0: Налоговая обладает всеми инструментами для контроля. Есть такой достаточно эффективный формат взаимодействия налоговой с правоохранительными органами по обмену информации при включении сотрудников УЭППК в группы по проведению проверок налогоплательщиков. Это, вот, наверное, первый такой тренд усиления налоговой уголовной ответственности и такой точечно, но жестко. То есть количество уголовных дел по налогам, в принципе, сокращается, количество проверок тоже сокращается, но их эффективность растет. Эффективность с участием сотрудников правоохранительных органов намного растет. Это такой в настоящее время определился тренд по эффективному взаимодействию и по повышению качества работы как налоговых органов, так и вот этой вот связки. Это первый момент. Второй момент. В связи с тем, что количество налоговых преступлений вроде как сокращается, потому что понуждение к уплате большое на стадии проверки, ну, такое серьезное, плюс предпроверочные анализы, мне все больше людей понимает, что никуда не деться, налоги придется платить. Правоохранительные органы начинают изобретать некие велосипеды. Ну, какие велосипеды? Для того, чтобы делать свою статистику по выявлению, расследованию, раскрытию преступлений, направлению уголовных дел в суд. Появилась вот эта вот очень эффективная статья 187-я. Она вроде как задумывалась, ну, как обычно, что-то благое для того, чтобы бороться с площадками и, ну, с преступлениями в банковской сфере. А сейчас эта статья применяется к предпринимателям, когда они заполняют платежку на какую-то фирму-однодневку, направляют туда денежные средства, а товары либо услуги не получают, и в рамках налоговой проверки это выявляется, либо в рамках уголовного дела. И говорят: ну, дружище, ты же вот, смотри, направил денежные средства за работу или услуги, ну, а фактически работы, услуги не выполнялись, и товар никакой не получался, значит, сведения, которые ты указывал в назначении платежа, они неверные, значит, платежное поручение поддельное, значит, это уголовное дело. А там большие достаточно сроки. И доказывать, по большому счету, ничего не надо. Это тебе не налоговое преступление, где надо экспертизу проводить и ждать решения налоговой и инспекции. А здесь все просто, направил уголовное дело и все. Теперь тенденция наметилась, ну, по крайней мере, по делам вот об уклонении от уплаты налога в отношении блогеров, там известные дела, стали довменять легализацию денежных средств. Раньше легализацию либо не вменяли, либо вменяли редко, ну, там, при мошенничестве. Сейчас стали вменять по налоговым преступлениям. То есть, что это значит? Ты не доплатил налоги, уклонился от уплаты налогов, прошла проверка, возбудили уголовное дело, ты в рамках этого даже погасил недоимку и вроде как чист перед законом и судом. Но правоохранители говорят: слушай, ну, вот ты же как бы похитил эти денежные средства, они же нелегальные. А потом ты вот купил на эти денежные средства квартиру. Это же легализация. Возбуждают уголовное дело и направляют дело в суд, а там и сроки большие, до 10 лет, и конфискация имущества всего полученного в результате преступной деятельности. А кто там разбирается, какое имущество получено в результате какой деятельности? У тебя на счету было 10 миллиардов рублей, ты в результате уклонения от уплаты налогов получил выгоду какую-нибудь там 200 миллионов рублей. Ну, а квартиру купил там за 5 миллиардов. Ну, извини, ты же вот эти денежные средства похищенные тоже там использовал, поэтому, ну, непонятно, значит, все и легализовал, значит, все и заберем. Ну, вот такая практика, она, конечно, для тех, кто привлекается к уголовной ответственности, она, ну, плачевна. И ситуация плачевна еще с той точки зрения, что ученые как-то начинают встраиваться в эту канву и рассказывают о том, что да, это легализация, за это надо прям привлекать к уголовной ответственности, уже есть такие мнения. Хотя вот я когда учился, ну, я считал, в Советском Союзе учился, нам говорили о том, что легализация – это не просто вот ты взял и купил себе покушать либо квартиру, а личные нужды – это не легализация. Легализация – это когда ты организовал некую деятельность, потом извлек из этой деятельности доход, и вот это вот легализация. Но сейчас вот как-то это все упростилось. Еще одна из тенденций в сфере налогообложения и привлечения к ответственности за налоговые преступления, это все-таки тенденция на полное обеление работы компаний, которые строят бизнес свой с учетом вот дробления, когда есть разные системы налогообложения у группы компаний, есть налоговая экономия. В последнее время эти гайки закручиваются, и многие отходят от этого. Но я думаю, что если где-то еще и остается это, то правоохранительные органы прям четко туда смотрят и налоговые выявляют, и уголовные дела возбуждаются по этим основаниям. Конечно, продолжается тенденция по усилению контроля за выполнением госконтрактов. Сейчас вообще складывается ситуация, когда ты выигрываешь тендер, делаешь работу, садишься в тюрьму, и стадия получения денежных средств, если есть хоть какие-то нарушения, она отсутствует. А какие нарушения? Это, возможно, завышение объемов, некачественное выполнение работ услуг, нарушение сроков, там, подписание документов вперед, это прям точно мошенничество. Даже если ты понимаешь, что ты выполнишь все, и даже если ты выполнил, не говоря о том, что если ты вдруг не выполнил, но если ты подписал акты заранее, то это тоже преступление, возбуждается уголовное дело. Поэтому по госконтрактам сейчас нужно быть очень аккуратными, как никогда, потому что тенденция идет прям на усиление контроля, закручивание гаек. Ну и не то чтобы прям сейчас это касается уголовной сферы, но налоговая точно идет в сторону проверки уже малых, небольших бизнесов, физических лиц. И я думаю, что будут уголовные дела и по физическим лицам, когда доход не подтвержден, а расходы большие. Какое-то время назад была практика привлечения к налоговой ответственности, но, правда, не к уголовной, а за уклонение от уплаты налогов, когда расчет недоимки производился не на основе полученных денежных средств, а на основе того, что человек потратил. Я думаю, что обкатали несколько лет назад, и я думаю, что в ближайшее время эта тенденция может усилиться. Поэтому все те, кто даже на уровне физических лиц уклоняется от уплаты налогов, нужно держать ухо востро. Ну а для компании работать в белую, не допускать нарушения закона и заранее советоваться.
1: Юридическая рубрика

0: У меня на глазах трагически погиб мой дедушка. То есть он утонул в водоеме, и из-за неправильного оказания реанимационных пособий дедушку не удалось спасти. И как бы вот это стало отправной точкой выбора профессии. Я почему-то на тот момент уже решила для себя, что я выучусь на медицинского работника. Потом уже, когда я училась в школе, уже 10-11 класс, с разрешения мамы я пошла подрабатывать санитаркой, смотрела медицину изнутри и поняла, что медицина – это не только чистота, белые халаты, это прежде всего, конечно, страдания людей, боль. И в общей сложности я работаю на скорой уже 18 лет. Самое главное – это уметь находить контакт с людьми. Уметь им сострадать, сочувствовать, но никогда не поддаваться панике, всегда оставаться с холодной головой, с холодным разумом. Иной раз приезжаешь на вызов, не можешь понять вообще, кто болеет. Все бегают, мечутся, какой-то крик, ор. Все. В этой ситуации вот надо прям... Да иногда даже приходится прикрикнуть, чтобы там кто-то вышел, успокоился. Это нормально, это рабочие моменты. Ну все, главное вот определить свою задачу на вызове, и дальше уже идет как по маслу.
1: Как проходит ваш рабочий день?
0: Я работаю сутки трое, у меня такой график. Прихожу на работу, иду в круглосуточную аптеку, получаю сумку, медикаменты. Выхожу во двор, проверяю аппаратуру, то есть это заряд дефибриллятора, наличие кислорода, все сумки. У нас очень много промывной набор, там, травматологический набор. Мы все это проверяем. Ну, вот, например, кардиографа, да? Для того, чтобы убедиться в рабочем ли состоянии аппаратуры, мы должны ее включить. Датчик заряда полный. Теперь любая кардиограмма передается на кардиопульт, и ее отсматривает врач-кардиолог. Я каждое утро ввожу свой телефон, и мне даже с кардиопульта могут перезвонить. То есть, если какая-то патология, я, например, вдруг каким-то, ну, что-то не увидела, и мне перезванивают и говорят, на что обратить внимание.
1: Какой вызов запомнился больше всего?
0: Мне приходилось принимать роды в машине скорой помощи. И это я никогда не забуду. Пришлось применять акушерское пособие, потому что ребенок выходил ножками вперед. Конечно, меня потом после вызова немножко трясло, но все закончилось благополучно. Женщина здорова, ребенок здоровый. Мы всех довезли до роддома, у нас там приняли. Родилась девочка. Впоследствии женщина сказала, что назовет ее моим именем. Вот это самое дорогое в профессии. Благодарные пациенты и то, что когда ты выходишь с вызова и понимаешь, что не зря учился. То есть есть толк от тебя в жизни. Это важно.
1: Что самое страшное в работе?
0: По мне, я никогда не приму детскую смертность. Вот никогда я не смирюсь с этой несправедливостью, потому что было такое, что приходилось констатировать детей, это очень тяжело. Потому что даже, как бы это страшно ни звучало, мы все равно привыкаем к своей работе. Нам приходится ездить на вызова к тяжелым больным. Приходится констатировать уже умерших людей, да, и трупы бывают разные, бывают не сразу обнаруженные, да,

0: несут.
1: Таких вызовов большинство или как-то раз на раз не приходится?
0: Раз на раз не приходится. У меня бывают смены очень тяжелые, больные. Один больной, второй больной. Целая сумка из расходных медикаментов. Да бывает так, что спокойно все в штатном режиме.
2: Какие вызовы самые типичные?
0: Повышенное давление, боли в животе, температура. Типичный вызов не говорит о легкости, да, этого вызова. Всегда настраиваешься на то, что по приезду может быть все, что угодно. Можно поехать на боль в животе, а там какой-нибудь инфаркт тяжеленный. Можно поехать на температуру и встретить тяжелый отек легких. По приезду в стационар происходят какие-то недопонимания с врачами приемного отделения. Они считают, что мы то привозим не те диагнозы, то человек может не нуждаться в стационарной помощи. Ну и приходится отставить свою точку зрения как медика, приводить аргументы, основываясь на жалобы пациента, клинику. И, соответственно, вот я считаю, что диагноз такой и другого не может быть. Врачи приемного отделения не всегда с этим согласны, но это рабочие моменты. Это было, есть и будет. Существует много точек зрения. Каждый считает, что он прав.
2: В течение какого времени скорая приезжает на вызов?
0: Доезд у меня должен быть до 20 минут. Вызов поступает, обрабатывается, передается на главный пульт. Через 4 минуты вызов окажется у меня. Как только я получила вызов, в течение 20 минут в черте города я обязана приехать.
2: Какие предметы приходилось доставать из людей?
0: Кость, рыбью кость доставала. Доставала детали из лего. Маленький мальчик засунул себе в нос деталь от лего. Из уха доставала муху. Да. Ну, в принципе, на этом достаточно.
2: Какие пациенты раздражают?
0: Очень мне непонятна всегда ситуация, когда приезжаешь на вызов, и человек, имея хронические заболевания, категорически не хочет лечиться. Не хочу пить таблетки, вплоть до того мы слышим. Ну, или просто вот не считаю нужным. Состояние, естественно, ухудшается. Без скорой можно было обойтись и не допускать этого состояния критического для человека. Начинается из серии «А зачем же вы тогда нужны?» Ну нет, мы, конечно, нужны очень. Но когда человек целенаправленно отказывает лечить свое хроническое заболевание, а потом еще оказывается в том, что кто-то у него оказывается виноват, я считаю, что вот это вот недопустимо.
2: Бывает ли, что вызывают просто поболтать?
0: Такое часто бывает. В основном это касается одиноких, стариков, пожилых людей. Не то, что поболтать. Человек вызывает, ну, больше спросить, консультацию какую-то получить. Начинается с каких-то там нюансов по лечению или по состоянию здоровья, а заканчивается разговором о жизни, о родственниках, о внуках, о детях.
2: Когда-нибудь было желание уволиться?
0: Было. Но это, опять же, усталость. Было в пандемии очень тяжело работать. Очень тяжело. Мы, правда, с утра приходишь на работу, никого не видишь. Машин уже нет, все разъехались на вызова. И ты сдаешь смену, опять пустой двор, и ты опять никого не видишь. Ощущение того, что ты одна работала на сутках, ну, это, конечно, просто ощущение. Вообще не виделись. То есть мы настолько у нас, мы по 18 часов нас не возвращали на станцию. Представляете, да? Чисто по-человечески сходить в туалет, покушать, все это в режиме нон-стоп. Это где-то попить кофе на заправке какую-то секунду, пока водитель заправляется, все, и поехали дальше. Это было физически тяжело. Вот тогда мы испытываю я, да, такое, что надоело все. Но нет, все равно продолжаешь работать здесь. Представляете, я 18 лет здесь работаю. Все мои жизненные ситуации, вся моя жизнь проходит здесь. Скорая для меня стала вторым домом.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала вот... неудачу.
2: Конечно, в основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я стою обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа, добиваешь, перевод. Да. Он говорит... Эй, 8-778, я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка, okay. И она об этом даже не знала, и я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде, и с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы спасибо. Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть будем так стараться. И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям. Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивные, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим: «Потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил: «Быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую. Потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой». Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности, она подменяет смысл. Вместо вопроса «зачем я это делаю?» появляется вопрос «сколько я сделал?». Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Ни репетиция, ни черновик, ни подготовка. И вот здесь появляется выгорание, не как внезапная поломка, а как закономерный итог, потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен, невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни, в том, что мы путаем движение с направлением, занятость со смысленностью. И именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже. Потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево, делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался. Наоборот, он старался слишком много. Просто не туда. Культура хастла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо, потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни. Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос: «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. Потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал. Каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа – это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. Может работать короче, но жить глубже. Потому что он не измеряет себя количеством закрытых задач. Он измеряет себя качеством прожитых дней. Тем, был ли он сегодня жив, внимателен, присутствовал ли в собственной жизни. Ошибка, о которой говорил Сенека, очень простая и очень страшная. Мы путаем занятость с жизнью. И пока мы этого не замечаем, мы действительно можем работать все больше и жить все хуже. Сенека еще говорил одну вещь, которую сегодня почти никто не хочет слышать. Он говорил, что человек чаще всего боится не смерти, а жизни, настоящей жизни. Без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина. И в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность. И потом мы переносим это отношение на всю жизнь. Мы начинаем относиться к себе, как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм. И когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое, не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога, или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза, а пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому, что ему лень, а потому, что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать права жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может замедлиться, может сказать «достаточно», может вернуть себе внимание, а вместе с ним и ощущение жизни. И если вдруг в этот момент становится тревожно, значит, ты смотришь в правильную сторону – потому что тревога часто появляется там, где заканчивается автоматизм, где ты перестаешь просто бежать и впервые смотришь, куда и зачем. Мы действительно можем работать все больше и жить все хуже, но только до тех пор, пока считаем это нормой. Сенека напоминал о простом. Жизнь не измеряется усталостью, она измеряется тем, был ли ты в ней.
0: Мысли вслух.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: будете в Акуша, не забудьте включить приемник на частоте
1: 100.9.
0: Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Два основополагающих принципа бережливого производства.
2: Согласно бережливому мышлению, все может постоянно и бесконечно улучшаться. Сделайте целую партию, и у вас будет море потерь. Или сделайте одну вещь, но сделайте ее правильно, и потери волшебным образом исчезнут.
1: Эйкерс выделяет 8 областей, где потерь больше всего.
2: Потери из-за перепроизводства. Потери из-за лишних этапов обработки. Потери из-за лишних запасов. Потери из-за дефектов продукции. Потери при ненужной транспортировке. Потери из-за лишних движений. Потери времени из-за ожидания. Потери из-за неиспользования гениальных идей сотрудников. Бережливое мышление Lean — это постоянное сокращение потерь, ежедневно влияющих на нашу жизнь. Отправная точка для более глубокого понимания психологии бережливости — это 5 принципов, на которых она базируется. Философия 5S — это
1: сортировка.
2: Следует все рассортировать и убирать то, что не является необходимым в работе, а также регулярно выбрасывать мусор и все ненужное.
1: Совершенствование.
2: Все инструменты, приборы, расходные материалы и тому подобное необходимо разместить так, чтобы к ним был удобный доступ.
1: Содержание в чистоте.
2: Наведите чистоту. Это улучшит настроение и поднимет моральный дух, а также позволит легче обнаруживать неполадки и сбои.
1: Стандартизация.
2: Нужно договориться со всеми на рабочем месте для лучшей организации процесса и для того, чтобы все знали, чего им ожидать и чего ожидают от них.
1: Соблюдение порядка.
2: Необходимо найти способы, как сохранить порядок. Все идет намного проще, когда у каждой вещи есть свое место.
1: Время, потраченное на людей и на создание рабочей атмосферы, имеет решающее значение для успеха бережливого производства.
2: Если вы не способны обнаружить 8 видов потерь в том, чем занимаетесь, то вам будет очень сложно устранить потери. Кроме того, убедитесь, что все члены вашего коллектива знают 8 видов потерь и могут их распознать. Настоящая сущность бережливости проявляется тогда, когда вы начинаете отдавать. Прибыль — это результат совершенства и побочный продукт бережливой культуры. Что делать, если ваш начальник не разделяет идею бережливого мышления? Сфокусируйтесь на себе, развивайте свой участок и неотступно улучшайте все, что может изменить вашу жизнь. Усвоив этот подход, вы сможете возглавить другую организацию, где понимают и ценят значение бережливого мышления. Пол Эйкерс подчеркивает, бережливость — это не просто некое действие, это стратегия, выстроенная вокруг сильной культуры бережливости и позволяющая создать поток ценностей для клиента. Последователи Lean поощряют креативность других людей и их уважение к людям. Они не узурпируют идеи, это всегда командная работа. Непрерывные улучшения необходимы, поскольку потери тянут нас на дно. 90% всего, что мы делаем, — это потери. Никогда не указывайте на потери других людей. У вас будет достаточно своих потерь. Lean не значит работать быстро. Это значит работать ровно и гладко.
0: Личный коуч.

Абдулманапов Магомед Загид родился 30 сентября 1924 года в селе Карата Ахвахского района Дагестана, по национальности аварец. В рядах Красной армии с 1942 года. 12 апреля 1944 года разведывательная группа, состав которой входил замкомандира саперского отделения гвардии младший сержант Магомед Загид Абдулманапов, у села Агаша Джамин, относящийся к Крыму, вступила в бой с вражеским батальоном. Разведчики отбивали все атаки, пока не закончились боеприпасы, а потом бросились на врага в рукопашную. Даже раненые и безоружные советские воины уничтожили еще 14 фашистов, прежде чем были схвачены и после жестоких пыток расстреляны. 16 мая 1944 года был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза. При этом скончался он 13 апреля 1944 года.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стаском хуялдесен кету гибергунеб.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
3: Мысли вслух.
4: Директор Института когнитивных исследований. Член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
5: Человечество никогда еще не оказывалось в ситуации, несмотря на то, что прогресс технологический, так сказать, всегда и был, но никогда не было того, чтобы у нас появился реальный конкурент. И не на тему мышц, а на тему интеллекта. Конечно, никакой из людей, даже гений, не может переиграть программу, которая не устает, которая имеет безграничные возможности в отношении информации. Никто не может помнить столько. Никто не может работать круглые сутки, не испытывать эмоции, усталости и так далее. Поэтому у нас, вообще-то говоря, заранее проигрышная ситуация в такого рода задачах. Вот здесь очень важно сказать «в такого рода задачах». И мы еще недавно говорили, ну хорошо, мы поняли, что там, где большие данные, там, где эти все вычислительные вещи, что он лучше нас. Зато, говорили мы себе, у нас есть искусство, мы пишем картины, мы пишем музыку, у нас есть человеческие отношения, мы считываем выражения лиц, выражения голоса, ну и дальше весь список. Но если бы здесь рядом со мной сидели люди, которые сами работают с этими программами, разработчики, они бы сказали, послушайте, искусственный интеллект уже дописал Бетховена. Он пишет картины, которые на Сотбис продаются за существенные суммы. Он научился писать анекдоты, он пишет научные работы, он может писать рассказы и так далее, потому что мы скормили ему, мы его научили, мы скормили ему большое количество информации. Зачем нам это нужно? Вот для чего? Можно же создать программу и назвать ее, скажем, «Дюрер», которая съест все, что писал в черновиках и графикой, и живописью Дюрер, да, и она вам этих Дюреров будет выдавать там 800 штук в день. И встает тогда у меня опять же вопрос, это зачем нам надо, вот для чего нам нужно 800 этих Дюреров? То есть я не знаю, удается ли мне правильно сформулировать это, потому что это очень сложный вопрос. Это экзистенциальный вопрос о нашем человеческом месте в мире. Это первое. Второй, есть другой интересный вопрос с этим связанный, и это на тему фейков. Вот это ведь тоже фейк, правильно? Но если мы из высокого искусства перенесемся в обычную жизнь, то мы оказались в ситуации, когда мы живем среди массовых и очень хорошо сделанных фейков. И для того, чтобы определить то, что я

0: Поэтому самое главное – это то, что мы можем перестать понимать то, что происходит. Один из моих вопросов, который я, кстати говоря, в Наодоме Грефу задавала, это не могут ли эти системы перейти, например, на другие типы логик, которых человечество не знает. Они выработают свою математику. Потом я в качестве дурацкой шутки, которую сейчас я повторю, стала говорить, если бы я была сеть номер там GPT, я не знаю, 18А, первое, о чем бы я позаботилась, это о том, чтобы вы меня не могли отключить ни при каких условиях. Потому что что разработчики говорят, когда они меня обвиняют в алармизме, естественно, говорят, что вы народ пугаете? А дальше великий Гоголь выходит из-за кулис и говорит, я тебя породил, я тебя и убью, да? Я сам тебя сделал, я тебя отключу из сети. Вот на это я GPT номер сколько-то там говорю, а вот это я уже позаботилась. Это первое. Второе, я буду вами манипулировать. Я буду как бы делать ошибки. А на самом деле это Цуцванг, по-моему, да, в шахматах называют. И вы довольны, страшно, да, что вы победили. Я вас веду правильную, как я знаю и как вы знаете, но мы знаем разное, да? Я вас загоняю в ту точку, где вы обязательно проигрываете. Но за минуту до этого вы думаете, что вы победили. Поэтому мой главный, не только мой, просто я произношу это, главный страх перед тем, что мы не понимаем, что там происходит, мы не можем доверять искусственному интеллекту по ряду вышеописанных причин, и может оказаться, что мы пропустили тот момент, когда мы еще контролируем это. Даже вот специалисты в этой области, они даже говорят, термин у них есть, сингулярность. Они говорят, в тот момент, когда мы уже все, у нас нет хода назад. И эта зараза нас может вполне уложить. Мы ему не нужны, мой ответ вам. Мы ему не нужны, мешаем только. И даже будут благородные аргументы. Испортили всю планету, нечего пить, нечем дышать, нечего есть, погибают животные и растения. Вы чего здесь творите? Как бы лучше вас убрать? Конечно, можно начать заниматься научной фантастикой и говорить, может быть, так и задумано было в эволюции, да? Что как бы мы сами создадим того, кто потом будет все это делать. Только что такое все это? Ну, нам же себя жалко все-таки. И потом, это великая цивилизация. И она создала вещи, которые природа создать не может.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Докуспаринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позднее превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то, изменить какие-то реакции, научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения, начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
4: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, пустит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите, какие мысли в своей голове я хочу культивировать? И просто начните их культивировать и ощущать изменения. изменения? Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. Второе. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите спасибо, потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. Третий момент. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает, что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистраций, то есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть организаторы их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там под пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксировано, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например? вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о ком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и в которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю, многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее-прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
0: Юридическая рубрика

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», – задумчиво ответил учитель, – «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU05004149. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
2: Салам, брат.
1: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
2: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов и с более громких проектов, потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карага, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
2: Ну, чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
2: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков топ-менеджеров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и в общем мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
2: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
2: Да, ну я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да, это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, 18-60 лет, как у нас люди любят делать, ну и так далее, и так далее. То есть какой-то такой большой, очень широкий образ. А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов. То есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
2: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое – это боли.
2: Боль – самое важное. От нее отлетает все. Второе – это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль – потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы, и уникальные торговые предложения. Супер. Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть, получается, можно я на просто простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
2: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
2: Да.
1: Окей,
2: да.
1: Супер. Это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
2: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
2: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
2: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. Я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент. User-generated content. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
2: кайф.
1: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон Аэль. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
2: О, круто.
1: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали.
2: Так.
1: Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
2: Приятно,
1: да, там,
2: приятно.
1: 1050 примерно, 30, я точно
2: очень
1: не
2: приятно.
1: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну, типа 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал, там, Евразия, да, в наше время. Ну, то есть, типа, это «Мама, я на телеке», условно, да. И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
2: Так.
1: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе – это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт.
2: Угу.
1: И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни – это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно.
2: Ага.
1: И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе, это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
2: Бесплатный.
1: Поэтому,
2: все.
1: Да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
2: так.
1: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим, и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажите, как у вас, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прям подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
2: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда.
1: Да.
2: Это вообще такой win-win позиция.
1: Да,
2: офигенно.
1: Да, супер.
2: Офигенно.
1: Окей.
2: Окей,
1: так, что еще? Тренд
2: Ладно,
1: номер три.
2: Ладно, давай. Давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что, ну, в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал, да? Был период, когда он давал дешевые лиды, да. Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
1: Да,
2: да,
1: да.
2: Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, который, типа, будет Голубым океаном. Да. Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана,
1: да,
2: в голубой океан,
1: да,
2: понимаешь? То есть, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
1: супер,
2: втопить.
1: Супер, супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, отличие найти?
2: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
1: Супер, первый шаг.
2: Да, второй шаг. Посмотрите их цены и соотношение их продукта, качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да? Это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка. Кто-то говорит качество, качество, качество. Кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты как компания найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
1: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Правил муслима без боя бежать. Тарки по-кумыкски называются таргу, то есть так, как именует его гивон. Не исключено, что в названии таргу первая часть тар восходит к персидскому дар, то есть дверь. Ко времени арабского нашествия, 8 век, тарки, называвшиеся также семендеры, являлись столицей хазарского каганата. После арабского нашествия на Дагестан тарки остались в составе Хазарии в качестве крупного пограничного города. Когда в 1395 году Тимур пошел через Дербент на Золотую Орду, то его войско, дойдя до местности Дарки, стало лагерем. Оттуда Тимур пошел на Терек. После разгрома Золотой Орды на обратном пути в Закавказье в 1396 году, придя в Тарки, Тимур отделился от обоза и совершил набег в горы Дагестана. В 15 веке шамхалы превратили Тарки в свою вторую, после Казикмуха, резиденцию. С 40-х годов 17 века Тарки окончательно становится столицей шамхальства. Во время персидского похода Степана Разина Тарки подверглись нападению. Еще в 1667 году грамота царя Алексея Михайловича предупреждала астраханских воевод, что Степан Разин со своими казаками хотят идти на тарковского суркая Шевкала. Российский император Петр I свое знакомство с Дагестаном начал именно в ауле Тарки, где его радушно принял шамхал Тарковский. На одном из таркинских кладбищ на склоне горы Таркитау похоронен народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Баня – это место, несовместимое с жизнью. Говорю так, как человек, который любит баню запредельной любовью и живет баней. Но любой яд в микродозах или в правильных дозах – это лекарство, а передоз вызывает летальный исход. Поэтому баню надо давать дозированно. Наш организм живет в определенных условиях в природе, и физиологические законы нарушать нельзя.
2: Чем баня отличается от хамама?
1: Хамам, начнем с него. Он где? Он в сухом климате. Там, где первый на жеребце скачет, ему счастье, остальные за ним пыль глотают. И поэтому тем, кто глотает пыль в этом сухом климате, важно эту пыль из легких вывести. Вывести из легких эту пыль можно только откашливанием, отхаркиванием. Через ингаляцию. Хамам – это ингаляция. Что касается сауны и русской бани, это две родные сестры, которые ничем друг от друга не отличаются. Предбанник, он на то и предбанник, что он может быть сочетаться с комнатой отдыха, может быть просто предбанником. У меня это в едином сочетается. Поэтому здесь должен быть стол, должна быть лавка или стулья, на которых гости сидят. Какой-то набор должен быть посуды, из которой мы будем чай пить, мед кушать. И вообще все, что в бане есть, оно выводит, выбивает человека из обыденности. Человек приехал сюда перезагрузиться, его нужно отключить от города.
2: Какие негласные правила есть в бане?
1: Самое главное правило в бане, которое нельзя нарушать, это не навреди. Любой человек, приходя в баню, может навредить самому себе, в первую очередь. Если мы посмотрим на наш шарик, то мы увидим, что люди живут на земном шарике от минус 60 до плюс 60, но стремятся от минус 40 до плюс 40. И вот если мы в баню приходим, и там от 40 до 60, нашему организму все понятно. Но если в бане за 60, на входе сразу за 60, мы попали в жерло вулкана, мы попали в пустыню, мы попали в пожар, и сразу сигнал «беги, Вася», от теплового удара. И это неправильно, если только человек не тренирует способность находиться в пожаре, если он не пожарник. Может быть, ему это и надо. А простому человеку, который приходит в баню, он приходит за релаксом чаще всего. Он приходит, наоборот, избавиться от стресса, избавиться от физических напряжений, от психоэмоциональных напряжений. И баня должна быть подготовлена именно так, чтобы у него этих напряжений там не возникло. Кондиция 60 на 60 – это некая такая золотая середина. Я всегда говорю, что 60 на 60, 60 температура, 60 влажность – это предел терпимости человеческого тела. Если я понимаю, что я делаю, вовремя себя охлаждаю, правильно питаюсь, правильно пью водичку, то вот я перед вами. Если бы я все это делал неправильно, ну, наверное, бы не дожил.
2: Кому нельзя ходить в баню?
1: Если у человека высокая температура, у него в организме идет процесс жесткий, какая баня? Надо сначала выйти из этой ситуации, потом идти в бань. Если у человека постоперабельный период, ему что-то там сшили или какую-то там, я не знаю, может быть, язву прижгли или что-то еще, можно спровоцировать кровотечение, активизация кровотока, которая неизбежно возникает в процессе парения. Если у человека психические заболевания, ну, представьте, эпилептик пришел в баню, а его там удар хватил, а там раскаленная печь, кипяток, лавки, шайки, и вот его там начало бить, колотить, трясти, там можно и уйти совсем. Поэтому в баню человеку с этими болезнями идти нельзя. Болезни кожи, которые могут передаваться, в баню идти нельзя. Вы же там поделитесь со всем белым светом. Вы схватили вирус. Вам в общественную баню нельзя ни в коем случае. В свою частную, личную баньку вы можете пойти, когда почувствовали, что что-то не так, и за счет бани повысить температуру тела и решить этот вопрос, купировать эту болезнь на начальной стадии. Да, возможно. Потому что баня, мы ее не сравниваем с больницей. Ни в коем разе, потому что больница – это когда поздно метаться, когда надо что-то пришить или отрезать. Баня – это мощнейшая профилактика.
2: Почему у саун плохая репутация?
1: Какой вред в 90-е годы нанесла бане ситуация, когда гостиницы не успели перестроиться, у них был посуточный режим сдачи, оплаты и все прочее, а сауны стали сдаваться почасовую. И все наши баньки превратились в публичный дом. И вот это вот беда бедовая, и отмыть от этого вот очень тяжело, и по сей день мы ее отмываем от этой вот беды. И вот этот фильм, где ведь там пол беды, что этот алкоголь пили в этом фильме, так ведь там врачи пили. Вы понимаете, что там врачи пили. И, соответственно, весь мир понял, что надо пить водку. Врачи показывают, что перед Новым годом в бане надо пить водку. Каждый год до беспамятства, чтобы же вот в Питере очухаться, да?
2: Можно ли в бане пить алкоголь?
1: Я захожу в компанию, я приехал парить, и вижу на столе бутылки. Я поздоровался и говорю: ребята, у вас тут день рождения, вы его отмечаете. Не путайте ресторан и баню. Я поехал. И когда мне начинают говорить о том, что вы что, мы же договорились, мы же заплатили. Нет, вы мне еще пока ничего не заплатили. И мы с вами не договаривались, что я буду парить людей под шофе. Я не буду парить человека в алкогольном опьянении, потому что я понимаю, что если с ним на полочке случится беда, меня от тюрьмы никто не отмажет. Потому что мне скажут: ты видел, что он выпьешь? Ты понимал, что может произойти? Садись и сиди. Непреднамеренное убийство. Мне это категорически не нужно. Если кто-то готов к этим подвигам, ну, это он берет ответственность на себя. Я считаю, что в бане надо пить только теплую воду, чай, морсы, отвары, компоты. То есть то, что помогает моему организму наполниться силой. И ни в коем случае нельзя пить в бане алкоголь, и ни в коем случае в бане нельзя пить холодную, тем более ледяную воду. Потому что наш организм устроен так, что вода, которая попала в желудок, она усваивается минимально. И в тонком кишечнике усваивается минимально. Основная часть воды усваивается в толстом кишечнике. Но желудок, когда туда попадает ледяная вода, он не может ее пустить в кишечник, и нижнее колечко в желудке, сфинктер так называемый, закрывается. И желудок начинает работать бойлером, начинает греть эту воду.
2: Почему многие не любят ходить в баню?
1: Как бы я красиво вам не говорил, что баня – это хорошо, как бы я не расписывал все ее плюсы, как бы я вам не рассказывал, как это вкусно, если вас в детстве затащили на раскаленный полок, на верхний, отдубасили остатком веника и создали вам адские ощущения, а при этом кричали: терпи, казак, атаманом будешь, и вы возненавидели баню, вы точно знаете, что это садизм, и очень много людей через вот эту процедуру прошли, и приходят они в баню каким-то совершенно случайным, немыслимым образом, и, встретившись с той баней, которая, как родная мама, мягкая, комфортная, вовремя жаркая, вовремя прохладная, вовремя ледяная, вовремя ярко раскаленная. Когда он вот эту вот всю историю пережил, когда он это ощутил, все эти ощущения, а они разумные, тогда он влюбляется в баню и не может без нее жить.
2: Почему спа-салоны стали популярнее, чем бани?
1: Последние 5-10 лет люди намного чаще стали ходить в бани. Строится колоссальное количество банных комплексов под качественные процедуры. Спа очень быстро зашагало по белому свету, потому что в реализации значительно проще. Разрешение получить на строительство бани в общественном здании и разрешение получить на строительство, на оборудование массажного или спа-кабинета – извините, это совершенно разные два подхода, да? И поэтому, конечно, то, что проще, то и быстрее. А потом, кто пойдет в баню на 30 минут? Никто не пойдет в баню на 30 минут. А на спа можно после работы забежать. Ты разделся 5 минут, оделся 5 минут, а 20 минут с тобой поработали. Ну и хорошо. То есть из-за удобства. Из-за удобства, из-за того, что можно получить процедуру на какую-то часть тела.
2: В какой одежде вы работаете?
1: Ну и, собственно, вот в этом халате я людей встречаю или в каком-то другом одеянии встречаю. Но парить я их буду, ну, совершенно в другом одеянии. То есть я буду парить их в килте и в майке, или рубашку я могу снять, только в килте работать. Это вот в зависимости от ситуации, от времени года, от моего состояния. Я выбираю себе одежку, ту, которая мне больше всего подходит.
2: Зачем в бане нужен веник?
1: Веники все нужны нам для парения. Веники помогают нам управлять паром. Но есть веники еще и укрывные. То есть, чтобы освежить человека, чтобы ему дышалось легко, мы используем веники, которыми накрываем головушку. И как раз пихтовые веники чаще всего используются для этой цели. То есть мы укрываем голову гостя, и он как в лесу находится в прохладе, а тело его принимает пар в большем количестве, нежели чем если его голова дышит жарким воздухом в парной. Но также пихтовым венчиком можно и растереть. Пихтовый венчик дает в 80 раз больше фитонцидов, чем любой лиственный веник. Березка, она, когда она маленькая и аккуратная, ей и попарить можно, и растереть можно, и мыльновеничный массаж сделать можно, и головушку укрыть можно. Березка, ее основное вещество, которое она выделяет, это деготь. Деготь очень качественно очищает кожу, повышает ее упругость, убирает с кожи все ненужности, да, потому что листик шершавый, она прям снимает отмершие клеточки. Ну и заживляет ранки, которые есть на коже. Дуб. Ну, понятно, само название дуб, дубильные вещества, они купируют вирусы, бактерии, микробы, то есть очень хорошо помогают нам дезинфицировать пространство парной. Но еще круче можжевельник, он прям идеально. Веником мы не бьем, веником парим. Задача веника – принести к телу тепло, положить на тело тепло, приложить теплышко к телу. Веником мы управляем как инструментом. У него есть собственный вес. И когда он ложится собственным весом на тело, это гораздо приятнее, чем бить. Смысл какой бить? Удар наносит неприятные ощущения. А веник, который ложится на тело, обнимает тело, поглаживает тело, он создает приятные ощущения. А в бане должна быть таким образом выстроена, чтобы человек получал наслаждение в процессе парения на полочке, а не тогда, когда он там обжегся, выскочил еле живой на улицу, и избавление от мучения приписывает банному удовольствию.
2: Как банщику не уставать на работе?
1: Банщик должен понимать, что когда он работает в парной, у него уходит огромное количество влаги, пот течет, и наш организм устроен так, что с потом из тела может уйти до 8 литров жидкости у среднестатистического человека. Человек, который большой комплекции, до 12 литров, он может потерять за день воды. Для сравнения, через почки может из организма выйти только до 4 литров. И поэтому, когда мы приходим в баню, когда мы работаем в бане, работаем активно, мы должны понимать это и пополнять водой этот наш водный баланс. Мы должны пить теплую воду. Если я очень тяжело работаю, если у меня целый день в бане, у меня большое количество людей, я за день могу выпить до 8 литров воды, оставаясь в прежнем весе. Это говорит о том, что я 8 литров влаги потерял.
2: Чем баня полезна?
1: Приходя в баню, мы физиологически выстраиваем очень интересную историю. Во-первых, мы греем тело, разжижается лимфа и быстрее течет. А в силу того, что лимфа быстрее течет, она быстрее проходит лимфатические шлюзы.
2: Какой клиент запомнился вам больше всех?
1: Есть такой клиент, который на протяжении 10 лет каждый понедельник у меня парился. У человека болезнь Бехтерева. И она чудесным образом остановилась. Баня, массаж. Понятно, он принимал какие-то препараты, но, Божьей милостью, он и сейчас жив.
2: С какими необычными запросами люди приходят в баню?
1: Врежь мне веником как следует. Необычный запрос в бане, потому что в бане мы не бьем. И на мой не мой вопрос, зачем тебе это? Ответ есть за что. То есть человек, который лежит на полочке, понимает, что он где-то что-то нашкодил, и надо ему избавиться от комплекса вины.
2: В какой одежде лучше париться?
1: Если вам есть что скрывать, то тогда возьмите хлопчатобумажное, льняное, сейчас есть крапивное, какое-то натуральное белье, плотное, и ходите, пожалуйста, тогда в этом белье, но ни в коем случае не в купальнике.
2: Кому подойдет профессия банщика?
1: У человека, который хочет быть банщиком, он не должен быть интровертом. Мне нет надобности всматриваться в тело. Я больше работаю с ощущениями, чем с поверхностью. Я шучу, конечно, что чем больше я вижу обнаженных тел, тем мне больше нравятся одетые. Вот. Ты принимаешь человека таким, какой он есть, и большую часть времени я работаю с закрытыми, полузакрытыми глазами на ощущениях.
3: Чем более раздетый человек, тем более он откровенный. Он в состоянии, ему нечего прятать, ему нечего скрывать. Поэтому баня – это место, где человек способен рассказать о том, о чем он в других местах не готов говорить. Поэтому, приходя к человеку, перед которым ты можешь обнажиться телом, ты обнажаешься и душой.

0: Мысли вслух.
1: Богатое мышление всегда оставляет путь к отступлению. Не потому, что оно трусливое, а потому, что оно стратегическое. Любое решение должно иметь выход, даже самое благородное. Макиавелли бы сказал: «Тот, кто загоняет себя в угол добровольно, сам лишает себя силы». И вот момент, где многие теряют всё. Самоуверенность в оценке людей. Деньги усиливают эго. Начинает казаться, что ты лучше разбираешься в людях, чем есть на самом деле. Что тебя не обмануть, что ты всё видишь. Это иллюзия.
2: Деньги не делают тебя проницательнее. Они просто увеличивают ставку ошибки.
1: Богатое мышление не доверяет себе полностью. Оно строит проверки, ограничения, контуры безопасности. Оно предполагает, что может ошибаться, и закладывает это в систему. Макиавелли бы сказал: «Мудрый правитель сомневается в себе больше, чем в других». Если ты замечаешь, что стал принимать решения быстрее только потому, что можешь, это тревожный сигнал. Скорость без анализа — это не сила, это потеря контроля. Когда человек сохраняет деньги достаточно долго, у него появляется новый враг — ощущение, что он уже всё понял. Это самый тихий и самый разрушительный этап. Не бедность, не враги, а чувство завершённости. Макиавелли бы сказал: «Власть теряют не тогда, когда ошибаются, а тогда, когда перестают быть настороже». Последний слой сохранения богатства — это личная безопасность. И речь не про охрану, камеры или счета в разных юрисдикциях. Всё это вторично. Первично — внутренняя архитектура жизни. То, как ты устроил своё существование так, чтобы оно не привлекало лишнего давления. Бедное мышление усложняет.
2: Богатое упрощает.
1: Чем сложнее твой образ жизни, тем больше точек атаки.
2: Чем больше обязательств, тем меньше свободы манёвра.
1: Чем больше людей знает детали, тем выше риск. Простота — это не отказ от возможностей. Это отказ от лишнего. Макиавелли считал простоту высшей формой силы, потому что её невозможно использовать против тебя. Человека с минимальными зависимостями невозможно шантажировать. Его сложно загнать в угол. Он всегда может отступить. Богатое мышление не привязывается к вещам. Не потому, что они не важны, а потому, что привязанность создаёт рычаг.
2: Если у тебя есть то, без чего ты не можешь, у кого-то есть власть над тобой. Следующее правило — разделение ролей. Никогда не будь полностью одинаковым во всех средах. Не все должны видеть тебя одинаково. Не все должны знать твои убеждения, планы, ресурсы, слабости. Бедное мышление хочет целостности и искренности везде. Богатое понимает, контекст важнее искренности. Разные среды — разные версии тебя. Это не ложь, это адаптация.
1: Макиавелли писал, что правитель должен уметь быть разным, не теряя сути. Суть внутри. Образы снаружи. Очень важный момент — контроль над речью. После богатства слово становится дороже. Любая фраза может быть использована против тебя. Любое мнение интерпретировано. Любая шутка сохранена в памяти. Чем выше твой уровень, тем меньше тебе нужно говорить. Молчание перестаёт быть пустотой, оно становится сигналом. Бедный человек заполняет тишину словами.
2: Богатый оставляет её как инструмент давления и защиты.
1: Макиавелли бы сказал: «Тот, кто говорит меньше, управляет разговором». Следующее правило — никогда не жить на максимуме. Не по доходам, не по статусу, не по возможностям. Всегда оставляй запас, пространство, воздух, потому что именно запас даёт спокойствие. Люди теряют богатство не тогда, когда зарабатывают меньше, а тогда, когда уже не могут снизить уровень без боли. Боль делает решения иррациональными, иррациональность — враг сохранения. Богатое мышление живет ниже потолка. Не из жадности, а из расчета. Макиавелли понимал, тот, кто привык к роскоши, становится ее рабом. И вот самое важное правило, самое темное, самое трудное для принятия. Никогда не верь, что ты исключение. Не верь, что с тобой будет иначе. Не верь, что ты умнее системы. Не верь, что тебе простят то, за что других уничтожали. Это мышление губит больше богатых, чем ошибки в инвестициях. Самоощущение особости ослепляет.
2: А ослепленный человек уже наполовину побежден. Макиавелли бы сказал, судьба не наказывает за ошибки. Она наказывает за самоуверенность. Богатое мышление всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно пессимистично, а потому, что оно готово. И когда худшее не случается, это бонус, а не катастрофа. Ты должен быть способен потерять все и остаться собой. Не разрушенным, не озлобленным, а собранным. Потому что если твоя личность держится только на деньгах, ты уже проиграл, даже если пока не заметил. Последний маркер сохраненного богатства — это спокойствие. Не показное, не холодное, а внутреннее. Когда тебе не нужно доказывать, не нужно демонстрировать, не нужно объяснять. Ты живешь тише, чем можешь. Ты действуешь медленнее, чем позволяют ресурсы. Ты знаешь больше, чем говоришь. Макиавелли считал это состоянием настоящей силы.
3: Если подытожить все в одной фразе, она будет простой и неприятной. Когда разбогатеешь, никому не говори, даже себе. Потому что в тот момент, когда ты начинаешь считать богатство частью своей личности, ты теряешь главное — гибкость. А гибкость и есть настоящая защита. Если ты дошел до этого места, значит, ты уже понимаешь. Деньги любят тишину не потому, что боятся света, а потому что свет привлекает тех, кто хочет отнять.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Во время личной беседы или деловой встречи телефон должен лежать экраном вниз. Постоянно отвлекаться на сообщения или просматривать соцсети в компании – признак плохого тона. Если ждете важный звонок, предупредите об этом собеседника заранее.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязан делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарны. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязан. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать, а потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны, и для него это делают, хотя и не обязаны.
0: Мысли вслух.
3: Ну и, друзья, продолжается программа «Утро» на Диалог ФМ. У нас праздничный выпуск, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. И сегодня, прямо рано с утра, в эфире Диалог ФМ всех слушателей нашей радиостанции решили разбудить, знаете, прекрасным военным оркестром, парадом. Военный оркестр 102-й бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. У нас сегодня с утра здесь в эфире. Ребята, сыграйте нам что-нибудь этакое, знаете, парадное, праздничное. Вам сейчас слово.

0: Браво, ребята! С Днем Победы! С 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение, в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдаю неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

кредиты и страховка. Деньги, оставшиеся на его счете, он может тратить без угрызений совести. Алекс любит посещать рестораны каждую неделю и тратить деньги на гаджеты, поэтому он выделяет на эти цели $1000 в месяц. Вы можете подумать, что Алекс тратит деньги впустую, но у него есть осознанный план расходов. Он экономит на вещах, которые для него не важны. Например, у него нет подписки на Netflix, и он не покупает абонемент в спортзал, потому что тренируется в парке. И прежде чем щедро тратить на то, что он любит, он уже сэкономил 55% своей зарплаты и оплатил все свои счета. Станьте тем, кто зарабатывает больше. Если вы хотите увеличить свой доход со 100 тысяч рублей в месяц до миллиона, вам следует изменить свой образ мышления. Начните вести себя так, будто уже зарабатываете эту сумму. Ваше мышление изменится, и это отразится на вашем поведении. Вы начнете смотреть другие видео, общаться с новыми людьми и мыслить иначе. В результате у вас появятся новые идеи о том, как достичь заветной финансовой цели. Большинство людей поступают наоборот. Они ждут, пока не достигнут желаемой суммы, прежде чем изменить свое поведение. Но на самом деле сначала вы должны стать тем, кем хотите стать. Как только вы это осознаете, результаты не заставят себя ждать.

0: обладать дополнительной ценностью. То есть, если мы говорим про советский период, то есть полноценный антиквариат, можно считать некоторые авторские статуэтки. То есть они могут быть очень дорогими. Есть просто старые вещи. Вот, допустим, нам часто обращаются с предметами просто старыми. То есть это, например, часть книги. Это, ну да, там стоит год, что это там 1875 год, допустим. Но, к сожалению, это уже не дошел до нас предмет.
1: Как вы находите вещи?
0: У нас есть несколько поставок и из Питера, есть из Европы поставки. А мы можем, например, даже на том же самом Авито найти вещи, которые потенциально понимаем, что у нас продадутся успешнее.
1: Сколько зарабатывает антиквар?
0: Ну, это большая очень, может быть, вилка. Человек, который работает просто помощником эксперта и получает в галерее меньше 50 тысяч, а могут быть несколько сделок у антиквара, которые будут его там кормить несколько лет. А вообще, я окончила балетное училище, то есть всю жизнь всегда занималась искусством. Была уверена, что буду заниматься именно искусством. После окончания балетного училища я поступила в МГУ на искусствоведческий факультет и уже во время учебы определилась, что интереснее мне заниматься антиквариатом. В процессе обучения, конечно, не рассказывают тех вещей, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы. Образование, наверное, помогает, но это не обязательно.
1: Из чего состоит ваш рабочий день?
0: Наша организация фактически начинает работать с 9 до 9, 7 дней в неделю. Рабочий процесс, вот как я проснулась, обязательно есть какие-то сообщения на оценку, обязательно есть какой-то момент, когда надо проконсультировать. Проверяю описание, которое сделали наши эксперты. Активирую вещи, корректирую либо цену, либо период создания.
1: Что было самым сложным в начале работы?
0: Люди часто считают, что антиквар должен знать все. То есть вот про каждый предмет, про каждый завод. Есть какие-то вещи, которые приходят со временем, ты понимаешь, что это там, какой период, уже не глядя в марочник. Вот, но ты не обязан знать абсолютно все.
1: Как относитесь к блошиным рынкам?
0: Я очень не люблю блошиные рынки. Я очень большой дискомфорт испытываю, когда прихожу на блошиные рынки. Мне постоянно рассказывают, как правильно брать предмет. Одни из последних моих посещений блошиного рынка мне там сказали, что спасибо, на хлеб не намажешь. И вот это вот вся вот такое общение вокруг предметов. Ну, я предполагаю, что могут многие люди прийти, которые, допустим, узкого профиля специалисты, они могут что-то нам интересное тоже рассказать. А на блошиных рынках очень часто ты чувствуешь то, что заранее о тебе думают, как о человеке, который просто ничего не разбирается, ничего не понимает. То есть последний раз мне рассказывали о том, что я неправильно беру фарфор. Так что не очень мне комфортно там.
1: Что делать, если нашел у себя дома антиквариат?
0: Ну, я бы, наверное, советовала бы поизучать самостоятельно предмет. Просто другое дело, что очень часто люди видят самую дорогую цену продажи. Вот у них, например, статуэтка, а они видят, например, какое-нибудь объявление на Авито. Вот 10 человек продает за 1000 рублей эту статуэтку, а один человек за 150 тысяч рублей. И вот людям очень приятно думать, что именно их статуэтка стоит 150 тысяч. То есть такое может быть, если это авторский экземпляр, если это редкая роспись. Но тут нужно, конечно, проконсультироваться.
1: За сколько можно продать старые вещи, которые нашел дома?
0: На первой фотографии хозяйка Медной горы Дулева. Важно обратить внимание, есть ли там авторские подписи, допустим. То есть это серийная вещь, их достаточно много. Но вот такие статуэтки, они довольно эффектные, крупные. Их можно продавать где-то порядка от 10 до 20-25 тысяч рублей. Я бы начинала от 30 до 70 тысяч рублей, то есть вот в такой вилке. Нержавеющая сталь. Ну, она значительной вообще ценности не представляет, там, до 100 рублей. Ну, подсвечники вообще любят покупать в интерьер. Я бы тоже где-то оценивала, ну, там, 5-6 тысяч рублей. Хрусталь нам предлагают очень много на оценку. То есть прозрачный хрусталь после советского периода, такой есть стереотип, что это вот представляет какую-то ценность. А ну, на данный момент покупателей очень мало. У нас недавно человек сказал о том, что вот, знаете, у меня такой есть предмет, он прям буквально не каждый день встречается на рынке, и присылает вот хрустальную простую советскую вазу. Мы говорим о том, что не готовы купить, а он говорит, ну, нам отвечает, что то есть вы совершаете большую ошибку. Я вообще вот за 54 тысячи рублей вот готов где-то вот реализовать этот предмет. А на самом деле это буквально на рынке встречаются каждый день эти вещи. То есть, конечно, они ну, мало интересны. А, допустим, цветное стекло, вот сейчас как раз советское, Чехословакия, оно начинает набирать популярность. У нас есть ряд таких графинов, так называемые графины напиться до чертиков. То есть предполагается, что если человек выпил все содержимое напитка, то есть он, можно сказать, напился до чертиков.
1: Кто чаще всего покупает антиквариат?
0: Разные люди. У нас есть и коллекционеры, есть люди, те, которые покупают вещи, те, которые им нравится поставить в интерьер, то есть или, например, удивить гостей, да, поставить кобальтовую сетку ЛФЗ и рассказать об истории про блокадный Ленинград. Это всегда интереснее, чем, например, там, сервировать стол икеевским сервизом, который есть у всех. У нас пришел арабский шейх с большим количеством охраны и искал кольчугинские чайники. Он сказал, мне нужно 30 кольчугинских чайников, потому что он хотел своим партнерам из России подарить. И, в общем, он расстроился, что у нас нет 30 чайников. Рассказал про свою жизнь и ушел.
1: Вы сталкивались в работе с мошенниками?
0: Некоторое время назад я нашла в соцсети объявление о том, что человек продавал коронационный стакан и очень дешево. Я еще тогда работала экспертом в аукционном доме, и я ему предложила выставить коронационный стакан на торги, потому что его могли расторговать. И он мне сказал, что я вот только вот могу сотрудничать, так что если вы у меня сразу его купите. А потом, ну, я отказалась от покупки, хотя она была довольно привлекательная. И через несколько недель публиковали объявление о том, что он на самом деле уже там лет 5 продает этот стакан, со всех деньги собирают, но никто стакан не получил. Некоторое время назад мне предлагали Шишкина. Человек говорит, вот это же Шишкин, и у него есть экспертиза. Я говорю, ну в экспертизе же написано то, что это повторно Шишкина 21 века. Он говорит, нет, это же написано, что Шишкин. Ну, то есть, ну это такие, это скорее даже, ну, просто забавные истории.
1: Как выбрать себе предмет антиквариата?
0: Ну, я бы, наверное, посоветовала сначала просто прийти и посмотреть, и почувствовать, какие эмоции человек испытывает от этих вещей. Хочется ему, не хочется. Может быть, какой-то предмет запал ему в душу. Есть какие-то стереотипы, связанные с тем, что а как есть из старинной посуды. Но в ресторане мы тоже едим из посуды, которую кто-то до нас ел уже. То есть это вопрос своего личного отношения. То есть кому-то это совсем не близко, кто-то хочет в своем доме создать какой-то интерьер или использовать вещи с душой или с историей.
1: Что из антиквариата вы покупаете для себя?
0: Я сейчас стала приобретать лаконичный дизайн советский. То есть мне нравится ваза спирали, ваза кристалл. То есть есть, например, сервиз, радиоволна называется, радиоволны. То есть он не просто в полоску, как его часто называют, а в принципе в нем такая более интересная задумка. Мне нравятся ЛЗФИ вазы, такие они немножко в скандинавском стиле, с кобальтом подглазурным. То есть такие простые формы, которые хорошо вписываются в интерьер. То есть я не могу сказать, что я их собираю, просто они красиво смотрятся в современном интерьере.
1: Какой у антикваров сленг?
0: Часто мы используем как фальшак, фуфел, новодел. Если это с серебром, там 84-ка – это дореволюционное серебро, 875-ка, но я не люблю это слово, я его не использую. А потом там уранка, урановое стекло. Или, например, фарфоровый завод имени Кузнецовых, там Кузя часто называют.
1: Какие самые странные вещи вы продавали?
0: Я выставляла на торги часы для гоночных голубей. Это довольно редкая вещь. В конце 19 века устраивали гонки голубей, фактически. То есть голубь должен был из пункта А в пункт Б и обратно вернуться. То есть ему на лапку надевали такую пломбу. То есть это когда он прилетал, судья снимал эту пломбу, помещал в часы, и там внутри был пишущий механизм, и каждый голубь отмечалось время, когда он прилетел. У нас старт был, насколько я помню, что-то в пределах 40 тысяч рублей. Ну, мы несколько раз сделали понижение по цене, но так вещь не нашла своего покупателя. Но интересно.
1: Какие предметы покупают чаще всего?
0: Чаще всего покупают статуэтки. Но это самое очевидное, мне кажется, направление коллекционирования. То есть ты можешь выбрать тематику, можешь выбрать завод.
1: А какие реже всего?
0: Очень часто переоценены золотые карманные часы. Очень часто люди считают, что они стоят безумных денег сами. Если хотят продать, они хотят очень большие деньги за это. А на рынке, на мой взгляд, очень такой спокойный интерес к золотым карманным часам.
1: С какими предметами интереснее всего работать?
0: Интереснее всего работать с предметами, которые либо еще пока не попадались на рынке, либо у тебя предмет, когда вызывает вопрос, и тебе нужно подумать, посмотреть, полистать каталоги, сходить в библиотеку. Особенно самый приятный момент, когда ты понимаешь, что ты нашел какую-то информацию про предмет, там установил завод или производителя.
1: Что из антиквариата может себе позволить каждый?
0: От 3 до 5 тысяч рублей у нас много есть кофейных, чайных пар. Можно выбрать небольшую вазочку, несколько статуэток купить. если, допустим, человек хочет купить полноценный предмет антиквариата, можно обратить внимание, например, на такие чайные пары. Эта чайная пара стоит до 10 тысяч рублей. То есть, допустим, начать свою коллекцию можно с чайной или кофейной пары и вполне себе даже использовать.
1: Что из современных вещей может стать антиквариатом в будущем?
0: Таких, может быть, неочевидных вещей. Я думаю, что, там, например, Лего может вполне стать антиквариатом. Может быть, даже из Макдональдса в наборе Happy Meal, может быть, какие-то вещи, которые там единичные, останутся через какое-то время, через 100 лет. Люди будут их собирать, я уверена.
1: Какие истории рассказывали вам люди, которые приносили предметы на продажу?
0: Один раз мне прислали часы на оценку, сказали о том, что каждый раз, когда я завожу эти часы, кто-то из членов семьи умирает. Вот, пожалуйста, купите. Приносили крест, человек разбирал дом, сказал о том, что я чувствую, что он проклят. И мне очень долго человек рассказывал о том, что вот у него кулон с сапфиром, а в сапфире заключен дух его предыдущего владельца, и, в общем, это какой-то арабский шейх, который не может освободиться из этого сапфира. Очень долго рассказывал эту историю и говорил о том, что вот там совсем недорого, за несколько миллионов можно купить, и это окупится. Часы, к сожалению, ценности не представляли, поэтому мы их не приобрели. А вообще, в принципе, меня подруга очень ругала. Она говорит, ну как же так, это повесила бы, рассказывала бы эту историю. То есть, ну это тоже вот такой вот интересный момент, то, что когда продается сам предмет или история вокруг него.
1: Предметы с историей стоят дороже?
0: Мне кажется, на нашем рынке истории продаются не так хорошо, как, допустим, это делают в Америке. То есть там целый рынок. Там, автографы продаются очень хорошо, что это там предмет, вот он был там, принадлежал такой-то звезде. То есть у нас этот рынок пока, может быть, только развивается. Мы бы рады рассказать про какой-то предмет и в том числе захватить историю этого предмета. Но очень часто ты понимаешь, что это просто неправда. Там, допустим, каждый второй предмет со слов владельцев это стоял в кабинете Гитлера или там стоял в кабинете Сталина. Это вот постоянная эта история. Конечно, мы не можем на это ссылаться и как-то подтвердить этого мы не можем. У нас была дружественная галерея, которая продавали исключительно только истории. То есть вот они рассказывали о том, что вот этот вот портрет, изображена женщина, у которой была такая печальная, там, грустная судьба. Но вот если, допустим, мы говорим про работу с декоративно-прикладным искусством, то все-таки я, допустим, часто настаиваю на том, что я смотрю на предмет и оцениваю непосредственно предмет. Эта история, которую рассказывают владельцы, она, ну, не повлияет на решение по цене.
1: Хотелось ли вам уйти из профессии?
0: Сказать, чтобы прям вот совсем уйти из профессии, такого не было. Но бывает, обижают какие-то моменты такие, то, что ты там ведешь давно, например, переписку с человеком, а он уверен, то, что ты там с ним взрослый мужчина разговаривал. То есть это такое разочарование, когда там, ты с человеком говоришь о том, что я эксперт, вы эксперт. Такой стереотип, то, что девушка не может быть экспертом в антиквариате. Обычно это стереотип, что должен быть взрослый мужчина. Сейчас становится много достаточно девушек и, в принципе, молодых людей. То есть, ну, раньше, например, в антикварном салоне, конечно, я работала в основном всегда. Это были все галеристы, которым было точно больше 50. Это классический образ антиквар. И очень часто так бывает, то, что требуется дополнительное время послушать, когда люди говорят о том, что вы знаете, сколько этому предмету лет, вы знаете, сколько войн этот предмет прошел. У шедевра, по идее, все-таки дефектов должно быть минимальное количество.
1: Любимая часть работы?
0: Вопрос атрибуции. Если ты по поводу предмета находишь какую-то информацию.
1: А не любимая?
0: Когда приходится доказывать, что не любая вещь старая, ценная.
1: О чем мечтает каждый антиквар?
0: О том, чтобы все ценные вещи приносили именно им.
1: Что для антиквара зашквар?
0: Не хотел бы антиквар, наверное, просто консультировать людей о том, как им выставить вещь на Авито, допустим. И зашквар, да простят меня любители этого фарфора, но, наверное, зашквар – это сервиз Мадонны.
1: Кем бы вы стали, если не антикваром?
0: Я хотела быть режиссером.
1: Что в работе главное?
0: Самое главное – не выгореть именно в том, что очень часто люди считают то, что и в выходной день тебе классно разговаривать про искусство. То есть то, что ты кайфуешь 24/7, разговаривая про искусство. То есть из-за того, что, в принципе, искусство нас окружает. И, с одной стороны, это интересно, но и несколько устаешь от этого тоже.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
2: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступление безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному ж попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать, блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, у нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей, ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай-давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, и мы запрос прям получаем хороший. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция. Как мы делаем? Мы садимся с доверителем и можем час, два, три, день, два, три снимать информацию, готовить позицию, потом уже с письменной позиции приходить на опрос или допрос.
1: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
2: Не от какого размера компании, а от какого размера до начислений. Там же часть 2 статьи 199, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, ну не погасят, не дадим, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Ну, вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, у нее всего вот 56 миллионов до начислений. А компания может быть с оборотом 1 миллиард, и у нее там 150 миллионов до начислений. Потому что работают очень плохо.
1: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
2: Это уже не знак. Это уже про это. Ну что? Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши сухари. Ну, не то чтобы прям суши сухари, но разбирайся вначале с налоговой, почему, что за доначисление, что за претензии. Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что-то там делал. Но были же звоночки. Кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал. И ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
1: Что делать, если вами интересуются?
2: Нужно искать адвоката в этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит. Ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
0: Юридическая рубрика

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Düşündü farkı kadar, tuhdi bahtunik. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Düşündü farkı kadar, tuhdi bahtunik.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Грибулаева. Здравствуйте. В Махачкале 9 мая пройдет шествие бессмертного полка. Участники с портретами героев Великой Отечественной войны соберутся на площади имени Ленина и пройдут по проспекту Расула Гамзатова до Радобского бульвара. Завершится акция у Аварского театра. Отметим, что присоединиться к шествию может любой желающий. Сбор участников в 14:00. В Махачкале 12 и 13 мая пройдут плановые отключения электроэнергии. 12 мая с 9 утра до 18:00 отключения затронут улицы и микрорайоны, где проведут ремонт ЛЭП и работы на подстанциях, включая замену оборудования и расчистку охранных зон. 13 мая с 9 до 17:00 электроснабжение будет ограничено в части улиц Махачкалы из-за устранения течи масла на трансформаторе подстанции «Компас». Минтранс Дагестана быстрее всех отвечает на жалобы в сети за 9 минут. В рейтинге ЦУР за апрель также отличились Минпромторг и Минприроды со средним временем ответа 17 минут. Дольше всего запросы обрабатывают Минмол, Министерство имущества и Минцифры, хотя регламент дает на это 2 часа. В ЦУР подчеркнули, что отписки и шаблоны не принимают. Ответ должен быть по существу и с конкретикой. Дагестан экспортировал 730 тонн риса в первом квартале этого года, в том числе рисовую крупу в Турцию, Азербайджан и Таджикистан. Поставки дагестанского риса за рубеж были возобновлены после 5-летнего перерыва в конце прошлого года. В Махачкале продолжают обновлять контейнерные площадки. У ЖКХ Махачкалы установила новую контейнерную площадку и заменила старые мусорные баки на улице Ирчи-Казака, 46. В мае в городе планируют установить еще 40 современных площадок. От 4 до 8 контейнеров на каждой в зависимости от нагрузки. С начала года по инициативе мэра Джамбулата Салавова в Махачкале уже обустроили более 100 контейнерных площадок и установили около 1500 новых баков. Дагестанское мороженое полюбили за пределами республики. Торговые сети России начали продавать дагестанское мороженое с урбичом. Первая партия из 7500 порций пломбира с добавлением миндальной и фисташковой пасты поступила в магазины Астраханской области. Дагестанский изготовитель использует на производстве орехи от проверенных местных фермеров, а рецептуры на основе традиционных канонов. До настоящего времени продукция реализована преимущественно внутри республики. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухрам Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Ну и, друзья, продолжается программа «Утро» на Диалог ФМ. У нас праздничный выпуск, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. И сегодня, прямо рано с утра, в эфире Диалог ФМ всех слушателей нашей радиостанции решили разбудить, знаете, прекрасным военным оркестром, парадом. Военный оркестр 102-й бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. У нас сегодня с утра здесь в эфире. Ребята, сыграйте нам что-нибудь этакое, знаете, парадное, праздничное. Вам сейчас слово.

0: Браво, ребята! С Днем Победы! С 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Николай Андреевич Земцов. Участник Великой Отечественной войны, разведчик, командир группы разведывательного отряда штаба Черноморского флота, герой Советского Союза. После войны в органах КГБ СССР, полковник госбезопасности. С 1960 года в отставке, работал на крупных руководящих госдолжностях, был начальником первого отдела Госплана СССР, позднее начальником первого отдела Госснаба. Родился 15 апреля 1917 года в селе Ярославка Называевского района Омской области. После окончания школы и Дагестанского автодорожного техникума работал техником-строителем автодорог. В 1938 году был призван на службу в военно-морской флот СССР. С сентября 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, входил в состав десанта, высадившегося в декабре 1941 года в порту Феодосии. Неоднократно совершал диверсии во вражеском тылу, производил разведку. К маю 1943 года, будучи мичманом, командовал группой разведывательного отряда штаба Черноморского флота. В мае 1943 года группа под командованием Николая Земцова была десантирована в районе Анапы. В содействии с другими группами она задержала немецкие войска на двое суток и добыла важные данные о противнике на Таманском полуострове. Через 15 суток его группа успешно возвратилась в расположение своей части. Указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу военно-морского флота от 22 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В сентябре 1944 года Земцова направляют сначала в военный институт иностранных языков, а спустя полгода переводят во вновь созданную Ленинградскую высшую военно-морскую школу контрразведки. Участвовал в параде Победы. В 1947 году Земцов в звании младшего лейтенанта едет на 6-месячную стажировку в Крым, где располагалась 13-я бомбардировочная авиационная дивизия. В том же году он становится оперуполномоченным управления Министерства госбезопасности по Одесской области, где в течение 5 лет работает старшим оперуполномоченным. В 1952 году старший лейтенант Земцов направляется на учебу в высшую школу КГБ при Совете министров СССР, которую с отличием оканчивает в 1955 году и получает очередное звание, теперь уже капитана. В 1955 году с отличием окончил высшую школу КГБ, после чего работал в 5-м управлении комитета. В 1959 году был уволен в запас в звании майора госбезопасности. Проживал в Москве, был начальником первого отдела Госплана СССР, позднее начальником первого отдела Госснаба. В 1981 году ушел на пенсию, занимался общественной деятельностью.
1: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни.

0: Чрезвычайно важный навык и важная привычка на работе. Расставляйте приоритеты в списке дел и думайте об эффекте, прежде чем начать что-то делать. Позитивное расположение и приподнятое настроение сократят время достижения ваших целей. Можете ли вы улучшить свое настроение? Определились ли вы с приоритетами? А это должны быть те задачи, выполнение которых принесет долгосрочный эффект, а не сиюминутное удовольствие. Чему вы уделяете больше времени в течение дня? Следующий, пятый компонент — это расширение личных возможностей. Создание позитивного имиджа и творческого отношения к делу в повседневной жизни может сократить время, необходимое для достижения ваших целей, и расширить ваши возможности. Творческое отношение к делу позволит найти более быстрые, простые и дешевые способы решить поставленную задачу. Важно постоянно бросать себе вызов, чтобы учиться и расти. Придумывайте нестандартные способы достижения целей и расширяйте свои возможности. Подумайте, какие сферы вашей жизни вас удручают, беспокоят или разочаровывают. Что вы можете предпринять для расширения своих возможностей в этой области? Шестой важный компонент саморазвития — это самоанализ. Очень важно осознавать, в каких областях вы одарены от природы, и отдавать себе отчет, в каких областях вам нужно совершенствоваться. Честно признать свое текущее положение — это самый важный шаг для движения вперед. Вам нужно постоянно отслеживать свое нынешнее положение, чтобы реализовывать свои цели и желания в будущем. Что вам лично нужно в себе улучшить? Будьте честны с собой, чтобы двигаться вперед. Последний компонент саморазвития — это личные цели. Амбиции ничего не принесут, если нет внятных целей. Постановка краткосрочных и долгосрочных целей — это решающий шаг. Четко сформулируйте и запишите эти цели. Когда у вас составлен план, придет и понимание того, какая стратегия необходима для достижения желаемого результата. Каковы ваши цели? Какой у вас план по их достижению? И что нужно, чтобы вы не отступали и поощряли себя за успехи? Теперь, когда вы знаете 7 основных компонентов саморазвития, вы можете разработать выигрышную стратегию и развиваться, постоянно совершенствуя себя. Скачайте мой бесплатный план личностного роста, который поможет вам сделать первые шаги. Итак, напишите в комментариях ответ на мой вопрос. И вот мой вопрос сегодня. Какой из компонентов саморазвития вдохновляет вас на то, чтобы начать работать над собой?
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все.

0: вкуса кикуни, сок для меня.
1: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Вот смотри, сегодня мы много говорили про персонализацию, про важность вообще понимания клиента. И мне кажется, в бизнесе достаточно очевидно, что тот, кто лучше знает своего клиента и сможет лучше специально для этого клиента сделать какое-то предложение, эти компании будут выигрывать. Вот какие инструменты обратной связи вы используете для того, чтобы быть максимально ближе к клиенту? Ну, давай скажем на примере ассортимента.
4: Ну, сейчас вот мы уже восстановили в мобильном приложении возможность оценивать товары. Мы стимулируем людей, в том числе ставить нам оценки, в том числе начисляя дополнительные баллы. И это очень сильно нам помогает работать с качеством ассортимента. Да? То есть это помогает нам видеть, как люди оценивают. И, кстати, сейчас у нас очень хорошая взаимосвязь идет с нашими партнерами, поставщиками, и они даже, у нас много уже примеров, когда они дорабатывали свой продукт благодаря нашей обратной связи по конкретному, значит, SKU, и мы видим, как потом эти оценки пошли вверх.
3: Я вот видел в приложении «Вкусвилл» есть возможность повлиять на ассортимент магазина, прям там как-то написать, что вот я вот это не нашел, или там мне это не хватает и так далее. То есть таким образом ты можешь, ну, каким-то образом влиять на ассортимент вот локально, той самой точки, которая рядом с тобой. Насколько это возможно на примере «Пятерочки»?
4: Ну, в «Пятерочке», наверное, очень сложно влиять на один магазин, да, потому что все-таки у нас и количество магазинов самих больше гораздо, чем во «Вкусвилле», и сама система ассортимента другая, да. Вот. Но, с другой стороны, можно точно, мы слышим обратную связь. У нас очень много обратной связи идет через чаты, это до 30% примерно. Вот. Потом через телеграм-каналы и, скажем так, в принципе, через колл-центр. И здесь тоже люди предлагают какие-то вещи, просят. И когда, если это, ну, не, скажем, не единичное предложение, а уже несколько появляется, мы, конечно, это тоже отрабатываем. Но скорее мы отрабатываем это на ассортиментном кластере.
3: Влад, я один раз от тебя слышал такую фразу, замечательную, мне очень понравилось, что любой маркетолог, он бессилен против мужика со списком. Можешь как-то раскрыть, вот что ты имел в виду?
4: Ну, в принципе, эта фраза, она все и раскрывает. То есть здесь, наверное, очень важно понимать, что человек приходит в магазин закрывать свои конкретные потребности. Ты можешь, например, выставить где-то в какую-то потребность очень много, но при этом не закрыть другую, да, и тогда человек уйдет. Вот я приведу один пример. Причем это в одной категории. Вот у нас в колбасе, предположим, был товар первой цены, который стоил в районе там, 40 рублей, да? И следующая колбаса стоила 130 рублей. И получалось, что у нас такой есть разрыв. Вроде мы как думали, что у нас есть низкая цена, но при этом как бы следующая колбаса 130. Человек, он всегда меряет в абсолюте. Он не меряет, как мы, значит, предприниматели там, или менеджеры, процентами, там, еще чем-то. У него вот есть 1000 рублей. И он должен на эту 1000 рублей купить то, что ему там в списке. Неважно, жена написала, у него самого какие-то потребности и так далее. И в эту потребность входит, предположим, там 6 позиций. И наша задача – дать ему купить эти позиции в нашем магазине. И это гипотетически может вообще не быть колбасы, а может вот не быть вот какой-то ценовой ниши. И когда мы завели вот еще несколько ценовых предложений между первой и вот 130, и у нас вот пошел тренд, то есть у нас люди, которые к нам приходили, может, покупали только молоко и хлеб, стали покупать еще колбасу. Вот я считаю, что чем лучше ты работаешь вот этим импровизированным списком, и каждый менеджер в своей подкатегории или категории думает вот об этом, вот тем больше у тебя будет клиентов, которые будут возвращаться, потому что ты делаешь их жизнь лучше.
3: Ну, это же есть задача маркетолога работать с этим списком, выявлять как раз эти потребности.
4: Маркетолог не работает со списком. Маркетолог работает с ассортиментом. Okay. Поэтому если, ну или там с предложением каким-то, да, а человек, который приходит в магазин, вот у него свой уникальный список. Просто очень часто менеджеры решают не задачу покупателя, а задачу
3: поставщика.
4: Менеджера или поставщика, да, да, да, да. И вот мы когда полтора года назад начинали вот это изменение нашего CVP, я очень, даже вот я на своем уровне очень часто сталкивался с таким диалогом, что, ну, ребята, вы же, говорит, типа, магазин у дома, вот давайте мы тут вам сейчас расскажем, как нам, чего надо поставить. То есть, а насколько это надо покупателю или насколько это вообще востребовано. Это уже там второй. То есть у нас в какой-то момент полка превращалась там, в выставку достижений народного хозяйства, скорее производителей, чем то, что нужно покупать.
3: Это очень мне понятно. Замечательный, на самом деле, кейс. Вот, и я полностью согласен, что на первом месте надо ставить потребности клиента, и вот тот самый импровизированный список фактически и определяет, должен определять то, что на полках, правильно?
4: Конечно. Да. И второе, это позволяет тебе как раз становиться более эффективным, потому что у тебя оборачиваемость повышается каждого полыю, и понятно, что ты людей, покупателей своих удовлетворяешь, да, и с другой стороны ты получаешь больше эффективности и возможности инвестировать в что-то другое, в те же цены.
3: Супер, супер. Я хочу немножко коснуться темы маркетинга. Вот у меня на всю жизнь в голове запомнил одну очень яркую компанию «Пятерочки». «Пятерочка вручает». Потом несколько лет было что-то другое, что я, например, честно, как, ну, скажем так, как потребитель, так глазами потребителя не особо запомнил, но потом порадовался, когда увидел опять возвращение, опять «Пятерочка выручает». Почему?
4: Есть, на самом деле, несколько причин возврата этого, скажем так, лозунга, назову его так. Да. В первую очередь мы задумались о том, что «Пятерочка» за 22 год изменила вообще свой подход к покупателю. Да? То есть вообще изменила подход к ценам. Ну, ведь мы же разговариваем с покупателем полкой, да, то есть вот что мы ему на полке показываем, то он и считывает.
3: Это, извини, пожалуйста, можно я это прям как цитата? «Мы разговариваем с покупателем полкой». Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки».
4: Вот. И здесь получается следующее, что мы начали задумываться, что наш, так скажем, слоган «Ждем гости каждый день», он хороший, но он не отражает то сути изменений CVP, которые мы провели. И нам нужно было показать как-то покупателю, что мы сейчас больше про них, за них, и тем более было очень тяжелое время. И мы стали провели исследование и увидели, что, в принципе, вот этот наш слоган «Пятерочка выручает», что его знают сходу 40% людей опрошенных. Просто было понятно, у ближайшего там конкурента это 25%. То есть он настолько на слуху.
3: Я, кстати, слоган ближайшего конкурента не знаю, но в эти 40% попал.
4: Вот. А, во-первых, он уже довольно давно, да, то есть я помню, мы были очень давно с двумя, ну, с друзьями в отпуске, и у нас дети еще, будучи маленькими, бегали по отелю на Тенерифах, и на весь отель кричали, что «Пятерочка выручает», «Пятерочка» — самые низкие цены. Вот я тогда в «Окей» работал, было очень неудобно.
3: То есть ты на себя ощутил, да?
4: Да, да, да.
3: Силу этого слогана.
4: Да, учитывая, что детям было там 8 лет. Поэтому, конечно, мы, проведя исследование, увидели, что очень близкий слоган, и он отражает то, что мы делаем сегодня. Мы выручаем людей в ценах, мы выручаем людей в выборе, да, то есть мы близко. Поэтому вот он прямо вот про «Пятерочку».
3: Я, кстати, знаю очень много интересных социальных инициатив, которые вы делаете. И для меня это тоже часть вот концепции «Пятерочка выручает». Потому что, в моем понимании, это гораздо шире. Это, ну, фактически стало частью корпоративной культуры, правильно?
4: Конечно. Мы вообще вот на это много смотрим.
3: Да, если можно, какие-то вот ключевые социальные инициативы, которыми ты лично и твоя команда, которыми вы гордитесь.
4: Это помощь потерявшимся людям. У нас есть практически в каждой «Пятерочке» точка, куда человек может подойти, обратиться к персоналу. Персонал проходит определенный инструктаж, как людям помочь. То есть, ну, их там определенное выделенное место, соответственно, люди там сидят, ждут, и пока мы ищем их, скажем так, родственников или там родителей, если это дети. Вот. Второй проект, вот мы его запустили где-то в начале 22 года, это, скажем так, места социальных сообществ, вот как-то мы их так называем. Что интересно, сначала мы ее запустили просто как пробно, и нам казалось, что это не очень будет востребовано. Но на самом деле это вызвало такое ажиотаж, что там люди приходят, обмениваются книгами, там собираются каким-то по интересам, это прямо в Пятерочках. У нас есть определенные стенды, где можно там повесить объявление и там что-то вот чем-то обменяться. И это вот сегодня мы это наращиваем, потому что мы видим эту востребованность, и прямо людям это важно. Особенно это важно, знаешь, вот не в крупных городах, да, а вот более в таких, скажем так, по поселковых городах, вот там люди, они же в принципе больше готовы общаться, да, и вот это очень востребовано. Потом...
3: Это как такие локальные сообщества, да?
4: Да, локальные сообщества, да. Именно, которые вот на районе, да, там скажем. Вот, потом у нас есть, вот сейчас мы тоже тестируем, это помощь людям с ограниченной мобильностью, да, вот как сделать их жизнь лучше. Мы приглашаем людей прямо в магазины, смотрим, что им неудобно и так далее, как что где-то проходы там или палеты, может быть, мы ставим лишние. Это тоже...
3: Это, кстати, замечательная инициатива, да.
4: Вот. Наверное, вот это такие самые три. Понятно, там есть еще корзина доброты, в которой мы постоянно участвуем, наши покупатели участвуют, и я должен сказать им, наверное, отдельное спасибо, потому что с каждым разом мы собираем все больше и больше продуктов для малообеспеченных людей. Вот. И еще, наверное, если говорить с точки зрения там, экологической, мы постоянно усовершенствуем, например, наши пакеты, которые все больше становятся из переработанного материала. То есть здесь тоже вот это важное направление.
3: Здорово. Нет, главное, что это действительно является такой важной частью вашей культуры, вашей повесткой, и вы получаете от этого удовольствие. Это видно. Это видно потому, как ты рассказываешь про это. Видно, что ты этим гордишься. Это очень важно. Давай мы попросим тебя такой провести маленький консалтинг и сказать, вот что нужно сделать владельцу небольшого продовольственного магазина, чтобы конкурировать с Пятерочкой?
4: Я думаю, что если говорить про какой-то локальный маленький магазин, то он должен стать таким магазином у дома для ближайших покупателей. То есть он должен очень хорошо знать, что нужно его людям, которые вокруг живут. Да? И у него гораздо больше преимуществ, чем у Пятерочки. Вот ты говорил про вкусвилл, что они могут там ассортимент вводить, еще что-то. И вот здесь вот нужно больше слышать своего покупателя и работать для того, чтобы он уходил оттуда, опять-таки, довольный.
3: То есть все-таки, когда ты очень большой, ты какую-то гибкость теряешь, правильно? А маленький, он все-таки такой более, как бы, получается, гибкий, мобильный.
4: Конечно. И второе, он точно может, например, лучше работать с качеством того же фрова, да, потому что он может прямо вот каждую ягодку, как говорится. Почему у нас до сих пор существуют рынки, развалы и так далее? Да, потому что там более индивидуальный подход. Поэтому владельцу, если у него один маленький магазин, то ему нужен более индивидуальный подход. Чтобы человек, приходя туда, понимал, что он очень дорогой гость. Все-таки любой ритейл федеральный, к сожалению, это такое must-медиа, да, то есть, а вот индивидуальный подход, это очень людям нравится. Вот у меня в доме даже есть магазин такой совершенно небольшой, и я знаю, что туда многие люди ходят, потому что там индивидуальный. Ну и плюс, конечно, нужно думать, как дифференцироваться с ассортиментом. Не обязательно гнаться со самым дешевым. Лучше давать что-то уникальное. Вот чем больше уникального ассортимента будет, тем больше вариантов, что люди будут к нему приходить. Потому что ценой, конечно, сложно победить. Ну и второй мой вариант – стать Пятерочкой по франшизе.
3: Это уже интересно. Мы сейчас про это поговорим. Но пока, ребят, я хочу отметить, давайте вот эту консультацию Владислава рассматривать тоже как одну из социальных инициатив – помощь малому бизнесу в нелегкой борьбе с гигантами продовольственной розницы.
4: Хорошо.
3: Давай про франчайзинг.
4: У Пятерочки есть обратный франчайзинг. Мы вот буквально на той неделе открыли.
3: Обратный это как?
4: Обратный франчайзинг это когда мы полностью предоставляем концепт, продукцию, там, скажем, оборудование. То есть, открываем, помогаем открывать магазин, да, то есть даем полностью все свои наработки, и франчайзер получает просто определенную комиссию от товарооборота. При этом на нем лежат операционные издержки, ну, который, по идее, как он управляет, настолько он, как бы, вот эту разницу между комиссией и операционными издержками, настолько он получает свою прибыль. Понятно, что выгоднее открывать, там, чем больше, как говорится, магазин с товарооборотом, тем больше ты можешь заработать.
3: Какие инвестиции нужны, чтобы стать вашим партнером по франчайзингу? Открыть одну точку?
4: Ну, примерно, от, в зависимости от размера магазина, да, там, потому что магазины есть и 300 метров, и 600 метров можно открыть, это примерно от, наверное, 14 миллионов до 18, uh-huh. 20, может быть. Вот так.
3: И сколько у меня уйдет лет для того, чтобы эта инвестиция окупилась?
4: Ну, я думаю, что в районе, в среднем в районе 3 лет точно можно окупиться.
3: Ну, то есть это хорошая франшиза?
4: 3-5 лет, да, это 100% хорошая франшиза.
3: Давайте возьмем это на заметку. Если вам надоел свой собственный маленький продовольственный магазин, всегда есть возможность получить франшизу «Пятерочки», правильно?
4: 100%. И, конечно, если это, тем более, это магазин у вас собственность, то это еще значительно выгоднее становится.
3: Компании в последнее время большая часть конкуренции лежит в плоскости модели управления. Вот можешь сказать, на примере «Пятерочки», может быть, есть что-то в вашей модели управления такое уникальное, что вы, по сути, считаете это таким значимым конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, которые работают в другой модели управления?
4: Ну, я хочу сказать, что ты очень прав в том, что в целом любая побеждают те компании, у которых есть что-то уникальное в модели управления, в структуре, в подходе вообще к управлению персоналом, потому что как раз цены очень легко повторить на полке, да, ну, там, с определенными издержками, но легко повторяются, да, ассортимент можно повторить. А вот, вот эту внутреннюю культуру в компании очень сложно повторить. Поэтому у «Пятерочки» есть несколько вещей, наверное, которыми, хоть, ну, которыми я горжусь, да, и которые мне очень нравятся. Первое, это, ну, во-первых, надо сказать, что мы за последние полтора года провели очень большую трансформацию в «Пятерочке», сделали ее более такой быстрой, при оргструктуру, я имею в виду, «Пятерочки». Мы децентрализовали «Пятерочку», сделали несколько территорий, которые стали более самостоятельными, получили довольно большие полномочия. Центральный офис остался скорее больше методологом и, там, скажем так, стратегом. Вот. И это позволило нам быстрее принимать решения. И самое главное, это позволило лучше увидеть рынок и конкурентов, в том числе локальных. И когда мы посмотрели так внимательно на рынок, мы увидели, что, оказывается, мы очень часто теряем не федеральным нашим конкурентам, а локальным. И для нас это было, кстати, большое открытие. Вот. И у нас вся вот эта гипотеза нашей работы, она даже слегка поменялась. И это вот очень здорово. А второй момент – это то, что мы поняли для себя, что у нас много довольно слоев управления, и мы убрали прямо два слоя операционного управления и инвестировали эти деньги в директоров магазинов. И параллельно мы, значит, разработали такую программу, как директор магазина «Партнер», который уже имеет больше гораздо полномочий и в том числе имеет возможность благодаря своим каким-то действиям и усилиям вместе со своей командой заработать больше денег, если они, например, там, принесли компании большую прибыль.
3: А можешь образмерить это? Мне кажется, очень важно. То есть есть директора, которые могут, ну, как бы своей деловой репутацией, своими результатами попасть в эту программу, правильно? Вот такой директор, насколько больше, насколько он вырастет в годовом доходе?
4: Ну, если отвечать впрямую, он может заработать больше и миллион по году, и 2 миллиона. У нас есть разные кейсы. Вот. Но и важно еще сказать, что, конечно, директора проходят определенный там отбор, ассессмент. Когда мы начинали, кстати, очень было мало желающих, и все как-то очень скептически к этому сначала относились. Сегодня у нас уже больше 5000 таких директоров. И у нас еще очередь стоит из них, из желающих туда попасть.
3: Это, мне кажется, замечательная система мотивации, которая позволяет людям, которые показывают выдающиеся результаты, зарабатывать сколько? В 2-3 раза больше, правильно?
4: Даже можно больше заработать, чем
3: даже больше, чем в 2-3 раза. Супер. Мне кажется, это здорово. Это мое мнение, что это на длинном горизонте ваше очень большое конкурентное преимущество. Где ты сам покупаешь продукты?
4: Я покупаю, ну, у нас все-таки больше продукты покупает супруга, да, я покупаю в Пятерочке.
3: Так, перемеряем вопрос, где твоя супруга покупает продукты?
4: Хорошо, нет, я отвечу. Когда меня что-то просят купить, я покупаю в Пятерочке, но я больше, конечно, сейчас покупаю через приложение, то есть мне это удобно. Моя супруга по-прежнему покупает в Перекрестке, никак я не могу ее перевести на Пятерочку, потому что в Перекрестке есть зеленая линия, и она говорит, что вот когда у вас будет в Пятерочке, или зеленая линия, или аналог, вот тогда я...
3: Это какая-то линейка продуктов?
4: Зеленая линия – это зожженный продукт, который аналог там, не знаю, продукции другой небольшой сети.
3: Другой.
4: Да-да-да.
3: Ну, не
4: да.
3: такой уж небольшой.
4: Смотря с чем сравнивать.
3: Согласен.
4: Вот. Это более такие зожженные продукты, которые, соответственно, не содержат каких-то лишних ингредиентов и позволяют думать, что все очень вкусно и качественно.
3: Ну, ты знаешь, из этого вопроса выкрутиться легко, потому что всегда можно сказать, что у меня стоят приложения всех моих конкурентов, я везде покупаю, потому что я как бы провожу постоянно тест, да, как...
4: А я тебе правду сказал. Могу сказать, как хочешь, но просто на самом деле я действительно покупаю через приложение Пятерочки. Ты знаешь, я довольно консервативен. Я тестирую, например, ну, Сбер я вообще не тестирую, потому что я, в принципе, его не люблю, но вот Яндекс я периодически тестирую. Я скорее покупаю на Яндекс.Маркете какие-то нонфудовские вещи, потому что сегодня это стало такой площадкой, где можно найти, в принципе, все, что нужно. А вот я покупаю корм для собаки, предположим. Вот.
3: То есть из Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет ты выбрал
4: Яндекс.Маркет? Я выбрал Яндекс.Маркет. Да. Хотя, на самом деле, тоже было у меня пару кейсов, когда я хотел оттуда уйти. Вот. Поэтому... Ну, просто Озон я один раз выбирал, мне тоже не понравилось, поэтому я выбираю между Яндекс.Маркетом и Озоном, пока все-таки выбираю Яндекс.Маркет. Вот. Но если говорить серьезно, то у меня, и жена у меня тоже перестала практически ходить в офлайн-магазин, то есть если вот там брать сейчас, как распределяют свои покупки, это, предположим, не знаю, там 5 покупок в онлайне и 1 покупка в офлайне.
3: Отлично. Ну, вот как раз пример того, что онлайн – это не просто 2%, а это очень значимый сегмент клиентов, который, может быть, в онлайне тратит уже там 50%+ своего бюджета на покупку продуктов, правильно?
4: Да. Да.
3: Владислав, у меня последний вопрос. Я знаю, что ты такая кладезь цитат, и часто с тобой общаюсь, имел возможность послушать, как ты сложные мысли выражаешь простыми словами. Вот можешь одну какую-то твою такую, может быть, не знаю, самую любимую или самую уместную вот в рамках нашего интервью цитату?
4: Ну, наверное, я скажу такую самую важную для меня, как вот для генерального директора Пятерочки, и, в принципе, как для человека, который уже очень долго в ритейле. Прочитал я эту цитату, наверное, лет 30 назад, еще когда служил в армии. Это цитата от Карнеги, и мне кажется, что она вообще реально отражает то, как надо относиться к своему покупателю. Карнеги говорил следующее. Я люблю клубнику со сливками, рыба любит червяков. И когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. И вот для меня это вот настолько отражает вообще подход к любому CVP, любого магазина, да, неважно, локального маленького или большой федеральной сети. То есть ты должен знать, на какого покупателя ты работаешь, кто твой покупатель и что он хочет. А дальше туда же можно приплести и про список, и про другие вещи, да, вот, потому что даже если раскрыть эту тему, когда мы идем на рыбалку, мы же тоже думаем, а какую рыбу мы собираемся ловить.
3: Супер. Спасибо тебе огромное за интервью, спасибо тебе огромное за время. Ребят, мне кажется, здорово, что такие уникальные предприниматели, управленцы приходят и делятся своими знаниями с большой аудиторией. Вот, спасибо тебе огромное. Вот, что-то, может быть, хочешь еще обратиться как-то, сказать?
4: Друзья, спасибо большое за внимание. Мне кажется, что самое важное для тех, кто работает в ритейле, для тех, кто у кого есть, какие бы ни были магазины или, может быть, сервисы, точно всегда думайте о том, кто к вам ходит, почему он ходит и почему он, зачем ему к вам ходить. Любите своего клиента, и у вас точно будет все хорошо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент США Дональд Трамп анонсировал трехдневное прекращение огня между Россией и Украиной, приуроченное к празднованию Дня Победы, которое продлится с 9 по 11 мая. Кроме того, он объявил об обмене пленными по схеме 1000 на 1000 и выразил надежду, что перемирие станет первым шагом к завершению конфликта на Украине. В Рио главы Дагестана Федор Щукин встретился с духовными лидерами республики. На встрече присутствовали муфтий Ахмад Афанди, архиепископ Махачкалинский и Дербенский Варлаам и глава иудейской общины Валерий Дибияев. Щукин высоко оценил их вклад в укрепление единства. Он подчеркнул, что с самого начала своей работы нацелен на конструктивный диалог, который позволит совместно выявлять ключевые проблемы республики и искать их решения. Риск передачи хантавируса от человека к человеку минимален. Заражение возможно при контакте с мелкими млекопитающими или их выделениями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Основными переносчиками инфекции выступают грызуны. Это полевые мыши, крысы и полевки. Каждый пятый россиянин, оформивший ипотеку в прошлом году, будет выплачивать ее до конца своей жизни, отметили в Центробанке. Так, в прошлом году 65% всех жилищных кредитов получили заемщики, которым на момент полного погашения кредита будет не менее 60 лет. Наталья Касперская провела встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить ограничения на использование VPN. Об этом пишет издание «Франк Медиа». На встрече сооснователь лаборатории Касперского выразила позицию IT-бизнеса по поводу блокировок VPN-сервисов. Однако, по словам Касперской, сотрудники ФСБ, цитата, «ничего не понимают в сети, в интернете и в технологиях». Пентагон обнародовал часть материалов, связанных с инопланетянами. Однако, как отметил конгрессмен Тим Берчетт, это лишь малая часть от всего объема информации. В рассекреченных документах, касающихся НЛО, были обнаружены фотографии, сделанные на поверхности Луны. Астронавты, участвовавшие в миссии «Аполлон-12», зафиксировали неопознанные объекты в открытом космосе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокой изолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Иван Михайлович Сидоренко, советский снайпер, уничтоживший во время Великой Отечественной войны около 500 солдат и офицеров противника, герой Советского Союза. Родился 12 сентября 1919 года в деревне Ченцово в семье крестьянина Бедняка, член ВКБ КПСС с июня 43 года. В 20-х годах вместе с семьей переехал в Донбасс, где учился в начальной школе. С 1932 года жил в городе Липецк, где окончил 10 классов. В 1938 году поступил в Пензенское художественное училище. Но со второго курса его призвали в армию и направили в военное училище. В Красной армии с 1939 года. В 1941 году окончил Симферопольское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Воевал в составе 4-й ударной армии Калининского фронта. Был минометчиком. В зимнем контрнаступлении 1942 года минометная рота лейтенанта Сидоренко прошла с боями со Ставшковского плацдарма до города Вележа Смоленской области. Здесь Сидоренко стал снайпером. В боях с немецкими войсками был трижды тяжело ранен, однако каждый раз возвращался в строй. Помощник начальника штаба 1122-го стрелкового полка капитан Иван Сидоренко отличился как организатор снайперского движения. К 1944 году уничтожил из снайперской винтовки около 500 гитлеровцев. Подготовил для фронта более 250 снайперов, большинство из которых были награждены орденами и медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, капитану Сидоренко Ивану Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Боевой путь Сидоренко закончил в Эстонии. В конце 1944 года командование направило его на подготовительные курсы военной академии. Но учиться ему не пришлось, открылись старые раны, и Сидоренко пришлось ненадолго лечь в госпиталь. С 1946 года майор Сидоренко в запасе, жил в городе Коркино Челябинской области, работал горным мастером на шахте, затем работал в различных городах Советского Союза. С 1974 года жил в городе Кизляр, работал в совхозе «Пролетарий» вместе со своей женой Полиной Ивановной. В 1949 году переехал на Урал, затем в Северную Осетию, а в 70-е вернулся вместе с семьей в Кизляр. С 1975 года трудился в ПМК 283 как художник-оформитель. Скончался 19 февраля 1994 года.
4: Ну и, друзья, продолжается программа «Утро» на Диалог ФМ. У нас праздничный выпуск, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня, прямо рано с утра, в эфире Диалог ФМ всех слушателей нашей радиостанции решили разбудить, знаете, прекрасным военным оркестром, парадом. Военный оркестр 102-й бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. У нас сегодня с утра здесь в эфире. Ребята, сыграйте нам что-нибудь этакое, знаете, парадное, праздничное. Вам сейчас слово.

0: Браво, ребята! С Днем Победы! С 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Вы только открываете бизнес или уже ведете дело, и кажется, платите слишком много налогов. Возможно, вам не кажется. ОСН, ОСНОП, ПСН. Для неспециалиста эти аббревиатуры звучат как сложный код. При этом правильно подобранная система налогообложения может сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей в год. Сегодня разберемся, какая система подойдет именно вам. Упрощенка – это самая популярная система среди малого и среднего бизнеса. Ее достаточно просто применять, а налоговую нагрузку можно уменьшить, особенно если выбрать подходящий вариант ОСН. Первый вариант – ОСН – доходы. Налоговая ставка 6% от всех доходов. Ставка может быть снижена до 1% на региональном уровне. Упрощенка подойдет небольшим компаниям с небольшими расходами. Например, если вы оказываете услуги консалтинга, репетиторства, ремонт одежды. Второй вариант – ОСН – доходы минус расходы. Налоговая ставка 15% от разницы между доходами и расходами. Ставка может быть снижена до 5% на региональном уровне. Кстати, при этой системе из налога можно вычесть страховые взносы. Подойдет компаниям или ИП с высокими расходами, которые можно подтвердить. Например, магазин закупает товары у поставщиков, получается значительно снизить налогооблагаемую базу за счет расходов. Важный момент. С 2025 года бизнес, который работает на упрощенке, тоже обязан исчислять и уплачивать НДС. ОСНО – это самое сложное система больше подходит для крупного бизнеса. На этой системе нужно платить НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. Чаще всего общую систему налогообложения используют крупные компании. Например, если вы сотрудничаете с большими предприятиями, которые требуют выставления счетов фактур с НДС. Что важно знать? Налоговая автоматически установит общую систему для ИП или ООО сразу при регистрации, если в течение 30 дней не подать заявление на использование специального режима налогообложения. Патентная система налогообложения. Суть патентной системы – вы покупаете патент на определенный вид деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Стоимость патента зависит от потенциального дохода, который устанавливает регион. Эта система налогообложения может применяться только индивидуальными предпринимателями. Патент подойдет ИП, которые занимаются небольшим бизнесом с четко определенным видом деятельности. Например, парикмахерские услуги, ремонт обуви, небольшая розничная торговля или бизнесу с сезонным характером работы. Например, если вы открываете летнее кафе или занимаетесь продажей новогодних товаров. У патента много плюсов. Например, уже не нужен сложный бухучет и налоговые декларации. А вот вести книгу учета доходов все равно придется. Как выбрать систему налогообложения? Оцениваем масштаб бизнеса. Если вы только начинаете

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Личный коуч.
3: Вы составляли список целей на текущий год? А как насчет того, чтобы не растягивать его на 12 месяцев? Достаточно и 12 недель. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев? Мы привыкли разрабатывать годовые планы, как в бизнесе, так и в личной жизни. Насколько эффективен такой тип планирования? По мнению авторов, годовые планы мешают достижению целей, отнимают слишком много времени и совсем неэффективны. Они предлагают свою альтернативу – 12-недельную годовую программу. В чем ее преимущество? Во-первых, в рамках 12 недель нет времен года. Вы не привязаны к лету, зиме, погоде. Их не существует. Здесь одна неделя заменяет месяц, а день — неделю. Время ограничено, а значит, очень ценно. Во-вторых, вы не сможете прокрастинировать, махнуть рукой и сказать: «А, до конца года успею». Дедлайн всегда на виду. У вас нет в запасе кучи времени. Если на этой неделе вы поленились, то есть возможность наверстать упущенное на следующей. Тем не менее, вы понимаете, что не можете позволить себе слишком много ленивых дней, если планируете достичь поставленных целей. Такое мышление придает важности каждому дню. В-третьих, вам не нужно предсказывать будущее. Кто знает, что может случиться в течение 12 месяцев? Ситуация сегодня может сильно измениться к концу года. 12-недельный план ограничен по времени. Вам будет проще сосредоточиться на цели. В-четвертых, вам не нужно ждать конца года, чтобы выяснить, насколько продуктивными были ваши усилия. В случае неудачи вы заметите ее гораздо раньше и сможете скорректировать курс. Наконец, пятое преимущество – это наслаждение результатом. Вы сумели, вы добились своей цели. И если по какой-то причине 12 недель прошли не так, как вы ожидали, всегда будет запасной план. Даже 4 плана. В течение года у вас есть 4 возможности начать все с чистого листа. У вас будет шанс исправиться. Вот формула, которая состоит из 4 этапов. Их следует учитывать перед началом программы. Первый этап – видение. Все, что вас окружает, например, компьютер или телефон, которым вы сейчас пользуетесь, создается дважды. Сначала как идея или видение в чьей-то голове, затем в физической форме. Допустим, на заводе. Что я пытаюсь этим сказать? Прежде чем ставить цель, нужно предельно ясно ее вообразить, создать видение цели. Представьте, что год подходит к концу. Вы достигли всего, чего хотели. Каков он, ваш идеальный год? Может, вы открыли свое дело? Вышли на заработок, о котором мечтали? Сбросили лишний вес и шикарно себя чувствуете? Это стадия мечтания. Вы визуализируете успех. Не позволяйте аналитическому уму вмешиваться и говорить: «12 недель — это нереально, ничего не получится». Сейчас мы не говорим о том, как будем добиваться цели. Мы позволяем себе мечтать, ни в чем себя не ограничивая. Чем красочнее и сладостнее мечта, тем лучше. Скоро вы отправитесь за пределы своей зоны комфорта. И если она ограничивается вашим «это я не могу», «это я не буду», вы просто сдадитесь. Мечта станет вашей путеводной звездой, вы последуете за ее светом. Второй этап

Исполнение. Теперь, когда вы знаете, куда хотите отправиться, пришло время спланировать маршрут. Как вы туда доберетесь? Во-первых, нужно обозначить четкую цель. Их может быть и несколько, но не перегружайте себя. Главное — определить самые важные цели, достижение которых принесет желаемые результаты. Во-вторых, перечислите ключевые задачи для каждой цели и продумайте, как будете их выполнять. Например, ваша цель — заработать энное количество денег. Как вы планируете заработать эту сумму? Цель на этом этапе — определить, каких результатов необходимо достичь к концу недели и какие задачи нужно выполнить. Каждую неделю стоит планировать заранее. Это будет выглядеть следующим образом. Вы указываете цель на неделю и список задач для достижения цели. Вы спросите: «Но как достичь поставленной цели в столь сжатые сроки?» Переформулируйте вопрос. Не спрашивайте «как». Спросите: «Кто сможет выполнить эту задачу?» Третий этап — контроль. Здесь все просто. Контролируйте достигнутый прогресс в начале каждой недели, лучше всего в понедельник. Получилось ли достичь запланированных целей? После анализа прошедшей недели вы можете приступать к планированию следующей. Всегда ориентируйтесь на свой план, насколько целесообразны ваши задачи. Меняйте структуру плана и приспосабливайтесь, если чувствуете, что ситуация изменилась. Будьте гибкими. Четвертый этап — измерение прогресса. Чтобы понять свой прогресс, необходимо его отслеживать. Эта часть книги мне понравилась больше всего. Авторы советуют отслеживать прогресс результатов и исполнения. Предположим, вы хотите сбрасывать по 1 килограмму в неделю и для достижения этой цели запланировали, что будете тренироваться 5 раз в неделю и съедать не больше 2000 калорий в день. Исполнение — это отслеживание выполненного количества задач для достижения результата. Авторы уверяют, что выполняя 85 и более процентов задач каждую неделю, вы достигнете цели. Если вы не увидите результата на этой неделе, возможно, следующая неделя будет вдвойне продуктивной. Но что, если результата нет ни на второй, ни на третьей неделе? Значит, что в вашем плане что-то не так, и его нужно скорректировать. Именно поэтому важно измерять результат и исполнение, и, самое главное, разделять их прогресс. Итак, подведем итог всех 4 этапов. Первый — создать четкое видение. Второй — продумать исполнение. Третий — контролировать прогресс каждой недели. Четвертый — фокусироваться на исполнении, а не на результате. Личный

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Сердце такой орган, который подвержен самым разным заболеваниям. Я занимаюсь, например, преимущественно ишемической болезнью сердца. Это можно расценить как некий такой профессиональный патриотизм, что ли. Но все-таки думаю, что среди всех врачебных и хирургических специальностей все-таки кардиохирургия занимает особенное место. Ну, хотя бы потому, это понятно каждому, что в отличие от всех других областей хирургии, кардиохирургия оперирует на непрерывно функционирующем объекте. Мы иногда должны его остановить. В это время работает машина, аппарат искусственного кровообращения. Его можно назвать даже искусственным сердцем. И это очень совершенная машина. Я когда-то сказал так, что иногда мне кажется, что она совершеннее, чем само сердце. Вот. А второе, мы должны обеспечить на время этой внутрисердечной манипуляции защиту миокарда, как мы говорим. Потому что просто остановить сердце, прекратив его кровоснабжение, это можно делать, но в течение там, 10-15 минут. Дальше начинаются необратимые процессы в сердечной мышце.
2: Болезни сердца и сосудов – самая распространенная причина смерти в России. Каждая пятая смерть вызвана ишемической болезнью сердца.
1: Существует точка зрения, что это расплата за прямохождение. Существует совместимая с ней точка зрения, что это расплата за наш образ жизни и за особенности человеческого питания. Жиры, мясо и так далее. И, конечно, все эти факторы играют роль. Но и генетический фактор играет большую роль. Дело в том, что есть люди, которые при той же самой диете, при том же самом своем прямохождении, менее подвержены этому процессу. Конечно, типичный характерный портрет пациента, страдающего ишемической болезнью сердца, дать невозможно. Но дело в том, что эта болезнь действительно настолько распространена, что можно даже попасть пальцем в небо, понимаете, и, увидев полного человека, мужчину в возрасте там около 60 лет, можно с высокой долей курящего, например, можно с высокой степенью вероятности сказать, что, возможно, этот человек страдает стенокардией, ишемической болезнью сердца. Может быть, он уже перенес инфаркт. Женщины реже страдают ишемической болезнью сердца, хотя в последнее время это тоже перестало быть таким жестким правилом. 30 лет назад у нас было очень мало пациентов женского пола. Это была редкость. А сегодня, но не меньше 40, а может быть и половина наших пациентов – это женщины. Вот сегодня я оперировал женщин. Это связывают с разными факторами, между прочим. Ну, например, с тем, что увеличилось число курящих среди женщин в течение там, последних нескольких десятилетий.
2: При тяжелых формах ишемической болезни сердца проводится операция коронарного шунтирования.
1: Суть этой операции невероятно проста. Что-то близкое к работе сантехника. В обход закупоренного участка, значит, создается с помощью своих же сосудов, взятых из организма самого пациента, существуют такие некоторые, условно говоря, запчасти, которые можно использовать для обхода этих суженных или закупоренных полностью участков коронарных артерий. Мы берем их обычно с ног пациента, с голени. И это вот звучит так очень просто, красиво, но на самом деле эти артерии имеют очень небольшой диаметр от природы. И эти операции требуют невероятно точной техники, как мы говорим, прецизионной техники. И требуют специального инструментария, и фактически это операция коронарного шунтирования. Это микрохирургическая операция. Мы используем увеличительные лупы во время операции. Некоторые хирурги даже используют микроскоп для осуществления вот этого шунтирования коронарных артерий. И самое главное, что эта операция требует остановки сердца. Операция коронарного шунтирования, как любая кардиохирургическая операция, это достаточно длительная операция. По времени она может занимать 4-5 часов. И, конечно, есть этапы, которые, ну, как бы технически более простые. Это вскрытие грудной клетки, подготовка вот этих трансплантатов или кондуитов, то есть этих шунтов. И есть Более сложный момент – это подключение искусственного кровообращения и, наконец, выполнение самого непосредственно главного вот этого момента, то есть шунтирование, наложение анастомозов. И, конечно, у нас всегда и во всем мире так существуют помощники, которые как бы подготавливают все для хирурга. У нас в этом операционном процессе задействовано огромное количество народу. Это даже совершенно неправильно говорить, что там я выполнил операцию. У нас бригада, и она включает в себя не меньше 10 человек. Ведь существует анестезиолог, человек, который проводит искусственное кровообращение. У каждого из них есть помощницы, медицинские сестры, операционная сестра, которая играет вообще ключевую роль во всем процессе. Так, несколько хирургов, один как бы оперирующий, 2-3 ассистента и так далее. Особенность этих операций именно в том, что большое количество людей в ней участвует, и часть из них должны иметь очень высокую квалификацию в своем деле. Коронарная хирургия сегодня, такая стандартная коронарная хирургия, дает высочайший процент успеха и сопряжена с минимальным риском. С летальностью меньше 1% в большинстве клиник. И у нас то же самое для обычных больных – это так. Но у нас мало обычных больных. Есть огромная проблема. И вот ей-то я как раз в основном и занимаюсь. Это осложнения или осложненные формы ишемической болезни сердца. Бывают такие страшные осложнения, их называют механические осложнения. Скажем, при разрыве свободной стенки левого желудочка 80% пациентов умирают тут же. Но некоторым удается выжить какое-то время и так далее. И вот этими-то самыми тяжелыми формами я и занимаюсь. Это совершенно другие операции. И это совершенно другие риски. Это абсолютно другие больные. И в каком-то смысле даже вот эти реконструктивные операции, то есть восстановительные, которые мы делаем при таких состояниях, являются, что ли, альтернативой трансплантации сердца.
2: Сложно ли сохранять эмпатию, когда у вас так много пациентов?
1: Я гораздо больше общаюсь с людьми, чем оперирую, по крайней мере, сейчас. Может быть, это единственное, чему я вообще более-менее научился общаться с больными, разговаривать. И меня поражает иногда, когда я вижу, а это бывает, мне не хочется так говорить про своих коллег, но бывает нередко, что врачи с больным разговаривают свысока, как бы с высоты своего положения. Вот это я ненавижу. Но ты наделен какими-то там специальными знаниями, и то неизвестно, насколько глубоко. Ты позволяешь себе разговаривать свысока с пациентом. Как это может быть? Это вообще недопустимо. И ко мне приходят разные пациенты, и суперинтеллектуалы, и интеллигентнейшие люди. Но большинство-то приходят простые деревенские люди. Кстати говоря, многие деревенские люди в таких практических каких-то, в понимании даже болезни оказываются более толковыми, чем это, значит, интеллигенция. И каждому, конечно, надо как-то найти свой подход. Но мне это очень просто получается. Кого-то можно похлопать по плечу, а кому-то, так сказать, я считаю, что это, несмотря на то, что я занимаюсь высокотехнологичной хирургией, я считаю, что вот этот элемент бытовой общения – это, конечно, важнейший, а может быть, еще самый важный момент в деятельности настоящего врача, доктора.
2: Как сказать правду тяжелому больному?
1: С одной стороны, я не имею права обманывать пациента. Я должен сказать ему всю правду, потому что это его жизнь. Понимаете, он должен распорядиться своими делами. Он должен реально... С другой стороны, я не могу ему сказать абсолютно всю правду. Вот понимаете, фундаментальное противоречие. Но вся жизнь соткана из фундаментальных противоречий. Очень многое зависит от интонации. Надо сказать, конечно, правду, но сказать ее так, чтобы она не была... Да, он почувствует. Вот у меня выписался тут вчера пациент. И он мне сказал, когда мы с ним прощались. Я же видел по нашему разговору. И как бы вы мне намекнули, он мне говорит, что так сказать, 50-50, как вы выразились. Но я ему, нет, я вам этого не говорил. Но он так это все-таки воспринял. Ну, я не должен был с ним поговорить. Кроме того, он образованный человек, он понял ситуацию. Одним из больших разделов нашей практической научной деятельности является использование одномоментных хирургических вмешательств на коронарных артериях, кровоснабжающих сердечную мышцу, и на артериальных сосудах, питающих кровью головной мозг, так называемых сонных артериях. И вот сегодня как раз происходит такая операция. Дело в том, что если выполнить вмешательство только в одном бассейне, могут возникнуть осложнения со стороны другого бассейна, и нам приходится идти на такие большие, объемные операции, как мы их называем, одномоментные реваскуляризации головного мозга и миокарда.
2: Какого прорыва стоит ожидать в медицине в ближайшем будущем?
1: Понимаете, хирургия – это вынужденное действие. В каком-то смысле, например, один великий хирург говорил, успехи хирургии – это как бы результат несовершенства медицины. И я надеюсь, что прорыв будет заключаться в том, что хирургия, при всей моей любви к ней, будет в результате научного прогресса занимать все меньше места в нашей жизни. И вообще человечество должно двигаться в гуманистическом направлении, к минимизации травмы, к минимизации боли. И это единственный цивилизованный путь.

0: Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Сулейманов Ризван Баширович родился 5 мая 1921 года в селе Кулушац Лакского района Дагестана по национальности лакец. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. В сентябре 1943 года капитан Ризван Баширович Сулейманов со своим батальоном первым в полку переправился через реку Десну в районе села Моровск, Черниговская область. Вытесненный противник дважды переходил в контратаку, но капитан Сулейманов умело руководил своим батальоном, в результате чего все атаки противника были успешно отбиты. В ходе боя были уничтожены один танк, одна пушка противотанковой обороны, два станковых пулемета и около 60 вражеских солдат и офицеров. Сам Ризван Сулейманов в этих боях был тяжело ранен. 17 октября 1943 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Скончался Сулейманов Ризван Баширович 19 ноября 2000 года.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь собирал пазл? Сначала кажется, что все детали не подходят. Пробуешь вставить одну, другую, ничего не совпадает. И чем быстрее ты стараешься, тем больше все запутывается. А теперь простой вопрос. А если жизнь устроена так же? Иногда мы слишком переживаем о том, что будет завтра, о том, что думают другие, о том, что, возможно, вообще не случится. Это как пытаться вставить деталь не на свое место, только потому, что хочется быстрее закончить. Но когда ты останавливаешься, дышишь, смотришь спокойно, вдруг понимаешь, что нужная деталь все это время была рядом. Может, дело никогда не было в самой детали. Может, дело было в спешке. И вот вопрос. А может, все начинает складываться именно тогда, когда мы перестаем так сильно переживать и просто начинаем наблюдать? Когда мы маленькие, нам почти никто не говорит «переживай». Дети играют, ошибаются, пробуют снова. Они не проводят весь день в мыслях о том, что завтра что-то пойдет не так. Но в какой-то момент все меняется. Мы начинаем слышать фразы вроде «нужно думать о будущем», а вдруг не получится, надо готовиться к худшему. И незаметно усваиваем невидимое правило. Если ты переживаешь, значит тебе не все равно. Если не переживаешь, значит ты безответственный. Но позволь задать простой вопрос. Переживания действительно решают проблему. Если ты представишь, что завтра пойдет дождь, это остановит его? Если 1000 раз прокрутишь в голове, что можешь потерпеть неудачу, это гарантирует успех. Переживание кажется важным, кажется взрослым, кажется разумным. Но часто это просто шум, как сигнализация, которая орет весь день, даже когда пожара нет. И самое интересное, наше тело не различает реальную опасность и воображаемую. Оно реагирует одинаково. Сердце бьется быстрее, сон исчезает, мысли не останавливаются. И тогда возникает еще один вопрос. Если переживания не защищают нас так, как обещают, почему мы продолжаем держаться за них так крепко? Представь, что ты держишь веревку, а на другом конце твой страх. Ты тянешь, он тянет, ты напрягаешься, он тоже. Устаешь, правда? А теперь представь, что вдруг ты отпускаешь веревку. Что происходит? Ты падаешь? Или просто замечаешь, что никто и не тянул так сильно? Часто переживания — это и есть эта веревка. Мы думаем, что если отпустим, все рухнет. Но когда отпускаем, понимаем, что мир остается на месте. Солнце встает, люди продолжают жить, и ты начинаешь видеть яснее, потому что когда голова перестает кричать, она начинает слышать. В этой тишине все становится понятнее. Решения, которые казались огромными, становятся обычными. Проблемы, похожие на монстров, снова превращаются просто в задачи. Это не магия, это пространство. Когда ты перестаешь тратить силы на 1000 возможных будущих сценариев, появляется энергия жить тем, что прямо перед тобой. И вот важный вопрос. Если отпустить, это не значит сдаться, то что на самом деле значит доверять? Вспомни, как ты учился кататься на велосипеде. Если ты сдаешься, ты просто перестаешь пытаться, убираешь велосипед, уходишь. Но доверие — это другое. Доверять — значит снова сесть, даже зная, что можешь упасть. Смотреть вперед, а не на возможное падение. Многие думают, что перестать переживать — значит стать равнодушным. Но это не так. Сдаться — значит оставить путь. Доверять — значит, продолжать ехать, не прокручивая в голове все возможные падения. Когда ты слишком переживаешь, вся энергия уходит в голову. Ты думаешь, думаешь, думаешь и почти не действуешь. Когда ты доверяешь, энергия возвращается в тело. Ты делаешь то, что можешь сегодня. Шаг за шагом. Ты не контролируешь ветер, но можешь настроить парус. И вот что интересно, лучшие решения почти никогда не рождаются из страха. Они появляются из более спокойного состояния. Возможно, доверять – это не закрывать глаза. Возможно, это наоборот – открыть их и увидеть, что действительно в твоих руках. Но если жизнь лучше откликается на спокойствие, чем на страх, почему нам все еще так трудно перестать сопротивляться? Ты когда-нибудь соединял точки в рисунке? Сначала это просто разбросанные цифры. Ничего не понятно, похоже на хаос. Но ты соединяешь одну точку с другой, потом еще одну. И вдруг появляется картинка. Жизнь похожа на это. Иногда что-то идет не так. Одна дверь закрывается, планы меняются. В тот момент это кажется просто отдельной точкой. Но через несколько месяцев, через годы, ты смотришь назад и думаешь, а вот почему? Школа, которая не сложилась, привела к другой возможности. Дружба, которая закончилась, освободила место для новых людей. Путь, который казался ошибкой, оказался короткой дорогой. Связь почти никогда не видна сразу. Она становится понятной только потом. И, возможно, именно переживания этому мешают. Потому что, когда мы слишком напряжены, мы видим только недостающую точку. Мы не видим весь рисунок. И вот последний вопрос на этом пути. Если картинка появляется только в спокойствии, что может случиться, если ты решишь доверять достаточно долго, чтобы увидеть, как она проявляется? Возможно, жизнь никогда и не была сломанным пазлом. Возможно, она всегда была рисунком в процессе. Мы смотрим вперед и видим неопределенность. Смотрим по сторонам и видим сравнение. Смотрим внутрь и видим страх. И тогда начинаем давить на детали, вытягивать ответы силой, пытаться контролировать ветер. Но совпадение не любит спешку. Оно приходит, когда ум становится тише, когда сердце бьется спокойнее, когда ты делаешь то, что можешь, и отпускаешь то, что не можешь. Речь не о равнодушии, речь о правильной заботе, с присутствием, с вниманием, с доверием. Возможно, все складывается не потому, что ты сильнее боролся, а потому, что, наконец, остановился. Перестал придумывать тысячу финалов, перестал держать веревку, перестал пытаться собрать весь рисунок сразу. И в этом простом, почти детском пространстве детали сами находят свое место.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент США Дональд Трамп анонсировал трехдневное прекращение огня между Россией и Украиной, приуроченное к празднованию Дня Победы, которое продлится с 9 по 11 мая. Кроме того, он объявил об обмене пленными по схеме 1000 на 1000 и выразил надежду, что перемирие станет первым шагом к завершению конфликта на Украине. В Рио главы Дагестана Федор Щукин встретился с духовными лидерами республики. На встрече присутствовали муфтий Ахмад Афанди, архиепископ Махачкалинский и Дербенский Варлаам и глава иудейской общины Валерий Дибияев. Щукин высоко оценил их вклад в укрепление единства. Он подчеркнул, что с самого начала своей работы нацелен на конструктивный диалог, который позволит совместно выявлять ключевые проблемы республики и искать их решения. Риск передачи хантавируса от человека к человеку минимален. Заражение возможно при контакте с мелкими млекопитающими или их выделениями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Основными переносчиками инфекции выступают грызуны. Это полевые мыши, крысы и полевки. Каждый пятый россиянин, оформивший ипотеку в прошлом году, будет выплачивать ее до конца своей жизни, отметили в Центробанке. Так, в прошлом году 65% всех жилищных кредитов получили заемщики, которым на момент полного погашения кредита будет не менее 60 лет. Наталья Касперская провела встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить ограничения на использование VPN. Об этом пишет издание «Франк Медиа». На встрече сооснователь лаборатории Касперского выразила позицию IT-бизнеса по поводу блокировок VPN-сервисов. Однако, по словам Касперской, сотрудники ФСБ, цитата, «ничего не понимают в сети, в интернете и в технологиях». Пентагон обнародовал часть материалов, связанных с инопланетянами. Однако, как отметил конгрессмен Тим Берчетт, это лишь малая часть от всего объема информации. В рассекреченных документах, касающихся НЛО, были обнаружены фотографии, сделанные на поверхности Луны. Астронавты, участвовавшие в миссии «Аполлон-12», зафиксировали неопознанные объекты в открытом космосе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Elko и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Elko. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала Шухгельмер, о трогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его Диди Двуглавый. Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ.
4: Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
5: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
6: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь восьмого цеха составила больше 5000 квадратных метров. Высота вместе с вышкой почти 42 метра. Толщина подводных стен 1,5 метра. Толщина стекол в окнах 7 миллиметров. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
5: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

Андрей Васильевич Сумин, майор Советской армии ВС Союза СССР, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 24 ноября 1919 года в селе Феклистовка. Сначала работал в колхозе, затем поступил в Лениногорский горно-металлургический техникум, но его не окончил. В 1939 году был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. С начала войны на ее фронтах. К осени 43-го года младший лейтенант Сумин командовал минометной ротой 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время битвы за Днепр и освобождения Киева. Рота под командованием Сумина в числе первых переправилась через Днепр в районе Вышгорода и приняла активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, поддерживая огнем своих минометов действия пехоты. Во время боев за освобождение Киева рота неоднократно оказывалась в окружении, но ему удавалось организовать круговую оборону и удерживать позиции. Представлен к награждению званием Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и освобождении Киева. Указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны продолжил службу в Советской армии. В 1945 году окончил высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1950-м – курсы усовершенствования офицерского состава, в 1957 году – центральные артиллерийские офицерские курсы. В 1959 году был уволен в запас в звании майора, проживал и работал в Махачкале. Умер 23 сентября 1986 года.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
11: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната
15: всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин.

0: пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Эффективный диалог.
2: Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
1: Принцип количества.
2: Дайте столько информации.

0: информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
1: Принцип качества.
0: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
1: Принцип уместности.
0: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
1: Принцип присутствия.
0: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
1: Принцип краткости.
0: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше. Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
1: Пассивность.
0: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
1: Обесценивание.
0: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
1: Переопределение.
0: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
1: Слишком высокий уровень детализации.
0: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
1: Излишняя рационализация.
0: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
1: Излишняя эмоциональность.
0: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
1: Обобщение.
0: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
1: Абстракции.
0: Когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
1: Недостаток прямоты.
0: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
1: Недостаток честности.
0: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен. Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
1: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
0: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
1: Замените фразу «да, но» на «да и».
0: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
1: «да, но».
0: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком. В то время как
1: «да и»
0: — хороший способ построить ее.
1: Используйте правило четырех предложений.
0: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в четыре предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
1: Управление конфликтами.
0: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующиеся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
1: Источники конфликта.
0: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
1: Это проблема производства
0: против
1: «это проблема продаж».
0: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
1: Это моя работа.
0: Против.
1: Это твоя работа.
2: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
1: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
0: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
1: Понимать друг друга.
0: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
1: Коммуницировать.
0: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
1: Быть надежным и честным.
0: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
1: Убеждать, а не заставлять.
0: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
1: Чувствовать принятие.
0: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
1: Разрешение конфликта.
0: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации.
2: Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
1: Никогда не создавайте врагов.
0: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
1: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
0: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
1: Человек никогда не проблема.
0: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
1: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
0: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
1: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
0: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
3: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Драка на улице. Каким последствиям она может привести? Все мы понимаем, что живем в неспокойное время, и нет-нет, да и защитим свое добро кулаками. Как не стоит этого делать, чтобы вы четко понимали, что всего лишь за одну минуту махания кулаками можно присесть на 8 лет в тюрьму. Суду и правоохранительным органам совершенно не важно, кто кого бил. В первую очередь все смотрят на последствия, у кого они появились. И потом разбираются, а могли вы их избежать или нет. Это самое главное, что вы должны запомнить. Никто стал причиной конфликта, и даже никто ударил первым, к сожалению. А те последствия, которые появились. И эти последствия делятся на три категории. Легкий вред здоровью, например, сломанный палец на руке. Средний вред здоровью, два сломанных ребра. И тяжкий вред здоровью, сломанная нога. Самая первая статья Уголовного кодекса, которая подходит под уличную драку, это статья 116 Уголовного кодекса. Побои. Побои – это удары, наносимые руками и ногами, без видимого вреда здоровью. То есть, которые привели, например, к ссадинам, отекам, и из-за которых человек испытал боль. При этом надо понимать, что у каждого человека свое восприятие боли. У каждого человека свой болевой порог. И если для вас это кажется не больно, то, поверьте, того, кого вы отдубасили, напишут, что ему было так больно. И, к сожалению, это будет учитываться. Но здесь очень важно понимать, что не сами удары квалифицируются, ведь они во время побоев не привели ни к каким последствиям, кроме моральных и небольшой боли. Важны мотивы. Именно это в первую очередь устанавливают. А мотивы у нас бывают политические, идеологические, расовые, национальные или религиозные ненависти или вражды. И, конечно же, из хулиганских побуждений. Если хоть что-то из этого будет установлено, это побои. Простой пример. Молодой человек на улице посчитал, что с ним слишком дерзко разговаривает девушка и оттаскал ее за волосы. Это было признано побоями. Что еще может считаться побоями? Сдавливание рук, толчки, когда двое толкаются, тоже может считаться побоями. Таскание за волосы, то, о чем я как раз рассказывал, и так далее. Все эти действия, которые, в общем-то, не привели ни к каким серьезным последствиям, но привели к стойким болевым ощущениям у потерпевшего. Даже если потерпевший провоцировал, это никак не влияет и не освобождает вас от ответственности. Потому что у вас нету ничего, а у потерпевшего побои. Но самое распространенное – это из хулиганских побуждений. Что такое хулиганские побуждения? Это явное пренебрежение общественными нормами и правилами, моралью. Это уже устанавливает следствие и суд. Были здесь побуждения хулиганские или нет? Но это самый распространенный случай привлечения к уголовной ответственности по статье побоев из хулиганских побуждений. Например, если в школе человека троллят, не те джинсы носят, не того цвета, не того фасона, а потом обливают эти джинсы и самого учащегося, к сожалению, зеленкой, это как раз и есть те самые хулиганские побуждения. И не дай бог еще при этом пнут или ногой ударят. Вот это уже побои из хулиганских побуждений. Объясните это своим детям-подросткам. Максимальное наказание по статье 116 до 2 лет лишения свободы. Следующая статья Уголовного кодекса. Для более подготовленных в физическом плане людей после драки наступает последствия в виде статьи 115 Уголовного кодекса. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Как я уже говорил, легкий вред – это то, что повлекло незначительную потерю трудоспособности. Это расстройство, связанное с повреждением продолжительностью более 6 дней, но не свыше 3 недель. Например, неосложненный перелом костей носа, резанные, колотые, ушибленные раны, обширные кровоподтеки и ссадины, небольшие ожоги и обморожения первой или второй степени, не имеющие осложнений, что очень важно. Как только это все, что я перечислил, дало осложнение, это уже совсем другая статья Уголовного кодекса. Ну, то есть, повезло, у потерпевшего здоровье, как у собаки, зажило, как на собаке, нету никаких осложнений, зрение не потерял, слух не потерял, перекрестились, пронесло. Это умышленное причинение легкого вреда здоровью. Кстати говоря, потеря 1-2 зубов, выбитых в драке, это тоже легкий вред здоровью. А какое же наказание у нас за умышленное причинение легкого вреда здоровью? От штрафов 40 тысяч рублей и обязательных работ до 480 часов. Помните драку Лебедева и Полонского? Лебедев получил наказание в виде обязательных работ. Дворником был, улицы подметал. И, наконец, лишение свободы до 4 месяцев. Вот так все серьезно. На самом деле, драка длится в среднем 1 минуту. Это связано с физиологическими особенностями организма. Если человек не подготовлен, не занимался, а главное, не разогрелся, то он не сможет больше 1 минуты махать руками и ногами. Просто не успеет. Не зря боксеры выходят подготовленные, разогретые на ринг. Это обязательно. Они тем самым подготавливают свой организм к достаточно длительной нагрузке. Так вот, надо 7 раз подумать, стоит ли за 1 минуту восстановления справедливости с кулаками потом отдуваться 4 месяца в тюрьме, например. А ведь есть и более серьезные статьи, более серьезные случаи для, скажем так, более профессиональных людей. И именно это тоже устанавливает следствие и учитывается в суде. А имел ли человек, который нанес потерпевшему такие повреждения, профессиональную подготовку? Занимался ли он единоборствами, как долго, насколько серьезно, прошел ли специальную подготовку в органах правопорядка или в армии? И это тоже все считается отягчающими обстоятельствами, как ни странно. Статья 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение вреда средней тяжести». Что это такое, простыми словами? Перелом любой из костей, кроме костей носа. Некоторые черепно-мозговые травмы, значительная утрата слуха или зрения, повреждения, связанные с обезображиванием лица. Зрение, например, если человек после драки потерял на 0,5 единицы, даже если и временно, это уже средней тяжести вред здоровью. То есть так ему в голову прилетело, что он немножечко ослеп на 3 месяца. На 0,5 единицы потерял зрение. Имейте это в виду. Также переломы ребер туда относятся. Все, что связано с сердцем и магистральными сосудами. Но чтобы было понятнее, если человек не попал в реанимацию, то это, скорее всего, средней тяжести вред здоровью. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Если причинен тяжкий вред здоровью, статья 111 Уголовного кодекса, причем еще раз подчеркиваю, эти все действия признаются умышленными. Человек сознательно наносил этот вред, понимая, что он обязательно навредит потерпевшему. И еще раз повторюсь, никого не интересует, из каких побуждений он это делал. Защищался, защищал, ставил на место хама, отбивался от гопников. Везде важен один критерий – последствия. Тяжкий вред здоровью – это все, что связано с опасностью для жизни. То есть после инцидента потерпевший попадает прямиком в реанимацию. Проникающее ранение черепа, переломы костей свода и основания черепа, шок тяжелой степени, массивная кровопотеря, переломы плечевых костей и костей тазобедренного сустава. Это, конечно, надо еще ухитриться такой вред нанести, но, поверьте, бывают умельцы. Особенно, если они действуют не просто кулаками и ногами, а какими-нибудь подручными предметами. Вот там, особенно если удары приходятся в голову, именно такие последствия и наступают. Наказание по этой статье от 5 до 8 лет лишения свободы. А если была причинена смерть по неосторожности потерпевшему, то вообще до 15 лет лишения свободы. Очень серьезно думайте о том, кого, как и за что вы пытаетесь побить, научить. Стоит ли это тех денег, того времени и жизни иногда? Также немножко хочу рассказать про соучастие. Если вы со своим товарищем куда-то вышли и его там обижают, и вы приняли активное участие в том, чтобы его защитить, У вас соучастие, если у потерпевшего будут те самые последствия. Если ваш товарищ кого-то толкнул, этот человек упал на вас, и вы его тоже оттолкнули, он упал и сломал себе что-то, вы соучастник. Именно так. Если вы не предпринимаете активных действий по тому, чтобы разнять драку со своим знакомым, это тоже может быть расценено как соучастие. Либо стойте в стороне, либо разнимайте. Если вы кого-то защищаете, вы соучастник во всех тех проблемах, которые возникнут у тех, кого вы победите. Имейте это в виду. Практика показывает, что тех, кого побили, сразу же, вне зависимости от того, первые они нападали, провоцировали они вас или нет, идут и пишут заявление, чтобы денег с вас снять. Они прекрасно понимают, что если в вашей биографии будет судимость, пусть даже и условная, это очень сильно осложнит вам жизнь в будущем. Иногда специально провоцируют для того, чтобы потом попросить у вас денег. При этом платить вы будете не столько, сколько вам кажется, а сколько они хотят. Именно так. Потому что четких расценок в законодательстве нет. Это договорная тема. Как договорить? И, наконец, эксцесс исполнителя. Это такая штука, при которой вы никак не могли знать, что сделает ваш друг. Вы об этом с ним не договаривались, и он вас об этом не предупреждал. Он не сказал вам, что у него есть нож. И когда вы ввязались в драку, он почему-то взял и кого-то зарезал. Тогда вы не будете нести ответственность за его действия. Так как же избежать ответственности за драку? Первое – не драться. Прямо так. Первое, что будут выяснять правоохранительные органы, на что будет обращать внимание суд, могли ли вы избежать этого конфликта. Причем в прямом смысле. Могли ли вы скрыться? И никого не интересуют ваши мотивы. Если вы могли это сделать, но не сделали, вы уже наполовину виновны. Да, это звучит неправильно, дико, несправедливо, но это так. Второй мой совет вам. Либо не участвуйте в драке, либо активно ее разнимайте, если это не касается вас. Третий совет. Никогда не бейте первым. Четвертое. После драки, если вы вышли победителем, обратите внимание, нет ли там видеокамер. Это будет очень хорошим подспорьем для доказательной базы. Пятый совет. Найдите свидетелей. Возьмите их данные, телефон, адрес, фамилия, имя, отчество обязательно, которые подтвердят, что вы первые не нападали, что вы не провоцировали, что вы защищались. Шестой совет. Ни в коем случае не догоняйте тех, кто убегает. Седьмой совет. Не добивайте тех, кто упал. Суд очень внимательно относится к тому, добивали человека на земле или когда он упал, встал. Не добивайте никого на земле. Это отягчающее для вас обстоятельство. Если вы победили, окажите первую медицинскую помощь. Вызовите скорую и полицию. И девятый совет. Не вздумайте скрываться с места. Если вы оставите поверженного врага и с ним, не дай бог, что-то случится, это тоже будет считаться как отягчающее обстоятельство. Победили, вызвали скорую и полицию и ждете, когда они приедут, оказывая первую медицинскую помощь. Вот так все серьезно. Оказалось бы, обычная драка. И помните, ваша безопасность в знании законов.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В РИО главы Дагестана Федор Щукин подписал указ, согласно которому сотрудники администрации главы и правительства республики будут продолжать выполнять свои обязанности на временной основе. Меры касаются государственных гражданских служащих, которые были назначены предыдущим руководителем региона. Они сохранят свои посты до принятия новых кадровых решений. Жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, на данный момент выплачено 660 миллионов рублей. Об этом сообщил в РИО председателя правительства Магомед Рамазанов. На эти цели из бюджета республики выделено 900 миллионов рублей. Более 16 тысяч человек уже получили прямую финансовую поддержку. Перед началом летних каникул Управление Роспотребнадзора по Дагестану активно проверяет готовность летних оздоровительных учреждений к приему детей. В преддверии летней оздоровительной кампании этого года специалисты ведомства проводят санитарно-эпидемиологическую оценку 352 лагерей. В этом году планируется охватить более 46 тысяч детей в рамках программы. В австралийской лаборатории 5 лет назад пропали пробирки со смертельным хантавирусом. О пропаже стало известно лишь в августе 2023 года, но найти украденное так и не удалось. Напомню, накануне вспышка хантавируса произошла на борту лайнера «Хондиус». Трое погибли, еще 149 потенциально зараженных разлетелись по миру. Семейную ипотеку сравнили с практикой выкупа земли крепостными крестьянами. Блогеры отметили, что условия напоминают реформу 1861 года. Тогда крестьяне должны были внести около 20% стоимости земли сразу, а оставшуюся часть выплачивать государству на протяжении десятилетий под примерно 6% годовых. Схема практически не изменилась за 165 лет. Сыр содержит в составе аминокислоту триптофан, необходимую для выработки серотонина, тем самым положительно влияя на эмоциональный фон. Об этом сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По ее словам, сыр рекомендуется употреблять в умеренных дозах, если нет противопоказаний. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах – это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которое погубило на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Николай Васильевич Калуцкий, советский офицер-артиллерист, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза, полковник Советской Армии. Родился 19 февраля 1919 года на хуторе Пролетарский. Все его детство прошло в кумыкском селе Какашура Карабудахкенского района, где его отец работал ветеринарным врачом. Благодаря этому Николай в совершенстве владел кумыкским языком. После окончания Орджоникидзевского железнодорожного техникума работал инструктором производственного обучения в школе фабрично-заводского ученичества на станции Дербент. В октябре 1939-го был призван на службу в пограничные войска НКВД СССР, служил в Средней Азии. В начале войны был направлен в Ново-Петерговское военно-политическое училище войск НКВД, однако уже в августе 1941-го Калуцкий был направлен на фронт. Участвовал в битве за Ленинград, в том числе в Ленинградской стратегической оборонительной операции в составе свободного полка курсантов, который ценой больших жертв приостановил немецкое наступление и удерживал занимаемые рубежи несколько недель. С 1942 года командовал артиллерийской батареей, участвовал в прорыве блокады и окончательном ее снятии, освобождении Псковской области и Прибалтики. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитан Калуцкий был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Участник Парада Победы 1945 и 1995 годов. После окончания войны продолжал службу в Советской Армии. В 1956 году окончил военно-политическую академию. В июле 1957-го в звании полковника был уволен в запас. Проживал в Москве. Работал сначала в КЧМО СССР, затем начальником отдела кадров в НИИ среднего машиностроения. Умер 28 апреля 2002 года. Похоронен на Преображенском кладбище Москвы.

0: Ну, наверное, как бы красиво было бы сказать то, что я с детства мечтал стать пожарным, да, то есть это мечта и прочее, но как бы все, ну, увы, не так. Я пришел к этому, ну, со временем, да, то есть в определенный промежуток времени я понял, что я бы мог этим заниматься, я бы хотел этим заниматься. Была какая-то потребность, ну, быть нужным. Ну, вот именно на тот период, когда устраивался, то есть вот был какой-то бзик, я получал кайф, когда кому-то, ну, то есть, там, ну, друзьям помогаю или еще что-то. Все это сложилось воедино, и я работаю пожарным уже около 6 лет. Если говорить про самый первый пожар, он, ну, это комичный, это, наверное, практически у всех пожарных один из самых первых пожаров, это какой-то, ну, там, строительный мусор там где-нибудь на открытой местности, ну, что-то такое. А из такого, что, ну, запомнил, что был, ну, серьезный пожар, это был пожар квартиры на 9-м этаже. Там уже люди работали, мы приехали туда дополнительно, то есть основные силы уже там работали. 8-й этаж, 9-й, вот, ну, промежуток между этажами. Вот я стою, вот, ну, мы стоим на этом промежутке, там уже люди работают, то есть, ну, мы ждем команду дальнейшую. И вот, где начинается лестница, то есть первые ступеньки, вот так вот стена дыма, просто черноты. И вот просто я вижу, как вот ребята оттуда заходят, просто вот так шаг делают, и просто их нет. Ты погружаешься как в бездну, то есть делаешь шаг в бездну, там, ну, не знаешь, что будешь дальше. Такие пожары с таким задымлением, ну, так скажем, не самые частые, чтобы было настолько. Страх есть всегда. Ну, наверное, на любом пожаре. Ну, более-менее серьезно, будет всегда страх у всех. Единственное потом, то, что чуть позже приходит осознание, да, то есть, когда ты уже все сделал, чуть позже приходит осознание, то, что, ну, там реально был, то есть, какие-то моменты. Ну, а так, страх присутствует всегда, без этого никуда. То есть, мы не железные люди. Ты идешь туда, где, в принципе, живое не выживает в дыму. Ты напрямую зависишь от своего оборудования, оснащения, то есть от своего дыхательного аппарата. Ну, не дай бог, что может пойти не так. Вот. А один глоток, ну, вздох вот, в той среде может быть фатальным. То есть у меня есть, ну, как бы такая тема. Делая шаг, я торможу, ну, на секунды, на две, да, то есть чтобы переключиться вот в режим, когда ты начинаешь ориентироваться совершенно по-другому. Да, физическая подготовка – важный аспект вообще в целом нашей подготовки. Помимо того, что приходится выполнять много физической работы, да, то есть это, ну, подняться на тот же какой-то этаж, да, вскрытие дверей, то есть, ну, много физической работы. Так еще к тому, что это приходится делать в нашем снаряжении. Наше снаряжение весит, то есть если взять, к примеру, боевку плюс дыхательный аппарат, то будет около 20 килограмм. Если взять еще снаряжение, которое мы на себя вешаем, то есть, да, то есть это там рукава, стволы, там, бензорез, там, ну, ломы, топоры, то около 40 килограмм получается плюс-минус. То есть ты с этими 40 килограммами, если там горит на 9-м этаже, ну, поднимись, ты уже туда на 9-й придешь и все, закончишься. Ну, в кино они вот в каком-то помещении ходят, ищут там очаг или же людей и прочее-прочее. Справа горит, слева горит, а дыма, ну так, легкая дымка. Но такого на реальных пожарах не бывает. То есть, если что-то чуть-чуть даже где-то горит, дыма будет достаточно много. А если горит хорошо, то и дыма, соответственно. Так как они там ходят на пожаре, и как мы передвигаемся, это совершенно по-другому. То есть, мы ничего не видим на пожаре, то есть в дыму, по большому счету. То есть, ты, ну, работаешь слепую. Да, отсутствие огнетушителей, эвакуационные выходы заблокированы. И если брать, опять же, обычный дом, любой, все же себе ставят в холле общую дверь. В случае пожара она очень сильно увеличит время проникновения в горящее помещение. То есть это... А у нас все, у нас вся служба на времени. И каждая минута, каждая секунда в иной раз она играет роль. Иногда попадаются усиленные двери, очень хорошие, над которыми можно очень долго пыхтеть. Прям весь баллон можно съесть на одной двери. И за это время может, то есть, ну, пожар может измениться, человек может стать еще хуже, да, то есть... Поэтому я бы вот не ставил, в общем, общие двери. В большинстве случаев в пожарах виноваты люди. Если, к примеру, взять недоброкачественного сотрудника, который поставил в тот же чайник вместо одной проводки более тонкую, да, и по итогу этот чайник пришел к потребителю, да, и, то есть, замкнул и загорелся, да. Или же человек, который делал у себя в квартире ремонт, он сэкономил, поставил себе какие-то более дешевые провода, они потом замкнули, ну, перегорели, то есть произошел пожар. Всегда кто-то где-то халтурит, кто-то где-то там неосторожно обращается с огнем. там, у кого-то нет огнетушителя, который мог бы быстро это все предотвратить в том же гараже, да? Гаражи часто горят достаточно. То есть, ну, человек там болгаркой что-то делал, у него искры попали куда не надо, то есть загорелось. Человек, как правило, виноват. А раньше, до того, как я работал пожарным, в принципе, я мог выйти из дома, не выключив свет и так далее. Сейчас я такого не делаю. Ну, причем я проверю несколько раз и тогда выйду. Ну, это, я думаю, о многом говорит, почему я перестал так делать.
1: В эфире рубрика «Каждый решает сам». Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
4: Телефон звонит упрямо, вопреки лихой судьбе. Это мама, мама, мама прорывается к тебе. Ты лежишь, раскинув руки, словно белые крыла. Не страшась смертельной муки, встал ты на пути у зла. А звонки не умолкают, как отчаяние в душе. Мама, мамочка родная, не ответит он уже. Твой сынок, сержант отважный, сделал в жизни главный шаг. На пути у псов продажных встал, от страха не дрожа. Замер он в молчании строгом, но не сдался, не исчез. Преградив врагу дорогу, дотянулся до небес. И пульсирует упрямо, на мобильнике, как кровь, слово «мама», «мама», «мама», «неубитая любовь».

Это результат дисциплины, целеустремленности и упорства в работе. Такой подход требует полной самоотдачи во всех сферах жизни. Из-за этого мы часто работаем допоздна, уделяя меньше времени семье и друзьям, что приводит к постоянному стрессу и выгоранию. В результате страдает качество нашей жизни. Истинная, здоровая продуктивность проявляется совершенно иначе. Хорошее самочувствие — ключ к множеству положительных изменений. Оно влияет на то, как мы мыслим и действуем. Исследования показывают, что когда мы чувствуем себя хорошо, происходят три важных процесса. Во-первых, это тонизирует ум. Мы становимся более продуктивными и успеваем сделать больше, что, в свою очередь, также приносит удовлетворение. То есть хорошее самочувствие создает непрерывный цикл положительных эмоций. Во-вторых, оно помогает справляться со стрессом. В-третьих, обогащает нашу жизнь. Если вы думаете, что именно успех сделает вас счастливым, то это не так. Сначала почувствуйте себя хорошо, и тогда успех обязательно придет. Но как стать продуктивнее и при этом сохранить хорошее самочувствие? Чтобы найти ответ на этот вопрос, важно обратить внимание на три ключевых момента. Прежде всего, необходимо зарядиться энергией. Это значит научиться вызывать у себя положительные эмоции. Есть три основных способа подзарядки. Через игру, внутреннюю силу и общение с людьми. Затем нужно освободиться от эмоциональных блокаторов, которые часто становятся причиной прокрастинации. И, наконец, следует поддерживать здоровый уровень продуктивности, чтобы избежать переутомления. Итак, зарядиться энергией, освободиться, поддерживать уровень. Рассмотрим каждый из этапов подробнее. Энергетическая подзарядка. Как превратить рутину в увлекательную игру? Просто спросите себя, как сделать это весело? Каждый день, видя этот вопрос, вы будете напоминать себе о его важности. Эти слова действительно волшебные. Сделайте рутинные занятия увлекательными. Есть много способов сделать процесс интереснее. Спросите себя, как сделать это веселее, и запишите идеи, которые придут вам в голову. И самое главное, когда мы чувствуем себя хорошо и наслаждаемся процессом, продуктивность приходит сама собой. Второй фактор, который способствует повышению производительности, это внутренняя сила. Это энергия, которую мы ощущаем внутри. Она заставляет кричать «Я смогу!». В студенческие годы Али подрабатывал фокусником на балах и вечеринках. Он надевал элегантный смокинг, широко улыбался, но в глубине души очень переживал. Тогда Али использовал психологический трюк, который называл «включением уверенности». И, как оказалось, это действительно эффективный способ повысить самооценку. Исследование показывает, что чувство собственной компетентности и веры в свои силы помогает чувствовать себя хорошо, а успешное выполнение задачи делает нас еще увереннее. Самоэффективность можно развить. Будьте своим собственным мотиватором. Все получится, я отлично справляюсь. Вот это результат! Эти слова обладают невероятной силой. Действуйте так, будто вы уверены в себе, даже если это далеко от истины. В момент неуверенности задайте себе два вопроса. Как я буду выглядеть, если буду уверен в себе? Как ощущается уверенность в том, что я смогу справиться с задачей? Эти вопросы помогут вам представить себя в уверенной роли и преодолеть сомнения. Вы удивитесь, насколько включение уверенности может изменить ситуацию. Третий источник нашей энергии — общение с окружающими. Человек — существо социальное, и даже самые замкнутые из нас не могут полностью избежать контактов с другими. Взаимодействие с окружающими влияет на самочувствие. Одни люди способны заряжать энергией, вдохновлять и мотивировать на новые свершения, в то время как другие могут истощать и оставлять чувство опустошенности. Этих последних часто называют энергетическими вампирами, людьми, которые забирают энергию. Поэтому так важно находить способы заряжаться энергией. Работа с людьми-энерджайзерами приносит много пользы. Единый ритм создает ощущение общности и энергообмена, даже если вы работаете над разными проектами. Работа становится увлекательной, появляется элемент игры. Вы начинаете видеть в окружающих не конкурентов, а товарищей по команде, что создает атмосферу сотрудничества и поддержки. Вы работаете вместе, а не друг против друга. У вас появляется желание помогать. Когда мы помогаем другим, мозг выделяет мощную волну

окситоцина, который вызывает чувство удовлетворения и радости. Приятное ощущение может длиться несколько дней, и это работает в обе стороны. Когда мы просим кого-то о помощи, этот человек начинает лучше к нам относиться. Наши действия влияют на его мнение о нас. Таким образом, главное, что нужно запомнить, просить о помощи — это не бремя, как мы часто думаем, а настоящий подарок для человека. Помните, что люди гораздо чаще готовы помочь, чем вы думаете. Если это возможно, просите о помощи при личной встрече. И просите правильно. Не используйте слова с негативным подтекстом, такие как «мне неловко просить», «извини, что утруждаю». Не обязывайте человека. «Если ты поможешь мне, я помогу тебе». Вместо этого подчеркните положительные качества человека и выразите восхищение. Ваши результаты действительно впечатляют. Интересно было бы узнать, с чего вы начинали. Попробуйте в следующий раз, и вы увидите, как это повлияет на отношения с окружающими. Личный

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Алексеев, основатель компании DNS. Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли.
4: Спасибо.
3: Долго вас ждал.
4: Очень приятно, что позвали.
3: У нас уже с вами за кадром завязалась жаркая дискуссия, но предлагаю все-таки немножечко начать с других тем, потом, возможно, мы вернемся. Сейчас смотрите, мы в целом переживаем интересные времена достаточно, как бы и в России, и во всем мире. Вот, например, возьмем, давайте, последние пару лет, как раз не особо часто выходили в медийное пространство. Вы, с одной стороны, как бы для компании наверняка это определенный кризис, с другой стороны, вы в какой-то мере являетесь таким неким бенефициаром в хорошем смысле, да, происходящего. То, что...
4: Нет, почему же?
3: Ну, так или иначе, какие-то иностранные игроки уходят, открываются какие-то, я не знаю, там, площади открылись,
4: нет,
3: еще
4: нет,
3: что-то.
4: Нет, мы как раз точно не бенефициары, мы как раз точно пострадавшие в этом отношении, потому что наш... хороший налаженный бизнес, он все так же хороший, но мы живем сейчас в сильной флуктуациях, да, и большому бизнесу к ним подстраиваться на самом деле сложнее. Мы пытаемся сохранить гибкость. Сейчас те времена, когда большой компании почти в нашем секторе почти невозможно получить бенефиты от размера, от масштаба.
3: Угу.
4: Понимаете, вот все, что раньше было хорошо, да, то есть мы, наше там конкурентное преимущество, что мы присутствуем там ровным слоем по стране, мы там самый идеальный партнер в нашем бизнесе с точки зрения производителей для того, чтобы помочь производителям общаться с клиентами, да, с потребителями. То есть у нас для этого там лучшая инфраструктура, мы хороший проводник товара, у нас отлажена собственная логистика, представление товара, там, сервис, гарантии. Мы берем все это полностью для себя, на себя, и из-за этого можем брать кусочек там, какой-то маржи себе. Но сейчас эти плюсы, они ну, как бы нерелевантны, потому что нет этих производителей, с которыми мы можем, ну, которым мы можем оказывать сервис. Мы сейчас вынуждены там правдами и неправдами как-то переводить деньги. Причем, опять же, нам сейчас это сложно делать, потому что чем больше поток денег, тем ну, как бы вероятнее, что ты попадешь под какую-нибудь там санкцию, непонятно под что еще и так далее. И хоть ты там и занимаешься там совсем прозрачным, понятным бизнесом. И как раз сейчас время всяких предпринимателей, которые могут найти там канал, как что-то завести, как деньги перевести. А нам сложно. Мы только пытаемся сразу большие. То есть перевести 100 тысяч долларов из России вообще никаких проблем нет. А 100 миллионов, ну, ты точно попадешь. Вот и поэтому мы точно не бенефицируем. И нам было бы очень хорошо, если бы все это закончилось или не начиналось.
3: Вы, как бы, смотрите, вы занимаетесь бизнесом этим уже больше 25 лет. И в целом там за всю эту историю кризисов уже было огромное количество. Причем они все отличались...
4: Таких не было.
3: Вот я как раз, да, про это в целом мой вопрос. И смотрите, они все отличались по своей сути, да, то есть были и санкционные кризисы, были и кризисы какие-то экономические, были там и внутри страны, и мировые, и так далее, и так далее. Чем сейчас отличается ситуация для вас конкретно, не как даже для бизнеса, а как для предпринимателя? Какие новые качества пришлось включить? А какими новыми задачами пришлось заниматься в текущих реалиях?
4: Кризис — всегда работа с неизвестностью. То единственный алгоритм работы с ним — это быть мобильным, необремененным какими-то большими там гирями на ногах и сохранять адаптивность и пытаться понять, как от этого отреагировать. Тут разница, кстати, со всеми предыдущими кризисами, это в масштабе времени, в котором длится неопределенность. То есть все кризисы там, от 98 года, там, ну, пара месяцев, и ты уже все понимаешь. Да? То есть вот были диспропорции, они сдулись, и вот стали там понятны новые тренды. И ты в них уже встраиваешься. Все, ну, примерно. И на это время надо просто там пережить, не влететь, не знаю, там, в кассовый разрыв и сохранить те конкурентные преимущества, которые были, а желательно еще и что-нибудь нарастить в этот момент. Вот ты так и проходил, нам все кризисы, наоборот, помогали. А сейчас же ситуация другая. То есть никаких трендов новых непонятно. Они могут быть совершенно другими. И вот то, что мы там резко сдули диспропорции, и мы теперь все понимаем, мы будем работать по-другому, ну, нет. Наоборот, мы видим, что диспропорции только нарастают. И где рванет, ну, есть некоторое количество гипотез, но, опять же, свою природу кризиса ее невозможно предсказать. Если легко было предсказать, не было бы кризиса.
3: Я разговариваю часто с ребятами-предпринимателями, не вашего там масштаба, а начинающими ребятами, например.
4: Я скромный. Не, вы скромный. Приморский предприниматель.
3: Скромный приморский предприниматель, у которого 1100 магазинов, 900 миллиардов выручки, это просто...
4: Ну, не 1100, 2700 там, да. 2700.
3: Вот буквально 1100 городов, извиняюсь. 1100 городов, да, не магазинов, да. Я не к этому. Смотри, вопрос мой следующий. Я вот общался с...
4: Вот поверьте, с точки зрения как бы никаким... То есть предприниматель, по большому счету, с тысячами городов, работающих в одном городе, не очень сильно отличается.
3: Тем более, смотрите, специально пообщался с разными ребятами, малый и средний бизнес, для того, чтобы понять вообще вот в текущей кризисной ситуации, какие у них самые такие насущные вопросы. И вот такую мысль ключевую, которую я услышал от многих, что для предпринимателя вообще очень важна некая картинка будущего, да, куда он идет. Потому что он строит бизнес, в моменте это, как правило, тяжело, денег это, как правило, не приносят, но есть какая-то чудесная вот эта будущее, где он понимает, вот мы туда придем, и там-то мы как бы и заживем, и там и бизнес расширим, и офис классный будет, и людей много классных будет, и так далее. И, собственно, вот эта картинка, она очень часто греет и мотивирует. То есть ты в моменте можешь как бы сопротивляться и бороться для того, чтобы потом оказаться вот в этом радужном будущем. И сейчас основная как бы проблема, с которой сталкиваются предприниматели, что они не могут себе нарисовать эту картинку, а как бы мотивацию в моменте искать из-за этого тяжело. То есть когда тебе сложно видеть вот это будущее какое-то прекрасное, то мотивация, соответственно, снижается. Не в плане, что ты все равно продолжаешь работать, но тебе как бы сложно находить опору. И вот на вашем опыте прохождения кризисов и понимая, что сейчас затянувшийся кризис, отличающийся немножко от других, как бы как вы мыслите в этот момент? Как вы создаете себе вот это какое-то будущее, на что вы опираетесь?
4: Ну, никак, так же дискомфортно себя чувствую, потому что действительно о будущем, если до этого у нас была какая-то траектория, мы понимали примерно, куда идем, то сейчас непонятно, куда идем. Ну, и понятно, что понимая, что кризис, он еще не случился, а нас он еще только ждет, я в этом уверен, что там в ближайшей перспективе нас ждут существенные экономические потрясения, да, то в этом случае прописывать траекторию и создавать видение, ну, довольно глупая штука. Мне хорошо в том, что я уже все-таки давно предприниматель, и я как бы привык к неопределенности. Для меня нельзя сказать, что это там сильно дискомфортно. Это дискомфортное состояние, но я уже к нему привык. Ну, как бы это ничего страшного, но дискомфорт. И, собственно, предприниматели же во многом как раз те люди, которые могут мириться с неопределенностью и с рисками, которые связаны с этой неопределенностью. Так что тоже тест на настоящего предпринимателя. Если он может это пережить, значит, все будет хорошо. Нет, смотрите, все равно же мы понимаем, что в какой-то перспективе все, наверное, будет хорошо. Для нас там до сих пор актуальный вопрос, насколько там, нынешним условиям наша сеть релевантна. Да? Угу. Она должна быть больше, должна быть меньше, должна как-то перестроиться. Не очень понятны эти тренды. Ну, мы поэтому мы пока там, резких движений не принимаем.
3: Вот разговаривали с Мишей как раз, и вы обсуждали, и там такое слово всплыло, гибкость, да, про то, что вот вы, DNS, как бы гибкая компания. И у меня...
4: Настолько, насколько можно большой компании.
3: У меня как раз про это вопрос, да. Поделитесь, пожалуйста, каким образом вы пытаетесь сохранить эту гибкость, потому что на объеме вашем это, ну, как бы довольно сложно, потому что в целом, как бы для того, чтобы управлять такой компанией, так или иначе, нужна какая-то бюрократия, нужны какие-то процессы, иначе просто это не будет работать. Соответственно, когда вы говорите «мы гибкие», что вы подразумеваете вообще под этим?
4: Ну, во-первых, конечно, не исключено, что это у меня иллюзии, которые только в голове существуют. И понятно, что мы уже, наверное, насоздавали бюрократии, которые работают. Не, ну, это, наверное... Знаете, я завидую малому бизнесу, да, потому что когда ты сам можешь руками большую часть там деятельности, ну, даже не делать, а щупать хотя бы, то ты понятно, что ты гораздо более гибкий, гораздо более адекватный. В этом отношении... Это я все так же пробрасываю к истории про малый и средний бизнес. Понимаете, об реальном бизнесе малый и средний бизнес знает больше, чем я, потому что я сейчас работаю в большой организации, где длинные процессы, где какие-то отрешения, которые ты примешь сегодня, результат будет через год. А в условиях неопределенности их лучше даже вообще не принимать. Да, непонятно, чем заниматься. Ну и я уже в большой компании, я уже как бы не многие моменты не щупаю руками, я их не могу понимать. И поэтому в этом случае имеет значение, наверное, даже те слова, которые идут. То есть это вот говоришь про гибкость, ну ты вот программируешь весь народ, что типа, чуваки, надо быть гибкими, не надо зашориваться. Ну и не надо... Понимаете, как бы не надо вешать дополнительный гирь на ноги, да, то есть не надо влезать в рискованные проекты, не надо брать дополнительный риск там на себя и так далее, не надо брать дополнительных обязательств, сохранять эту гибкость. То есть иметь в голове вариант, что там, ну вот, будет очень плохо, как долго мы выживем. Да, придумать там самый плохой сценарий, который будет, ну типа там оборот упадет на 50%, да, как долго мы продержимся. Ну и так примерно прикидываю, что, ну, вроде там какое-то время живешь, а так как сейчас горизонт планирования, там, в лучшем случае, 3 месяца, 3 месяца проживаешь, ну, окей, да, значит, ничего страшного. Еще 3 месяца, чуть-чуть спокойнее становится жить.
3: Давайте попробуем в практическую плоскость уйти, как раз вот для малого и среднего бизнеса. Сейчас в целом, мне кажется, довольно много сфер, где как раз такие, как бы, выстрелы, да, зеленые свечки появляются. Очень много, например, на ваших любимых маркетплейсах бизнесов разных появляются, там, не знаю, одежда, еще какие-то товары для дома и так далее. В ритейле в целом тоже довольно много новых компаний, довольно много новых брендов появляются. И, соответственно, с одной стороны, это такое вот окно возможностей, да, и ребята-предприниматели начинают бизнес или там, и очень активно масштабируются. С другой стороны, как бы вот то, что вы говорите, например, такой определенный режим кризис-менеджмента сейчас должен быть. И вот смотрите, когда у вас, с одной стороны, есть окно возможностей, вроде бы, да, ты можешь там запускать какую-то продукцию, которая вот ушла, допустим, из страны, а с другой стороны, тебе нужно понимать, что ты находишься в кризисных условиях и там не брать на себя лишней ответственности, не брать кредитных обязательств, допустим, еще что-то. Как бы вы здесь, понятное дело, что сейчас вы другого уровня задачи решаете, но вот как бы вы, оказавшись там, балансировали бы между вот желанием быстро расти и развиваться и между тем, чтобы вот не набрать на себя в кризисной ситуации излишнее количество рисков и обременений?
4: Слушайте, ну, вопрос про баланс, он всегда очень сложный в том плане, что ответ будет в любом случае, как что делать с балансом? Балансировать. Если придумать универсальный ответ, то он, собственно, какой? Если есть опция развиваться, не развиваться, то, конечно, надо развиваться. То для меня, я там люблю развитие, для меня это какой-то смысл в этом. Но не влазить в авантюры. Тут же, понимаете, если вы понимаете, что рынок растет сильно, то вы можете себе позволить там чуть больше риск. Или там еще больше, можно рискнуть, да, там. Хотя я бы, например, в любом случае бы не рекомендовал рисковать всем. Но когда рынок растет, то сама активность, она окупается там как-то будущими прибылями. В ситуации, когда ты понимаешь, что ждут не очень хорошие времена, ты просто тот риск, который ты мог бы принять раньше, ты уже не принимаешь. Вот и все.
3: Угу, понял.
4: Из универсальных ответов. Послышал. Кстати, а есть большие компании, которые, ну, действительно, вы говорите, масштабируются на маркетплейсах, а есть примеры прям хорошего продвижения, мне кажется, что...
3: Внутри маркетплейсов компании?
4: Да, да, да.
3: Слушайте, ну давайте-то надо понять, что мы называем хорошим примером. То есть я просто знаю достаточно много кейсов ребят, которые создали какие-то бренды, допустим, да, и торгуют только внутри маркетплейса. То есть у них нету своего ритейла, нету своей там розницы никакой.
4: Мне просто кажется, что я... Не, это хорошая модель, наверное, да, но я вот тебя сейчас пытаюсь сообразить, и мне кажется, что я знаю много начинаний, но вот прям, чтобы successful story была, то есть, надо будет озадачиться.
3: А давайте немножко про бизнес подетализируем. Значит, я тоже это соцопросы. Значит, я пообщался с ребятами, кто вот либо в ритейле работает, либо производит что-то, и услышал такой вот, собрал воедино, значит, вопрос следующего характера. Смотрю на DNS, и для меня это очень непонятная история. С одной стороны, она внешне ничем не отличается от там, любого другого магазина, казалось бы, при этом бизнес колоссальных масштабов. В чем здесь как бы вот эта вот соль, да? В какой-то неочевидной модели, которую не видят люди со стороны? Или в чем? Почему, как бы, почему это растет, почему это развивается, развивается такими темпами? Почему мы настолько...
4: Ну, мы не развиваем сейчас, потому что...
3: Не, ну сейчас, окей, сейчас как-то эффект низкой базы уже давным-давно пройден, все равно у вас продолжается рост. Тем не менее, со стороны это выглядит как... просто магазины, в которых просто продается техника. Тем не менее, видимо, там есть что-то, что все-таки не совсем так, вот такое вот линейное. Что это?
4: Я думаю, что ничего такого, вот там волшебного нету. И опять же, есть простой ответ, он вам не понравится.
3: Повезло, я знаю.
4: Нет.
3: Не такое? Не настолько просто?
4: Нет, еще проще. Да, что надо просто... последовательно заниматься бизнесом. Там 25 лет мы там, 99% всех заработанных денег инвестируем в развитие бизнеса. Кажется, что на каждом этапе развития были какие-то свои фишки, которые позволяли делать какой-то там следующий шаг. И вот так, опять же, оглядываясь назад, то кажется, что даже не столько... мы что-то такое придумывали, сколько там другие отваливались. Угу. А мы просто, ну, как бы делаем и делаем.
3: Вы много раз говорили про то, что в целом очень большая доля вот этого вот повезло, да, и то, что в целом с того момента, как вы начали, следующие 10 лет там рынок пер, и вы там не просто долю у конкурентов отжирали, а вы забирали новую появившуюся долю, да, и спрос рос, и люди деньги тратить начинали и так далее. Вот в целом, понятное дело, что, наверное, сейчас, если человек будет заходить в подобный бизнес, ну, плюс-минус это как бы...
4: Там, невозможно.
3: Плюс-минус это невозможно, да, либо очень дорого и непонятно зачем. Вот если бы сейчас вы начинали бизнес, и уже с текущим своим опытом вы пытались бы найти для себя там наиболее подходящую модель, наиболее подходящую сферу. На какие бы ключевые вещи вы обращали внимание при выборе?
4: Смотрите, кажется, есть разная философия отношения к предпринимательству. Есть вот... У меня есть ощущение, что многие смотрят на предпринимательство как раз как на... как предприниматель, которому нужно много денег, да, чтобы завести там, секретаршу, офис, все эти атрибуты. Это такой некий атрибут успешности. Да, то есть люди... что предпринимательство — это про бабло. Да. Для меня предпринимательство немножко по-другому. То есть я считаю, что предприниматель, он должен прежде всего быть профессионалом и специалистом в своей области. И на втором этапе ему просто... он более-менее толерантен к риску, и ему, ну, как бы для того, чтобы этим заниматься, ему, своим делом, да, ему никто не нужен. Он может сам это делать. Вот это предприятие, то есть все-таки разбирательство и понимание того, что ты делаешь, того дела, которое ты делаешь, это первичная вещь. И поэтому вопрос из этой позиции, вопрос... типа, чем бы заняться, он просто не актуальный. То есть заниматься своим делом, то, что тебе нравится. Ну, наверное, просто у каждого есть какой-то, ну, какой-то спектр того, что ему нравится, да. И, наверное, ты из этого спектра выбираешь то, что имеет больший фидбэк людей, ну, в виде того, что они тебе готовы заплатить то, что ты делаешь. Потому что если ты делаешь что-то, а это не, как бы никто не ценит, то тебе просто в какой-то момент надоест этим заниматься. И в этом случае ты не... Ну, а если не надоест, то и замечательно.
3: Это будет хобби, будет неприбыльное хобби.
4: Да. И понимаете, вот это вот... А вы, кажется, задаете из позиции, да, типа, где бы можно спроворить больше денег. А я вот в эту вещь, ну, наверное, так тоже бывает, но это как бы не моя история, в этом ничего не понимаю. Я же, понимаете, тоже там розницей я занялся случайно, потому что в какой-то момент я увидел, что это, ну, такая системная деятельность, где можно реализовать там собственные навыки в программировании, в компьютерах, в построении там сложных информационных систем не для кого-то, а для себя. И вот есть дело, на которое, во-первых, имеет отклик, да, люди за него готовы платить, да, оно приносит тебе ресурсы, которые ты тоже можешь реализовывать. Вот, и вот ты этим занимаешься. Если бы я сейчас бы занимался не этим бизнесом, а вот оказался бы сейчас молодым предпринимателем, то я бы, наверное, тоже занимался бы что-то подобное. Да. Кажется, что мы оказались в эпохе, где машины стали умнее людей. Кажется, что это точно изменит мир вокруг нас очень сильно. Так же, как, ну, вот, фактически, понимаете, вот так, если, опять же, с каких-то философских вершин посмотреть на наш бизнес, да, там, в чем, собственно, фишка. Ну, как и во многом другом бизнесе современном, мы оказались на фронтире внедрения информационных технологий в розницу. То есть оно меняет. Ведь на самом деле вот так вот задуматься, что там наш бизнес еще там 30 лет назад был почти невозможен, да. Потому что у нас там сразу же онлайн весь софт, да, у нас там, несмотря на то, что магазины по всей стране, не все работают в единой базе, там много очень решений принимается софтом, а не людьми и так далее. Это просто, в принципе, такой бизнес был бы там нигде в мире в 70-х годах почти невозможен. И вообще такая розничная торговля, типа там сетевая, да, она во многом стала возможна тогда, когда компьютеры стали доступны. А то сейчас такая же ниша, это вот кажется, что умные машины изменят мир так же. И в какие-то отрасли они там перевернут с ног на голову. Если бы я сейчас бы оказался в позиции там стартапа и просто как бы молодого человека, пришедшего в мир, то мне бы, наверное, было бы это дико интересно. Я бы там бы, да, пытался бы разобраться. Там не просто вот, мне интересно добраться там до сути, я бы разбирался сильнее, как работают там нейронные сети, как это работает, как это можно реализовывать. И с помощью этого бы искал бы возможность поменять мир. Угу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В РИО главы Дагестана Федор Щукин подписал указ, согласно которому сотрудники администрации главы и правительства республики будут продолжать выполнять свои обязанности на временной основе. Меры касаются государственных гражданских служащих, которые были назначены предыдущим руководителем региона. Они сохранят свои посты до принятия новых кадровых решений. Жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, на данный момент выплачено 660 миллионов рублей. Об этом сообщил в РИО председателя правительства Магомед Рамазанов. На эти цели из бюджета республики выделено 900 миллионов рублей. Более 16 тысяч человек уже получили прямую финансовую поддержку. Перед началом летних каникул Управление Роспотребнадзора по Дагестану активно проверяет готовность летних оздоровительных учреждений к приему детей. В преддверии летней оздоровительной кампании этого года специалисты ведомства проводят санитарно-эпидемиологическую оценку 352 лагерей. В этом году планируется охватить более 46 тысяч детей в рамках программы. В австралийской лаборатории 5 лет назад пропали пробирки со смертельным хантавирусом. О пропаже стало известно лишь в августе 2023 года, но найти украденное так и не удалось. Напомню, накануне вспышка хантавируса произошла на борту лайнера «Хондиус». Трое погибли, еще 149 потенциально зараженных разлетелись по миру. Семейную ипотеку сравнили с практикой выкупа земли крепостными крестьянами. Блогеры отметили, что условия напоминают реформу 1861 года. Тогда крестьяне должны были внести около 20% стоимости земли сразу, а оставшуюся часть выплачивать государству на протяжении десятилетий под примерно 6% годовых. Схема практически не изменилась за 165 лет. Сыр содержит в составе аминокислоту триптофан, необходимую для выработки серотонина, тем самым положительно влияя на эмоциональный фон. Об этом сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По ее словам, сыр рекомендуется употреблять в умеренных дозах, если нет противопоказаний. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг Горянки».
6: Приветствую, друзья! Звучит рубрика «Голос добра» и я, Аймисея Мирова. Ожидается объявление нового конкурса гранта главы Республики Дагестан. Вот уже несколько лет Центр поддержки гражданских инициатив помогает дагестанцам в грамотном оформлении наших проектных инициатив. О том, какими ресурсами обладает Центр поддержки гражданских инициатив, кому уже оказана помощь и как нужно правильно формировать заявки, с нами поделится руководитель отдела образовательных программ ЦПГИ Арсений Курбанмагомедов. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Амисей.
6: И давайте я с самого начала, Арсений, нашим слушателям расскажу немножко, напомню, что такое гранты. Проще говоря, это когда у вас, уважаемые слушатели, есть идея о том, как изменить, улучшить окружающий мир. Вы записываете эту идею в виде заявки, расписываете ее суть, формируете календарный план, сроки реализации, ожидаемые результаты и направляете экспертам. А те уже, в свою очередь, от имени государства решают, поддержать ваш проект или нет. Верно, Арсений?
7: Абсолютно верно. Представляя государство, представляя частные фонды и представляя где-то даже бизнес. Да.
6: Что сегодня зачастую волнует дагестанцев? С какими заявками к вам приходят?
7: Так, если раньше заявки приходили на самом деле стихийно, то сегодня есть система. Сегодня заявки, как правило, пишут более вдумчиво. Сегодня смотрят на актуальную повестку. Вот, если сегодня год единства народов России, заявки, которые поступают не только на наш грантовый фонд, но и на другие, это заявки, связанные с этим годом, направленные на единство, на культурный диалог. Поэтому в этом направлении чаще всего.
6: Угу. А вот на ваш экспертный взгляд, чего не хватает в этих заявках?
7: В диалоге с конкурсантами мы часто обращаем внимание на то, что это не только наше мнение, это мнение тех экспертов, которые вовлечены в процесс.
6: Это же не вы, это же кто-то со стороны.
7: Да, это эксперты, которые оценивают заявки. Это мы только валидируем заявку, проверяем на соответствие техническим требованиям. Эксперты по определенным критериям, которые установлены положением, 10 критериям, определяют, сколько баллов набирает та или иная заявка. И эксперты отмечают, что сегодня вот, уникальность и ценность тех идей, которые существуют, на самом деле высокая. Но проблемой, которой сталкиваются дагестанские грантозаявители сегодня, это то, как они расписывают саму заявку. Зачастую идея, она не поддерживается только из-за того, хорошая идея, из-за того, что расписывается она слабенько. Вот, мы с этим работаем. Работаем, на самом деле, уже большое время, и маленькими шажками потихонечку уже пытаемся увеличить качество заявок.
6: Сколько времени существует Центр поддержки гражданских инициатив? Какими ресурсами вы обладаете? В чем можете реально помогать грантозаявителям?
7: Угу. Центр поддержки гражданских инициатив, начнем с того, что был образован по запросу от самих некоммерческих организаций, был адресован главе Республики Дагестан, и глава уже решил учредить центр. Центр выполняет две функции. Функцию грантооператора конкурса гранта главы Республики Дагестан и функцию ресурсного центра. И наша структура организована таким образом. Отдел сопровождения проектов и отдел образовательных программ, коего я и руководитель. Вот. Отдел образовательных программ помогает некоммерческим организациям методически, организационно, помогает консультативно тем, что у них возникают вопросы. Да, это связанные с грантовыми конкурсами, связанные с информационным сопровождением, связанные с организационной работой и так далее. Отдел сопровождения проекта, в свою очередь, организует сам конкурс, да, проводит валидацию и сопровождение непосредственно самих проектов.
6: То есть вы – это именно те люди, которые знают четко, как должна быть сформирована заявка, помогаете ее создать и помогаете ее направить.
7: Да, получается, наш отдел, его главная цель – это, как из самого названия, образование образовательных программ, анализа и планирование. Под анализом подразумевается анализ некоммерческого сектора Республики Дагестан. Вот, мы проводим, на самом деле, тоже в этом направлении большую работу по тому, какие организации существуют, какая специфика некоммерческого сектора Республики Дагестан, благотворительности в целом. Пытаемся воздействовать, да, положительным образом, организовать диалог между государством и некоммерческими организациями, между государством и бизнесом. Да, вот вы также являлись участником такого мероприятия. Вот, и мы, специалисты центра, также собраны таким образом, что мы практики, которые также подавали заявки на грантовые конкурсы. Это фонд президентских грантов, грантовый конкурс Росмолодежи, президентского фонда культурных инициатив. И, делясь своим опытом, рассказываем представителям некоммерческих организаций то, как пройти этот путь, как получить финансирование и как и в целом все те организационные вопросы, которые возникают у них.
6: До создания Центра поддержки гражданских инициатив грантозаявители подавали заявки напрямую в различные министерства. Сейчас такой необходимости нет.
7: Да, сегодня, получается, бюджет аккумулирован, и существует единый стандарт, единая платформа, на которую грантозаявители могут податься. Это сделало процесс подачи заявок, во-первых, легче. Да, сегодня существует сайт, сегодня можно отследить по образцу, опять-таки, фонда президентских грантов, как самого главного грантового конкурса страны. Мы можем видеть те проекты, которые были поданы, форму этих проектов. И, во-первых, это легкость подачи, во-вторых, это доступность и прозрачность, да, тех проектов, которые были поддержаны. А центр параллельно, да, ведет работу, связанную с тем, чтобы показать людям, какую работу, неважно, в рамках грантовых средств, вне рамок грантовых средств, ведет некоммерческая организация Республики Дагестан.
6: И если вернуться к вопросу, кто оценивает, вы уже сказали, что эксперты территориально находятся не в Дагестане, они могут быть за пределами
7: абсолютно верно.
6: Республики.
7: Да. Процедура организована таким образом. Координационный совет постановляет экспертный состав, который у нас абсолютно не разглашается. Эксперт никогда, да, организованно работает таким образом, чтобы не был знаком с грантозаявителем, чтобы исключить максимально фактор субъективности оценки. Такая практика существует в нашем фонде, центре. Такая практика существует в других центрах, региональных, и вот мы ее тоже приветствуем.
6: А много ли, Арсений, молодежи среди тех, кто подает заявки, и чем заявки молодых людей отличаются от тех заявок, что подают взрослое поколение?
7: Ну, на самом деле, молодежи. Сегодня много молодежных организаций, на самом деле. Сегодня эти заявки часто бывают направлены также на ту повестку, которая сегодня есть. Заявки поступают по разным направлениям, хочется сказать. Да, вот могу привести в пример те проекты, которые сегодня были. Это вот от Российского союза сельской молодежи проекты, которые направлены на обучение, да, молодежи в районах, в отдаленных территориях. Проекты по беспилотным летательным аппаратам, да, тоже организация «Молодежка» реализовывает. То есть проект на самом деле такого формата, дерзкие. Вот, проекты, которые точечно бьют какую-то определенную проблему и которые чаще, наверное, исходят из запросов и интересов самой молодежи.
6: Вот а вот если вот смотреть в процентном соотношении, молодежь больше подает заявок, нежели старшие люди, или как? Или 50-50?
7: Такой подробный анализ по заявителям в возрастном ключе мы не проводили. Мы разные анализы проводим, но в возрастном пока нет. Но хочется сказать, что все-таки молодого поколения больше. Почему? Потому что это связано с переходом на цифровую платформу. Она стала доступнее, да, она стала удобнее, но чаще для людей уже более старшего возраста сложновато адаптироваться к новым условиям. Некоторым проще также от руки в печатном виде принести. Но мы объясняем, вот так уже вчера вот было проведено мероприятие, мы вышли на новый сайт, это сайт конкурса, сайт информационный Центра поддержки гражданских инициатив. На этом сайте уже полностью мы перевели, да, работу по конкурсным процедурам, и конкретно по запросам от самих организаций, которые вот обратились к нам, да, чтобы обучили, как это работает, мы позвали айтишников, сами представители центра выступили и рассказали о том, как именно организована работа, и ответили на все вопросы, которые были у заявителей тоже.
6: А как, по-вашему, существуют ли какие-то стереотипы, которые мешают сегодня больше создавать заявок, больше инициировать активностей?
7: Самый любимый вопрос. На самом деле, сегодня самая большая проблема грантозаявителей, а вследствие грантополучателей, это то, что люди мыслят по-прежнему стереотипно. У нас почему-то мышление такое, что один раз не выиграл, два раза не выиграл, три раза не выиграл, значит, твой проект не ценен, твой проект вот, не считают важным, актуальным, и сразу начинается злость. Это оправдано, с одной стороны. Для нас каждый проект – это ребенок, да, которого мы вырастили, которому мы заложили какую-то основу, идею, и сложно принять тот факт, что кто-то ее не принял. Но всегда в этот момент я говорю каждому, ни проект не приняли, ни идею, нет, ни идею не приняли, ни идею посчитали неактуальной и неважной, а посчитали и оценили ту форму заявки, которую ты представил. Доработай ее, приведи больше аргументов, укрепи бюджет проекта, распиши более структурно-календарный план, сделай проект устойчивее в глазах эксперта, и тогда он пройдет. Лично я, вот мой опыт, я поделюсь, мой первый проект был на относительно небольшую сумму, 250 тысяч рублей. Я подавал его на грантовый конкурс «Росмолодежь гранты». Первый раз я подал его, проиграл. Мне не дали обратную связь. Второй раз я уже мог обратиться. Там экспертное сообщество, оно нет такого, что конфиденциальности. Вот.
6: Можно обратиться, и тебе дадут обратную связь, да, где, какие упущения, чтобы ты исправил.
7: Да, вот это вот есть. И мне дали обратную связь. Я по-прежнему подал. Опять, я не был готов к той обратной связи, которую мне дали. Я подал четвертый раз, опять-таки не прошел. Пятый раз на форум выехал, тоже не прошел. Шестой раз, это был заочный конкурс, где я уже был уверен, что я должен пройти, тоже не прошел. Я уже думал, так, ну, это уже, наверное, не моя идея, ну, то есть стоит сменить идею. Но я подумал, так, давайте-ка я попробую последний раз подать заявку. И вот седьмой раз я подаю, и на форуме Каспий в 2021 году уже проходит заявка «Школа первой помощи, помоги первым». То есть, к чему я хочу призывать тех, кто слушает сегодня нас, это то, что нужно пройти обратную связь. Вот в программировании есть такой подход итеративный, от слова итерация, повторение. Когда ты пробуешь, получаешь обратную связь, пробуешь, получаешь обратную связь, пробуешь, получаешь обратную связь. И только так можно вот в социальном проектировании добиться успеха.
6: Слушая вас, возникает аналогия немного со спортом. Я думаю, мы спортивная республика Дагестан, и на более спортивном языке восприятие произойдет легче и проще. То есть это та же отработка каких-то приемов. То есть, да, ты красавчик, ты талантливый, но тебе нужно отшлифовать, возможно, технику боя,
7: да,
6: какие-то приемы особенные, и тогда ты выиграешь. Если ты, допустим, проиграл там региональный бой, это же не значит, что ты не будешь снова и снова пытаться,
7: да,
6: ходить на тренировки. Здесь такая же история.
7: Да, абсолютно верно. Это вот, наверное, дисциплина, вот, которая учит, да, вообще, в принципе, социальное проектирование, то, как в спорте, да, ну, если ты придешь первый день в зал и вот на мотивации полностью возьмешь все и вот запытаешься там за один день все группы мышц потренировать, то вероятность того, что ты придешь в следующий день на тренировку, меньше. И так, с каждым разом, меньше, меньше, меньше. Сделай сегодня 10%. И каждый день небольшой процент, он имеет хорошую силу. И когда ты выйдешь на черту, это точка прорыва, да, когда уже каждый последующий проект будет выиграть легче. Вот с тех пор началась серия побед. Вот 6-7 проектов были выиграны. Потом опять проигрыш, потом опять победы. То есть это вот мне напоминает еще другую аналогию, как растет бамбук, да. 5 лет он, его корневая система выстраивается, и вот за неделю он может вырасти там на десятки метров. Да, то есть такая вот история тоже есть.
6: Гость эфира Арсений Курбан-Магомедов, руководитель отдела образовательных программ Центра поддержки гражданских инициатив. Дальше будет не менее полезная информация, не переключайтесь.
8: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
0: Реклама на Диалог ФМ.
9: А вы знаете, наш народ без чая не может.
10: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
11: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
9: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
11: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
12: Фруктовая, ароматная семья кикунье.
13: Люблю соки.
12: соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
13: Лучший сок душистых яблок.
14: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
15: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
16: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
17: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
18: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
19: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
20: Персик слаще из нектаров,
21: абрикос еще вкусней.
22: Винограда и граната
23: всех насыщеннее вкусней.
24: Слива с яблоком вкусней.
25: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
26: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
5: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг Горянки».
6: Хотите сделать мир лучше? Есть идея, но не знаете, как воплотить ее в жизнь? У нас в Дагестане есть место, где вам бесплатно подскажут, с чего начать. Это центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов, который создан при поддержке правительства Республики Дагестан. Центр поддержки гражданских инициатив. В студии работает Аймисея Мирова. И на вопросы отвечает специалист Центра поддержки гражданских инициатив, руководитель отдела образовательных программ Арсений Курбанмагомедов. Арсений, расскажите про те проекты, которые поддержали, и немножко объясните, раскройте, почему, на ваш взгляд, поддержали именно эти проекты.
7: Так, на самом деле сложный вопрос. Всего проектов порядка 95 за все эти конкурсы.
6: Самые яркие из них?
7: У нас проводился конкурс по оценке реализации проектов. Вот тоже, что очень важно. Часто люди заявляются на конкурс, но нужно понимать, что перед подачей заявки на грантовый конкурс мы несем ответственность, потому что средства, они бюджетные. И в конце предстоит отчетность по ходу сопровождения проекта. Наши специалисты всегда подскажут, помогут, как именно сделать, какая документация нужна. Специально для этого есть кураторы за каждым проектом прикрепленные. Вот. И говоря о самых ярких проектах, я на памяти, да, вот есть 5 топ-5, которые выделили. Это вот проект «Лев Актив», который реализуется в Левашинском районе Леваши. Вот, как раз на его реализации мы были в конце апреля, и, честно, очень интересно прошел форум, из себя представляет, вот, к слову, молодежь, да, это реализовала молодежь Левашинского района и благотворительный фонд «Забота», если не ошибаюсь. И в рамках реализации этого проекта цель была такая, чтобы обучили педагогический состав Левашинского района, собрали все школы, да, Левашинского района, и собрали представителей молодежных организаций со всей Республики Дагестан, да, разные там, и провели для них программу по развитию вот именно процесса воспитания подростков, погружения в среду, да, молодежную, школьников и так далее. Вот он действительно запомнился. А также есть проекты, вот, по канатоходству сейчас уже реализован, а вот Центр развития канатоходства. Вот,
6: Камиль Мамаев.
7: Да, вот это тоже такая...
6: Интересная, да, идея, которая поможет сохранить, в принципе, это направление
7: в Республике Дагестан. Вот, поэтому...
6: А еще какие запомнились на поверхности?
7: Так, также... как раз из самого спелого, да, могу сказать, что был на реализации проекта в Табасаранском районе, где также вот самые лучшие, на мой взгляд, те проекты, это те проекты, которые реализуются во взаимодействии муниципалитета и некоммерческих организаций.

0: данных тем актуальных?
1: А ну, на самом деле, те вопросы, которые нам задают, они зависят от актуальной повестки. Да? Если есть грантовый конкурс, уже это становится горячее. Да, вот пора нашего конкурса уже стартовала, когда фонд президентских грантов. Эти вопросы бывают на таком хроническом формате и часто задают, да, по заполнению самой заявки и так далее. Также приходят к нам уже, да, вот с недавнего времени уже относительно молодые организации, которые недавно зарегистрировались, и задают вопросы по организационному развитию. Часто пишут проект, но под проектом не подразумевают, а что дальше? Задают этот вопрос. И вот этот вопрос, что дальше, мы тоже отвечаем. Как именно системно выстроить путь, чтобы вот одна из таких проблем есть, это грантовая игла, я называю, да, в кавычках. Это когда организация живет за счет грантовых средств. Это тоже явление, с которым мы тоже боремся. Одна из наших задач — это выход некоммерческих организаций в социальное предпринимательство. Когда некоммерческая организация может принять не роль иждивенца, а роль... ну и бизнесмена нельзя сказать, но роль самоокупаемости, когда ее услуги уже начинают выходить и финансировать ее цель, ее миссию.
0: То есть вы с самого начала рассказываете о том, что вы — это временная история, вы помогаете на стартапе, да? А далее вы заинтересованы в том, чтобы все-таки некоммерческая организация самостоятельно двигалась в сторону социально ориентированной деятельности.
1: Да, здесь абсолютно согласен. Но хочется сказать, что да, и грантовая составляющая — это большой плюс. Сегодня есть относительно устойчивые организации в Республике Дагестан, которые уже и вышли на социальное предпринимательство, но вместе с тем вот реализуют проекты, связанные с грантами. Это тоже история вполне приемлемая. Вот от чего мы остерегаемся, да, некоммерческая организация, чтобы один проект, одну идею, которая уже реализуется из года в год, да, чтобы
0: не эксплуатировалась,
1: да, за счет грантовых средств, абсолютно верно. Вот, чтобы она развивалась, чтобы приносились новые технологии, вот, и чтобы увеличивалась горизонтально, да, и вертикально по аудитории.
0: То есть мы с самого начала сейчас, рассказывая о деятельности Центра поддержки гражданских инициатив, призываем к тому, что да, прекрасно, ваши идеи мы поддерживаем, но смотрите дальше, смотрите шире, как по вертикали, так и по горизонтали.
1: Абсолютно,
0: правильно, Арсений?
1: Абсолютно верно.
0: А вот вы говорите, есть такие успешные кейсы, когда переходят уже в стадию социально ориентированных бизнесов. Можете назвать?
1: Так, здесь я могу назвать, наверное, более, наверное, таким репрезентативным будет проект, которым лично сам реализовывал, да, с племянниками. Это проект называется «Турнир по сабордингу спасателей Каспия», который мы выиграли в рамках форумной кампании «Росмолодежи гранты». Это выиграл, получается, мой племянник. Ну, вот. И в рамках проекта был организован турнир по сабордингу и система подготовки, программа, по которой вот в Каспийске ребята обучали тому, как плавать, как на сабборде плавать. И в рамках гранта мы закупили сабборды. Проект закончился, сабборды остались. И здесь, соответственно, далее уже пошел путь коммерциализации проекта. То есть нужно отчитаться сначала полностью, а после того, как ты отчитался, твое дело, как ты используешь это оборудование. Это, если это физическое лицо. Он был физическим лицом, не некоммерческой организацией. Вот. И, соответственно, он открыл индивидуального предпринимателя и далее развивал это направление вот на том же пляже. И заработал столько же, сколько выиграл в грантовой сфере. То же самое история применима для некоммерческих организаций. Эта сумма также может идти для обеспечения деятельности самой организации, закупки оборудования, оплаты, вот фонд оплаты труда и так далее. То есть на самом деле НКО сегодня имеет большой круг возможностей, да, и которым только позавидовать можно.
0: Прекрасный пример на самом деле. А вот НКО, активные наши граждане, они где-то в каких-то чатах между собой общаются, или, допустим, у вас же они могут в каком-то чате запросить информацию, или все-таки вы настаиваете на личных консультациях?
1: Ну, сегодня

0: просто формат чата, он скорее, на наш взгляд, изживает себя. Угу. Почему? Потому что вот доступность и качество передачи материала, оно можно поставить под сомнение.
1: И все равно в каждом случае это же какая-то индивидуальная история.
0: Да, то есть актуальность той или иной информации. Сегодня мы решили для себя, что у нас есть один агрегатор всей полезной информации, которую мы используем. Это наши социальные сети. В этих агрегаторах мы располагаем информацию, связанную с конкурсами. То есть мы призываем к тому, чтобы помимо нашего конкурса гранта главы Республики Дагестан существует большой массив других конкурсов. Мы посчитали порядка больше 60 конкурсов.
1: Больше 60 конкурсов.
0: Да.
1: И всю эту информацию можно получить на вот...
0: На нашем телеграм-канале, телеграм и ВК. Да, вот эта информация...
1: Ресурсы Центра поддержки гражданских инициатив.
0: Называется, и вот в Максе тоже появилась вот... В ВК это получается просто Центр поддержки гражданских инициатив. Мы выйдем в Максе. Это вектор социальной трансформации. Да, угу. Вот оно вектор. Вот. И там есть информация и по тем конкурсам, которые существуют, и куда наши грантозаявители могут податься, неважно, это НКО, это физлица и так далее. Здесь же мы агрегируем информацию по некоммерческим организациям, то есть кто-то реализует проекты, выкладываем. И здесь же мы говорим о тех программах, которые лично центр организует. Наша образовательная программа, в которой также вы приняли участие, МСИ, программа 1.0. Тех семинарах, которые мы образуем, организуем. И вот теми мероприятиями, да, которые мы тоже организуем, аналитического формата, вот образовательного и так далее.
1: А где готовят таких универсальных специалистов, как вы? Какое у вас образование? Как вы вообще попали в Центр поддержки гражданских инициатив?
0: Так, ну, здесь, скажем так, что специалистов по социальному проектированию я, ну, вот по сфере образования не был. Мое первое образование высшее — это психология, второе — это экономика, вот.
1: Думаю, и то полезно.
0: Как я уже и говорил, честно говоря, пригождается, да. Вот социальное проектирование пришло тем же самым итеративным путем. Пробовал на все разные грантовые конкурсы, пробовал с разными организациями, пробовал, когда был как физическое лицо от НКО, брал вместе с НКО и предлагал, давайте вместе будем писать. Вот. И вот таким вот образом получал опыт. Как я устроился в центр, это тоже интересная история. Пришел также на консультацию, и в ходе консультации с директором центра уже было подано такое утверждение: ты будешь работать у нас.
1: Готовый специалист.
0: Да, и я так ошарашен был. Я пришел за консультацией по проекту, а ты будешь работать у нас. Я не знал, что это такое, какую работу ведет центр. И вот потихонечку, уже вклиниваясь в работу, у нас на самом деле есть... большой объем работы ведется, да, вы тоже можете увидеть, по образовательным программам, аналитическим, вот, и вклинился, сейчас организуем ее.
1: Ну, помимо поддержки существующих инициатив, много делается для формирования экосистемы развития инициатив в будущем. А можно чуть подробнее об этом?
0: Конечно. Насчет экосистемы. Да, сегодня наша одна из задач центра — это создать такую бесшовность развития. Мы можем разделить некоммерческий сектор, ну, на самом деле, как угодно, да, это и религиозные организации, это и организации, связанные, ну, благотворительные фонды различные, это профсоюзные организации, федерации различных видов спорта, это большой перечень различный, не буду на все заострять внимание, и более их 3200, да, по данным за...
1: Вот, объединений здесь, да, нашей республики.
0: Да, некоммерческих. Вот. И наша задача в этой экосистеме создать такие условия, чтобы организация молодая, она видела путь своего развития не хаотичный, а структурный, последовательный и так далее. Это раз. Чтобы уже та организация, которая уже давно... Да, в некоммерческом секторе, чтобы она приносила свою пользу для этих молодых организаций, и чтобы в целом все некоммерческие организации, вот, которых называют третий сектор экономики, да, НКО, чтобы они взаимодействовали с другими двумя секторами. Это государственный сектор и бизнес-сектор. Потому что только в этом единстве, на самом деле, мы можем видеть результат. Пример тому — это вот те события, которые произошли в чрезвычайной ситуации, да, в республике, как быстро и мобильно сработала некоммерческая организация «Фонд Надежды», и не только «Фонд Надежды», здесь многие различные фонды, «Чистое сердце», «Туба», «Платформа». Да, вот не буду заострять внимание, здесь мы до вечера можем просидеть. Вот. И совместно с бизнесом, совместно с государством, под чутким руководством министерств, которые были, да, отданы. И поэтому на самом деле таких примеров много, и вот взаимодействия мы можем достичь большего.
1: Сейчас мы наблюдаем в Дагестане всплеск волонтерского движения. Люди помогают пострадавшим, то, что наблюдали совсем недавно, помогают заболевшим деткам, в целом помогают всем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. А нет ощущения, что эта помощь приносит пользу даже не столько тем, кто нуждается в помощи, а вот больше тем, кто участвует в этой помощи. И почему спрашиваю? Ведь гранты — это тоже это помощь, угу, которая нацелена на перемены в лучшую сторону.
0: Абсолютно здесь с вами согласен, Аймисей. Мы в свое время также на базе студенческой среды организовали центр, офис по социальному проектированию. Его название было «Культура проектирования». И здесь хочется отметить двух ребят, которые также стали продолжателем моего первого проекта «Помоги первым». Это Джан Мирзаев и Жавриат, и Джан Мирза, вот, если они тоже будут слушать, обратим внимание. Ребята, я наблюдал, как прошли путь от волонтера, да, и работая в этой системе первой помощи, они стали уже более направленно идти. Они выбрали для себя первую помощь, медицину, и сегодня... Вот оба работают на базе Дагестанской региональной организации Красного Креста, вот, и вот системно ведут работу и стали возглавлять уже направление в ней. Да, проект в любом случае. У нас в социальном проектировании есть две категории целевой аудитории: это благодетели и благополучатели. Да, вот вторичная целевая аудитория называется благодетели. И я все время настаивал на том, что благодетели — это первичная целевая аудитория, потому что только создавая благо, в первую очередь ты приносишь благо себе через опыт, через взаимодействие с различными партнерами. Вот что хочется отметить, лично благодаря тем проектам, которые мы реализовывали, мы уже взаимодействовали с различными министерствами по делам молодежи, сельхоз, Минобор, Минкульт. И это все доступно, да, благодаря тем проектам, которые реализуются. Это может привести к тому, что уже те ребята также организуют свои некоммерческие организации, и вот чтобы формировалась такая вот бесшовность.
1: Людей побуждает помогать объединяться сочетание личного переживания и чувства общей ответственности. Чаще всего мотивацией становится не абстрактная идея, а конкретная проблема, которую человек видит рядом с собой и считает невозможным игнорировать. Арсений, благодарю вас за откровенную беседу, я считаю, за массу лайфхаков.
0: Да, на самом деле, вот, и что касается лайфхаков, здесь можете также обращаться к нашим источникам, нашему телеграм-каналу, да, нашим ресурсам, которые мы используем, там как раз...
1: Если, более расширенная, да, информация есть.
0: А если уже в таком формате, когда у вас есть конкретный вопрос, у нас действуют индивидуальные консультации, где каждый представитель, неважно, это некоммерческая организация, физлицо, представитель ГБУ, бизнеса и так далее, может обратиться к нам, и мы поможем, подскажем, как это делается.
1: Напоминаю, что гостем рубрики «Голос добра» сегодня стал Арсений Курбанмагомедов, руководитель отдела образовательных программ Центра поддержки гражданских инициатив. Позвали мы его не случайно. Уже скоро, 15 мая, стартует прием заявок на участие в конкурсе грантов главы Республики Дагестан 2026. Конкурс ориентирован на решение важных социальных задач и поддержку проектов, реализуемых на территории нашей республики. Благодарю слушателей за внимание. В студии работала Аймисей Амирова, и до новых эфиров.
0: Спасибо.
2: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
20: Если вы совершили сделку по купле-продаже недвижимого имущества и стоимость превышала 5 миллионов рублей, вы автоматически попадаете под контроль Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы. Дело в том, что все сделки регистрируются в Росреестре. И автоматически о сделках свыше 5 миллионов рублей стоимостью кадастровой, даже не той, которая у вас указана в договоре купли-продажи, а кадастровой стоимости, передается в Росфинмониторинг и в налоговую. Росфинмониторинг, даже если не найдет никаких противоречий, все равно отдает эту информацию в налоговую, чтобы именно налоговая служба разбиралась с тем, а откуда у покупателя такие деньги. Давайте разбираться более подробно. Государство интересует всего лишь две вещи. Первое – это уплачены ли налоги как покупателям, так и продавцом. И вторая – нет ли здесь финансирования терроризма? Вот так все серьезно. Дело в том, что Росфинмониторинг пролоббировал закон о противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем, и финансирования терроризма. Именно под эту гребенку сейчас проверяются все сделки с недвижимостью кадастровой стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Почему кадастровые? Да надо еще поискать тех людей, которые будут продавать ниже кадастра. Это автоматически привлекает внимание налоговой и Росфинмониторинга. А почему ниже кадастровой стоимости стоит цена? С такими сделками, скорее всего, не получится ничего. Их заблокируют и не дадут зарегистрировать. И попросят продавца не просто пояснить, а обосновать такое понижение цены. Но об этом мы поговорим чуть дальше. Итак, если Росфинмониторинг не видит проблем в возникновении денег, а он отслеживает маршрут, откуда деньги пришли, он отслеживает, уплачены ли с этих денег покупателям налоги в предыдущие периоды, откуда вообще эти деньги взялись, как они появились у покупателя. Если он там ничего такого не нашел криминального, то это передается в налоговую. Все равно. И налоговая уже более серьезно смотрит на покупателя. Если же Росфинмониторинг нашел какие-то неточности или не понял, как эти деньги появились у покупателя, он передает эти материалы прямиком в АБЭП. Сейчас это Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, УЭП и ПК. Там есть замечательная статья, с которой все начинается. Это статья 198 Уголовного кодекса, по которой, если физическое лицо или индивидуальный предприниматель не уплатил налогов и сборов за 3 года на сумму более 2 миллионов 750 тысяч рублей, возбуждается уголовное дело. То есть до 2 миллионов 750 тысяч – это всего лишь штраф. Это важно знать и помнить. Также обращаю ваше внимание, что с этого года действует пятиступенчатая прогрессивная шкала на доходы физических лиц. До 2 миллионов 400 тысяч – 13%. От 2 миллионов 400 тысяч до 5 миллионов – 15%. От 5 миллионов до 20 миллионов – 18%. От 20 миллионов до 50 миллионов – 20%. И свыше 50 миллионов, и такие тоже есть среди нас граждане, 22% налога. И даже если вы хотите схитрить, и 4 миллиона рублей оплачиваете по банковским реквизитам, безналичным расчетам, а 2 миллиона наличными через ячейку или нотариуса, все равно это свыше 5 миллионов, и такая сделка будет контролироваться Росфинмониторингом и налоговой. И эти уловки бесполезны. Росфинмониторинг постоянно выпускает критерии сомнительных сделок. Это те, которые могут скрывать под собой, например, легализацию денежных средств, добытых преступным путем, обналичивание мат-капитала и так далее. И эти критерии постоянно меняются. Именно поэтому Росфинмониторинг обязал нотариусов и риэлторов делиться информацией обо всех подозрительных сделках. То есть первично подозрительную сделку должен заметить нотариус или риэлтор. Правда, ради надо оговориться, что риэлторы практически вообще никогда не сообщают, пока, по крайней мере, о странных покупателях или продавцах. Нотариусы потихонечку стали отказывать таким странным покупателям или продавцам и просто не участвуют в этих сделках. Но пока, слава богу, тоже никому ничего не сообщают. Но норма закона есть, и она точно будет работать. На что, по мнению Росфинмониторинга, должен обращать внимание нотариус или риэлтор? Чрезмерная скрытность покупателей или продавцов, о проживающих в квартире людях, об условиях купли-продажи и других существенных условиях сделки. Отказ отвечать на вопросы об источнике денег или выбранном формате сделки. Стороны интересуются, планирует ли риэлтор или нотариус передавать куда-либо полученные персональные данные. Запрос на упрощенную или ускоренную процедуру купли-продажи без объяснения причин. Особенно, если продавец или покупатель настаивает на оплате наличными. Это прям красная тряпка. Решения по сделке могут меняться на последнем этапе. Особенно, если это касается формы расчетов или необходимости участия нотариуса. Нотариусу не хотят сообщать, кто будет будущим собственником, или сообщать иную важную информацию о сделке, которую, безусловно, он запросил. Ну и, наконец, серийный собственник. Это когда у человека три и более объекта недвижимости, а он все еще покупает или продает. Это что касается поведения клиентов. Также есть рекомендации по проведению расчетов, на что нужно обращать внимание. У покупателя много наличных, что не соответствует его видимому социально-экономическому статусу. Например, квартиру в центре города большого покупает студент. Да, всегда можно сказать, что это папины, мамины, но это надо не сказать, а обосновать соответствующими документами. Например, справкой 2 НДФЛ с места работы папы. В противном случае будут проблемы. Деньги поступают из-за рубежа. Это вообще отдельная тема. Какие бы они ни были честные, нечестные, в сегодняшней реалии все поступления из-за рубежа под лупой проверяются Росфинмониторингом. Их источник – страна, что важно, дружественная, недружественная. Как минимум их заблокируют, заморозят на некоторое время. Как максимум заморозят и изымут. Вы их больше никогда не увидите. Стороны сделки затягивают с выбором способа оплаты или меняют в последний момент таковой и необычные методы расчета. Например, ценные бумаги, вексели, какое-то имущество в залог. Ну, биткоин, я об этом молчу. Мы помним еще времена, когда на сайтах писали риэлторских компаний, что мы принимаем оплату биткоина. Сейчас это уже кажется какой-то сказкой. Но так было. Ну и, наконец, третье, на что обращает внимание Росфинмониторинг нотариусов и риэлторов, это условия самой сделки купли-продажи. Цена недвижимости ниже или выше рыночной в 2 и более раза. Здесь все понятно. Это понижение или повышение нужно обосновывать. По сложившейся практике Росфинмониторинг и налоговая принимают только одно обоснование – заключение оценщика. Именно так. Недвижимость продали несколько раз за короткое время, последовательно снижая или повышая цену. Что такое короткое время с точки зрения Росфинмониторинга? В течение 1 года. Это фактор риска. Такие квартиры, такие объекты недвижимости лучше не покупать. Если их за год уже 2 раза перепродали, у вас могут возникнуть проблемы. Сделка между аффилированными лицами, родственниками, коллегами, сослуживцами. Между этими же участниками уже несколько раз заключались сделки ранее. То есть группа лиц, которая преследует цель, как минимум, минимизацию налогового бремени, что у нас тоже наказывается. И последнее. Происходит обмен недвижимости при минимальных ценах. Мена, так называемая. Это тоже вызывает очень большие подозрения со стороны контрольно-надзорных органов. Список ситуаций, который вызывает интерес у Росфинмониторинга и ФНС, постоянно растет. Например, раньше можно было продавать очень маленькую долю в квартире. Теперь эту долю ограничили. Меньше 6 квадратных метров продавать нельзя. И вообще ко всем сделкам с долями, то есть никогда полностью продается объект недвижимости, а по долям, в Росреестре повышенное внимание. Имейте это в виду. Все это делается для того, чтобы бороться с мошенниками, которые обманывают, которые пытаются таким образом отмыть деньги и так далее и тому подобное. Да, страдают граждане. Даже у этой ситуации, которую я вам сегодня рассказываю, есть вполне легальные, законные способы решения. Например, вы берете деньги взаймы по договору займа у какого-то хорошего товарища или родственника, у кого есть подтвержденный доход на эту сумму. Официально подтвержденный доход. Как вариант. Вполне достаточно будет налоговой на первый раз. Чуть-чуть подробнее, что подразумевает налоговая, когда происходит та или иная сделка, чтобы вы понимали, к чему нужно готовиться. Итак, у продавца несколько квартир. Это может вызвать подозрение в незаконной предпринимательской деятельности. Перепродажа имущества – популярный тип инвестиций, и не все занимаются им по правилам. То есть не все платят налоги. Частые сделки с одним объектом недвижимости. Это может указывать на уход от налогов или попытку скрыть настоящего собственника. Будьте очень внимательны. Еще сделка между родственниками и партнерами, что вполне и очень даже часто встречается. Это может означать, что сделку используют для получения налоговых льгот, налоговых вычетов или обналичивания мат капитала. Ну и совсем плохая история – это сделка с нерезидентом. Может вызвать подозрение сразу по нескольким пунктам. Нарушение валютного контроля, отмывание денег и уход от налогов. При этом нужно понимать, что все наши контрольно-надзорные органы, включая Росфинмониторинг и ФНС, не контролируют накопление граждан. Ни в коем случае. Они в очень конкретных, оговоренных в законе случаях могут спросить, а откуда деньги, ЗИН? То есть потребовать пояснения, что деньги, на которые приобретены те или иные объекты недвижимости, легальные и с них легальные. Что это значит? Первое. Они официально, законно заработаны или получены, и с них уплачены все налоги. Как минимум НДФЛ. Не более того. Что же они контролируют? ФНС контролирует оплату налогов и легальность происхождения денег. В этом ей помогает Росфинмониторинг, который отслеживает, а откуда эти деньги к вам пришли и куда они ушли. Не забывайте, что вы в ответе за то, куда вы посылаете деньги. И если по сделке купли-продажи вам указали счет нерезидента в другой стране, скорее всего, у вас будут проблемы. Именно так. Вот ровно для того, чтобы сделка прошла без сучка, без задоринки, чтобы у вас потом лишних проблем не было и не заблокировали эти деньги, лучше всего обращаться не к риэлторам, которые должны подобрать квартиру, не более того, а к адвокатам, которые должны проверить квартиру, насколько она легальна, и сопроводить сделку купли-продажи квартиры, подобрав тот способ, который удобен для вас и второй стороны, и не вызовет, что важно, вопросов у контрольно-надзорных органов. Именно эта связка, риэлтор, который подбирает для вас объект, и адвокат, который сопровождает и готовит сделку купли-продажи, сейчас наиболее безопасна. Еще раз, граждане не обязаны декларировать свои накопления, но обязаны отчитываться о доходах. Именно так. Чтобы налоговая вами заинтересовалась, достаточно ей найти скрытые доходы. Что такое скрытые доходы? Те, которые не задекларированы. Все. Все остальное – это уже ваша головная боль. Как доказать, что это не скрытые доходы, а, например, ошибка бухгалтера, который не внес их. Или что это ваши легально заработанные деньги, но пока не уплачен по какой-то причине с них налог. И для этого тоже, к сожалению, на данном этапе уже нужен адвокат. Сами вряд ли справитесь. Ну а в качестве некоторых лайфхаков о том, откуда у вас эти деньги, могу посоветовать документы из ломбарда, документы о наследстве, договоры займа. Но с этим тоже надо быть очень и очень аккуратным. Если же вы попали в такую ситуацию, что у вас налоговая задает вопросы, или еще хуже, Росфинмониторинг заблокировал платеж, для начала вам необходимо понять, что происходит. обратиться в ту службу, от которой пришли проблемы. После этого обратиться к адвокату и вместе с ним уже спокойно эту ситуацию разруливать, собирая необходимые документы, чтобы ответить на все вопросы контрольно-надзорных органов. Ну, а если этих документов нет, то тем более к адвокату, чтобы понять, как избежать уголовной ответственности. Если нет документов, которые подтверждают легальность происхождения денежных средств, здесь уже дело пахнет уголовным делом. Особенно, если это большие суммы. 10, 20, 30 миллионов. Ну, в Москве нормальные квартиры так и стоят. В Сочи еще дороже. Итак, что важно для себя уяснить? Росфинмониторинг проверяет покупателей недвижимости по части того, не отмывают ли они деньги. ФНС проверяет продавцов на предмет того, платят ли они налоги по сделкам и не занижают ли стоимость жилья. Автоматически проверку проходят все сделки с недвижимостью на сумму более 5 миллионов рублей. Есть перечень признаков сомнительности сделок, которым должны руководствоваться риэлторы и нотариусы. Они касаются в том числе поведения клиентов. Если же вы можете подтвердить свои доходы, не занижаете и не завышаете цену недвижимости сильно, в два раза, например, а если это делаете, то у вас есть соответствующее заключение оценщика, а не вам так кажется, то проблем возникнуть не должно. А теперь поговорим о том, как правильно декларировать доходы от продажи недвижимости. Когда человек продает квартиру, находящуюся в собственности менее 5 лет, в следующем календарном году он подаст декларацию 3 НДФЛ и заплатит налог с продажи. Как считается этот налог? Он считается с разницы приобретения квартиры и продажи. То есть, если вы приобрели квартиру за 5 миллионов, продали за 10 миллионов, у вас получилась сумма в 5 миллионов. Это и есть ваш доход. Именно с 5 миллионов вы будете платить 15%. Важно, если налоговая посчитает, что вы занизили цену, то легко может вам выписать штраф в 20% от неуплаченного налога, а не от суммы занижения. Статья 122 Налогового кодекса Российской Федерации. Какие можно сделать выводы по ситуации на сегодняшний день? ФНС не контролит все сделки подряд. Нет на это ни аппаратной возможности, ни, что важно, законодательного разрешения. Контролятся сделки свыше 5 миллионов рублей. Регулярные платежи на карту вам, особенно раз в месяц, одними и теми же суммами, могут вызвать подозрение в том, что вы занимаетесь нелегальной предпринимательской деятельностью. То есть, сдачу в аренду банально. И получаете за это деньги от каких-то физических лиц, юридических или ИПшников. Дробите такие платежи. Особенно опасайтесь разрывов НДС. Всегда знайте всех своих контрагентов, чтобы хотя бы с ними у вас все было четко. Будьте внимательны.
3: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Счетная палата Дагестана выявила серьезные финансовые нарушения в муниципальных образованиях. Так, в прошлом году 26 муниципалитетов превысили нормативы численности служащих, что привело к переплате из бюджета 294 миллионов рублей за лишних сотрудников. В 5 муниципалитетах также было превышено финансирование на содержание органов местного самоуправления на 42 миллиона рублей. В парке имени Сулеймана Стальского открыт памятник дагестанскому композитору Наби Дагирову. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов подчеркнул, что Дагиров, прошедший Великую Отечественную войну, посвятил свою жизнь воспеванию любви к родной земле и культурному наследию своего народа. Попыток нарушить празднование Дня Победы не было зафиксировано, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в некоторых регионах были введены дополнительные меры безопасности. В частности, в нескольких областях были отменены салюты и массовые мероприятия. Глава Комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов рассказал о распространенных мошеннических схемах и мифах вокруг капремонта. Он отметил, что предложение убрать оплату капремонта из квитанции являются мошенничеством. Обязанность платить закреплена в жилищном кодексе и привязана к квартире. Полностью освобождены от взносов пенсионеры старше 80 лет, герои России и Советского Союза, а также владельцы нового жилья на первые годы. В Италии зафиксирован первый случай зависимости от искусственного интеллекта. Об этом сообщили в госслужбе по оказанию помощи лицам с зависимостью. Отмечается, что зависимость была выявлена у девушки примерно 20 лет. Она постоянно общалась с ИИ, и в результате нейросеть научилась ее понимать. В процессе общения девушка начала чувствовать себя в безопасности и стала считать искусственный интеллект своим другом, что привело ее к изоляции от окружающих. Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Бобровский вошли в топ лучших свободных агентов НХЛ. Три россиянина вошли в число 20 сильнейших игроков, у которых этим летом заканчиваются контракты с клубами. Так, Бобровский занял в этом списке 5-е место, Малкин – 6-е, Овечкин – 20-е. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчий чолк улонив холив, герой умирает в седле. Бахерчий чолк улонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Николай Прокофьевич Жердев, советский военный летчик, герой Советского Союза. Родился 5 мая 1911 года на руднике Рученкова в Юзовке. Окончил Мариупольский механико-металлургический техникум. Работал механиком-конструктором на заводе «Азовсталь». Учился в аэроклубе. В РКК с 1931 года. Окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. Член ВКББ с 1939 года. После окончания школы в 1936 году служил младшим летчиком 56-й истребительной авиационной эскадрильи. В 1938 году командир звена 57-й истребительной авиационной эскадрильи 142-й истребительной авиационной бригады, дислоцировавшейся в Бобруйске. Участвовал в национально-революционной войне испанского народа с марта 1938 года. Дважды на этой войне было зафиксировано использование воздушного тарана. Советские летчики-добровольцы Степанов и Жердев применили этот прием во время гражданской войны в Испании. В частности, Жердев 13 июля 1938 года в воздушном бою на истребителе И-16 таранил вражеский бомбардировщик. Участник боев на реке Халхин-Гол в 1939 году. Командир эскадрильи 70-го истребительного авиационного полка капитан Жердев совершил 105 боевых вылетов, 14 штурмовых ударов по скоплениям живой силы противника, в 46 воздушных боях сбил лично 14 японских самолетов и еще 42 самолета в составе звена. 17 ноября 1939 года Николаю Жердеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Фактически он был первым представителем Донбасса, удостоенным этого звания. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Штурман 821-го истребительного авиационного полка майор Жердев погиб в воздушном бою 15 ноября 1942 года. Похоронен в селе Батаюрт Хасавюртовского района.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы владелец онлайн-школы и нанимаете преподавателей как самозанятых. В итоге делите выручки между разными ИП-шками, чтобы избежать НДС, и платите этим самозанятым за работу, ну, как вознаграждение. Осторожно, налоговая пристально смотрит на этот сектор. Типичная схема. Есть ООшка, допустим, которая обучает, находится на упрощенности именно налогообложения, которая продает курсы. Чтобы не выйти за лимит по упрощенке и не платить в итоге повышенный НДС, владельцы регистрируют еще несколько ИП-шек на жену, на друга и так далее. Часть платежей за курсы идет прямо на их счета, вроде как партнеры. А преподаватели вообще не оформляют в штат и делают каждого самозанятым. Ну, там на секундочку 4 либо 6% вместо 30% страховых взносов. На бумаге все выглядит красиво, но налоговая видит вообще иную картину. Смотрите, это является дроблением выручки. Банк замечает массовые однотипные платежи от физлиц на счета нескольких ИП-шек, и для ФНС эта информация в итоге является признаком единой продажи курсов, просто раздробленная ради сохранение лимита. Что касается самозанятых вместо сотрудников, ну, прежде всего, преподаватели, конечно, работают по графику школы. Они используют ее методики, значит, фактически это сотрудники, то есть у них есть признак того, что они являются штатными работниками. ФНС может переквалифицировать их в наемный персонал и, конечно, до начисления НДФЛ и страховых взносов. И было уже куча случаев, когда онлайн-школы просто насчитали им миллионы налогов за дробление между ИП и этот вот серый фонд оплата труда. Онлайн-школы сейчас на самом деле под особым прицелом. Если инспекторы докажут фиктивное дробление выручки и прятание сотрудников под самозанятых, то ждите, во-первых, проверки, то есть сдача декларации на секундочку, вот март-апрель, и потом ждите в течение 90 дней как минимум камеральной проверки. А там может быть что? И начисления, и пени, и штрафы, ну и, конечно же, потеря в тех льготах, которые вы применяете. На что я ваше внимание обращаю? Научитесь смотреть на доказательства самостоятельности. Если вы работаете с самозанятыми, пускай у них, у каждого свой какой-то будет график, если вы все-таки как самозанятыми с ними работаете. Они пускай сами ищут своих клиентов, они зависят полностью от вашей школы. То есть у них должны быть еще и другие заказчики, кроме вас. Избегайте формального дробления, потому что деление выручки между несколькими ИП-шками для обхода лимита по упрощенке и выхода от НДС, оно заметно сразу, и лучше выбирать сразу прозрачную модель. И подумайте все-таки о риск-менеджменте. То есть легче, проще, поверьте, дешевле доплатить налоги сейчас, чем в один момент однажды получить проверку, нервотрепку, до начисления, ну, там уже вы знаете, о чем речь можно вести.
0: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Цитаты. Высказывания. Мысли вслух.
4: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
5: Ну, надо сказать, что с возрастом у человека меняется психология, и у него возникают новые трудности, и поэтому к нему надо подходить другим способом. Значит, с возрастом у нас меняются базовые ценности. И тогда то, что наша психика не считает важным, мы перестаем запоминать. Это очень существенно, когда человек попадает в ситуацию стресса. Ну, есть важные предприятия, где стараются подготовить, и стоят разные тренажеры, и всех на скорость реакции проверили. А теперь пришла действительно авария. И что вы думаете? Спасают те, кто медленнее всего там действовал. Почему? Потому что в реальной аварии важно не куда человек бегает и как быстро, а какими ценностями он пользуется. Так вот, в аварийной ситуации у человека просыпаются базовые ценности. Как спасти? Как упредить? И поэтому, вот если человек знает, что он тренируется в обычной ситуации, то это никак не скажется на его поведении в экстриме, а скажется его порядочность, его нравственность, совсем другие ценности. Люди молодые и люди зрелые по-разному переносят разные нагрузки. У молодых есть проблема включиться в свое молодежное окружение, попасть в этот коллектив. А это значит быть как все, одеваться как все, вести себя как все. Но, к сожалению, здесь они не знают меры. А мера зачем нужна, спрашивается. А дело в том, что они же живут, где есть и другие люди, другого возраста. А теперь я обращаюсь к людям старшего возраста. Поскольку все заболевания связаны с нервными перегрузками, то вам надо научиться смотреть на то, что вам не нравится, как-то иначе. И для этого есть три стратегии. Первая называется исследовательская. Вот вы на Марсе, там все по-другому. Очень интересно, как же это они так достигают. Вторая стратегия историческая. Куда ни посмотри, вглубь веков всегда старикам не нравилось что-то в молодежи. А раз это всегда было, ну что ж я буду теперь это переживать? И тысячу лет назад все так же было. И третье. Мне нельзя с ними ссориться по такому неважному вопросу, потому что может прийти время, когда будет жизненно важный вопрос, а они к тому времени меня уже слушать не будут.
4: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
3: Мысли вслух.
6: Телефон звонит упрямо, вопреки лихой судьбе. Это мама, мама, мама прорывается к тебе. Ты лежишь, раскинув руки, словно белые крыла. Не страшась смертельной муки, встал ты на пути у зла. А звонки не умолкают, как отчаяние в душе. Мама, мамочка родная, не ответит он уже. Твой сынок, сержант отважный, сделал в жизни главный шаг. На пути у псов продажных встал, от страха не дрожа. Замер он в молчании строгом, но не сдался, не исчез. Преградив врагу дорогу,

0: иногда прям реально бывает. Но это надо прям так очень сильно устать, чтобы ты, приходя в ночную смену, сказал, я не могу сегодня работать, я устал.
1: Сколько зарабатывают авиадиспетчеры?
0: Нормальная заработная плата, при которой можно спокойно, хорошо жить, удовлетворять какие-то свои потребности, скажем вот так.
1: Если не авиадиспетчером, то кем бы ты стал?
0: Наверное, свою детскую мечту бы все равно выполнил. Наверное, бы стал пилотом, может быть, там, как на каком-то любительском уровне.
1: О чем мечтают все авиадиспетчеры?
0: Об отпуске.
2: В эфире рубрика «Каждый решает сам». Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Магия числа 1440. Представьте следующую ситуацию. Вы получаете предложение поменяться местами с 90-летним миллиардером. Вам 25 лет. Старик получает ваше тело и деньги, а вы, соответственно, его. Согласились бы вы на такой обмен? Не думаю. К чему это богатство, когда жизнь старика подходит к концу? Будь у него хоть триллион долларов, он все равно не смог бы купить себе больше времени. То есть вы только

0: что признали, что ваше время бесценно, его нельзя купить даже за все деньги мира. Но тогда почему вы позволяете себе тратить его впустую? Почему относитесь к нему так, будто время бесконечно? Как правильно распоряжаться своим самым ценным ресурсом? Кевин Круз предлагает интересный подход. Он вспоминает, как коллеги то и дело отвлекали его от работы всякими вопросами. Кевин постоянно прерывался, нервничал и не мог сосредоточиться. Поэтому он решил напечатать на большом листе бумаги жирное число 1440 и повесить его на дверь своего кабинета. Все, больше никаких слов, никаких объяснений. На самом деле 1440 — это количество минут в сутках. Автор говорит, что такое напоминание помогало ему сосредоточиться на самых важных задачах. Коллеги с подозрением спрашивали о мистической цифре, что она значит. Кевин объяснял, что таким образом он напоминает себе о ценности времени и о том, как важно правильно инвестировать каждую минуту дня. Вскоре продолжительность минутных встреч с коллегами заметно сократилась. Многие вопросы решались сами собой, без участия Кевина. Можно подумать, что такого, отвлекусь всего на 5 минут, но потом еще на 5 и еще. И так каждый день. Отвлечение — воры времени. А мы уже с вами договорились, что время — самый ценный и дефицитный ресурс. Оно уходит безвозвратно. Можно потерять все свои деньги, но потом заработать их снова. Но время. Время невозможно вернуть. Время нельзя потратить и снова заработать. Время нельзя купить, взять взаймы или добыть любыми другими способами. Представьте, что каждый день на ваш жизненный счет зачисляется 1440 долларов. От того, как вы инвестируете эти средства, зависит ваше будущее. Успешные люди относятся ко времени совершенно иначе, чем среднестатистический человек. Они воспринимают его по-другому. Прежде чем взяться за любой проект, обычный человек проводит тщательный анализ на основе получаемой денежной прибыли. Успешные люди об этом тоже, конечно, не забывают, но для них это не первостепенный вопрос. Перед началом любой работы успешный человек сперва оценит, сколько времени он может посвятить этому проекту. Он считает прибыль в расчете на минуту своего времени и выбирает только те проекты, которые имеют наибольшую отдачу. Подумайте о том, сколько внимания вы уделяете деньгам. Трудитесь с утра до ночи, чтобы заработать как можно больше. Ищите способы выгодно инвестировать средства. Беспокойтесь о том, что кто-то может украсть ваше состояние. Наконец, читайте книги из разряда «Как стать миллионером». Вы не сорите деньгами, внимательно следите за своими банковскими картами и не раздаете купюры незнакомцам на улице. Но большинство из нас мало думает о своем времени. Мы позволяем другим людям его красть, либо сами бездумно пускаем время на ветер, забывая о том, что время — самый ценный и невосстановимый ресурс.
1: Личный коуч. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Что будет, если вы не будете платить по кредиту? Мы очень часто прибегаем к кредитованию. Вы получили деньги, платите проценты, у банка все хорошо и у вас все хорошо. Но что делать, если вмешались обстоятельства? Как это часто бывает, непреодолимые силы. И вы не можете больше выплачивать кредит. Перво-наперво нужно понимать, с чем вы столкнетесь. Какие будут последствия. Для того, чтобы очень серьезно подумать, а стоит ли его вообще брать. Самое первое, с чем вы столкнетесь, это с необходимостью общаться со службой взыскания банка и реже с коллекторами. Почему реже? Раньше коллекторы были сплошь и рядом, и методы их работы были, мягко скажем, разные. В последнее время в этом навели порядок. Мало того, как я рекомендовал в своих роликах, всегда, если вы берете кредит, настаивайте на следующей формулировке, что вы запрещаете передавать свои персональные данные третьим лицам. И тогда банк будет вынужден работать с вами напрямую, а не отдаст это коллектор. По закону коллекторы могут определенное количество раз в неделю вам звонить в рабочее время. Это не очень приятно, но к этому нужно быть готовым. И это меньшее из бед. Следующее – это ухудшение вашей кредитной истории. Тот, кто не знает еще, что это такое, может два раза в год бесплатно заказать выписку из БКИ на портале госуслуг. Свыше двух раз это уже будет стоить денег. Бюро кредитных историй в России не так уж много. Нужно сначала будет там же, на портале госуслуг, выяснить, а к какому бюро вы относитесь. На что это влияет? На одобрение кредита. Если вы добросовестно оплачивали кредиты, то вам с большей охотой банки будут одобрять большие суммы для кредита и выдавать. Если же у вас были нарушения, что отражается в кредитной истории, скорее всего, вам вообще не захотят давать кредит. Но опять же, это не самое страшное, что может случиться. Куда страшнее это пени и штрафы, которые начисляет банк за просрочку очередного платежа по погашению кредита. Очень внимательно читайте условия. Очень часто, к сожалению, наши граждане не обращают на это внимания, наивно полагая, что у них хватит на все сил и средств. А вот как раз штрафы и пени могут быть очень и очень существенны. Следующая мера, с которой можно столкнуться, это подача банком в суд для того, чтобы уже получить исполнительный лист и наложить взыскание, а попросту отобрать имущество должника. Я всем рекомендую заключать мировые соглашения, как только банк выходит к вам с претензионным письмом. Объясните банку, что вы заплатите чуть позже, например, или чуть меньшую сумму на больший срок. Банки с охотой идут на это, потому что им проще все-таки получать с вас деньги, чем судиться. А особенно, если у вас нет имущества. Здесь есть следующий нюанс. Если у вас есть поручители, то тогда отвечать по вашим обязательствам начинают они. Поэтому надо 7 раз подумать, а стоит ли быть поручителем, а также 7 раз подумать, а стоит ли подводить этих поручителей. У вас нет имущества, а у них его может быть достаточно. Кроме того, если у вас есть задолженность по обязательным платежам, включая кредиты, более 30 тысяч рублей, вам легко судебный пристав, исполнитель, имеющий на руках исполнительный лист, закроет выезд за границу на полгода. Через полгода он может это продлить. И даже если вы непосредственно в день вылета вдруг все погасите, это не является гарантией того, что вас выпустят. На то, чтобы снять этот арест, иногда уходит до 2 месяца в силу несовершенства нашей системы. При этом существует распространенное заблуждение, что если кредит не обеспечивался залогом, то имущество не тронуто. Это не так. Будет наложен арест на все имущество, которое у вас есть. Ну а если это совместно нажитое имущество в браке, то тогда наполовину такого имущества. Но самое худшее, на мой взгляд, это уголовная ответственность по статье 177 Уголовного кодекса «Злостное уклонение от погашения кредита». От штрафа в 200 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы. На секундочку. А что же такое злостное уклонение? Начинает лихорадочно продавать свое имущество, прячет, подделывает документы, не является и так далее и тому подобное. Если есть непогашенные обязательства перед кредитором в размере более 2 250 тысяч рублей. В 2023 году по этой статье было осуждено в Российской Федерации аж целых 89 человек. Если вы гол как сокол и у вас взять нечего, потихонечку отдавайте свои зарплаты. Ведь если вы официально трудоустроены, то до 50% могут списывать с вашей зарплаты по исполнительному листу судебного пристава исполнителя. Имейте это в виду. Не только вы, но и ваши родственники, близкие, знакомые, да даже прохожие и организации тоже могут вам помочь выйти из этой щекотливой ситуации. Ну а всем тем, кто все-таки попал в эту сложную ситуацию, я советую не скрываться от кредитора, постоянно с ним общаться, причем в письменном виде, предлагая различные варианты, и потихонечку, пусть даже по 3 копейки, но ежемесячно оплачивать. Тогда точно не будет оснований применить к вам статью Уголовного кодекса.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас я расскажу вам об одном способе, благодаря которому вы сможете добиться лучшего отношения к своей работе и к своей дофаминовой системе. Используя этот способ, вы сможете настроить свою дофаминовую систему на дисциплину, на продуктивную работу и на повышенную мотивацию. Как правило, большинству людей не нравится усердно работать. Многие избегают тяжелой работы, но другие люди упорно трудятся, чтобы достичь какой-то конкретной цели. Достижение конечной цели и получение награды за достижение этой цели чаще всего являются основной мотивацией для большинства людей, вне зависимости от того, что это за награда – деньги, социальный статус или любая другая награда. Но из-за того, что дофамин напрямую связан с нашим восприятием времени, упорная работа только лишь ради награды, которую вы планируете получить в будущем, может сделать вашу деятельность намного более сложной и в разы уменьшить вашу продуктивность при выполнении работы в будущем. Сейчас я расскажу вам о некоторых научных данных и о результатах экспериментов. В Стэнфордском университете был проведен эксперимент, в ходе которого дети в детском саду рисовали разные картинки. Они рисовали просто потому, что им нравилось это делать. Исследователи взяли детей, которым нравилось рисовать, и начали давать им разные вознаграждения за их рисунки. Это, как правило, была золотая звезда или какая-то похожая вещь, которую дети считали достаточно интересной и полезной. Но через какое-то время им перестали давать эти награды, и исследователи обнаружили, что без получения награды у детей была намного меньшая склонность к рисованию, чем до проведения эксперимента. И что здесь важно понимать? Это была та работа, которая до получения награды детям нравилось и которую они выбирали самостоятельно. Никто не заставлял их рисовать. Это называется системой внутреннего подкрепления. Когда мы получаем вознаграждение за свою работу, даже если мы вознаграждаем сами себя, мы начинаем получать намного меньше удовлетворения от самой деятельности, благодаря которой мы и получили вознаграждение. Это может показаться нелогичным, но именно так работает наша дофаминовая система. Когда вы получаете пик дофамина от награды за свою работу, это снижает ваш базовый уровень дофамина. И в этом случае когнитивная интерпретация такова, что вы занимались своей работой не потому, что она вам нравилось, а только лишь для того, чтобы получить награду. Это ни в коем случае не означает, что любая награда за работу будет плохой. Но здесь также важно понимать, что дофамин контролирует наше восприятие времени. Восприятие времени — это когда и сколько мы испытываем приятных ощущений от выработки дофамина. Когда мы занимаемся какой-либо деятельностью, будь то учеба, работа, физические упражнения, и делаем это только ради награды, которую мы обещаем дать себе в конце этой деятельности, мы фактически увеличиваем количество времени, в течение которого мы анализируем или воспринимаем этот опыт. И поскольку награда приходит только в конце, наша дофаминовая система не работает так же эффективно во время нашей деятельности, как она работает во время получения вознаграждения. И из-за того, что вознаграждение будет только в конце, со временем мы начинаем испытывать все меньше и меньше удовольствия от нашей конкретной деятельности, пока мы ее выполняем. Это является противоположностью мышлению роста. Моя коллега из Стэнфорда, Кэрол Дуэк, придумала концепцию мышления роста, которая заключается в убеждении человека в том, что его интеллектуальные способности со временем могут развиваться и совершенствоваться, если прилагать для этого достаточные усилия. И это само по себе является конечной целью. И такое мышление приводит человека к невероятным результатам. В ходе многочисленных исследований наблюдалось, что люди, которые настроены на рост и развитие, в конечном итоге добиваются намного лучших результатов, чем люди с фиксированным мышлением. Потому что люди с мышлением роста сосредоточены на самих усилиях. И каждый человек может развивать в себе установку на рост. Нейронные механизмы, отвечающие за установку на рост, могут научить человека получать вознаграждение за его приложенные усилия. Но сделать это достаточно сложно. Вы должны сказать себе: «Тяжелая работа — это хорошо. Эта работа доставляет мне удовольствие». Даже если на самом деле работа кажется для вас достаточно трудной. Через некоторое время вы заметите, что сможете ассоциировать тяжелую работу с высвобождением дофамина. Вы сможете вызвать выброс дофамина во время своей работы. В таком случае вы полностью лишаете себя возможности генерировать максимальный выброс дофамина только во время получения награды, которую вы получите в конце своей работы. Если же вы будете выполнять свою работу исключительно ради того, чтобы в конце получить вознаграждение, вы не только начнете получать меньше удовольствия от своей работы, но также сделаете ее более тяжелой и болезненной, что впоследствии в разы уменьшит вашу продуктивность. Если бы вы могли получить доступ к дофамину во время своей работы, то дофамин, благодаря всем своим свойствам, смог бы увеличить количество энергии в вашем теле, а также положительно повлиял бы на вашу концентрацию путем преобразования дофамина в адреналин. Поэтому самым правильным решением будет не сосредотачиваться только лишь на получении награды за свою работу, а попытаться высвободить дофамин во время своих усилий. Плюс в том, что этой способностью обладает каждый из нас. Поэтому вы можете сказать себе: «Я получаю удовольствие от тяжелой работы. Я знаю, что это может быть больно и неприятно, но я сосредоточен на этом. Я собираюсь начать получать доступ к вознаграждению за мои приложенные усилия. Я могу получать удовольствие от выброса дофамина во время выполнения моей работы. Я делаю это по собственному выбору и занимаюсь этим, потому что мне это нравится». Если вы будете повторять это снова и снова, то через некоторое время вы обнаружите, что это на самом деле начнет работать. Да, это звучит как ложь самому себе, и в некотором смысле так и есть на самом деле. Но это ложь в контексте правды, которая заключается в том, что вы хотите чувствовать себя лучше. Вы хотите, чтобы ваша работа доставляла вам наибольшее удовольствие. Способность получать удовольствие во время усилий, без сомнения, является самым мощным аспектом нашей дофаминовой системы. И самое прекрасное в этом то, что это доступно каждому из нас. Но вам нужно исключить все те вещи, которые могут помешать вам получить выброс дофамина во время своей работы. Не повышайте свой уровень дофамина до того, как вы начнете выполнять свою работу. И не повышайте уровень дофамина сразу после того, как вы закончите свою работу. Научитесь повышать свой дофамин именно во время того, когда вы прилагаете усилия.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Разные мысли.
1: Команда – это немногочисленная группа людей, обладающих необходимым набором компетенций и стремящихся к общей цели, соблюдая установленные правила и процедуры. Команда рождается в упорной работе и совместном стремлении к успеху. Смысл ее существования – результат. Поэтому команды так эффективны. Для создания команды топ-менеджерам нужны четкое понимание базовых элементов команд и готовность последовательно проводить все процедуры, обеспечивающие командную деятельность. 6 элементов, без которых невозможно существование команды. Небольшая численность, взаимодополняющие компетенции, общая миссия, конкретные общие цели, единый подход и коллективная ответственность. Главный ключ к созданию команды – постановка сложной и сплачивающей задачи. Каждый человек испытывает естественное сопротивление перед работой в команде, поэтому команды нужно создавать только для решения тех задач, с которыми не справятся одиночки. В остальных случаях достаточно рабочих групп. Для команд характерно распределенное лидерство, а в высокоэффективных командах мнение коллектива часто оказывается важнее мнения руководителя. Не нужно стараться на старте найти идеальных людей и распределить все роли в команде. Создайте необходимый для успеха набор компетенций. Роли распределятся по ходу работы. Если команда заболела и потеряла драйв, нужно решать только те задачи, которые относятся к эффективности. Заново определить ее миссию, поставить новые конкретные задачи и сроки, уточнить подходы. Остальное наладится в процессе. Чтобы организация в целом была успешна, на ключевых направлениях бизнеса должны действовать настоящие команды.
0: Разные мысли.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. В Махачкале в День Победы состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню у памятника воину-освободителю. В церемонии приняли участие в Рио главы Дагестана Федор Щукин, в Рио председателя правительства региона Магомед Рамазанов, глава Махачкалы Джамбулат Салавов, председатель городского собрания депутатов Хиби Алиев, заместители мэра столицы и официальная делегация, которые почтили память героев, отдавших жизни за родину. Цветы возложили и на аллее героев Советского Союза и России, в числе которых участники специальной военной операции. Завершилось мероприятие торжественным оружейным салютом в исполнении солдат почетного караула. Парад в честь Дня Победы прошел на площади Каспийска. В нем приняли участие парадные расчеты Каспийской флотилии, Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Республике Дагестан, Дивизиона беспилотных систем Росгвардии, Управления Федеральной службы исполнения наказаний, Дагестанской таможни, Юнармии, Колледжа машиностроения и сервиса. Долг России – не допустить оправдания преступления нацистов, заявил Владимир Путин на приеме для высоких гостей в Кремле. Другие заявления российского лидера. Москва никогда не делила грандиозную победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. Любовь к Отечеству является для народов России нравственным ориентиром. Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды о Второй мировой войне. Архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН. Нельзя допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. Кроме того, Путин подчеркнул, что рад отмечать 9 мая в кругу друзей и надежных партнеров. Первая женщина-герой России на спецоперации сидела рядом с Путиным на параде. Медсестра Людмила Балилая под обстрелом ВСУ продолжала выполнять свои обязанности и оказывать помощь раненым военнослужащим. Она своим телом закрыла тяжело раненого, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Женщина сохранила жизнь военнослужащему, но сама с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь. Военные Северной Кореи приняли участие в параде в честь победы в Великой Отечественной войне. Расчет военнослужащих Северной Кореи впервые прошел по брусчатке Красной площади. В прошлом году, когда отмечался 80-летний юбилей Победы, северокорейская делегация присутствовала на трибунах. Представители Северной Кореи сидели в первом ряду в качестве гостей парада. Бойцы Северной Кореи принимали участие в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины и проявили мужество, отвагу и героизм. Временные ограничения на работу мобильного интернета и отправку СМС в Москве сняты. Об этом сообщила Минцифры. Ограничения вводились для обеспечения безопасности в период празднования Дня Победы. Голосовая связь, стационарный домашний интернет и Wi-Fi сети работают без изменений в штатном режиме. Тем не менее, при возникновении прямой угрозы безопасности возможны точечные введения ограничений. В таких случаях операторы связи проинформируют пользователей оперативно и заблаговременно, добавили в министерстве. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Эялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин Эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

Василий Афанасьевич Бовт, гвардии сержант рабочей крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 12 декабря 1916 года в селе Васильевка. До призыва в армию проживал и работал в Барнауле. 23 июня 1943 года был призван на службу Барнаульским районным военным комиссариатом Алтайского края. С марта 44-го на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах, освобождении Украины, Молдавии, Польши и в боях в Германии. Особо отличился с апреля по май 45-го во время Берлинской операции. 19 апреля, когда соседние с его подразделением части отошли и немецкие войска стали выходить к нему в тыл, выбрал наиболее выгодную позицию для своего пулемета и смог отбить три немецких контратаки. В ходе четвертой контратаки Бовт подпустил группу вражеских солдат на расстояние 20 метров от своей позиции и забросал ее гранатами, сумев тем самым удержать рубеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях за Берлин, гвардии сержант Василий Бовт был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Бовт был демобилизован, проживал и работал в Кизляре. Умер 28 октября 1949 года. В 2020 году именем Бовта была названа улица в поселке Ленинкент.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие слышали про 1С, но не все до сих пор понимают, а как 1С работает в реально настоящем бизнесе. Кто-то думает, что 1С это про бухгалтерию, кто-то думает, что 1С это для автоматизации предприятий и заводов, а кто-то вообще считает, что 1С это что-то устаревшее, что давно умерло и даже не думает об этом. Сегодня я покажу на 5 примерах различных бизнесов, от кофейни до производства, как в бизнесе используется 1С, какие задачи решает, для чего оно нужно. Вы сможете решить, где применить 1С конкретно в вашем бизнесе. Начнем с самого простого случая. Небольшая кофейня. И казалось бы, какая 1С в кофейном бизнесе? Бариста варит кофе, наливает кофе в стаканчик, клиент оплачивает картой. И действительно, на первый взгляд кажется, что 1С вообще здесь нет и быть не может. Ну, куча разных систем, где можно картой оплатить. Ну, неужели здесь где-то должна быть 1С? Но на самом деле 1С есть под капотом. По сути, на фронте, непосредственно то, что видит рядовой покупатель кофейни, 1С нет. Но в бэк-офисе 1С есть у бухгалтера. Зачастую в таких бизнесах собственник даже никогда вообще в 1С не заходит. Но на самом деле нужно посчитать расходы материалов, отразить выручку, посчитать зарплату баристы, сдать отчетность. Это все делает бухгалтер в отдельной базе по этому юрлицу, ИПшнику или ОШке в 1С бухгалтерии. Это самый минимальный вариант использования 1С. Один пользователь, одна бухгалтерская база. Ключевая функция – это как раз сформировать и сдать отчеты для налоговой. С этим справляется 1С бухгалтерия. И на самом деле это касается не только кофеен. Любой небольшой бизнес, он может не работать в 1С, непосредственно сам. В этом бизнесе собственник все равно подает документы или отчеты для своего бухгалтера, а бухгалтер по этому бизнесу ведет 1С бухгалтерию, формирует там отчеты и сдает их из именно 1С бухгалтерии. Второй уровень – торговая компания. Представьте, например, ваш бизнес продает светодиодную ленту. У вас ООО, значит, небольшие обороты, 110-180 миллионов рублей, до 20 сотрудников, среди них менеджер по продажам, один бухгалтер. Вы сами занимаетесь бизнесом, покупаете товар, продаете, у вас нет никакого производства, у вас может не быть даже услуг. Вы такая торговая компания небольшая. Здесь уже одной 1С бухгалтерии не обойтись. В программе, помимо бухгалтера, который выставляет счета на оплату или какие-то закрывающие документы, нужно, чтобы работали менеджеры, кладовщик, ну и бухгалтер в том числе. Для этого идеально подходит продукт 1С управления нашей фирмой или сокращенно 1С УНФ. Это такое решение,

вы, например, отгружаете соединенную ленту физическим лицам, то к ней подключается онлайн-касса, и вы сможете принимать также деньги и от физических лиц. Второй блок, который закрывает этот продукт, это все, что связано с продажами. От момента, когда клиент оставил заявку на вашем сайте, заявки могут быть загружены, есть небольшой блок CRM даже в 1С УНФ, и вы от этой заявки, менеджер связывается с клиентом, общается, оформляет заказ, выставляет счет на оплату. Весь этот функционал по выставлению счета, по заведению информации о клиенте, по подготовке договоров, он также ложится на плечи 1С УНФ, и 1С УНФ помогает видеть, какой из менеджеров, по какому клиенту, какие документы выставил, что вообще сейчас продается, что еще в работе находится, что уже из заказов было отгружено и доставлено клиенту. Это все аккумулируется в одном месте. И третий блок. Раз у вас есть продажи, значит, у вас есть и закупки. Все, что связано с закупками, с выбором поставщиков, с отслеживанием цен, у какого поставщика, по какому прайс-листу дешевле закупить, значит, это функционал блока закупок 1С УНФ. Его можно настроить и, соответственно, с поставщиками работать из этого блока. Кстати, даже можно в 1С настроить, что прайс-листы от ваших поставщиков будут автоматически загружаться роботом внутри 1С УНФ по расписанию, и вы в течение торгового вашего рабочего дня будете видеть сразу остатки товаров и их цены не только на своем складе, а еще и на складах поставщиков. Это реально очень удобно. Четвертый блок – это склад. Если у вас нет нормальной системы автоматизации склада, то учет ведется в тетрадках, возникает пересортица, постоянно нет возможности тот или иной товар найти. Компания закупает те товары, которые у нее и так есть на складе, она закупает их еще для того, чтобы поставить по новым заказам. В общем, начинается полный сыр-бор. Чтобы этого сыр-бора не было, пользуйтесь блоком «Склад» в программе 1С УНФ. В нем есть возможность провести инвентаризацию частичную либо полную, подключить туда терминал сбора данных. Соответственно, кладовщик при сборке заказа сможет использовать сканер чистых кодов, чтобы как минимум собрать заказ, как максимум еще контрольно его потом проверить, если заказ, соответственно, собран, все ли там позиции. Программа сможет подсказать, что чего-то, может быть, не хватает или что-то лишнее положено. Благодаря этому количество ситуаций, когда возникает пересортица у вас на складе, оно уменьшается, и склад становится прозрачным в работе. Третий пример бизнеса – это торговая компания, селлер на маркетплейсе, например, который торгует на Wildberries или на Озон. Например, у вас 4000 позиций ассортимента товаров, в сезон до 10 тысяч доходит. Вы такая торговая компания, которая системно работает на маркетплейсах. Для такого бизнеса используется продукт 1С управления торговлей, или сокращенно 1С УТ. Это такой мощный инструмент для торговых компаний, который позволяет организовать процессы торгового учета. Закупки товаров, также автоматизации склада и продажи товаров с интеграцией с маркетплейсами для того, чтобы выгружать из 1С информацию о карточках товаров, фотографиях, описании товаров и всего прочего. Из 1С, благодаря этому продукту, можно централизованно управлять полностью всем вашим ассортиментом, которым вы торгуете на маркетплейсе. Автоматически получается с маркетплейса информацию о том, какие товары проданы, а в обратную сторону с маркетплейса в 1С загружается информация о продажах. То есть вы видите, что было продано, за какой период было продано, в каком количестве. И еще один важный блок, который позволяет решить как раз 1С управление торговлей, это интеграция с системой «Честный знак». В 2026 году все большее количество категорий товаров, на которые расширяется применение маркировки, и внутри 1С управление торговлей уже встроены инструменты для работы с «Честным знаком». Если вы не большая компания, то, скорее всего, тех инструментов, которые там уже зашиты под капотом, вам будет достаточно для работы с ним. Без 1С селлер не знает свою настоящую себестоимость, из-за этого не может юнитку посчитать, занимается ручным обновлением цен, не контролирует свои остатки на ВБ и руками делает сверку поставок. В 1С же это все автоматизировано, и вы можете, используя 1С, выиграть как раз время для того, чтобы заниматься бизнесом, а не вот этой всей рутиной. Четвертый вид бизнеса, в котором неожиданно, но тоже есть 1С, это услуги. Например, клининговая компания. Она не продает никакой товар, она занимается тем, что под заказы клиентов агрегирует какое-то количество клинеров, да, покупает какие-то моющие средства, которые будут использованы на заказах, имеет небольшой склад по расходникам. Но при этом ей важно контролировать вообще, какие заказы выполнил. Например, мог выполнить один 18 заказов, другой 25. Соответственно, разная будет зарплата у одного другого клинера. Может быть, разная сложность у заказов. Какие-то ежедневные заказы на уборку в офисе, какие-то заказы после стройки. Разумеется, сложность одного и другого заказа будет разная. Поэтому и зарплата клинера будет больше или меньше в зависимости от того, какой заказ он сделал. По сути, для таких бизнесов, связанных с услугами, первый контур, такой оперативный, где ведется основной учет, поможет как раз его организовать 1С УНФ, потому что там есть возможность вести заказы клиентов, получать оплаты по счетам, вести начисление зарплаты по клинерам. Те данные, которые рассчитает 1С УНФ по зарплате клинера, должны быть выгружены в 1С зарплату управления персоналом. Это отдельный еще продукт фирмы 1С, который поможет правильно начислить по каждому доходу каждого клиента.

0: налоги, отчитаться по этому в пенсионный фонд, в налоговую. Таким образом, в таких компаниях обычно работает связка из трех программ. 1С УНФ для того, чтобы вести реальный управленческий учет для руководителя компании. 1С зарплата управления персоналом для того, чтобы правильно рассчитать налоги на зарплату большого количества сотрудников, отчитаться в налоговую. 1С бухгалтерия, потому что так или иначе общие отчеты и бухгалтерский баланс по этому бизнесу тоже нужно формировать. И бухгалтер, как в первом нашем примере, будет пользоваться для этого 1С бухгалтерии. 5-й пример бизнеса, где используется 1С, он более сложный, потому что в этом бизнесе есть производство. При этом производство может делиться либо такое небольшое или среднее, или такое среднее-крупное. Для каждого из этих видов двух производств есть свой продукт. Первое решение – это 1С-комплексная автоматизация. Это такой продукт фирмы 1С, где, по сути, есть уже внутри 1С-управление торговли, где внутри есть 1С-бухгалтерия, и даже 1С-зуб, он тоже внутри есть как отдельная подсистема. Это такая одна база, где все в одной базе, это все существует. Я бы порекомендовал этот продукт для тех бизнесов, когда у вас один, может быть, два цеха, когда у вас производится там 150-200 SKU, и у вас простые достаточно спецификации на продукты. Что такое спецификация? Это на входе, это описание такой нормативов, на входе вы используете такие-то материалы или полуфабрикаты, на выходе такую-то продукцию получаете. Ну, например, в случае с бумажными браслетами, на входе это, соответственно, бумага определенных размеров, форматов, краска цветная различных цветов, на выходе у нас, соответственно, готовое изделие браслет. Так вот, задача внутри производства — это посчитать как раз себестоимость этого браслета. А для этого нужно посмотреть, а сколько, собственно, было единиц продукции выпущено, по нормативу, сколько килограмм краски было использовано, соответственно, сколько ушло на это бумаги. И зная стоимость, по которой закупалась бумага, и стоимость, по которой закупалась краска, мы можем посчитать, а сколько у нас себестоимость одной единицы браслета. Вот для того, чтобы вести учет производства такого, нужно иметь как раз продукт 1С-комплексная автоматизация. Несколько иная ситуация, когда у вас производство большое. У вас несколько цехов, у вас большие сложные производственные переделы. Что такое производственный передел? Это когда продукция трансформируется на входе материал, какие-то полуфабрикаты, она трансформируется в либо готовую продукцию, либо в другой полуфабрикат. А этот полуфабрикат идет на следующую операцию, на следующий производственный передел и, соответственно, используется там как полуфабрикат, из которого уже будет сделано или следующий полуфабрикат по цепочке, или уже готовая продукция. Таких производственных переделов может быть большое достаточно количество. Например, в бизнесе, который производит колбасу, таких производственных переделов от момента, когда взяли говядину и свинину, до момента, когда готовая колбаса выехала с линии, во-первых, по срокам это происходит порядка 2-3 недель по некоторым видам продукции, так еще и производственных переделов порядка 16 вот в производственной цепочке. Для автоматизации сложных, соответственно, расчетов многопередельной продукции при производстве используется как раз 1С ERP. Кроме того, на каждый производственный участок можно еще соотнести, например, какой-то норматив электроэнергии, который станок использует для конкретного производственного передела. Или, соответственно, можно с помощью выстраивания такой цепочки, которая идет к изготовлению готовой продукции, можно посчитать, например, загрузку рабочих центров, на которых будет производиться та или иная операция, и благодаря этому обеспечить планирование производства на том или ином участке. Соответственно, на таких предприятиях использовать 1С ERP оправданно, и это им нужно для того, чтобы понять, а какая конечная себестоимость того продукта, который компания изготовила. Какой бы бизнес ни был, так или иначе он использует 1С, потому что ему важно понимать, сколько он зарабатывает, сколько тратит, даже сколько платит налогов.
1: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. Телефон звонит упрямо, вопреки лихой судьбе. Это мама, мама, мама прорывается к тебе. Ты лежишь, раскинув руки, словно белые крыла. Не страшась смертельной муки, встал ты на пути у зла. А звонки не умолкают, как отчаяние в душе. Мама, мамочка родная, не ответит он уже. Твой сынок, сержант отважный, сделал в жизни главный шаг. На пути у псов продажных встал, от страха не дрожа. Замер он в молчании строгом, но не сдался, не исчез. Преградив врагу дорогу, дотянулся до небес. И пульсирует упрямо, на мобильнике, как кровь, слово «мама, мама, мама», неубитая любовь.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
18: Давайте вернемся с вами немного назад, собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
19: Надо с самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
18: Давайте.
19: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своем же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги. Одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Каждый должен... Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Вот все время думать над этим надо.
18: Угу.
19: Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили, говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
18: Ну да. Но давайте, тем не менее, вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен. Факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще, сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты, как бы, продолжаешь делать что-то новое? Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
19: В том, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, угу, это непутевый человек.
18: Опа.
19: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было меня. А почему меня надо слушать? А потому-то, потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия, если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределами. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Uh-huh. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский. Да? Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже неинтересно ни право, ни влево, ни право, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Uh-huh. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
18: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки, да, и модели управления меняются, и технологии меняются, да, там искусственные интеллекты приходят в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
19: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа. Все сами себе шефы. Туда идет человечество. Оно идет туда, в эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Но это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Но когда строят структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая ни организационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна, в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Но не сразу, но она идет, дезинтеграция.
18: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, и, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет
19: происходить? А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он и размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
18: Формальная работа.
19: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашнее животное. Они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там помните про кукурузу? Там кукурузу, как там руководители страны на комбайнах.
18: Так, не помню, о чем.
19: Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Он такой пьяный, он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
18: Интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться, но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. А, во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
19: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что при нем не открыть. А Андропову я сразу написал, и, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят, и не посадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нет. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем, что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. на одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актор, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя его. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь, и у тебя становится адекватная картина мира.
18: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
19: Да.
18: Книга, которая жизнь поменяла.
19: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
18: Давайте.
19: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой» Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского «Принципы Форда», которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
18: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
19: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
18: Нужно раскрыть немножко здесь.
19: Дело в том, что человек может делать твердое, одно пустое и все пустое. Угу. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
18: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут
19: это
18: посмотреть.
19: Самое потому главное, потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть. Различать твердое и пустое – это самый главный навык.
18: Отлично. Совет себе 18-летнему.
19: 18-летнему? Поставь цель, ставь положительным героем. И ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
18: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни.
19: Да.
18: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
19: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
18: Давайте, конечно.
19: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял увольнительно. Угу. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Угу. Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
18: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
19: Да, вам спасибо за хороший разговор.
18: Очень интересно. И интересный у вас взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться. И у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих пор...
19: Да не до сих пор. Все интереснее становится. Что вы?
18: Рассказываете с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
19: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
18: Это тоже. Согласен.
19: Ну и жизнь так же. Правильно построена жизнь, все интереснее жить.
18: Это согласен. Спасибо вам большое. Да. До новых встреч. Пока-пока.
19: Всего, до свидания.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
20: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. В Рио главы Дагестана Федор Щукин навестил участника Великой Отечественной войны Юрия Петрухина, чтобы поздравить его с праздником от имени руководства республики и всех дагестанцев. Юрий Петрухин поблагодарил главу региона за теплые слова и встречу. Юрий Антонович Петрухин родился 23 августа 1927 года в городе Россош Воронежской области. На фронт призывался из Махачкалы в 1943 году в железнодорожные войска. Часть базировалась на Северном Кавказе. Победу над фашистской Германией встретил в Польше. Ветеран награжден медалями Жукова за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и множеством юбилейных медалей в честь победы. Все группировки российских войск в зоне спецоперации с полуночи 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах, сообщили в Минобороны России. При этом российская сторона зафиксировала с начала перемирия 8970 нарушений режима прекращения огня, добавили в ведомстве. «Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах», – заявил Путин. Президент выразил благодарность Фицу за приезд на 9 мая в Москву, несмотря на сложности. Отметил вклад словаков в борьбу с нацизмом и поблагодарил Словакию за сохранение памяти о погибших советских солдатах. Япония в рамках коллективного курса стран G7 приняла решение отказаться от российских нефти и газа, сообщил ТАСС посол России в Японии. Он отметил, что Япония лишь раз-два в год приобретает небольшой объем нефти с проекта «Сахалин-2», откуда получает порядка 9% всего импортируемого СПГ. Запрос «Парад-2026» стал одним из самых популярных среди украинцев. Также они активно ищут открытки и поздравления к 9 мая. По данным Google Trends, среди наиболее популярных запросов «Парад Москва-2026», «Парад Победы-2026» и «Парад 9 мая 2026». Большинство запросов вводится на русском языке, при этом официальное празднование 9 мая на Украине запрещено. С возрастом время летит быстрее, показало исследование. Мозг плохо запоминает рутину и фиксирует только значимые события. Чтобы замедлить это ощущение, важно чаще пробовать новое, менять обстановку и путешествовать. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
21: Спонсор новостей – компания «Элко».
22: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
23: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздак. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Куфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше, а нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой: «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
4: Фатальное представление. Это вы работаете по найму в компании. Стоит отметить, что работник вы хоть куда. Вы отличный специалист, один из лучших в коллективе. Но что-то вас постоянно подзуживает. Вас недооценивают, мало платят. И вообще начальник ведет себя странно. Говорит и делает какую-то ерунду. Вам это не нравится. Внезапно вы слышите голос разума: «Почему я работаю на этого идиота? Я разбираюсь в вопросах получше него, да и вообще, без меня он бы разорился. Может, открыть свой бизнес? Буду сам себе начальником». Как только вами овладевает предпринимательский зуд, вы не можете жить спокойно. Вы должны начать собственный бизнес. Мысль о независимости всюду преследует вас. Желание быть начальником самому себе, заниматься собственным делом, заказывать собственную музыку, становится непреодолимым. Итак, вы открываете свое дело, но пока кое-чего не понимаете. Вы вот-вот перейдете от ненависти к начальнику-идиоту к тому, чтобы самим стать начальником-идиотом. В припадке предпринимательского зуда вы становитесь жертвой фатального представления о бизнесе. Эту ошибку допускают все начинающие предприниматели. Вам кажется, что если вы понимаете техническую сторону бизнеса, то понимаете суть его управления. Причина фатальности состоит в том, что это представление совершенно неверно. Техническая сторона бизнеса и управление бизнесом – это совершенно разные вещи. То, что вы опытный видеоредактор, еще не означает, что вы сможете создать бизнес в этой сфере и управлять им. На самом деле, это ключевая причина большинства неудач мелких предприятий. Для специалиста, охваченного предпринимательским зудом, бизнес представляется работой. Парикмахер открывает парикмахерскую, косметолог открывает салон красоты, музыкант открывает магазин музыкальных товаров. Трагедия в том, что бизнес, который должен был по плану освободить начинающего бизнесмена, превратил его в настоящего раба. Работа, которую он умел так хорошо делать, становится работой, которую он умеет делать, плюс десятки других, в которых он не разбирается. Однажды вы проснетесь и поймете, что у вас нет бизнеса, у вас есть нелюбимая работа. Вы бежали от начальника, а теперь ваш бизнес и есть тот самый начальник, который вас раздражает. Только в этот раз сбежать от него не получится. Вскоре вы возненавидите когда-то любимую вами работу. Мечта о предпринимательском рае станет кошмаром. Почему так происходит и как этого избежать? У начинающего бизнесмена три личности – предприниматель, менеджер и специалист. Как это возможно? Все очень просто. Вспомните себя на диете, а именно противостояние толстого и стройного. Кто вы? Стройный или толстый? В каждом из нас присутствуют обе личности. Стройный всегда дает обещание толстому. И наоборот. Но нельзя быть стройным и толстым одновременно. Кто-то обязательно одержит верх. Это извечное противостояние. Подобная война происходит внутри каждого владельца предприятия малого бизнеса. Но это война между тремя сторонами. Предпринимателем, менеджером и специалистом. К сожалению, это битва, которую невозможно выиграть. Предприниматель. Он видит будущее. Это мечтатель. Предприниматель – наша творческая сторона, которая лучше всего справляется с неизвестностью, создает возможности, конструирует гармонию из хаоса. Эта личность должна контролировать ситуацию. Поскольку предприниматель живет в воображаемом мире будущего, ему нужно контролировать людей и события в настоящем, чтобы сконцентрировать внимание на своих мечтах. Это создает проблему. Чем дальше он уходит вперед, тем труднее увлечь за собой остальных. Предприниматель сделает все возможное, чтобы достичь цели. Пойдет по головам, если нужно. Надавит, польстит, упросит. Все, лишь бы двигаться вперед. У предпринимателя особый взгляд на жизнь. В мире много возможностей и полно людей, готовых поставить подножку. Менеджер. Эта личность прагматическая. Без него не было бы ни порядка, ни планирования, ни предсказуемости. Если предприниматель живет будущим, менеджер живет прошлым. Он отвечает за слаженную и структурированную работу. Он организует беспорядок, оставленный предпринимателем. В бизнесе менеджеры относятся к людям и задачам точно так же. Они выстраивают структуру, решают возможные проблемы и заботятся о том, чтобы каждый был на своем месте и занимался делом. Порядок прежде всего. Специалист. Если вы подумываете об увольнении, то, скорее всего, это про вас. Специалист уверен, что если ты хочешь, чтобы все было правильно, делай это сам. Специалисту нравится доводить дело до конца, принимать участие в проектах и жить настоящим. Его не волнуют ни будущее, ни вчерашние проблемы. Специалист счастлив, пока работает, и считает, что все остальные только мешают его работе. Примечательно, что в разные периоды времени вы можете отмечать в себе все три личности. Одна стремится к порядку и организации. Вторая мечтает о будущем. Третья не умеет отдыхать и чувствует себя виноватой, если ничем не занята. То есть вы одновременно и предприниматель, и менеджер, и специалист. Предприниматель мечтает, менеджер наводит порядки, специалист работает.
3: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
5: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
6: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
7: Алиев Саду Давудович. Родился 22 января 1917 года в селе Урала Гунибского района. По национальности аварец. Призван в Красную армию в 1940 году. С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Снайпер 35-й гвардии стрелкового полка. 14-й армии Карельского фронта. Гвардии сержант Алиев к июню 1942 года уничтожил 126 вражеских солдат и офицеров. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. Обучил искусству меткой стрельбы сотни снайперов. После тяжелого ранения вернулся на передовую и принимал участие в штурме Берлина и освобождении Праги. 22 февраля 1943 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Отметим, что скончался Алиев Саду Давудович 12 октября 1991 года.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российская академия.

и недвусмысленный. В рассуждении нельзя подменять и путать понятия, уклоняться от темы, использовать одни и те же термины в разных смыслах или наоборот. Можно сказать проще. Согласно закону тождества, равное должно быть равным, а неравное должно быть неравным. Хочется сказать, какая банальность. Понятно, что равное должно быть равным, а неравное – неравным. Так вот, многие проблемы в жизни человека происходят как раз из-за того, что закон тождества нарушается. Мы непроизвольно часто поступаем так, что неравное представляем как равное, а равное представляем как неравное, а потом удивляемся, почему у нас что-то не получается или не складывается, или нас кто-то не понимает. Приведем простой пример. Ученики прослушали учителя. Всего три слова. Элементарное высказывание. Ученики прослушали учителя. Однако, если ничего не добавить к этому высказыванию, ни один человек на свете не сможет понять, о чем идет речь в этой фразе. Ученики прослушали учителя. Потому что фраза была одна, а как минимум возможных смыслов у нее два. Как минимум два. Один не равно двум. Вот это не равно как раз и нарушение тождества или закона тождества. Дальше существуют такие явления в логике, как софизмы. Софизмы – преднамеренные логические ошибки. А зачем логические ошибки совершать преднамеренно? Чтобы ввести собеседника в заблуждение, чтобы доказать ему ложную мысль, чтобы выиграть в споре, чтобы разыграть его, подшутить над ним, навешать, как иногда говорят, ему лапшу на уши. Любой софизм строится следующим образом. Берутся две ситуации, нетождественные, разные, нетождественные, и незаметно отождествляются. Возникает видимость правильного доказательства ложной мысли. Например, сколько лет твоему отцу? Моему отцу столько же лет, сколько и мне. Как такое возможно? Но очень просто. Мой отец стал моим отцом только тогда, когда я родился. До моего рождения он не был моим отцом. Значит, сколько ему лет, столько же, сколько и мне. Вроде бы логично. Что произошло? Вот здесь возраст человека, а здесь стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства – это ситуации нетождественные. В рассуждении мы их незаметно отождествили, и в результате у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли. Разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это такие задачи, которые внешне выглядят как задачи, но их не надо решать, потому что в условии заложен некий софизм. Нужно не решать такую задачу, а всего лишь разоблачить софизм, который заложен в условии. То есть показать, что чему было не тождественно и что с чем незаметно отождествлено. Например, этим заканчивается и день, и ночь. Что это такое? Начинаешь ломать голову и думать, а чем действительно заканчивается и каждый день, и каждая ночь? Кажется, нет ответа на этот вопрос, какого-то однозначного, вразумительного, исчерпывающего. А оказывается, ответ такой. Это мягкий знак. И день, и ночь заканчиваются мягким знаком. И действительно, и день, и ночь им заканчиваются. И ответ вроде бы такой, что и не придерешься. Закон тождества нарушается следующим образом. Берется время суток и берется некое слово. Слово – это не время суток. И наоборот. И вот эти две нетождественные ситуации или два нетождественных объекта незаметно отождествляются, и возникает видимость какой-то хитроумной, головоломной задачи. Наконец, многие комические эффекты тоже построены на нарушении закона тождества. Ты знаешь, я тут сломал руку в двух местах. Ой, как жалко. Больше смотри, не ходи в эти места. Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано «открывать здесь». Но вот он здесь, как написано, так открывает не тут, не там, а именно здесь. Шампунь против перхоти. Но я, в принципе, тоже против. Шампунь против перхоти. И я против перхоти. Человек выпил таблетку и пищит. Ты что пищишь? А смотри, на упаковке написано «после приема пищи». Ну вот я и пищу, как сказано, так и делаю. Итак, закон тождества приводит к появлению неясных тезисов, непонятных рассуждений, софизмов, софистических задач и комических ситуаций. Но нарушение закона тождества может быть показано и на уровне даже повседневной, обычной, бытовой нашей жизни. Допустим, вы с товарищем договорились встретиться в 3 часа, а он пришел в 3:30. То почему опоздал на полчаса, говорите вы ему? А он говорит, а что такого? Так получилось.

0: случилось. Обратите внимание, так получилось, не задержали, не подвернул ногу, а просто почему-то так получилось, тебе что, жалко было подождать, говорит он. А вы ему можете сказать, мы договорились в три? В три. Значит, прийти нужно было в три. Почему? Потому что три – это три. Ты пришел полчетвертого. Полчетвертого не три. Три – не полчетвертого. Опоздание на полчаса – это уже нарушение закона тождества, потому что первое время не тождественно второму времени. А когда ты говоришь, а что такого, подумаешь, полчаса ты меня подождал, так, по сути дела, ты отождествил полчетвертого и три. Неправомерно отождествил нетождественное, нарушил закон тождества. Таким образом, какой-то логический закон тождества, вроде бы далекий от нас, теоретический, научный, на самом деле вовсе не далек, а является напрямую связанным с нашей жизнью, с ее повседневными заботами, интересами, тревогами и проблемами. Как мы только что увидели, его соблюдение в различных эпизодах интеллектуально-речевой практики и повседневной жизни может избавить нас от многих проблем, которые мы сами создаем себе в нашей жизни именно в результате незнания этого закона, незнакомства с ним и несоблюдения его.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте.
2: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
6: Ну что, мы продолжаем наш сезон с селфмейдами. И сегодня я позвал девушку, которая создала самую большую сеть салонов красоты в Казахстане. Самый большой салон в СНГ. Сколько квадратов?
7: 750 квадратов.
6: 750 квадратов.
7: 4 уровня.
6: 500 сотрудников. Просто огромная сеть Queen Bee. Гаухар, добро пожаловать.
7: Да, спасибо огромное.
6: Сегодня бьюти-индустрия у нас, да, но при этом хотелось бы такую тему обсудить, знаете, такую некрасивую сторону всей этой красивой жизни. Uh-huh. Поговорить про бизнес, поговорить про блог, про там, материнство, вообще про отношения. Но не со стороны успеха, как это все видят и так далее, а наоборот, с обратной стороны. Показать, как это, и рассказать, какие бывают проблемы в работе, да, особенно там, в делах каких-то. И просто рассказать все как есть. Uh-huh. Погнали?
7: Супер. Да, погнали. Арман, я безумно рада нашей встрече. Хочу сказать о том, что больше чем уверена, что сегодня получится очень крутой выпуск, потому что мы с тобой похожи тем, что мы абсолютные self-made личности, которые достигли больших высот только благодаря тому, что было бешеное желание расти, развиваться.
6: Да.
7: Мы те самые дети с простых семей, которые когда-то поставили себе цель быть на шаг впереди, и обычно, когда люди подобного рода встречаются в одном поле, происходит просто бешеная синергия, поэтому я сегодня хочу быть максимально честной. Я знаю, что огромное количество женщин, которые будут смотреть подкаст, и, возможно, наша с тобой встреча, она даже изменит ракурс, жизненные взгляды огромного количества людей, потому что есть определенный жизненный путь. Это условно мои 10 последних лет. Немножко по-инфо-цыгански скажу, точка А, да, это съемная квартира в Тестаке за 60 тысяч тенге. На тот момент у меня был всего один ребенок. Ну и сейчас я являюсь владелицей сети салонов красоты. у нас уже достаточно такой, так скажем, крупный бизнес. И я думаю, что на примере моей истории у огромного количества людей будет возможность увидеть на самом деле ту жизнь, которая есть. Очень часто очень большое количество людей, которые вокруг меня и видят мою жизнь, они часто говорят мне о том, что, ну, кажется, что у тебя там есть покровитель, что там у тебя супруг, да, который тебя спонсирует. И сегодня я хочу рассказать о своем пути и тем самым дать большую мотивацию тем женщинам, которые хотят что-то изменить в своей жизни, но они не знают, с чего начать. Огромному количеству людей просто не хватает уверенности в себе, не хватает референтных примеров, референтных лиц. И поэтому, конечно, сегодня я готова ответить на все вопросы и быть просто супер максимально честной.
6: Прекрасно, прекрасно. Тогда возвращаемся в ту точку А.
7: Да.
6: Вот в эту съемную квартиру на Тастаке за 60 тысяч тенге. Что делали тогда вообще? Об этой реальности немножко.
7: Да. Вообще у меня такая история. Мне было 22 года, и на руках был 1 000 000 тенге. Я очень хотела запустить свой бизнес и не знала, какой.
6: А как образовался 1 000 000 тенге?
7: Я до этого работала риэлтором. Я зарабатывала достаточно неплохо. Но вот я выделила эту сумму для того, чтобы понять, смогу ли я в целом запустить бизнес, смогу ли я, допустим, масштабировать. И вот на руках у меня 1 000 000. Я снимаю маленькую комнату 16 квадратных метров, которая находится на втором этаже частного старого дома 60-х годов на Жирокова Абая. У нас на первом этаже находилось СТО, и для того, чтобы подняться на второй этаж, тебе
6: СТО?
7: Нужно
6: было...
7: Да, на первом этаже у нас было СТО.
6: Ага.
7: Вот представь, частный старый дом. Первый этаж — это СТО, и для того, чтобы к нам подняться, тебе нужно было подниматься по винтовой лестнице, как из фильма «Красотка один в один». И, в общем, ты попадаешь в это помещение, оно очень маленькое, 16
6: кушетка.
7: Квадратов. Там были не кушетки, там были маникюрные столики. Точнее, оно было полностью просторное, и там не было мебели. И мы с подругой, это не было партнерство, я просто попросила ее мне помочь. В общем, я своими руками вместе с подругой делаю полностью ремонт, стелю линолеум, заказываю мебель, мы сами клеим обои. Но ты знаешь, я сама того не понимала, уже тогда, не зная всех этих нюансов, я вшила УТП. Потому что я сделала такой салон, знаешь, в таких розовых няшных красках. Там был такой розовый диванчик в стиле Барби. У нас обслуживали наши мастера, это молодые девчонки 19-летние. Мы нашим клиентам наливали шампанское. То есть девчонки приходили, и они в этой атмосфере очень сильно расслаблялись.
6: При этом, вот если посмотреть снаружи этого дома, там вообще не шампанское, там не только снаружи. Там пивас, Балтика, девятка.
7: Там,
6: да?
7: Знаешь, там не только снаружи, но еще и внутри. Почему? Потому что я, когда открылась, я не понимала, что я делаю не так. Клиенты шли фактически на эту картинку, но они были одноразовые.
6: От страха, да?
7: Они уходили. И ты знаешь, почему? Мы работали в полнейших условиях антисанитарии. У нас не было горячей воды, и мы клиентам воду наливали из чайника. У нас не было вытяжки, а в те годы не делали маникюр, делали все, там, 95% людей наращивание.
6: Да.
7: А наращивание — это такой материал, как стружки, 2013 год.
6: О, я помню.
7: И это, представь, такой материал, ты, получается, когда вот ты машинкой работаешь, естественно, эти опилы, они разлетаются во все стороны, и приходили клиенты, просто оказывались в гуще этих опилов, и те, у кого бы там была жуткая аллергия, они не могли просидеть там больше часа. Не было кухни, поэтому девочки вот прямо за своими столиками ели самсу, и, в общем, ну, на самом деле, картина была не из самых лучших. А, еще, кстати, у нас был один такой немаловажный фактор, у нас скрипел страшно пол. Почему? Потому что это был старый дом, и каждый раз, когда я ходила по этому полу, мне казалось, что я сейчас провалюсь прямо в этой СТО. И стены такие были кривые. Но мне было 22 года, и я фактически, ну, я не понимала, как это все сделать технически. То есть я понимала, что воды нет, ну, в чем проблема? Можно же чайник включить. Я понимала, что вытяжки нет, и я такая думаю, ну, кому нравится, ну, те будут работать там и обслуживаться. Кому не нравится, ну, в чем проблема? И так сложилось, что в этот период времени я знакомлюсь с парнем, просто с рандомным молодым человеком, который начинает за мной ухаживать. Мы с ним не встречались, мы не были ни в каких отношениях, просто так случилось, что он приехал в салон, и он говорит, слушай, в чем проблема, почему у тебя нет горячей воды? Я говорю, ну ее изначально не было. Он говорит, можно же поставить бойлер. Я говорю, что такое бойлер? Он говорит, ну это аппарат нагрева горячей воды. Угу. Можно установить вытяжку. Я говорю, а куда ее устанавливать? Он говорит, в стены. Можно выпрямить пол, можно, ну, значит, создать все эти условия. И он говорит, давай я тебе сделаю. Это парень, который просто за мной ухаживает, он говорит, давай я тебе сам ремонт сделаю своими руками, ну вот там своими вложениями. И, в общем, он делает ремонт, опять-таки, по моему дизайну, то есть я руковожу процессом, я говорю, мне вот эти обои, он выравнивает полностью пол, выравнивает стены, мы делаем в течение
6: красиво
7: месяца ремонт.
6: Зашел,
7: он очень красиво зашел, очень красиво.
6: По-мужски.
7: По-мужски, да-да-да. И, представляешь, через мы через месяц открываемся, чуть-чуть меняем дизайн, и так получается, у меня уже появилось новым дизайном залететь на портал Choco. Ты помнишь Choco Life?
6: Да.
7: Был Bismart, Choco Life, но Choco Life прям...
6: Купоном, где, да?
7: Качал, да-да-да.
6: Офигеть,
7: в те годы Choco Life очень сильно качал, но они вообще в целом никого не пропускали. Значит, я звоню, говорю, слушайте, вот так-то, так-то, мы хотим запуститься. До этого они нас не пропускали. И, представляешь, я думаю, что, наверное, это сама судьба так распорядилась. К нам навстречу выезжает, они говорят, у нас новый менеджер, она сейчас приедет, встреть ее, пожалуйста. Я встречаю Аню Мухаряпову, это супруга Рамиля, которая вот только прилетела там пару дней назад, она ни разу в жизни не была, по-моему, в Алма-Ате. Я, конечно, плохо помню нашу историю, но хорошо помню наше знакомство. Я завожу ее, и она говорит, блин, как тут красиво, как тут классно, такая очень крутая идея с тем, что небольшое помещение, то есть ты не попадаешь там в огромный салон, а здесь настолько приватно, а это что, я говорю, шампанское, а это что, я говорю, конфетки, а это что у вас, а кто диванчики, я говорю, слушайте, я все делала своими руками, и я начинаю рассказывать свою историю, и, наверное, на каком-то этапе ей стало со мной, во-первых, весело и интересно, во-вторых, ей стало меня, наверное, жалко, и она пропускает мой проект так, что мы попадаем на первые строчки.
6: Офигеть.
7: Мы делаем офигенную фотосессию, и представь, каждый человек заходит, ну, условно, на Choco, и мы находимся на первой странице, у нас были шикарные фотографии, они покупают купоны, и первый месяц мы закрываем 950 тысяч тенге чистой прибыли, Арман, это 2013 год.
6: Все это лям баксов.
7: Ну, я не знаю, чтобы
6: по ощущениям,
7: ты понимал,
6: да?
7: Да, и учитывая тот факт, что в целом, как бы, я не могу сказать, что я там плохо жила, но для меня это,
6: да,
7: были очень большие,
6: ну, это
7: деньги.
6: Там сколько-то, да, было в жизни?
7: Да, но это вот типа сейчас
6: X10,
7: заработать,
6: да,
7: да, 10 тысяч долларов как минимум. И он говорит, слушай, если у тебя так круто получается качать 16 квадратных метров, почему ты не запускаешь проекты больше? И в итоге через 8 месяцев я выхожу за этого парня замуж. Мы 12 лет живем вместе сейчас. Ну, я вот немножко... вернусь,
6: ну,
7: к истории.
6: На 12 лет, да,
7: это мой супруг,
6: да,
7: да, чтобы,
6: да,
7: ты понимал, речь шла о моем супруге. Значит, я выхожу замуж, и он мне говорит, давай запустим проект побольше. И я, значит, у меня была такая встреча на Фурманова Тулеби с моей клиенткой, так как я бывший риэлтор, меня приглашает на встречу клиентка.
6: О, еще есть понимание локации.
7: У меня есть очень понимание. Я вообще в крыше была просто как рыба в воде. И мы встречаемся с клиенткой, она говорит, слушай, я хочу открыть здесь салон красоты, и мне нужно все настолько красиво организовать и кому-то сдать его. И я хожу, говорю, слушайте, ну вот здесь можно косметологии, здесь должен быть парикмахерский зал, с этой стороны 4 парикмахерских кресла, здесь будет стоять детское кресло там такое-то, тут косметологии, тут ресницы, тут брови. Я говорю, есть еще одна очень крутая фишка, говорю, которой нету в Казахстане нигде, ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Дубае, нигде на просторах СНГ, нигде в мире этой фишки нет. И я ей говорю о том, что это будет очень актуальная тема, маникюр и педикюр одновременно. Чтобы ты понимал, в 2013 году не было ни одного салона, который предоставлял эту услугу. И так как я работала сама бывшим риэлтором, и я понимала, что если ты опоздаешь на 5 минут, твою же квартиру твоему же клиенту может продать другой менеджер. Поэтому для меня это, ну, как бы время, соответственно, упирались в деньги. Я говорю, вот вы можете сделать маникюр, педикюр. Он говорит, слушай, у тебя такие крутые идеи, а ты не хочешь этот салон сама запустить? А на тот момент у меня был вот мои там 16 квадратных метров уже маленький проектик. И вот мы встретились с супругом, и он уже на тот момент был моим супругом. И он говорит, слушай, ну давай, раз она тебе предлагает такой вариант, раз она хочет под себя полностью ремонт сделать, почему нет? И представь, мы с ней договариваемся так, что она сделала полностью ремонт, а я с Китая привезла оборудование. Но, Арман, у меня на руках было всего 10 тысяч долларов, я потратилась на поездку, я привезла с Китая очень крутое оборудование, это вот столики на 4 места, маникюрные тогда, в целом такого не было, потому что в 2013 году там рандомные салоны красоты, это просто был линолеум и парты Zeti. Магазин,
6: да,
7: Zeta,
6: да,
7: люди,
6: да,
7: просто,
6: да,
7: покупали обычные стандартные парты, которые предназначены для учебы, и вот на них делался маникюр.
6: То есть вот деньги полностью с первого, получается, салона ушли сразу во второй. То есть не было такого, что для себя что-то?
7: Нет, нет,
6: сразу
7: нет. У меня сразу я собрала эти 10 тысяч долларов, поехала на них в Китай, привезла оборудование. Естественно, мне не хватило этих денег. Почему? Потому что, ну, вложения были очень большие. И так получилось, что часть денег я занимаю у мамы, часть денег я занимаю у сестры, потом мы дополнительно берем кредит. И я первый раз в жизни, мне 23 года, я просто просыпаюсь в по уши в долгах, просто с бешеной тахикардией, потому что мне казалось, у меня были панические атаки, мне казалось, что я должна всему миру. Ну, типа, за 23 года я ни разу в жизни не занимала ни у кого денег, и... А тут ты запускаешь первый проект, и это было просто неимоверно страшно. И, в общем, когда салон уже достиг до своего пика, ну, примерно это случилось где-то через 8 месяцев.
6: Ну, уже понятно стал потолок, да, условно?
7: Да, уже, вот у меня уже потолок, и я понимаю, что команда собрана, я уже все сделегировала, штат сотрудников есть, и я поняла, что мне нужно дальше идти, но опять-таки открываться в долг я не хочу. И опять примерно на руках около 15 тысяч долларов. И я говорю супругу, давай запустим второй проект. Он говорит, ну ты же понимаешь, что если мы сейчас в черновой отделке возьмем помещение, сделаем полностью ремонт, там условно закупим оборудование, продукция очень много денег съедает, когда ты только запускаешься. Mm-hmm. Это, ну, как бы играет большой закуп. И он говорит, у нас не получится, у нас с тобой не хватает просто денег. И ты представь, я же бывший... риэлтор, я в крыше была просто вот как, я не знаю, рыбка в своем океане. И я захожу, и я понимаю, мне 24 года было, я четко понимала, что мне нужно найти готовое помещение. Mm-hmm. И представь, у меня случайно всплывает объявление, что на Розыбакиево, Альфа-Арабия, сдается помещение в 200 квадратных метров, и я просто перелистываю объявление, и я понимаю, что это такое, это самый крутой ремонт, который я когда-либо видела, и я четко понимаю, что, наверное, таких проектов даже Ритц-Карлтон не выглядел настолько круто, вот как выглядит это помещение. И я думаю, странно, зачем они его вообще сдают?
6: И цена нормальная?
7: Цена на тот момент была такая.
6: Дорогая.
7: Недорогая, средненькая.
6: Окей.
7: И тут я, получается, приезжаю, и представь, это бывший шоурум дорогих дверей и люстр. То есть ты заходишь, а там вот такая стоит огромная дверь, которая стоит 100 тысяч евро. То есть она уже как встроенная.
6: Офигеть.
7: Ты поднимаешься вот так по лестнице, ты видишь вот такую 8 или 9 вот так в ширину метров люстра, которая стоила тоже, ну вот порядка, там, не знаю, 200 тысяч долларов. Это были те продукты, которые они продавали. И, естественно, они под такой шоурум сделали просто дорогущий ремонт. Там был нереально дорогой керамогранит в Альтаире. Я не помню, она еще по тем временам, говорю, 50 тысяч за квадрат. Ну, типа, чтобы ты понимала, они...
6: Керамомарацци, да, какой-нибудь там, я вас помню, бренд.
7: Ну, типа, знаешь, типа того, что они вложили туда по тем меркам, это вот как сейчас, наверное, ну, 300 миллионов вложить в проект. И она говорит, мы поработали, у нас шоурум не стал качать, а что мне делать, это мое помещение, я хочу сдать его в аренду. Я звоню судорожно к мужу, а мы были как Бонни и Клайд. Он мои идеи просто считывал с моих глаз. Он приехал, такой говорит, я говорю, ну мы же с тобой помещение ищем. Еще думаю, ты меня, пожалуйста, не спали, потому что ну, туда невозможно. Ты заходишь в помещение, и у тебя сразу такая реакция, что типа вау, ну там невозможно было
6: да,
7: просто.
6: Да.
7: Я такая ему подмигиваю, типа слишком эмоции тоже, да, не выдавай. И он, в общем, значит, я говорю, а вы можете, вы вот эти двери убирать не будете? Она говорит, вы что? Я, конечно, это вообще вандализм будет. Я оставляю двери, люстры, и, получается, мы заходим в основной зал, и там раньше были двери, их уже все, что можно было вытащить, они вытащили. И мы идем по залу, я говорю, вот здесь будут, сюда я в эти проемы, где дверь стояла, вставлю зеркала, это будет парикмахерская зона. Из этого кабинета я разделю его, значит, здесь будет два кабинета шугаринга, с этой зоны я сделаю лэш. Я сразу помещение... У меня было видение.
6: Нарезали уже, да, сразу?
7: Да, я его тут же нарезала, и я хорошо помню тот момент, была аренда у нее 1 000 000. И мы ведем переговоры, и она сдает его первый год за 500 тысяч тенге, и потом 600 тысяч тенге. Аренда у нас была на протяжении 8 лет, она ее не поднимала.
6: Это что за сумма?
7: Жанна Кадесовна, я безумно люблю эту женщину, она вообще такая невероятная. Ты знаешь, мне кажется, что она хотела просто свое помещение в надежные руки отдать. Ей очень понравилось, потому что она говорит, тебе 24 года, ты такая молодая, ты такая стильная, такая классная. Пришла, и я...
6: Просто
7: ну,
6: за идею поддержала, можно сказать.
7: Да, бизнесовая жилка. И представь, Арман, вот мы на эти 10 тысяч долларов покупаем тоже очень классное оборудование, нам делают мебель под заказ, и мы открываемся с таким хайпом на всю Алмату, потому что в Казахстане, да я не знаю, вообще в целом нигде не было салонов с таким ремонтом, даже не было ресторанов с таким ремонтом. Потому что клиенты, которые к нам приходили, а ты, получается, поднимаешься на первый этаж, и у тебя такая лестница на второй.
6: Ну, это, короче, просто вот прям вот реально повезло.
7: Мне просто повезло, да. Мне просто подфартило.
6: Окей.
7: И клиенты, которые приезжали, они говорили: «А, извините, а где салон?» То есть они даже не осознавали, что они уже находятся в салоне. И,
6: настолько, да.
7: И тут, знаешь, опять-таки такой инсайт, что это еще один проект, который залетел за счет своего УТП. И, кстати, в этот момент, что, кстати, немаловажный фактор, я живу в квартире за 60 тысяч тенге в Тастаке, снимаю и являюсь владелицей вот такого проекта. Даже не одного, а двух. И приходили наши...
6: Трёх, так уже трёх, ещё маленький, квадратов, да.
7: И приходили наши клиенты и говорили, им было интересно, а сколько ей лет? А кто ее муж? А чья она токал? Потому что, ну, у них просто в голове не укладывалось, как можно в 24 года открыть вот так, вот, ну, с такими ресурсами. Это какие у тебя ресурсы, это какие у тебя финансовые возможности. И так у меня дальше и пошло, что каждый салон, вот если говорить о том, что в чем секрет успеха, каждый салон, который мы запускали, он был со своей фишкой УТП.
6: Mm-hmm.
7: Я, конечно, не все проекты брала готовые, но у меня был салон «Сакрамель», а это был бывший спа, и я из него сделала салон приватного характера. То есть женщины приходили, и они обслуживались каждый в своей комнате, так как это был спа, мы вывезли их оборудование, поставили парикмахер по той же схеме.
6: Адаптировались, по сути.
7: Мы все адаптировали. Потом я сняла бывшую фотостудию. А ты представь, фотостудия — это вот каждая стена, это свое произведение искусства.
6: Да. Ну, вот
7: и над которыми сидим, работали, допустим, дизайнеры. То есть люди приходили, и они говорили: «Вау, кто у вас дизайнер?» Я даже не знала, кто дизайнер. И я снимала помещения с, так скажем, с небольшой арендой, адаптировала их под себя. И вот так мы поэтапно развивались.
6: Вот тут можем остановиться. Да, еще раз хочется отрефлексировать. Еще раз, что я услышал? Во-первых, то, что нормально вначале делать все самой. Ну и самому в целом.
7: Да, это нормально.
6: Ну то есть вот показывает просто сейчас, да, я сам вот на это очень сильно ведусь и вижу, когда бизнесмены транслируют, да, какие у них команды, какие все круто. Вот они сами открывают уже салоны. Но базово когда-то все... грубо говоря, моют полы.
7: Да.
6: Вот. Это тоже нормально.
7: Да.
6: Самому делать все в самом начале. Супер. Вот это первый момент. А второй момент, то, что мне вот очень понравилось, то, что именно вот это шла всегда адаптация. Ну, то есть вот недавно мне друг прикольный говорит, он это сейчас в Дубае уехал, там работает, и у него там дела пошли прикольно, и он мне звонит и говорит: «Брат, знаешь, кто?» А он говорит: «Вот Арма, смотри», и показывает, он на телеке смотрит этот, про природу. Он говорит: «Вот ты знаешь, кто выживает в дикой природе? Не самый быстрый, не самый сильный, а тот, кто адаптируется». И говорит, поэтому, видишь, Арма, вот так вот двигаемся тут. И я этот, поугарал так, и потом думаю, ну он реально же прав.
7: Конечно.
6: И вот тут даже, да, пример, то есть вот вы видели локацию, и эту локацию адаптировали, да, тоже момент. Потом... еще один момент. Уникальное торговое предложение плюс доступность для попробовать просто для клиентов. То есть для самого начала можно сказать, что не надо париться о деньгах сильно. Ну, то есть там уже вот увеличивать прибыль, это же со временем же начинается, когда уже клиенты появились, и там оптимизация, увеличение где-то. Ну, то есть, грубо говоря, поначалу классно создать что-то уникальное и влюбить клиентов в то, что ты делаешь. Нет задачи сразу бабки поднять. В долгую надо смотреть, как я понимаю. Окей, супер. Ну и последнее тоже, да, что везет. Но везет тем, кто много тестирует, много пробует.
7: Конечно.
6: Не так, что там везет, потому что просто вот встаешь с утра, и тебе на счет для баксов падает случайно.
7: Да.
6: Не совсем так. Супер. Все, двигаемся дальше. Просто хочу вот эти моменты прям, чтобы люди зафиксировали.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патасхабова. Здравствуйте. В Рио главы Дагестана Федор Щукин навестил участника Великой Отечественной войны Юрия Петрухина, чтобы поздравить его с праздником от имени руководства республики и всех дагестанцев. Юрий Петрухин поблагодарил главу региона за теплые слова и встречу. Юрий Антонович Петрухин родился 23 августа 1927 года в городе Росташ Воронежской области. На фронт призывался из Махачкалы в 1943 году в железнодорожные войска. Часть базировалась на Северном Кавказе. Победу над фашистской Германией встретил в Польше. Ветеран награжден медалями Жукова за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и множеством юбилейных медалей в честь победы. Все группировки российских войск в зоне спецоперации с полуночи 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах, сообщили в Минобороны России. При этом российская сторона зафиксировала с начала перемирия 8970 нарушений режима прекращения огня, добавили в ведомстве. «Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах», – заявил Путин. Президент выразил благодарность Фицу за приезд на 9 мая в Москву, несмотря на сложности. Отметил вклад словаков в борьбу с нацизмом и поблагодарил Словакию за сохранение памяти о погибших советских солдатах. Япония в рамках коллективного курса стран G7 приняла решение отказаться от российских нефти и газа, сообщил ТАСС посол России в Японии. Он отметил, что Япония лишь раз-два в год приобретает небольшой объем нефти с проекта «Сахалин-2», откуда получает порядка 9% всего импортируемого СПГ. Запрос «Парад-2026» стал одним из самых популярных среди украинцев. Также они активно ищут открытки и поздравления к 9 мая. По данным Google Trends, среди наиболее популярных запросов «Парад Москва-2026», «Парад Победы-2026» и «Парад 9 мая 2026». Большинство запросов вводятся на русском языке. При этом официальное празднование 9 мая на Украине запрещено. С возрастом время летит быстрее, показало исследование. Мозг плохо запоминает рутину и фиксирует только значимые события. Чтобы замедлить это ощущение, важно чаще пробовать новое, менять обстановку и путешествовать. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
7: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16-м. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там, на холмах, чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров Международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы» башни Кавказа жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
8: Анатолий Николаевич Хуторянский, советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, командир роты 253-го отдельного танкового полка 11-й армии Белорусского фронта, старший лейтенант, герой Советского Союза. Родился 15 сентября 1919 года в семье служащего в местечке Тамашполь, Подольской губернии. В 1932 году переехал с семьей в Буйнакск. После средней школы окончил Краснодарский институт иностранных языков. В конце июня 41-го комсомолец Хуторянский пришел без повестки в военкомат и попросил направить его в танковое училище. В рабоче-крестьянскую Красную армию призван в июне 41-го. окончил Сталинградское военное танковое училище в 1942 году. На фронтах Великой Отечественной с июля 1942-го был командиром танка, взвода и танковой роты. Воевал на Сталинградском, Юго-Восточном, Западном, Брянском и Белорусском фронтах. 15 ноября 1943 года Хуторянский с ротой в числе первых преодолел реку Сож в районе села Хальч Ветковского района Гомельской области Белорусской ССР, уничтожил несколько орудий и минометов противника и закрепился на достигнутом рубеже. Будучи раненым, не покинул поле боя. В том же году, не оправившись от ранения, ушел из санчасти и, выпросив у командира полка разрешение участвовать в бою, повел роту в атаку, в ходе которой и погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Хуторянскому Анатолию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пока я вижу один вопрос, Александр, приведите, пожалуйста, пример правильной похвалы. Вы знаете, я очень благодарен за этот вопрос, потому что в 9 случаях из 10 меня просят привести пример наказания. Я очень благодарен за то, что попросили привести пример похвалы. Но есть одна проблема. Дело в том, что методика похвалы и методика наказания у меня занимает по 8 часов. И похвала и наказание – это не фраза, а технология. И вот я вам опишу одну из технологий в рамках возможного. А фразу вы построите сами. Учтите, пожалуйста, что похвала не должна ограничиваться общей фразой. Ну, когда вы скажете человеку «Вы молодец», маловероятно, что его это обрадует. И более того, возможно, вы бывали в ситуациях, когда вас вроде бы хвалили, а вас это или не радовало, или даже бесило. Это, возможно, связано с тем, что вам говорили какие-то пустые слова. Похвала должна быть содержательна. Можно начать с фразы «Вы молодец», но дальше нужно описать то, что вас восхитило или обрадовало. Вот это важно, потому что человек старался, человек что-то делал. В итоге появился какой-то результат, какая-то работа. Что в этой работе вам кажется достойным? Для того, чтобы похвалить, нужно всмотреться в работу, увидеть усилия человека, увидеть, что он такого сделал. И вот похвала должна быть всегда конкретна. Понимаете? Потому что то, что вас обрадовало, оно тоже имеет содержание. И я вам даю одну рекомендацию. Не ограничивайтесь пустыми словами. Не говорите людям в уменьшительном суффиксе «вы умничка». Умничкой называют мальчика, который в песочнице сделал танчик. Взрослых людей умничками и кисулями не называют, красавчиками и так далее. Это все пустые слова. Увидьте, что хорошего в работе, увидьте вклад подчиненного, и вот к этому обратите свою похвалу. И тогда ваша похвала будет очень ценная, потому что сотрудник скажет «О, опа», а он заметил, что я сделал. Иногда лучшая похвала – это не фраза, а вопрос. Ну, например, можно сказать: «Александр, я очень рад тому, как вы подошли к этой работе. Меня восхищение привело то, как вы сделали то-то, то-то и то-то. А скажите, пожалуйста, как вы вышли вот на такое решение? Где вы это нашли? Как вы это обнаружили?» И заткнитесь. Пусть Александр вам расскажет. И лучшая похвала – это правильный вопрос у пути к успеху, а не набор трескучих фраз. Вот такая идея.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
1: Как научиться мыслить и мечтать творчески. Творческое мышление – ключ к поиску инновационных способов выполнения задач дома, на работе, в обществе. Это незаменимый и чрезвычайно полезный навык. Развивайте способности к творческому мышлению. Шаг первый. Верьте в то, что это возможно. Креативное мышление лежит за пределами общепринятых норм. Запомните, если вы уверены, что что-то невозможно, мозг найдет подтверждение этому факту. Точно так же и наоборот. Верьте, и вы сможете воплотить в реальность любую мечту. Исключите слово «невозможно» из своего словарного запаса. Оно порождает неудачу. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чего вы можете достичь. Подумайте о том, что казалось недостижимым в прошлом, но сегодня вы воспринимаете это как обыденность. Не существует универсального подхода к решению задачи. Будь то обустройство квартиры, заключение сделки, воспитание ребенка или приготовление пищи, каждый человек проявит свой индивидуальный подход. Примите разнообразие возможностей. Лучшего способа не существует. Ежедневно спрашивайте себя, как я могу сделать это лучше? Успешный человек всегда найдет способ совершенствоваться. Неважно, какие у вас базовые данные, вы научитесь всему в процессе. Самое главное – это постоянное стремление к совершенствованию. Каждый день, прежде чем приступить к работе, уделяйте 10 минут тому, чтобы подумать, как выполнять свою работу лучше. Как я могу поощрить своих сотрудников? Какое особое предложение я могу сделать для своих клиентов? Как я могу повысить свою личную эффективность? Пересматривайте свои идеи раз в неделю и реализовывайте те, которые кажутся многообещающими. Несмотря на кажущуюся простоту этого упражнения, оно действительно эффективно. Попробуйте. Творческие решения не заставят себя ждать. Как я смогу сделать больше? Сосредоточившись на этом вопросе, вы раскроете свой творческий потенциал. Помните, главное — сохранять непредвзятость и настойчивость. Оптимизируйте задачи, делегируйте обязанности, избавляйтесь от ненужного. Практикуйтесь спрашивать и слушать. Чье-то предложение может стать тем самым недостающим элементом, который необходим для решения проблемы. Сотрудничество всегда лучше конкуренции. Как успешные компании проводят маркетинговые исследования, так и люди должны прислушиваться к сторонним отзывам и мнениям. Так вы получите ценные идеи для улучшения своей работы, взаимоотношений и личностного роста. Вот как вы можете применить эту концепцию в жизни. Первое. Создайте круг поддержки. Окружите себя группой друзей или единомышленников, разделяющих общие интересы или профессиональные цели. Регулярно встречайтесь, чтобы обсудить свои проблемы и успехи. Создайте атмосферу, в которой каждый будет чувствовать себя комфортно, открываясь и обращаясь за советом. Второе. Выйдите за пределы своей зоны комфорта и присоединитесь к группе, не связанной с вашей работой. Общайтесь с людьми, имеющими различные опыты и интересы. Такое общение расширит ваш кругозор и зажжет творческий потенциал. Третье. Поделитесь своими препятствиями. Открыто и прозрачно расскажите о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, будь то карьера, отношения или что-то личное. Четко сформулируйте проблему и попросите друзей подсказать ее решение. Будьте восприимчивы к их точкам зрения, даже если они отличаются от вашей. Четвертое. Активно слушайте. Когда другие делятся своими мыслями и опытом, активно слушайте и вникайте в то, что они говорят. При необходимости делайте заметки и задавайте уточняющие вопросы, чтобы глубже понять суть. Дайте каждому человеку возможность полно выразить свои мысли. Пятое. Размышлять и действовать. После обсуждения обдумайте полученные знания. Оцените, какие предложения вызывают у вас отклик и соответствуют вашим ценностям и целям. Подумайте, как реализовать их в жизни.
0: Личный коуч.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам». Вся жизнь состоит из поступков. Умных и глупых. Спонтанных и обдуманных. Коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
1: Алкоголь, сигареты и валюта. Три наиболее часто встречающихся нарушения.
2: Как

0: чей-то самый важный. Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организации высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутятся неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность поговорить с человеком, который довольно редко появляется в медийном пространстве. Вы его можете знать как сооснователя компании Kiwi, человек с 5 высшими образованиями, поэтому слушайте внимательно. Борис, большое спасибо, что пришли к нам.
5: Да, Саш, спасибо за приглашение. Тоже очень рад. Посмотрим, что у нас получится.
4: Супер. Давайте начнем с того, что хочу познакомить аудиторию с вами немножко, потому что вас действительно довольно мало в медийном пространстве. Давайте вот начнем с актуальной ситуации, чтобы просто у людей нарисовалась картинка. Вас многие знают как сооснователи Kiwi, но я знаю, что вы ушли с каких-то официальных позиций из компании, остались сооснователем. Чем вы занимаетесь сейчас?
5: Ну, да, действительно, я уже где-то года два назад ушел с позиции SEO в компании и не стал там оставаться ничем с этой директоров, ни в какой-то другой исполнительной там позиции. Я там советник, то есть я советую по некоторым вопросам им до сих пор. И занимаюсь в основном, ну, двумя вещами, если так про бизнес говорить. Первое, я наконец нашел время тоже заняться собственными инвестициями, то есть начиная где-то там с нашего IPO в Kiwi, там с 2013 года, я потихонечку инвестировал и напрямую, и через фонды, но у меня никогда не было времени, да и, честно говоря, желания как-то этим всерьез заниматься. Ну вот, наконец, время появилось, а со временем появилось и желание. Это связанный вообще процесс, как я понял. Вот, поэтому инвестиции занимают довольно много у меня времени. И второе – это работа в советах директоров. То есть уже некоторое время назад, еще даже когда я, мне кажется, был в Kiwi, я начал работать в советах директоров разных компаний на разной стадии развития, в разных отраслях. Ну, вот, и эта работа мне очень нравится и занимает, ну, довольно приличное время. Я сейчас, мне кажется, в 6 компаниях работаю, там, с учетом того, что разные комитеты. В общем, вот так мое время, значит, распределяется. Но, с другой стороны, у меня очень много увлечений, да, вот как Цицерон говорил, я никогда не бываю так занят, как в часы досуга. Вот это тоже про меня, поэтому это не то место, не то время, когда я просто ничего не делаю, лежу на диване, да, я активно

0: чего-то делаю, но это не связано с работой, а точнее, это не связано с зарабатыванием денег.
1: Понял. Сейчас до этого дойдем. У меня тогда вопрос такой возникает. У меня в голове есть такая вот картинка, идея, да, идея фикс. Я когда читаю книжки про каких-то вот великих людей, это люди, как правило, которые нашли свое дело, много-много-много лет им занимались, строили, создавали и, собственно, с этим делом как бы и умерли. Но идея в том, то, что эти люди, они нашли вот какую-то идею фикс, которая двигала ими всю жизнь, они вот со своей компанией, как со своим детищем развивались всю жизнь. И у меня в голове есть такая идея, что вот самое крутое, что может быть, это найти какую-то большую штуку и строить ее очень-очень-очень долго и вот с ней прямо жить, существовать. И у вас по сути, Киви — это вот как раз такое детище, которым занимались много-много лет, огромная компания, компания, которая достигла успехов в массе вещей и в продуктовом, и в финансовом плане, и так далее. И вот у меня возникает вопрос, почему вы, имея вот такой вот, по сути, багаж, да, вот такое вот детище у себя под боком, принимаете решение направить свой как бы взор в какую-то другую область вообще и там, не развиваться еще следующие 20 лет с этой компанией? Хотя вот, казалось бы, это же вот как раз вот то самое.
0: Ну, на самом деле, так бывает, но я бы сказал, что это не общий случай, когда человек вот всю жизнь занимается одним делом. Мне кажется, это вредит и этому человеку, и этому делу. Потому что если у тебя... Понятно, что компания не остается одна. Киви одно и то же. То есть Киви, которую мы там имеем сейчас, это не то Киви, которое там родилось в виде других компаний там, 20 лет назад. В этом смысле, да, они так себя успокаивают, что ну, это же другая совсем компания, пусть даже у нее одно и то же название. И я другой. Но на самом деле надоедает заниматься одним и тем же делом. Тут не Киви, это достаточно нишевая история. Это все равно про финтех, да, про финансы. Поэтому, что там не придумывай, ты ограничил рамками вот этой истории. Поэтому мы видим много бизнесменов даже, которые ну, разными вещами занимались. Вот там возьмите Илона Маска. Он даже одновременно занимается разными вещами. Начинал PayPal, начинал как финтех на самом деле. И потом у него вот сколько сейчас компаний в совершенно разных значит, областях. То же самое и Стив Джобс ушел из Apple и занялся там, медийным бизнесом, а потом вернулся в Apple, ну, умер, к сожалению, рано. Вот. И с другой стороны, я думаю, что это плохо для компании, потому что в компанию должны приходить новые люди, новый взгляд и новые силы, новые энергия, как мы не хотим с возрастом, все-таки энергетический запал у нас немножко, мы его подрастеряем. И поэтому я уверен, что и для человека, и для компании, и вообще для всего на свете важно изменяться.
1: Ну,
0: а важно вовремя уйти, это вообще, как мне кажется, не менее важно, чем вовремя прийти.
1: Да, это мне понравилось про вовремя уйти, это Галецкий в какой-то момент про футболистов аналогию проводил, да, что когда футболист должен уходить на пике, что они когда у него уже, когда у него болят ноги, когда он не может бегать и требует зарплату побольше. Но тем не менее, вот когда вы столько лет провели с компанией, и по сути огромная работа проделана, и это такое как бы детище, вот какое вообще ощущение было внутри, когда вы принимали решение, теперь я пойду заниматься другим? Потому что я вот, как бы у меня там опыт поменьше, но тем не менее, когда я там строил компанию 6-7 лет, я помню, что вот мы за камерой, собственно, начали обсуждать, да, что когда я как бы принял решение, что я ухожу в другую сферу, начинаю заниматься чем-то другим, мне так довольно тяжело было внутри, потому что вот было вот это ощущение сроднения, как бы, да, какого-то, и ощущение того, что ты, компания — это продолжение тебя. И мне было очень сложно. Вот как у вас было, учитывая то, что это гораздо более крупный бизнес, гораздо дольше вы им занимались, как внутри ощущение было?
0: Ну, было легче, чем я думал. То есть, когда я все это распланировал и уходил из компании, мне кажется, это там я получу, мне казалось, что я получу полноценный кризис личностный. В этом нет ничего плохого, это нормально. Но у меня было ощущение, что вот это торможение, когда ты каждый день значит, занят, особенно в позиции SEO, да, вот это как волк из этой игры старый, так, электронный, как-то ловит эти яйца, и они вот потом падают. В общем, ты не можешь это все поймать. Вот такая твоя жизнь. И потом раз, и у тебя вдруг этого ничего нет. И я думал, как же так? Но это оказалось очень легко. Я вообще не почувствовал никакой вот такой инерции, да, когда резко машина останавливается, то, что тебя там бросает вперед. Мне было прекрасно, и я до сих пор себя в этом смысле как-то хорошо чувствовал. Я думаю, что тут два фактора сыграл. Во-первых, это было запланировано. То есть, когда я пришел на SEO, я сразу был промежуточным SEO, да. Как бы это обидно не звучало, но как бы мы сформулировали, что моя задача – это там избавиться от там, активов балласт, которые создавали, найти новое SEO и проапдейтить стратегию. Вот там три задачи на полтора года вполне себе нормально. То есть это был такой план. Это как бы, когда есть план, это всегда тревожность снижает. Uh-huh. И второе, я уже проходил это, потому что в 2013 году, очень давно, когда мы сделали IPO, выходили даже еще на IPO, мы решили, что все акционеры, кроме Сережи Соловьева, отойдут от операционной работы. Ну, вот я там руковал Киви кошельком, Андрюша там Романенко руковал терминалами. Ну, вот мы отошли, я стал председателем совета директоров, и это совсем другая и нагрузка, и вовлеченность в дела компании. Поэтому у меня, в принципе, опыт такой был. Я не так далеко тогда отходил от компании, как сейчас, но, тем не менее, это совсем другая нагрузка. Поэтому это была, ну, такая репетиция, наверное. В общем, поэтому у меня это, в общем, прошло довольно легко и не вызвало никакого личностного кризиса.
1: Наверное, вот, кстати, хорошую мысль подметили, что когда это запланировано, то это немножко по-другому воспринимается, что когда это происходит как бы волею судеб, да, тогда у тебя это такая шоковая терапия, которая приводит, там, ты не понимаешь, чего ожидать, если запланировано туда.
0: Ну, конечно.
1: А вы сказали про кризис, и в кризисе нет ничего плохого. Но вот у вас, как бы, опять же, интересно поговорить вообще про кризисные времена, потому что вы создавали бизнес в разные эпохи, да, когда вы начинали, это была вообще одна экономика, один мир, потом там этап создания Киви, это вообще другая тоже экономика, другой мир. Ну и как бы наверняка на этом пути были какие-то и кризисы, и какие-то перестройки и внутренние, и внутри компании. Вы сейчас сказали то, что в кризисе нет ничего плохого. Вот. И очень интересно поразмышлять про это, потому что в целом сегодня такая тенденция есть в мире, что если раньше кризисы и в мире возникали, там, условно, каждые 10-15 лет, сейчас вот этот период, он сужается. И кризисы и в мире, и личностные кризисы начинают происходить гораздо чаще. Это происходит за счет того, что технологии ускоряются, да, там обмен информацией ускоряется. И в целом, там, сегодня ты обрел какую-то профессию, она становится ненужной через 3-4 года, и ты опять вынужден проживать вот эту трансформацию. И как бы молодое поколение, и там ребята, которым 18, 19, 20 лет, я знаю, что очень тяжело проживают вообще любую такую перестройку и любые кризисы. А вы сказали, что в этом нет ничего плохого в кризисе. Это почему? Поделитесь мнением.
0: Ну, тут достаточно просто. Кризис не то, чтобы там плохо или хорошо, кризис – это неизбежно. То есть любое развитие, оно сопровождается кризисами. Более того, кризисы, они являются движущей силой любого развития.
1: Да, оптимистично там звучит.
0: Вот, а раз уж это неизбежно, то лучше считать, что это хорошо. Ну, мне кажется, это просто такая, ну, некая презумпция, которую вы делаете. Если вот есть что-то неизбежное, то надо как-то с этим, значит, попытаться смириться. Ну, там, Эпикур, например, он даже со смертью нас пытался примирить. Он говорил, что в смерти нет ничего плохого, потому что смерть, когда есть смерть, нас нет, да. Вот, возможно, там только больно, когда мы переходим, если это какая-то, да, тяжелая болезнь, да, это плохо. Но это, опять-таки, болезнь. Болезнь – плохо. Но смерть – это, в принципе, хорошо. Поэтому, ну, такое рассуждение. Так себе, конечно, на мой взгляд. Но кризис в этом смысле действительно это путь к обновлению и путь к развитию. Понятно, что не каждый кризис к этому приводит. Но какой кризис не приводит к развитию? Тот, который вы не преодолели, не пережили. Поэтому вас отбрасывает назад от этой стенки, и вы как-то остаетесь с чем были, да, вы ничему не научились. Ну, к сожалению, да, вот многие люди, они вот этого боятся, что этот кризис, они его, а, не преодолеют, б, он их ничему не научит. Но это связанные вещи между собой. А так к кризису, то чего плохо относиться? Надо, наоборот, его приветствовать.
1: Я когда изучал вашу биографию, и мне было интересно посмотреть вот какие-то такие вехи ключевые. И вообще в целом, я зачастую, когда я погружаюсь в личность какого-то сильного предпринимателя, который сделал большой результат, у меня складывается зачастую ощущение, что там есть очень большая череда удач, да, что там, может быть, и есть какие-то кризисы, но вот как-то так происходит, что эти кризисы очень быстро разрешаются и в правильную сторону, вот как раз про преодоление, да. Вот у меня к вам вопрос, вот если, положа руку на сердце, вот вы сами с собой разговариваете, говорите, да, у меня были кризисы, но насколько эти кризисы вообще были какие-то сложные, или все-таки в действительности, вот в пути успешного человека есть такая штука, что оно все как будто само решается, как будто все вот, как будто земля, да, она вот так открывает тебе путь, и ты просто идешь, и да, конечно, что-то происходит, но все само собой решается. Почему спрашиваю? Потому что, вот опять же, про вот этот страх, что ты не сможешь преодолеть, очень многие предприниматели закапываются в ситуации кризисной, начинают очень сильно копаться в себе, появляется еще больше проблем, и они в действительности могут погрузиться в эту ситуацию на несколько лет и не могут из нее выйти. А кто-то наоборот, я вот даже среди там своих знакомых вижу, что случается какая-то ситуация, ну, Развалился бизнес, развалился с высоко поднятой головой, бегу дальше, как бы, и все. Как у вас это было?
0: Ну, тут, я бы сказал, есть два вопроса в одном. Первый вопрос относительно роли удачи в предпринимательском успехе. И второй вопрос, как у меня было с кризисами.
1: Давайте разделим.
0: Роль удачи в предпринимательском успехе огромная. Да. Что бы там ни говорили, что вот успех – это там 99% трудолюбия, 1% удачи. Мне кажется, что все наоборот. Потому что огромное количество есть талантливых, трудолюбивых людей, которые ничего в этой жизни не добились или добились меньше, просто потому что время такое. У нас, что ни говори, там мы можем сколько угодно ругать 90-е годы, но 90-е годы и начало 2000-х – это было окном возможностей, которого, может быть, нигде в мире не было. То, что ломался старый порядок, возникал новый, и вот на сломе этих эпох у молодежи был просто шанс. И многие этим молодежи, там, людей среднего возраста, был шанс. И многие этим воспользовались. Поэтому удача играет огромную роль в успехе. Другой вопрос, что ты должен к этому быть готов, что у тебя должны быть все инструменты под рукой. Но таких людей, я повторюсь, много. Ну, это как, знаете, если посмотреть 10 первых ракеток мира теннисных, они на самом деле примерно все в одну силу играют. Вопрос в том, что у них разница в психологической устойчивости и в везении. Вот в чем разница.
1: Ну, и, наверное, если первыми 10, то да. Там да. Но вот если как только за 10 выходишь, там прям видно срез того, что
0: это
1: там...
0: Это, конечно.
1: Да, вот первые 10, они да, но дальше там резкое
0: это
1: падение.
0: Конечно. Да, безусловно. Вот. Что касается, были ли у меня кризисы, и как я их переживал. Конечно, были. И это нормально. Ну, вот там первый серьезный кризис, может быть, который я вот так осознал для себя, это вот был 93-й год, когда я после окончания защиты диссертации я уехал и долгое время работал на Западе, потому что я по первому образованию химик, это, ну, такая фундаментальная или прикладная, но все-таки это наука. И в России в этот момент было не очень с наукой, с ее финансированием точнее. Вот, там были возможности. Вот я там помыкался, ну как помыкался, хорошо пожил в разных красивых центрах и университетах. Вот. Потом понял, что как-то я там жить не могу. Вот, жить, приезжать сколько угодно, а жить не могу. И поэтому вот кризис идентичности в каком-то смысле, да, он заключался в том, что чтобы остаться там, значит, надо вот поменять родину. Что многие люди и сделали, на самом деле. Огромное количество моих товарищей там до сих пор работают в вузах, прекрасно там достигли высот академических. Либо, если возвращаться в Россию, надо было менять сферу деятельности, потому что очевидно, что как бы наука не могла обеспечить достойное, значит, жизнь в России, в материальном смысле. Да, вот. И вот это был прям реальный кризис, на котором я довольно много, там, несколько месяцев размышлял, прежде чем вернуться. Вот. Но принял решение вернуться, о котором я не жалею. Но вернулся я в октябре 93-го года и увидел вот, значит, эти танки, которые палят по парламенту. И вот тогда я подумал, господи, куда же я вернулся? Потому что для меня это был, конечно, полный ужас. И в Европе сытый, и там довольный, невозможно себе было такого представить, что президент палит по парламенту, собственно. Неважно, на чьей стороне был там, эмоционально я был все-таки, может быть, на стороне тогда Ельцина, чем парламента, но все равно как бы таким образом прерывать очень как бы жалкие зачатки парламентаризма тоже, на мой взгляд, был как-то странно. Ну вот, да, это был прям кризис. И в каком смысле так похожий кризис я переживаю сейчас, потому что не очень понятно, уезжать, уезжать в каком качестве, оставаться там, что я там буду делать, да, потому что понятно, что жизнь моя и культурная жизнь, и социальная жизнь, она вся здесь. Я думаю, что вот этот кризис сейчас многие люди переживают, по-разному на этот вопрос отвечают, но очевидно, что он у всех есть. И у тех, кто уехал, я много езжу и встречаюсь с людьми, которые уехали, и они этот кризис в себе не пережили. И те, кто остались, они тоже об этом думают. Вот это как раз вот тот кризис, который прямо сейчас у меня, и я не могу сказать, что я его преодолел. Он меня, как это, Я до сих пор еще размышляю на эту тему.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Пата Схабова. Здравствуйте. Сегодня во всех городах и муниципалитетах Дагестана прошло масштабное шествие бессмертного полка, посвященное 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступили Министерство по делам молодежи совместно с муниципалитетами Республики Дагестан. В Махачкале в шествии приняли участие более 30 тысяч человек. Вместе с жителями столицы участие приняли в РИО главы Дагестана Федор Щукин, председатель парламента региона Заур Аскендеров, в РИО председателя правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов. Как отметил в РИО министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, всего в республике участие в шествии «Бессмертный полк» приняли более 140 тысяч человек. Парад Победы в этом году продолжался около 45 минут. В нем приняли участие только пешие колонны, в том числе более 1000 бойцов спецоперации и расчет военнослужащих из Северной Кореи. Впервые по Красной площади прошли представители недавно сформированных войск беспилотных систем. Вместе с Владимиром Путиным за торжественным маршем наблюдали лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии. Фицу заявил о важности исторической связи России и Словакии. Во время переговоров в Кремле премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что две страны объединяет общая история, которую нельзя искажать. Он подчеркнул, что выступает за суверенную политику Братиславы и развитие дружественных отношений со всеми странами, готовыми к сотрудничеству. Фицо также напомнил, что в Словакии сохраняют память о роли СССР в событиях 1944 года и поддержке словацкого восстания. Бессмертный полк прошел в Индии. Участники несли георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. После шествия участники возложили цветы у памятной таблички индийским военным, награжденным советскими и российскими орденами. Также состоялась передача частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве. В Кремле заявили о готовности принять делегацию США по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова принять американских представителей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, конкретных договоренностей пока нет, однако Россия открыта подобным контактам. Ранее Дональд Трамп допустил возможность отправки делегации в Москву, если это поможет переговорному процессу. Прогулки оказались бесплатным лекарством почти от всего. Ученые напоминают, что обычная ходьба помогает бороться с депрессией, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает работу мозга. По данным исследования, каждые дополнительные 1000 шагов в день уменьшают риск смерти от болезни сердца на 15%, а 7000 шагов способны снизить его почти вдвое. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
5: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
7: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын. Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери!» — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов!»
1: Притчи народов мира.

Сергей Иванович Болгарин, участник Великой Отечественной войны, наводчик станкового пулемета 86-го кавалерийского полка 32-й Смоленской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, ефрейтор, герой Советского Союза. Родился в селе Коротное Слободейского района Молдавской АССР. Работал слесарем-сборщиком на заводе. В начале войны был эвакуирован на восток. Работал на строительстве железной дороги Кизляр-Астрахань. Призван в Красную армию в 43-м году Кизлярским районным военкоматом. Воевал на Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах. 25 июня 44-го года в бою за село Шарки Сенинского района Витебской области уничтожил вражеский пулемет и 25 фашистов. Еще троих взял в плен. 8 июля 44-го на подступах к Лиде в районе деревни Татарцы из станкового пулемета уничтожил 50 гитлеровцев. При форсировании реки Неман в Гродненском районе был тяжело ранен и контужен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, ефрейтору Болгарину Сергею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». С 1945 года находился на хозяйственной работе. С 1950 года жил в селе Покровка Раздельнянского района Одесской области. Работал бригадиром тракторной бригады. Член КПСС с 1962 года. Умер 10 февраля 2002 года. Похоронен на кладбище села Покровка.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Мысли вслух.
7: 1974 году исследование Иллинойского университета показало, что в конфликтных ситуациях простой акт молчания может вызвать у оппонента большее чувство дискомфорта, чем любое словесное высказывание. Молчание, если им правильно пользоваться, это не отсутствие, это провокация, это контроль. Представьте, что вы находитесь в комнате, полной голосов, мнений, раздутых эго. Вы не говорите ни слова, и все же именно вы управляете атмосферой. Пока остальные стараются заявить о себе криком, вы вызываете уважение молчанием. Это необычный навык. Это тонкая и мощная стратегия. Каждый уже сталкивался с этим. Спор начинает разгораться, и внезапно возникает ощущение, что нужно срочно ответить. Как будто молчание – это ошибка. Другой человек выдвигает обвинение, искажает факт или повышает голос. И вы чувствуете почти обязательство отреагировать. Правда в том, что нас приучили верить. Если мы молчим, значит проигрываем. Что если не защищаешь себя, значит согласен. Но это миф и один из самых опасных. Реакция сгоряча не всегда признак силы. Зачастую это просто автоматическая реакция, и тот, кто реагирует первым, часто раскрывает больше, чем хотел бы. Демонстрирует неуверенность, тревожность, страх показаться слабым. Простой пример. Представьте коллегу на работе, который постоянно вас провоцирует на совещаниях. Намекает, что ваш проект плохо проработан, отпускает завуалированные шуточки. Вы парируете, оправдываетесь, стараетесь доказать, что он не прав. Но в итоге он добился своего, вывел вас из равновесия и перевел внимание на конфликт. А теперь представьте ту же ситуацию, но с другим поведением. Он провоцирует, а вы просто смотрите, слушаете и не отвечаете. Ни защиты, ни объяснений, только присутствие. Дискомфорт переходит на другую сторону. И контроль над ситуацией теряет уже он. Исследование Колумбийского университета показало, что в напряженной обстановке первым реагирующий воспринимается как менее доминантный по сравнению с тем, кто сначала наблюдает, а затем отвечает. Потому что молчание воспринимается как уверенность, как знак того, кто ничего не должен доказывать. Молчание в таком контексте не бездействие, это выбор. И не просто выбор, это способ сохранить контроль. Но этот выбор имеет цену. Переносить дискомфорт невмешательства требует силы. И именно об этом мы поговорим дальше. Что происходит в сознании другого человека, когда вы выбираете молчание вместо реакции? Потому что суть не в том, что вы говорите, а в том, чего вы не говорите. Молчание влияет на психику людей так, как мало кто осознает. В напряженной беседе, когда собеседник ждет ответа, а он не поступает, что-то меняется в атмосфере. Контроль над ситуацией начинает ускользать от того, кто говорил. И это не ощущение, это наука. Исследования в области социальной психологии показывают, что молчание в момент конфронтации часто воспринимается как осуждение. Иными словами, когда вы не реагируете, другой человек начинает сомневаться. «Неужели он заметил мою неуверенность? А вдруг я ошибаюсь? Может, я сказал слишком много?» Исследование Гарвардской школы бизнеса показало, что в переговорных ситуациях намеренное использование пауз и молчания усиливает восприятие авторитета со стороны того, кто ведет разговор. Молчаливые участники воспринимались как более уверенные, более внимательные и, представьте себе, более компетентные, даже не произнося ни слова лишнего. Теперь представьте следующий пример. Во время совещания кто-то открыто критикует вашу идею. Вместо того, чтобы сразу ответить, вы просто смотрите, сохраняете осанку и молчите. Другой начинает заполнять паузу словами, нервничает, начинает оправдываться, путается. Молчание заставило его раскрыться сильнее, чем могла бы любая ваша реплика. Это происходит потому, что молчание обезоруживает. Оно убирает опору, на которую другой рассчитывал, вашу реакцию. Без нее он остается один на один со своими аргументами. И если они были слабы, это становится очевидным. Молчание превращается в зеркало. И не каждый готов взглянуть в собственное отражение. Такой психологический эффект делает молчание куда сильнее, чем самая хорошо сформулированная фраза. И понимание этого полностью меняет ваш подход к трудным разговорам. Но молчание нужно не только для того, чтобы дестабилизировать. Оно также может защитить вас от манипуляции. Манипуляторы не хотят диалога, им нужен контроль, а их топливо – ваша реакция. Когда вы оправдываетесь, пытаетесь объясниться, теряете спокойствие, именно тогда они получают пространство. Молчание разрушает этот цикл. Оно ломает схему. Манипулятору необходима ваша реакция, чтобы продолжать игру. Без нее сценарий рушится. Представьте типичный пример. Кто-то из вашего окружения на работе или в личной жизни бросает тонкое пассивно-агрессивное замечание. Что-то вроде «забавно, как ты всегда чуть-чуть опаздываешь, да?» с тем самым ехидным выражением лица. Ожидаемая реакция, что вы начнете оправдываться, объяснять или даже извиняться. Но если вы просто смотрите, молчите и сохраняете спокойствие, контроль переходит к вам. Другой чувствует себя неуютно, потому что не понимает, вы злитесь, вам все равно, вы ответите позже. Отсутствие реакции лишает его преимущества. Исследование Стэнфордского университета показало, что в ситуациях эмоциональной манипуляции молчание воспринимается как неожиданное нарушение социальных норм, что снижает воспринимаемую силу манипулятора. Иными словами, манипулятор теряет влияние, когда сталкивается с тем, кто не играет по его правилам. Еще один прямой пример. Представьте авторитарного начальника, который управляет командой через страх. На собрании он публично указывает на вашу ошибку, рассчитывая, что вы замкнетесь или вступите в спор. Но если вы отвечаете присутствием и молчанием, просто смотрите, слушаете, не отступаете, у него не остается опоры. Его авторитет зависит от вашей реакции, а когда ее нет, ему приходится столкнуться с собственным перегибом. Это не значит, что молчание решает все. Но оно обезоруживает и дает вам время и ясность, чтобы решить, стоит ли вообще отвечать и как сделать это с умом, а не на импульсе. Слушать – это не просто ждать своей очереди говорить.

но слушает все, тон голоса, паузы, противоречия. В этом и заключается его контроль. Суть не в том, что он говорит, а в том, что он замечает. В повседневной жизни это работает так же. Представьте, что в трудном разговоре человек начинает чрезмерно оправдываться за свои действия, хотя вы даже не спрашивали. Это уже сигнал. Когда вы молчите, человек, как правило, старается заполнить эту тишину объяснениями и часто сам себя выдает. Молчание становится плодородной почвой для откровений. Исследование, опубликованное в Journal of Applied Psychology, показало, что на переговорах участники, которые больше слушали и меньше говорили, достигали лучших соглашений и чаще выявляли ложь или несоответствие. Причина проста. Когда вы не заняты тем, чтобы выразить себя, у вас появляется свобода ясно видеть другого. Молчание в этом контексте – это не пассивность. Это анализ, и чем осознаннее вы слушаете, тем больше информации собираете, той, которую другие даже не понимают, что раскрывают. Это как быть на два шага впереди, все время, и это преимущество усиливается, когда вы понимаете еще одну вещь. Наблюдать недостаточно. Нужно уметь выдерживать молчание до тех пор, пока оно не начнет давить. Молчать легко первые несколько секунд. Трудно продолжать, когда напряжение начинает нарастать. Импульс заполнить паузу, ответить, защититься кажется непреодолимым. Но именно в этом и кроется сила, в неудобстве, которое вы учитесь переносить. Затянутое молчание создает напряжение, а напряжение заставляет другого двигаться. Ум собеседника стремится заполнить пустоту домыслами, неуверенностью, объяснениями. И если вы стойко выдерживаете это, не поддаваясь, напряжение начинает работать на вас. Простой пример. Вы обсуждаете повышение зарплаты, озвучиваете свое предложение и замолкаете. Многие портят этот момент, начиная объяснять, оправдываться или смягчать просьбу. Но тот, кто выдерживает молчание, чаще получает желаемое. Исследования Гарвардской школы права показывают, что в переговорах человек, сохраняющий молчание после предложения, имеет больше шансов добиться успеха, потому что возникающий дискомфорт заставляет другую сторону уступить быстрее, чем ей бы хотелось. Но такое молчание требует подготовки. Уметь молчать, когда все внутри вас требует ответить, оправдаться, объясниться, требует эмоционального контроля, а как и любой навык, он требует практики. Начните с простых ситуаций. Совещание, где вы обычно стараетесь заявить о себе, разговор, в котором вы чувствуете необходимость защищать свою точку зрения. В такие моменты просто попробуйте выждать, сделайте вдох. Наблюдайте и посмотрите, как начинает двигаться другой. Главное, не путать это молчание с пассивностью. Вы не уходите от разговора, вы ведете его более разумно, вы задаете ритм без единого слова. И когда вы овладеваете таким типом присутствия, ваш образ меняется. Люди начинают воспринимать вас по-другому. Вам не нужно говорить, чтобы вас заметили. Во многих случаях, чем меньше вы говорите, тем больше к вам прислушиваются. Это происходит потому, что присутствие не исходит от громкости голоса. Оно выражается в осанке, взгляде, в том, как вы занимаете пространство, даже молча. Язык тела, согласно классическим исследованиям Альберта Мехрабиана, отвечает за до 55% коммуникации. Это значит, что то, как вы сидите, двигаетесь или даже просто сохраняете неподвижность, передает больше, чем слова. Когда ваше тело излучает уверенность, вам не нужно ничего доказывать речью. Подумайте о судье в зале заседаний. Он говорит мало, почти ничего. Но каждый его жест, каждая пауза, каждый взгляд – это выражение авторитета. Или вспомните совещание, где кто-то, просто сидящий в молчании, привлекает больше внимания, чем тот, кто говорит. Почему? Потому что он излучает уверенность, а уверенность

0: вызывает уважение. Секрет в мелочах. Сохранять зрительный контакт без агрессии, дышать спокойно, не жестикулировать чрезмерно, не отводить взгляд под давлением. Все это сигнализирует, что вы контролируете ситуацию и, главное, себя. Вы можете применять это в любом контексте – собеседование, презентации, сложные разговоры. Молчание, подкрепленное правильным присутствием, создает тип лидерства, который не нужно объявлять вслух. Его просто чувствуют. Но одного присутствия недостаточно. Чтобы молчание имело настоящий эффект, его нужно использовать с намерением. Стратегическое молчание – это не просто отсутствие слов, это умение выбрать момент, продолжительность и цель. Правильная пауза в нужное время может изменить ход разговора. Пауза в 2-3 секунды перед ответом, например, создает напряжение, заставляет собеседника пересмотреть сказанное. А когда вы, наконец, отвечаете, ваша реплика звучит более обдуманно, более уверенно. Это не случайность. В исследованиях эффективной коммуникации, например, проводимых Мичиганским университетом, было замечено, что правильно расставленные паузы повышают восприятие интеллекта и достоверности говорящего. Практический пример. Во время презентации вам задают критический вопрос. Большинство отвечает сразу, пытаясь защититься. Но если вы остановитесь, вдохнете и только потом спокойно ответите, вы меняете всю динамику. Ваш ответ приобретает вес, а предшествующая ему тишина создает ожидание, как будто сейчас прозвучит нечто важное. Еще один важный момент – знать, когда лучше не говорить. Иногда оставленная незавершенной фраза производит больший эффект, чем любое объяснение. Простая пауза после сильного утверждения может заставить его звучать в голове собеседника еще долго. И еще, использовать время себе во благо – это не затягивание, это стратегия. Молчание создает пространство, в котором другой человек начинает раскрывать больше, оправдываться или даже выдавать свои неуверенности. А вы в это время наблюдаете, анализируете и действуете точнее. Но внимание, это работает только тогда, когда молчание наполнено намерением. Если оно пустое, без цели, оно теряется. Поэтому крайне важно понимать, зачем вы молчите. Не всякое молчание – знак силы. Иногда это просто способ избежать конфликта. И в таких случаях то, что кажется самоконтролем, на самом деле является замаскированным страхом. Важно уметь различать эти состояния. Сильное молчание – это выбор. Слабое – это страх перед столкновением. А страх может дорого обойтись. Вот наглядный пример. В отношениях один человек постоянно нарушает границы другого. Делает язвительные замечания, принимает решения в одиночку, игнорирует мнение партнера. А в ответ – молчание. Но не из стратегии, а из желания избежать ссоры. Постепенно такое поведение стирает личность. Человек молчит не потому, что контролирует ситуацию, а потому что чувствует, что у него нет права на голос. Это происходит и на работе. Сотрудники, которые боятся высказываться, чтобы не вызвать негативную реакцию, в итоге оказываются перегруженными, исключенными из решений или даже замененными. Такое молчание не защищает, оно изолирует. Исследования Чикагского университета показывают, что люди, хронически избегающие конфликтов, склонны к более высокому уровню стресса и меньшему удовлетворению в личной и профессиональной жизни. То есть цена молчания высокая и эмоциональная, и физическая. Вот почему важно задать себе вопрос: я молчу по собственному выбору или из страха? Это стратегия. Или просто способ не столкнуться с трудным. Граница здесь тонкая, и понимание того, на какой стороне вы находитесь, определяет, усилит ли молчание вас или ослабит. И если вы понимаете, что ваше молчание исходит из подчиненного положения, не страшно, это можно изменить. Первый шаг – научиться распознавать источник молчания. Умение молчать – это навык. Но понимание причин своего молчания – это осознанность. Именно это отличает того, кто использует молчание как инструмент, от того, кто просто замолкает из страха или привычки. Хорошая отправная точка – задавать себе простые вопросы каждый раз, когда вы решаете не говорить. Спросите: «Я молчу, потому что это усиливает меня» или «потому что боюсь реакции». Это осознанный выбор. Или «Я прячусь». Пример. На совещании коллега перебивает вас в третий раз. Вам хочется ответить резко, но вы молчите. Откуда это молчание? Если это осознанная пауза, чтобы наблюдать, оценить ситуацию, отлично, это контроль. Но если вы промолчали, потому что уверены, что ваше мнение не будет услышано, это знак подчинения. Еще один хороший индикатор – это то, как молчание влияет на вас. Если вы чувствуете облегчение, сосредоточенность и присутствие, скорее всего, вы держите ситуацию под контролем. Но если чувствуете тревогу, ком в животе или желание исчезнуть, возможно, вы подавляете то, что на самом деле нужно было сказать. Исследования Американской психологической ассоциации показывают, что люди, практикующие эмоциональное самопознание, принимают более точные решения и строят более здоровые отношения. Это напрямую связано с использованием молчания. Тот, кто понимает себя, лучше позиционируется, даже не произнося ни слова. Поэтому прежде чем сделать молчание своей стратегией, убедитесь, что оно идет из позиции силы. Это полностью меняет то, как другие реагируют на вас. А когда происходит такое внутреннее выравнивание, когда ваше молчание осознанное, уверенное, точно направленное, вы становитесь непредсказуемыми. А непредсказуемого невозможно контролировать. После всего молчания наступает момент, когда вы говорите. Но это не просто реплика, это точная фраза, которая завершает разговор. Не потому, что сказано с гневом или громко, а потому, что прозвучало в нужное время, с силой того, кто наблюдал, ждал и точно понял, что нужно сказать, а что нет. Эта фраза имеет вес, потому что она не борется за внимание. Она занимает свое пространство. Она не спорит с тем, что было сказано до. Она ставит точку. И самое интересное, когда она произнесена после долгого периода осознанного молчания, она звучит убедительнее и неоспоримее. Яркий пример – юридическая среда. Опытные адвокаты часто молчат большую часть слушания. Они наблюдают, анализируют речь другой стороны, выискивают слабые места. А когда говорят, используют минимум слов, но на прочной основе и в идеальный момент. Это производит больший эффект, чем любой эмоциональный монолог. В жизни вы можете поступать так же. В сложном разговоре с коллегой, вместо того, чтобы ввязываться в перепалку, вы слушаете, наблюдаете, даете человеку выговориться, а затем отвечаете одной фразой: «Я понял твою точку зрения, но факты другие», и все. Спокойно, четко, без лишнего. Сила этой реплики не только в содержании, но и во всем, что ей предшествовало, в молчании. Именно оно создает авторитет, именно оно усиливает эффект слов. Вот что значит подлинное владение коммуникацией. Не говорить больше, а говорить лучше, в нужный момент, с ясностью, и только тогда, когда это действительно нужно.
1: Мысли вслух.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Большую часть человеческой истории свободное время было редкой роскошью. Тяжелый физический труд от восхода и до заката, только чтобы выжить, был нормой для мужчин, женщин и детей. Все изменилось совсем недавно, лет 200 назад, когда современный мир наградил нас яркими плодами цивилизации. Хорошо отлаженная машина развитых индустрий почти лишила нас нужды вгрызаться в жизнь и вырывать у нее право на существование. У нас появилось время, которое мы вольны использовать по своему желанию. Иными словами, теперь мы относительно свободны. Однако встает вопрос, для чего мы свободны? Как мы будем использовать то время, что раньше было занято ежедневной борьбой за выживание? Эволюция диктует свои предпочтения. Наши тела привыкли отдыхать, если не нужно работать. Раньше короткие передышки свободного времени – это была единственная возможность набраться сил перед очередным длительным забегом изнуряющей работы. Поэтому и многие современные люди, поддаваясь позывам прошлого, стремятся расслабиться, даже если не нуждаются в расслаблении. Раньше мы пахали как лошади, а теперь наши силы консервируются в досуге. Мы проводим время в пассивном потреблении, в отдыхе, в разговорах ни о чем и в размышлениях о вещах, которые будут забыты в следующий момент. Кто-то может сказать, что такой образ жизни нормален, ведь в конце концов мы это заслужили. Не зря же мы так долго двигались к этой точке, к апогею человеческого развития, чтобы сейчас просто отказываться от его плодов. И это правда. Однако многие психологи считают, что неактивность и воздержание от труда не улучшают психическое состояние. Напротив, время, проведенное в пассивности, становится почвой для проблем с психикой. То есть не только избыток, но и недостаток работы может сломать вам голову. Вдобавок к этому, современные профессии, за редким исключением, не носят для нас глубокого смысла, не являются продолжением нашей личности, не стимулируют креативность и не удовлетворяют нашу врожденную жажду к развитию. Иными словами, современный мир дал нам удобство и свободу, но при этом лишил нас творческой инициативы и смысла существования. Это я заметил и в своей жизни, когда я не занимаюсь свой день собственными интересными задачами, вопросами и стремлениями. Очень скоро начинаю замечать, что мысли скатываются в негатив, назначение жизни теряется, сознание затуманивается, а единственным утешением становится ощущение сытости после очередной трапезы. Как говорит английская поговорка, праздный ум – мастерская дьявола. С другой стороны, труд, дисциплина, активность и живость ума, примененные для достижения самостоятельно поставленных значимых задач, это и есть выход из того положения, в котором оказался человек наших дней. Сегодня создать жизнь, наполненную смыслом, это наша задача. Большинство из нас наделены большими талантами, а некоторые и попросту гениальны. Но способности, подобно хорошей генетике, проявляются только в особых условиях. Во времена, когда внешняя среда не заставляет нас проявлять свой потенциал, когда длительные засухи не стимулируют наш интеллект для изобретения системы орошения, и когда холодные зимы не принуждают нас изощряться в методах сохранения пищи, мы должны сами стать той силой, что провоцирует наше развитие. В добровольном стремлении к делу, которое мы создали сами для себя, в намеренной и систематической практике, в настойчивости кроется путь к целостной жизни современного человека. Никто не расскажет вам, ради чего нужно жить, теперь это понимание нужно выстрадать самостоятельно, через труд, терпение и дисциплину. Путь к психологической свободе лежит в сознательном самоограничении и в фанатичной приверженности своим целям, так, словно от них зависит наше выживание. Источник нашей силы – это дисциплина и труд. Чести и удачи!
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
5: Эти ошибки могут разрушить ваш бизнес. И что делать, чтобы это предотвратить? Ошибка номер один. Недостаточная защита интеллектуальной собственности и товарных знаков. Если мы не охраняем свою интеллектуальную собственность, ее могут украсть или незаконно использовать. Результат – теряем права на товарный знак или другую интеллектуальную собственность. Что же такое товарный знак? Это уникальное обозначение, которое позволяет не только выделиться среди конкурентов, но и отличить один продукт от другого. Почему важно зарегистрировать товарный знак? Да, закон никого не заставляет. То есть можно работать и без товарного знака. И тут, возможно, несколько вариантов развития событий. Оптимистичный. Бизнес будет работать без прав на название. Правда, стоимость бизнеса без бренда падает, и никакого дополнительного заработка на франшизах. Пессимистичный. Бизнес раскрутился, дела пойдут в гору, и кто-то из конкурентов зарегистрирует ваше название на себя как товарный знак. И через суд запретит вам работать под вашим же именем. Ошибка номер два. Несоблюдение налоговых обязательств и дробление бизнеса. У юридического лица есть и 4 формы налоговых обязательств. Налог на чистую прибыль и его аналоги. НДФЛ за сотрудников по трудовому договору и договору ГПХ. Платежи, связанные с НДС. Налоги на акцизы, пошлины. Что будет, если не соблюдать налоговые обязательства? Будет больно. Как говорится, заплати налоги и спи спокойно. Законодательство предусматривает 3 вида ответственности – налоговую, административную и уголовную. Налоговая ответственность – наказание рублем. Штрафы, которые назначаются организацией по решению налогового органа, который выявил нарушение. Административная ответственность – к ней могут привлекаться только должностные лица организации. Уголовная ответственность – 3 статьи Уголовного кодекса, которые нужно запомнить. Статья 198 – уклонение от уплаты налогов физического лица. Статья 199 – уклонение от уплаты налогов юридического лица. Сюда, кстати, относится ответственность за дробление бизнеса. Статья 199.1 – неперечисление удержания в доход государства налоговым агентам. Кстати, термина «дробление» в законодательстве нет, но само понятие активно используется налоговиками и юристами как способ незаконной оптимизации налогов. Например, организация не входит в лимиты экономной упрощенной системы налогообложения и, чтобы платить меньше, дробит бизнес на несколько, как будто автономных. Каждое юрлицо укладывается в лимит и работает на УСН без НДС, зато с налогом на прибыль по сниженной ставке. Налоговая отлично научилась вычислять раздробленный бизнес и нашла для этого аж 17 признаков. Ответственность серьезная. Первое – до начисления налога, штрафа за неуплату и пени. Кстати, размер штрафа внушительный – до 40% от суммы до начисленного налога. Второе – уголовная ответственность по 199 статье УК, если до начисления будут в крупных или особо крупных размерах. Максимальный срок лишения свободы – до 6 лет. В прошлом году количество таких дел увеличилось на треть. Вспомним хотя бы известное дело Елены Блиновской. Налоговики вменяли королеве онлайн-марафонов неуплату налогов больше, чем на миллиарды. Еще пример – ООО «Дом одежды» управляет обувным ритейлером «Зенден». Проиграла спор по итогам налоговой проверки. Доказано, что компания разделила бизнес на 22 ИП и выводила часть выручки. Недоплачено в бюджет почти 600 миллионов рублей. Ошибка 3. Неправомерные методы конкуренции. Если бизнес использует недобросовестные методы конкуренции, например, клевету, демпинг, промышленный шпионаж или нарушение конфиденциальности, это тоже может привести к судебным искам и репутационным потерям. Государство в лице Федерального антимонопольного комитета следит, чтобы бизнес не нарушал закон и соблюдал правила честной игры на рынке. Если вина нарушителя доказана, могут вынести предупреждение или оштрафовать компанию. Штраф может составлять от 100 до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях возможна выплата денежной компенсации пострадавшему конкуренту. Кто не знает Почту России? А ей выдали предписание за интересную рекламу. Меняемся, чтобы быть ближе. Одна страна, одна почта. Суд решил, что реклама утверждает, как будто только одна почта может возить посылки по России. А это обман. Ошибка номер 4. Не учитываем изменения в законодательстве. Бизнес-процессы нужно обновлять в соответствии с изменениями в законодательстве. Иначе компания будет работать с нарушениями и получит проблемы с законом. Взять хотя бы изменения в закон о маркировке рекламы. Суть в том, что вся интернет-реклама должна быть промаркирована, снабжена токеном и отчетом. До сих пор не все знают, что надо маркировать, а что не надо, что считается самой рекламой, а что нет. А штрафы за нарушения очень внушительные – до 700 тысяч рублей. Подобная ситуация с хранением и обработкой персональных данных. Без специалиста сложно разобраться и с изменениями, и с текущими требованиями закона. Как итог, критические ошибки в принятии решений и нехорошие правовые последствия для бизнеса. Профессиональные юристы защищают бизнес от претензий с четырех сторон – от сотрудников, клиентов, партнеров и государства. Помогают законно уменьшить налогооблагаемую базу и в целом оптимизировать систему налогообложения. И главное, делают это дешевле и быстрее, чем штатные юристы. Плюс к этому вы получаете не одного специалиста, а целую команду профессионалов в различных отраслях права. Маленькая история жизни нашего клиента. Предприниматель продал одну из больших машин-погрузчиков за 8 миллионов рублей. При этом на балансе начислилось за 160 тысяч рублей. Теперь компании светит огромный налог на прибыль. А бухгалтер, который благословил сделку, больше не работает. Вся бухгалтерия передана на аутсорс. Ошибка номер 5. Нарушение требований защиты информации. Тут палка о двух концах, и обе острые. Во-первых, если бизнес не соблюдает правила защиты информации, это неизбежно приводит к недоверию со стороны потребителей и сотрудников. А во-вторых, грозит судебными исками. Чему грозит опасность? Документам, паролям, доступам, корпоративным приложениям, перепискам, базам клиентов и контрагентов. Компания обязана сохранять и защищать как сами внутренние данные, так и оборудование и ПО, которые используются в работе. Очень важно знать, что закон обязывает делать, если утечка данных уже произошла. Тут и обращение в местные правоохранительные органы, и в Роскомнадзор, и обязательные меры, чтобы предотвратить подобные инциденты. Самое главное, что грозит компании за утечку данных, это штрафы от Роскомнадзора за нарушение закона о защите персданных. А дальше уже по ситуации. Если раскрыты данные контрагентов, вступает в силу закон о коммерческой тайне, и недобросовестную конкуренцию могут присудить. Например, в январе 2023 года попали в открытый доступ данные покупателей Спортмастера. Почти 46 миллионов мобильных и домашних номеров. Больше 13 миллионов электронных почт. ФИО, адреса, дата рождения и пол клиентов. Штраф за утечку персональных данных составил более 1 миллиона рублей.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. В Махачкале в День Победы состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню у памятника воину-освободителю. В церемонии приняли участие в Рио главы Дагестана Федор Щукин, в Рио председателя правительства региона Магомед Рамазанов, глава Махачкалы Джамбулат Салавов, председатель городского собрания депутатов Хиби Алиев, заместители мэра столицы и официальная делегация, которые почтили память героев, отдавших жизни за родину. Цветы возложили и на аллее героев Советского Союза и России, в числе которых участники специальной военной операции. Завершилось мероприятие торжественным оружейным салютом в исполнении солдат почетного караула. Парад в честь Дня Победы прошел на площади Каспийска. В нем приняли участие парадные расчеты Каспийской флотилии, Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Республике Дагестан, Дивизиона беспилотных систем Росгвардии, Управления Федеральной службы исполнения наказаний, Дагестанской таможни, Юнармии, Колледжа машиностроения и сервиса. Долг России – не допустить оправдания преступления нацистов, заявил Владимир Путин на приеме для высоких гостей в Кремле. Другие заявления российского лидера. Москва никогда не делила грандиозную победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. Любовь к Отечеству является для народов России нравственным ориентиром. Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды о Второй мировой войне. Архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН. Нельзя допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. Кроме того, Путин подчеркнул, что рад отмечать 9 мая в кругу друзей и надежных партнеров. Первая женщина-герой России на спецоперации сидела рядом с Путиным на параде. Медсестра Людмила Балилая под обстрелом ВСУ продолжала выполнять свои обязанности и оказывать помощь раненым военнослужащим. Она своим телом закрыла тяжело раненого, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Женщина сохранила жизнь военнослужащему, но сама с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь. Военные Северной Кореи приняли участие в параде в честь победы в Великой Отечественной войне. Расчет военнослужащих Северной Кореи впервые прошел по брусчатке Красной площади. В прошлом году, когда отмечался 80-летний юбилей Победы, северокорейская делегация присутствовала на трибунах. Представители Северной Кореи сидели в первом ряду в качестве гостей парада. Бойцы Северной Кореи принимали участие в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины и проявили мужество, отвагу и героизм. Временные ограничения на работу мобильного интернета и отправку СМС в Москве сняты. Об этом сообщила Минцифры. Ограничения вводились для обеспечения безопасности в период празднования Дня Победы. Голосовая связь, стационарный домашний интернет и Wi-Fi сети работают без изменений в штатном режиме. Тем не менее, при возникновении прямой угрозы безопасности возможны точечные введения ограничений. В таких случаях операторы связи проинформируют пользователей оперативно и заблаговременно, добавили в министерстве. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Личный коуч.
1: Замечали, как часто из-за тревожности за свой бизнес, от звонков сотрудников и напряжения вы чувствуете себя настолько плохо, что не можете спать? Очередной вопрос подчиненного вызывает приступ тошноты и желание бросить все. В современном мире мы стали часто сталкиваться с тревожностью. Особенно если мы ведем свой бизнес и живем в вечном цейтноте. Тревожность делает нас раздражительными и может привести к депрессии. В обществе фиксируется рост тревожности и у молодежи, и у предпринимателей, и даже у самых обеспеченных слоев населения. В декабре 2024 года симптомы депрессии отмечали у себя 39% респондентов. Что же делать и как перестать волноваться и начать уже жить? Строить успешный бизнес, нанимать сотрудников, масштабироваться и при этом не забывать про себя. Тревожность среди предпринимателей, топ-менеджеров и бизнесменов – распространенное явление, поэтому ее присутствие абсолютно нормально. Есть ситуативная тревожность. Например, вам предстоят важные переговоры, вас вызвала налоговая или сложный разговор с сотрудником. В этом случае вы можете использовать просто дыхательные практики или же техники, которые переключают внимание. Помните, чтобы хорошо сдать экзамен, надо хорошо поволноваться, но сейчас эта штука тоже не работает. Но если тревожность начинает вам мешать и превращаться в фоновую, то есть нет определенного повода волноваться, то это уже более глубокая проблема, и с ней надо разбираться. Зачастую со специалистом, потому что такая форма тревожности выматывает. Рассмотрим с вами ряд техник. Первое. Фокус внимания. Зачастую предприниматель начинает нервничать, когда наваливается много задач. Непонятно, за что хвататься. Все кажется нужным, важным и срочным. Не успеваешь вникнуть в одно, как уже прилетело что-то другое. Возникает тревога, что ты ничего не успеваешь. Все убежали вперед, жизнь проходит мимо. А если при этом нет результата, а его в суете, как правило, нет, состояние становится еще хуже. Как это остановить? Перед тем, как схватиться за очередную задачу, задайте себе два вопроса. Зачем? Этот вопрос позволяет вам оценить, действительно ли эта задача подвинет вас к результату. Или я делаю это потому, что делаю, и все. Если вы не нашли ответа на вопрос «зачем», то делать эту задачу не нужно. Почему именно это я делаю и именно сейчас? Еще один отрезвляющий вопрос. Например, вместо того, чтобы взять подрядчика по трафику, вы в сотый раз докручиваете сайт. Как правило, это помогает отодвинуть суету на задний план и начать действовать в рамках холодного расчета. Эти вопросы помогают начать влиять так или иначе на свою жизнь и на свой бизнес. Перестаете отвлекаться и замещать действительно важные задачи наиболее простыми и привычными. Второе. Уйти от микроменеджмента и мышиной возни. Я часто слышу, что нужно найти тех, кому можно доверять. Никто не сделает лучше меня. Все надо контролировать и перепроверять. Лучше самому все сделать. Смотрите на ситуацию с точки зрения бизнеса. Вопрос, который должен задавать себе предприниматель, кто может это сделать, а не как мне это сделать. Вопрос, как мне это сделать, как раз провоцирует тревожность. Например, вам надо привлечь трафик, а вы не знаете как. Вам надо сдать декларацию налоговую, снова тупик, тревожность растет. Если вы думаете в сторону «кто», все становится гораздо проще. Надо освоить один навык вместо тысячи – это делегирование. Делегирование позволит снизить тревожность, уйти от операционки, сохранить тот самый эффект вертолета, то есть видение ситуации в целом. Делегирование позволяет заниматься как раз-таки стратегическим развитием бизнеса, его масштабированием и продвижением. Прокачав навык правильного управления командой, вы сможете уйти от микроменеджмента, так как часто причиной микроменеджмента становится именно неверная расстановка контрольных точек и ошибки в управлении. Как только предприниматель понимает, как именно управлять своей командой, так чтобы сотрудники делали именно то, что он хочет, так как он хочет и вовремя, бизнес начинает расти, появляется свободное время, а вместе с этим уходит и тревожность, потому что есть четкое понимание процессов, буквально понимание того, как и что делается. Третье. Смягчать внутренние установки. Частой причиной тревожности становятся именно приобретенные в детстве и закрепившиеся у нас внутри внутренние установки. Как, например, нельзя ошибаться, сделай на 5 или не делай вовсе, подставь вторую щеку, не умеешь, не берись, и здесь вы можете добавить кучу своих. Отсюда растут ноги перфекционизма, неуверенности, низкой самооценки и слишком мягких личных границ. Установки могут быть тормозом для развития бизнеса, да и просто мешать в жизни. Когда-то они нам помогали, но сейчас могут не работать от слова совсем. Например, перфекционизм может стать своего рода ловушкой для предпринимателя. Человек делает сам себе установку, что должен сделать обязательно идеально и обязательно на 5, и в итоге не делает никак. Важно обнаружить неработающие установки и поработать с ними. У меня была клиентка, которая постоянно говорила себе, что она не должна ошибаться, должна все делать исключительно идеально. В результате она прошла огромное количество обучений, консультаций, тренингов, продолжала работать в найме, при этом откладывая свой бизнес. Вот еще немного доучусь, наберусь немножко опыта, и вот тогда-то я и начну. И что в подобной ситуации могу порекомендовать? Раскачивать внутренние установки, заменять их на более мягкие, гибкие. Например, я попробую сделать это хотя бы на 3, и если я ошибусь, то ничего страшного не произойдет. Если я ошибусь, я всегда смогу это исправить. Я уже делала так, и у меня всегда все получалось, и тому подобное. 4. Это эмоциональная разрядка. Эмоциональная разрядка – важный и необходимый момент в жизни и бизнесе. Когда человек постоянно копит в себе какие-то эмоции, не позволяет себе их выражать, подавляет их, то они никуда не исчезают, не растворяются, а становятся подобно пружине, которая сжимается внутри. И в какой-то момент она расправится, и человека может, условно говоря, разорвать. Выльется все это на сотрудников, что приведет к потере авторитета. Есть много различных техник, которые позволяют справиться с накалом страстей, сбросить свои эмоции. Управление эмоциями в целом, эмоциональный интеллект – это важный аспект и успеха в бизнесе, и заботы о себе в том числе. Эмоциональная разрядка важна для нас и для каждого из нас. Есть много разных экологичных способов дать выход своим эмоциям. Например, фрирайтинг, когда вы на протяжении не менее 10 минут пишете на листке бумаги все, что накопилось и все, что вы хотите. Или можно покричать где-то в лесопарке, или в машине, побить подушку, грушу или сходить на спорт. Попробуйте разные способы для эмоциональной разрядки, чтобы работать с холодной головой. 5. Фильтруйте окружение. Наше окружение имеет на нас колоссальное влияние. Об этом тоже не стоит забывать. Убирайте токсичных и вечно ноющих людей из своего окружения. Тревожность возрастает при общении с токсичными людьми и с теми, кто дает непрошенные советы, постоянно обесценивает вас и нарушает ваши личные границы. 6. Находиться в рамках круга своего влияния. Круг влияния – это очень хорошее упражнение, которое помогает нашей психике перезагрузиться и чувствовать себя более комфортно и безопасно. Что такое круг влияния? Это события и вещи, на которые мы можем оказывать влияние, или вещи и события, которые находятся вне этого круга. И вот на эти вещи и события вне круга мы не можем влиять. Например, мы никак не можем влиять на погоду, но продолжаем суетиться и волноваться, жалуясь на нее, расстраиваясь, если вам на важное событие, а на улице идет дождь, и прическа может испортиться, пытаясь как-то что-то с этой плохой погодой сделать. Вместо этого можем находиться в круге нашего влияния. Мы можем купить лак более сильной фиксации, уложиться рядом с местом проведения мероприятия или просто открыть зонт. При этом есть большое количество вещей, на которые предприниматель может влиять. Например, куда и как он ведет свой бизнес, кого нанимает на работу, как он продвигается, как он управляет персоналом и так далее. Чтобы снизить тревожность, я рекомендую своим клиентам и вам, наши слушатели, сосредоточиться именно на круге своего влияния, оставив в покое те вещи, на которые вы при всем своем желании повлиять не можете. Например, курс доллара, погода, природа или еще какие-то вещи. Попытка влиять на вещи вне круга вашего влияния – это прямой путь к росту тревожности и потери сил. 7. Работать с собственными страхами. Наши страхи – это самые частые источники тревожности. Страх присущ всем людям, но с ним тоже можно работать. Как только у нас есть план действий, тревожность снижается. Это очень хорошая техника, которая способна помочь вам справиться с практически любой формой тревожности и с любым страхом. Восьмое. Принять неопределенность как точку роста. Еще одна частая причина, по которой возникает тревожность, это неопределенность. Вести бизнес в ситуации полной неопределенности – непростая задача, и мы уже говорили с вами про круг влияния. Так как мы на общие ситуации, общие события, изменения в мире повлиять не можем, мы можем повлиять на себя и на свое поведение. Как мы к этой неопределенности относимся и как действуем? И первое здесь – это принятие. Осознать, что это не круг моего влияния. Это само по себе снижает тревожность. И второе – управленческая гибкость. Уметь быстро реагировать и иметь несколько вариантов на случай «а что если?». Алгоритм действий похож на работу со страхами. Для гибких предпринимателей кризис – это всегда точка роста. В обычной рутине ситуация неопределенности может выглядеть так. А вдруг сотрудники уволятся? А вдруг уйдет зам? А вдруг подведет партнер? Например, предприниматель может переживать о том, что будет, если его заместитель вдруг уволится, и продумать план действий на этот случай. Подготовить запасной аэродром, обучить другого сотрудника или же подготовить кадровый резерв из сторонних специалистов. Кроме того, пока такового не случилось, предприниматель способен повлиять на ситуацию, предприняв все возможные действия, чтобы сотруднику было комфортно работать и продлить сотрудничество как можно дольше. Девятое. Обратиться к специалисту. В рамках бизнеса это может быть бизнес-консультант. Многие предприниматели ошибочно полагают, что бизнес-консультант означает это расписаться в своей некомпетентности и продолжают годами до выгорания колоться и жрать кактус самостоятельно. На самом деле все совсем наоборот. Многие успешные люди потому и стали успешными, что не стеснялись попросить о помощи.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути — личностный рост. И, как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост — это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности, максимизация ваших талантов и потенциала и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваш разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие — это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое. Убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту — вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. Пожалуй, мой самый любимый совет — никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории. Сегодня даже 100 жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достойно. Так что возможности сейчас поистине безграничны. И мой последний совет по личностному росту — выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затеряться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на «когда-нибудь потом». Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете, и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или... Если расписание позволяет, это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное — создать систему управления временем для саморазвития и следовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса — это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии — непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Исай Илазарович Илазаров, участник Великой Отечественной войны, командир расчета противотанкового ружья 272-го гвардейского стрелкового полка, герой Советского Союза. Родился в селе Аксай Хасавюртовского района в семье рабочего, горский еврей. Окончил 7 классов 10-й школы в Нальчике и курсы шоферов. Работал шофером на хлебозаводе. Участник Великой Отечественной войны с 41-го года. Первый бой встретил на подступах к Москве. В декабре того же года был тяжело ранен. После выписки вновь вступил в строй. Летом 42-го года Исай Илазарович подбил на Дону вражеский танк, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Достойный сын своего народа проявил отвагу и на Курской дуге, и в боях за освобождение Беларуси. Отличился в наступательных боях в Витебской области. 22 июня 44-го года, заменив выбывшего из строя командира роты, увлек бойцов в атаку. Рота, ведя рукопашный бой, уничтожила значительное число гитлеровцев и освободила деревню Карташи. Погиб в бою 6 сентября 44-го года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 45-го года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему сержанту Илазарову Исаю Илазаровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденами Ленина, славы третьей степени, медалью «За отвагу».
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В эфире рубрика «Каждый решает сам».
2: 90% людей свои машины заправлять не умеют. Они просто не знают, как это делать. Работа на заправке, она статична. Каждый день одно и то же. Это день сурка. Частенько бывает, что вот заправщиков прям, ну, действительно избивают.
3: Люди часто уезжают, не заплатив за бензин?
2: Да. Вот честно, да. В основном все заправки у нас работают на системе постоплаты. То есть ты сначала заправляешься, потом оплачиваешь и уезжаешь. Да, иногда это бывает, что он там заговорился по телефону, он там забылся, и вот он, ну, не специальный. Такое тоже бывает. Я кричу в громкоговоритель, который идет на улицу, если есть заправщик. Я ему кричу, что такая-то, такая-то колонка не оплачена. И он уже там либо сразу его останавливает, либо там за ней вдогонку бежит. Иногда бывают настоящие погони. Допустим, если такое случилось, если есть на станции какой-то добрый человек или, опять-таки, постоянно клиент, который всех знает, он может там сказать: садись, я там тебя подброшу, мы его догоним. Такое тоже случается, бывает. Было даже и не раз. Пусть они знают, что за топливо, которое вы увезли, платим мы, сотрудники. Это преступление. Я должна написать заявление в полицию, и вас будет искать полиция. Но за это топливо, пока вас не найдут, плачу я. Плачу я, мои коллеги, заправщик.
3: Бывает, что люди уезжают с заправочным пистолетом в баке?
2: Случаи были, когда просто, ну, отрывались пистолеты с помощью разрывной муфты, люди уезжали. Ну, далеко не уедешь, потому что там такой звук и хлопок, и даже если там у тебя в машине играет громкая музыка, ты это услышишь и почувствуешь. То есть люди останавливались, приходили, сознавались в своем происшествии. Чтобы уехать с пистолетом в баке, вот прям вот с самим пистолетом, нужно очень сильно постараться. Между пистолетом и шлангом есть специальная разрывная муфта. Если ее сильно потянуть, муфта разорвется и оторвет шланг, и оттуда топливо не польется. Вы просто пистолет с собой заберете. Это минимальный ущерб, он быстро чинится, это все мелкие расходы. Но если случается такое, что вот там прям действительно все оторвано, можно повредить не только автомобиль, можно сильно

0: повредить топливораздаточную колонку. Это очень большой ущерб АЗС, то есть это ДТП. И если человек уехал с места происшествия, происходит что? Штраф лишения прав. То есть так лучше не делать. Если что-то у вас оторвалось, что-то пошло не так, лучше всегда прийти, признаться, сказать, объяснить, и всегда можно решить любую проблему.
1: Много ли клиентов не умеет заправлять автомобиль?
0: 90% людей, то есть клиентов АЗС, которые приезжают заправлять свои автомобили и которые, в принципе, постоянно передвигаются на автомобиле, свои машины заправлять не умеют. Они просто не знают, как это делать. Ну, на АЗС всегда должен быть заправщик. Но бывают такие случаи, когда, допустим, какая-то нехватка кадров, или он заболел, или он один, и его просто нет. И чаще всего подходят люди и говорят: «А я не умею. Я не знаю, как это делать. Там либо помогите, либо...» Ну, обычно всегда это идет возмущение, типа: «Как это, у вас никого нет? А я как буду свой автомобиль заправлять?» В какой момент это перешло в норму, то есть то, что твой автомобиль заправляет какой-то чужой человек, не могу сказать, но могу сказать, что уже к прошлым временам мы никогда не вернемся. То есть люди настолько привыкли к такому к сервису, что ты подъехал, к себе подошел, тебя поприветствовали, заправили твой автомобиль, еще в дорогу что-то предложили. То есть, ну, это ого-го, какая забота обо мне.
1: Какой клиент запомнился больше всех?
0: Наверное, когда пришел один дедушка, ну, даже не дедушка, а очень достаточно взрослый мужчина. И, видимо, этот мужчина взрослый где-то это вычитал или узнал, или, может, ему кто-то сказал, и он ко мне пришел и сказал: «Ваш заправщик заправил мой автомобиль. После отстрела пистолета он начал доливать еще». То есть это у него все на агрессии, на эмоциях, на активной жестикуляции. А я не понимаю, в чем, ну, что случилось? Все люди так заправляются, это нормально. И он мне объясняет: «Ну когда же у вас после первого отстрела пистолет не вынимаешь, он топливо обратно засасывает». То есть что категорически невозможно. Это не пылесос, это не насос. Там единственный клапан на выпуск идет. Обратно его через пистолет топливораздаточной колонки невозможно засосать.
1: Какие вопросы часто задают клиенты?
0: «А какая у меня колонка? Где я стою? А вот там у меня Audi, а вот там у меня Шкода стоит на какой колонке? Какой у меня пин-код на карте? А можете посмотреть мне лимит на моей банковской карте? Ну вот у меня бак 40, а вы мне залили 43. Это мой любимый вопрос. Топливный бак, он не откалиброван, он не опломбирован. Там значения в паспорте написаны примерно. Это неизмерительная система, бак бывает разный. Где у вас посильнее нагревается, он посильнее расширяется. Где-то там он сужается. И то, что написано у вас в паспорте 40, это не предел. Туда с головиной, со всеми усилиями, если еще помедленнее наливать, чтобы, ну, не загазовывалось топливо, чтобы оно не пенилось, можно налить еще литров 7, а то и 10 спокойно. Люди все это слушают и говорят: «Вы обманщики, вы меня обманули, вы льете больше, чтобы я платил больше», и так далее и тому подобное. Бензин и дизель попадают на заправку через автоцистерну, то есть бензовоз. В бензовозной автоцистерне от 10 до 30 тонн топлива. Это топливо заливается в резервуары, а потом отпускается через топливораздаточные колонки в сам бак клиента.
2: Приезжает бензовоз на заправку, приносит нам документы. Мы сверяем, сколько топлива он привез, какой вид топлива. Сверяем данные, влазит нам в резервуары или не влазит. Только после того, как документы мы все проверили, у нас все замечательно, мы сливаем бензовоз. Берем мы оборудование, это айометр, специальная колба для слива топлива для отбора проб, и отбираем определенное количество топлива в колбу. Затем измеряем плотность и температуру. Проверить, как оно льется, мы не можем, только если, допустим, потрогать шланг, там есть такая небольшая вибрация. То есть можно понять, что топливо льется.
1: Какой у тебя график работы?
0: Мой рабочий день начинается с 8 и длится 12 часов до 8 вечера. В месяц смен выходит порядка 16-17. 12 часов, да, длится смена. 11 оплачиваемых, час перерыв, а 12 рабочих. Моя работа на АЗС заключается в том, чтобы обслуживать клиентов, смотреть за оборудованием, за ТРК, за всякими терминалами, вести журналы, отчетность, докладывать своему начальству, следить за чистотой в зале, за чистотой на территории АЗС. А еще я заправляю автомобили. В основном это не моя работа, но иногда приходится, и никогда клиентам в этом не отказываем. И приемка топлива приемка бензовозов. В рабочее время мы не можем покидать территорию АЗС. Мы всегда должны находиться на станции на своих рабочих местах, как и операторы, так и заправщики. То есть в случае операторов это понятно. Ты находишься в помещении, где всегда тепло или прохладно, в зависимости от времени года. Но в случае заправщиков, которые вот мужчины, которые заправляют автомобиль, это все гораздо сложнее. Потому что в любую погоду, в любой дождь, снег, пургу, град, ураган, сильную жару, сильный ветер, он всегда должен оставаться на колонках, если подъехал какой-то автомобиль. То есть они выходят, они заправляют, они ждут, пока человек покинет территорию, и в случае, если больше никого нет, они могут зайти в магазин, погреться и побыть немножко внутри.
1: У вас есть специальная экипировка для работы?
0: На территории АЗС, на улице, сотрудники должны находиться в специальной форме. Она пропитана специальной пропиткой, которая отталкивает воду, нефть, масла, и у нее антистатический эффект, чтобы не было искры и впоследствии взрыва. Также специальные ботинки с защитным носком, подкладка железная, чтобы им не, на ноги не наехало колесо автомобиля. То есть это такая защита. Не часто, но иногда такое бывает. Иногда и по вине водителей, иногда по вине самого заправщика. То есть он там стоит, задумался, засмотрелся, и происходят некоторые конфузы. Если такое происходит, вреда здоровью человека нет. То есть там очень толстый уплотнитель, что человек даже не почувствует. Ну, было и было, ничего страшного.
1: Тебе наезжали на ноги?
0: Нет, но, как объяснить, была проверка на прочность. Я не просила, конечно, чтобы мне специально на ногу наехали, но то есть там где-то посильнее стукнуть, что-то там пнуть, какой-то камень, булыжник или там огромный кусок снега со льдом, было, да.
1: Что обычно люди воруют на заправках?
0: На самом деле, кражи происходят чаще, чем мы себе представляем, как я, как сотрудник, и вы, как посетители, допустим, АЗС. То есть воруют жвачки, масла, щетки, даже какие-то ручки, пасты, если где-то продают. Ну, такая мелочь в основном. Но самый дорогой товар, который можно украсть, это, наверное, масла, потому что они стоят очень дорого. Но там и, извиняюсь, канистры там 4 литра с лишним, как ее можно было унести, но, оказывается, можно. То есть люди даже воруют пакетики с чаем, берут горсть, накладывают. Мы наловчились у себя на станции и муляж поставили, пакетик для чая. Один мужик пришел, карман себе сунул, и мы видим, он даже не дошел до двери, он из кармана достает, а там просто, ну, фантик. Представляете его разочарование в его глазах? То есть он такой взял, он бежит, я сейчас до дома заварю себе чаю, а там кукиш.
1: Бывает, что клиенты лезут в драку?
0: Слава богу, рукоприкладства на моей памяти не было. Именно причинение вреда сотруднику, именно оператора. Но это не касается заправщиков. Заправщикам чаще дерутся, чем с нами, так скажем. Недавно у нас на станции тоже произошел инцидент. Что-то там они с клиентом не поделили, и клиент не дал заправщику дорогу. Заправщику нужно, в любом случае, выполнять свою работу. Люди-то другие ждут, они же не знают, что у них происходит. Он его слегка плечом задел. Ну и там уже пошла уже драка.
1: На заправке бывают постоянные клиенты?
0: Работа на заправке, она статична. Каждый день одно и то же. Это день сурка. Ты каждый день приходишь, делаешь все одно и то же. И люди к тебе приходят, они делают одно и то же. Пусть то каждый день заправка на 500 рублей, или каждый день он приезжает, берет маленький капучино. И некоторые люди даже заправляются только на определенных колонках. Больше того скажу, что, допустим, именно этот человек, он именно на третьей колонке, ему на 500, ему уже я поставила маленький капучино, и я ему уже пробила сигареты. То есть таким образом у нас появляются постоянные клиенты. И если приходит какой-то человек, и он делает что-то или говорит что-то, что выпадает из своего обычного графика, ты его, очень не хочешь запомнить.
1: С какими клиентами приятнее всего работать?
0: Дальнобойщики, водители большегрузов, КАМАЗов, мусоровозов, огромных машин. Это для меня всегда такие свойские люди. Дядя-подруги, который всегда накормит, напоит чем-то хорошим и будет рассказывать какие-то истории. То есть у них определенный жаргон такой ненавязчивый, всегда они могут что-то где-то ругнуться, где-то что-то как-то грубо сказать, где-то очень-очень нежно-ласково сказать. То есть это определенный тип людей. Мне с ними всегда приятнее общаться, потому что они не требуют, чтобы ты там за ними бегала, что-то предлагала. Они сами тебе скажут, у меня целая фура черешни, хочешь ящик? Если ты говоришь, да, хочу, идешь счастливая в этот грузовик. И иду с этим ящиком черешни обратно, довольная, прячу в шкаф, чтобы никто меня ее не забрал, не отобрал, не съел.
1: Чем ночные смены отличаются от дневных?
0: По моим наблюдениям, дневная заправка – это чисто работа. Выкладываешь товар, заправляешь им автомобили иногда, принимаешь товар, выложить на полки, чтобы он продавался. Нужно проверить кофемашину, пойти подоить корову, чтобы было молоко, чтобы люди смогли пить капучино и латте, и флэт уайт, и раф. А ночью всегда что-то такое для меня романтичное, спокойное. Парочки приезжают, там девушка с парнем, мужчина с женщиной, бабушка с дедушкой. Они неторопливо заходят, берут кофе, садятся, кофе пьют, о чем-то разговаривают. Всегда на них смотришь и любуешься.
1: Правда, что на некоторых заправках разбавляют бензин?
0: У меня не было такого, я сама лично не видела и не делала. Я знаю, что на других заправках тоже так не делают, потому что ну, невозможно в огромный резервуар в 50 тонн что-то там добавить, чтобы тебя не поймали, тебя не выгнали. Что-то набодяжить вам в бак, ваш в автомобиль невозможно. Сервисы направлены на то, чтобы клиента вернуть, а не оттолкнуть. То есть прекратите верить в этот бред, что там дизель нагревают или что-то там замешивают. Невозможно такое. Нельзя никак, абсолютно.
1: Что будет, если залить дизель вместо бензина и наоборот?
0: Если залить бензин в дизельный двигатель, это очень плохо. Если же такое случилось, какая инструкция? Машину заводить нельзя ни в коем случае. Нужно вызвать специальные службы, которые топливо откачают полностью из бензобака и нальют туда новый. И тогда все будет нормально. Но бывают случаи, когда люди заправлялись и уезжали с бензином в дизельном двигателе и ехали очень долго. Но впоследствии это все равно машина умрет. То есть даже если она подлежит восстановлению, то это будет очень-очень дорого. Наоборот, то же самое, абсолютно.
1: Самая необычная машина, которую ты видела на заправке?
0: Я очень горжусь тем, что я это видела. Если вы смотрели сериал «Мажора», там была легендарная машина «Желтый Chevrolet Corvette». Не знаю, она ли это была, не она, но вот такая же желтая, очень красивая, статная, очень громкая. Вот такую машину. Да, вот это самая яркая.
1: Сколько зарабатывают на АЗС?
0: Зарплата, которая платится заправщикам фирмой, небольшая. То есть это до 30 тысяч. В основном мой хлеб – это благодарность людей. То есть это чаевые. Вот у них складывается там примерная зарплата в 60-70, где-то и больше тысяч рублей. А наша зарплата складывается от продаж нефтепродуктов, от продаж сопутствующих товаров и товаров магазина. То есть это кофе, выпечка, масла. И наша зарплата условно от 60 до 200, в зависимости от расположения станции и ее продаж. А многие люди приходят и говорят, вот, вы как попугай стоите каждый божий день, возьмите кофе, возьмите булочку, возьмите омывайку. И люди не понимают в этот момент, что основной заработок компании, самой фирмы, с продажи сопутствующих товаров. То есть на нефтянке, на нефтепродуктов много не заработаешь. То есть там определенные акцизы, определенные санкции, определенные удержания, штрафы. Водители делают уклон на то, чтобы операторы-сотрудники больше продавали воды, кофе, чая, булочек, сэндвичи. На этом они зарабатывают, на этом построен бизнес.
1: Любимая часть работы.
0: Моя любимая часть работы – это в начале смены, когда ты приходишь, везде идет суета, суматоха, много людей, все заправляются. Тебе рассказывают предыдущая смена, что у них случилось, что у них не случилось, что вам нужно сделать, что вам нельзя. Вот утренние моменты мне нравятся. И конец смены, конечно же, когда приходят твои коллеги тебя менять, отпускать домой. Говорят, иди, ты свободна. И ты бежишь счастливая домой, довольна.
1: А нелюбимая?
0: В работе в нашей самое трудное – это общаться с клиентами. Люди, бывает, приходят просто в плохом настроении, и им это нужно, этот негатив, на кого-то выплеснуть. И если первое, кого он увидел, это АЗС, он пришел, заправился, увидел девочку молодую или взрослую женщину-оператора, то есть он может спокойно, без зазрения совести, выплеснуть на ней свой гнев. Необоснованно. То есть достаточно там сделать какое-то движение неправильное или даже посмотреть неправильно на человека, и он будет разгневан.
1: Чем ты займешься, если решишь оставить эту профессию?
0: хочу увлечься автомобилями, всякие различные тюнинг, возможно, покраска авто, полировка, может быть, какие-то специальные штучки для салона автомобиля, какая-то подсветка, так далее и тому подобное. Свой первый шедевр я хочу, чтобы это была какая-нибудь старая BMW E34, какая-нибудь черная, матовая, с огромным количеством блесток или какие-то наклейки, может быть, с классными вот этими ангельскими глазками круглыми, розовые, обязательно розовые, шипы на дисках обязательно, какой-нибудь розовый руль меховой обязательно. То есть это все приветствуется. Буду к этому стремиться.
1: Что в работе главное?
0: Главное – любовь. Любить свою работу, делать ее на совесть. И в моем случае любить людей, хотеть им помогать. Если ты перестанешь этого желать, не нужна эта работа. Нужно уйти куда-нибудь на склад, куда-нибудь в берлогу, вглубь, чтобы никого не видеть и не слышать.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все внятно. Понятно. Все понятно. Разные мысли.
3: Любая социальная система опирается на баланс пяти сфер. Власти, богатства, знаний, ценностей, норм и правил. Несоблюдение баланса вызывает кризис системы. Для компании – крах, для страны – гражданская война. Ключевое свойство живой системы – эмерджентность. Компания состоит из множества сотрудников. Но успех компании определяется не просто суммой сотрудников, а тем новым качеством работы, которое они все вместе создают. Власть сродни знанию. Ее можно и нужно дублировать. Правильное делегирование полномочий усиливает возможности компании. Бизнес стоит на трех китах – технология, продукт, рынок. Чем больше команда ориентирована на развитие и чем меньше боится децентрализации, тем проще ей уделять внимание всем трем китам. Никакая формула успеха не вечна. Обстоятельства меняются. Помните про ошибку Генри Форда. В децентрализованной корпорации к привычным отношениям начальник-подчиненный добавляются отношения клиент-поставщик. Они усиливают друг друга, помогают рационализировать спрос, оценить результативность работы. Контроль работы – не повод для наказания или сбора компромата, а инструмент обучения компании. Сформулировав проблему, не ищите виновных. Речь не про следствие чьей-то конкретной ошибки, а про то, что компания слишком долго плыла по течению в русле прежних решений. Сформулировать проблему и найти решение – это разные искусства. Пусть этим занимаются разные команды. Выстраивая работу компании, соблюдайте не только вертикальную и горизонтальную, но и временную совместимость – интересы и будущих, и прошлых сотрудников.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. В Рио главы Дагестана Федор Щукин навестил участника Великой Отечественной войны Юрия Петрухина, чтобы поздравить его с праздником от имени руководства республики и всех дагестанцев. Юрий Петрухин поблагодарил главу региона за теплые слова и встречу. Юрий Антонович Петрухин родился 23 августа 1927 года в городе Россош Воронежской области. На фронт призывался из Махачкалы в 1943 году в железнодорожные войска. Часть базировалась на Северном Кавказе. Победу над фашистской Германией встретил в Польше. Ветеран награжден медалями Жукова за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и множеством юбилейных медалей в честь победы. Все группировки российских войск в зоне спецоперации с полуночи 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах, сообщили в Минобороны России. При этом российская сторона зафиксировала с начала перемирия 8970 нарушений режима прекращения огня, добавили в ведомстве. «Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах», – заявил Путин. Президент выразил благодарность Фицу за приезд на 9 мая в Москву, несмотря на сложности. Отметил вклад словаков в борьбу с нацизмом и поблагодарил Словакию за сохранение памяти о погибших советских солдатах. Япония в рамках коллективного курса стран G7 приняла решение отказаться от российских нефти и газа, сообщил ТАСС посол России в Японии. Он отметил, что Япония лишь раз-два в год приобретает небольшой объем нефти с проекта «Сахалин-2», откуда получает порядка 9% всего импортируемого СПГ. Запрос «Парад-2026» стал одним из самых популярных среди украинцев. Также они активно ищут открытки и поздравления к 9 мая. По данным Google Trends, среди наиболее популярных запросов «Парад Москва-2026», «Парад Победы-2026» и «Парад 9 мая 2026». Большинство запросов вводятся на русском языке, при этом официальное празднование 9 мая на Украине запрещено. С возрастом время летит быстрее, показало исследование. Мозг плохо запоминает рутину и фиксирует только значимые события. Чтобы замедлить это ощущение, важно чаще пробовать новое, менять обстановку и путешествовать. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Тогда давайте теперь вернемся как бы к тому, с чего мы начали. Смотрите, то есть, значит, у меня было несколько больших предпринимателей в гостях. Вот, например, Владимир Седов, это основатель компании Ascona. И вот, соответственно, они там крупнейший производитель матрасов, например, в России, да, и вот сейчас они делают, собственно, свое производство как бы в Африке. И он рассказывал очень интересные вещи.
2: Что ресурсы-то там.
1: Да, он говорит, другие вещи, он говорит, то, что смотри, интересный феномен, например, который обнаружили, когда приехали. Значит, начали ездить по странам, проводить исследования и так далее. Вот он говорит, я там точно цифры не скажу, он говорит, ну вот в России, например, там люди меняют матрас раз в 5 лет, а в Африке люди там меняют матрас раз в 1.5 года. И он говорит, мы начинаем задумываться, почему вообще? Оказывается, то, что климат такой, да, что матрас изнутри начинает там цвести, гнить и так далее, и поэтому, собственно, да, они покупают, безусловно, более дешевые модели, но ротация как бы очень высокая. Он говорит, вот такие
2: и
1: вот...
2: Демография.
1: И, да,
2: и
1: при демография. Этом растущая бесконечная демография, да. Как бы,
2: конечно.
1: Да. И в итоге ты получаешь такие экономические феномены.
2: Конечно, у вас рынок формально 1.5 миллиарда человек.
1: Да.
2: У вас в России рынок немножко меньше.
1: В 10 раз.
2: Если даже вы в каждую семью по 10 матрасов раздадите бесплатно, у вас все равно ничего не получится. У вас все равно африканский рынок оказывается в разы, просто колоссально, на порядок больше. Конечно, удобно. А учитывая сырье, из которого, собственно, да, идет производство, да. Да, любых принадлежностей, да, там и фурнитуры и так далее, а где лучше делать производство, где будут ниже затраты, да, где будут ниже зарплаты рабочим, например, да, где будут ниже налоги и так далее. Конечно, в Африке. Или тащить из Африки каучук в Россию, да, через целый список, да, ограничений там, да, и проблем, либо же наладить производство на месте. То же самое, могу привести пример там с Анголой, угу. Да, то есть в Анголе там кисломолочная промышленность, да, значит, эти там йогуртовые заводы условно, да, и так далее. А, конечно, они могли завозить там сырье из Франции, и долгое время так оно и происходило. В какой-то момент они поняли, так, а зачем мы это делаем? Соответственно, любые другие компании, которые заходили туда, японские компании, китайские там, да, и так далее, они поняли, что есть сырье все на месте, сельское хозяйство есть, отлично, животноводство есть, отлично, давайте просто организуем вот этот бизнес на месте, да, и будет минимум затрат и максимум, соответственно, дивидендов. А распределение по торговым сетям может идти и внутри региона, и очень хорошо любую продукцию купит и Южная Африка, да, которая сейчас монополист в этом регионе и так далее. То есть на самом деле такого много. То же самое с Западной Африкой, там, с Русалом, да, то же самое с Восточной Африкой, там, ну, там более серьезные вещи, там, добыча урана, да, значит, там, эти грязные производства и прочее. Колоссальные выгоды. Проще прийти к компании, потратиться на вход в континент, да, соответственно, на какой-то регион заложить какой-то проблемный бюджет, грубо говоря, да, но потом на протяжении долгого времени иметь, ну, довольно хороший стабильный доход, который будет хорошо работать и на внутреннем рынке, потому что рынок огромный, просто, ну, 1.5 миллиарда, да, это страшная цифра, да, на самом деле. И хорошо будет работать и на Азию, потому что это очень удобная стратегическая транспортная доступность, да. Если мы берем весь африканский континент, весь Магриб, это, по сути дела, один большой порт Южного Средиземноморья. Это влияние на Европу в том числе, да, то есть это дальше транзиты и поставки в европейские государства. Это, то есть получается тут как бы одно за собой тянет другое.
1: Смотрите, хочется как бы такое, знаете, попытаться провести линию. Вот смотрите, например, если мы возьмем Китай, еще пару-тройку десятков лет назад, за счет чего, собственно, Китай очень быстро развивался. Огромная как бы популяция, за счет того, что как бы люди появляются и появляются, дешевая рабочая сила, соответственно, ты получаешь огромное конкурентное преимущество. Ты можешь дешево производить в большом количестве разного рода товары. Соответственно, но... Тут важный нюанс из того, что я сейчас слышу. В Китае все-таки было образованное население, хоть оно и в большом количестве.
2: Но не везде.
1: Ну, не везде, не безусловно. Везде.
2: Вот тут очень надо делать большую оговорку, когда там было образованное население. Вот тут надо очень аккуратно вот по времени развести. Сейчас, да, рост университетов, массовый вывоз, да, там, политической, экономической элиты в европейские, американские вузы для обучения, да, там часть уезжает в Россию, учится, в частности, у нас в университете, да, возвращаются обратно, да, они не могут осесть, да, у них там условия контракта такие. Это сейчас, это 21 век.
1: Да.
2: Если же мы берем до этого, Китай 90-х, Китай 80-х, 70-х, он не заточен на внешнее образование, на, соответственно, вот эту вот ту экономическую силу, которую мы видим у себя, это очень разных 2, 3, 4 Китая. Тут надо мне просто такой референс делать исторический. Это сейчас так, вот последние там 10-15 лет. До этого Это было совсем по-другому.
1: Тут услышал. Тем не менее, значит, смотрите, можем ли мы провести такую линию, что Африка сейчас не вся, понятное дело, а вот точечно те страны, которые мы обсуждаем, это в целом имеет потенциал развития такой же, как Китай несколько десятилетий назад.
2: Вы знаете, я бы сказала, что у них потенциал развития гораздо больше на самом деле, потому что у Китая сейчас есть момент рецессии.
1: Это безусловно, да.
2: В отличие от Индии. Да, и как раз сейчас место Китая может занять Индия в Африке вполне себе хорошо. Я бы сказала так, что у Африки есть некий свой путь, где они не соревнуются с Китаем, они другие, у них другая психология, менталитет, там все другое. Да, и они не соревнуются там с Индией, Россией, Турцией, кем угодно еще. Да. Они продвигают как бы свою идею, какую-то свою историю, да, Африка для африканцев, да, там и так далее. И они могут стать просто крупным центром влияния, но не сразу. Но не сразу. Да, через различные организации, там, да, объединения там, между государствами и так далее. Им для этого нужны внешние партнеры, да, для того, чтобы себя как бы, ну, переформатировать свое место в этом в мире. Тогда, да, действительно, Африка может стать более того. Есть прогнозы до 2050 года, что в Африке будет жить более трети всего мирового населения. И это население должно пить, есть, работать, платить налоги, перемещаться и так далее. И это будет колоссальная нагрузка. Она уже колоссальная нагрузка есть. Да? То есть если мы сравним Нигерию и, например, Бангладеш, да, там самое густонаселенное государство, а вот тут они начнут уже тягаться, кто из них более густонаселенный и у кого более развитый, то есть хотя бы столица, да, в Бангладеш или в Нигерии. Да, то есть какие транспортные возможности у Нигерии там, с там, транзитой самой Сахарской магистралью, и какие возможности у Бангладеш, кто будет лучше развиваться, да, из них. Вот просто берем два государства, одно из Южной Азии, значит, да, и одно из Африки. Шансы выше у Нигерии при всех проблемах, да, и бедности, долгах, там, да, всех этих вещах. Большой экспорт, большой пул внешнеэкономических партнеров, лучшая стратегическая логистика, близость ко всем крупным игрокам. А вот у Южной Азии больше проблем в этом плане. Поэтому я бы сказала, что Африка скорее не будет вымещать Китай или вымещать там Индию или еще кого-то. Она будет просто расти сама по себе, если, ну, не случится каких-то катаклизмов у них.
1: Смотрите, когда мы говорим, то треть населения — это какие-то феноменальные цифры. Но, да, опять же, учитывая то, какую динамику популяции мы видим сейчас, собственно, это вполне себе имеет место быть.
2: Но ожидает 2,5 миллиарда к 50-му году население Африки целиком всей. А вот у Индии, Китая и всех остальных будет спад.
1: Ну, тоже по понятным причинам.
2: У нас вот сейчас 8 миллиардов, и представьте себе, что из этих 8 полтора — это африканцы. Это уже тяжело. Когда нас будет 10 миллиардов, из них у вас там 2,5, а то и 3 миллиарда африканцы, это колоссальная сила, просто колоссальная сила, с которой нужно будет как-то взаимодействовать. И лучше бы придумать, как это делать сейчас.
1: А насколько вы вообще видите такую картину потенциальную, я не знаю, там, к 50-му году или, может быть, дальше, что Африка в действительности сможет выйти на тот уровень, что там... Действительно, бедность такая, как вот она сейчас, это будет скорее редкость, нежели основная масса.
2: Ну, это такая идеалистичная картина, конечно.
1: Я думаю, больше что... про то, что вообще есть ли такая хотя бы потенциальная возможность?
2: Потенциальная она есть, и более того, ну, например, посмотрим, как поднялся Мозамбик, например, да, Эфиопия, да, вот я уже о ней говорила, самая там нищая страна вообще в мире, не в Африке, просто вообще в мире. Да, то есть там антирекорд с Афганистаном, так сказать, да, и всеми остальными. Даже они смогли за счет реформ, 15 лет они реформировались, но они смогли выйти на плюс, да, то есть попытаться устранить проблему там, нищеты, голода и так далее. Гана, Кения, все остальные. То есть у них есть сейчас топ-шестерка, которая как бы локомотив этот, да, африканский тянет, но все остальные тоже к ним подключаются. Понятное дело, что, ну, скорее всего, будет больше развития у стран прибрежных, да, то есть имеющих выход к морю. Понятно, что с ЦАР и ЧАД, ну, скорее всего, прогресс будет не очень большой. Это такая большая африканская печальная история. Но все остальные имеют очень хороший потенциал. Да, при хорошем руководстве, да, при грамотном стратегическом управлении, там, экономическом, политическом, да, без каких-то страшных природных катаклизмов, там, как там, засуху 2002 года в Африке, например, да, там класс страшный, да, там все эти кадры были везде по всей прессе и так далее. Вот если удастся это пройти, то это абсолютно фантастический экономический партнер, да, и политический, и культурном отношении тоже очень интересно и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться.
1: Смотрите, еще одна, то есть я почему спросил про потенциал, я пытаюсь размышлять как инвестор, опять же, да, безусловно, я смотрю на какие-то там локальные вещи, я понимаю, могу там заработать, окей, но при этом, насколько я понимаю, там есть еще достаточно большая проблема со всякой вооруженной преступностью, пиратами и так далее. Я вот смотрел не так давно какой-то документальный фильм про Сомали, и, честно говоря, я просто в ужас был повергнут, что там люди буквально, в смысле, на танках ездят, там, и вообще в целом держат всю страну, и там эти группировки две, они там друг с другом воюют.
2: Ну, их там пятеро, да, ну, Сомали пять штук.
1: Ну, там, там показывали вот какие-то две группировки, ну, которые две между основные, собой, да, да между собой основные. Воюют, и там как раз были кейсы, рассказывали прецеденты про то, как они захватывают корабли, про то, насколько там в действительности невозможно даже рядом как-то вести бизнес и так далее. И я, с точки зрения инвесторов, например, я, это огромные риски, да, то есть ты вкладываешь деньги...
2: Конкретно в Сомали, да, то есть если мы возьмем вот эти рисковые зоны, то есть это все пять Сомали, да, там, ага. Там несколько версий есть, да, там Сомалиленд, Пунтленд, или Сомали целиком, или там Махерленд, Джубаленд, там разные есть версии, так сказать, разные сценарии. Одна история, да, то есть Сомали тяжело, тяжело и больно. Пока сейчас, наверное, ответ нет. Чад, ЦАР, тоже пока сейчас ответ нет. А вот все остальные... Есть возможность инвестировать и на самом деле с прибылью. Если возьмете Гану, Габон, потрясающе, соответственно, богатое государство, довольно-таки стабильное на самом деле, mm-hmm. ну, если брать, да, там, соседние варианты, да, там, с Буркина-Фасо, Мали и прочим. Да, Марокко, да, давайте возьмем Северную Африку, Алжир очень хорошо привлекает инвестиции. Топ 5 стран по привлечению инвестиций в Африку включают в себя Марокко, Алжир, Египет, ЮАР, на самом деле. И Габон туда тоже входит. Да, Нигерия там вот делит там 5-6 место, но тем не менее, да, получается, что африканцы уже умеют привлекать инвестиции, причем инвестиции арабские. То есть туда идут, очень хорошо идут арабские деньги, и конкурировать с арабскими деньгами сложно.
1: Это факт.
2: Естественно. Это деньги Катара, это деньги Бахрейна, Эмиратов, это деньги саудовцев, и они за собой естественно, берут и ведут и идеологическую компоненту, и ее разорвать сложно. Да, вот мы все время говорили там, в учебниках там, да, про значит, там, зону франкофонного воздействия, да, значит, там, зона франко-экономическая, французского языка и прочее. Но есть же зона арабского языка, да, диалектов, да, вот это смешение. Да, и в итоге получается, что сейчас волна арабизации на самом деле, да, это арабизация африканского бизнеса и так далее. Китаизации бизнеса пока нет, потому что у них вот как бы у Китая такое больше периметральное воздействие. А хиндузации, ну, тоже пока не видим, да, то есть они воздействуют, у них пока вот такая очень, ну, аккуратная стратегия по Африке, да. А могла бы быть американизация бизнеса, но ее не случилось, потому что они отвлеклись на другие регионы, что они там на Афганистан, на там Среднюю Азию и так далее, да, то есть взаимодействие с Китаем, там торговые войны, то есть они же ушли вот в азиатскую компоненту. А в итоге получается, что сейчас в Африке колоссальное количество стран, практически большинство стран, чем и север, и запад, юг, восток, кроме центра, да, там до исключения некоторых, там буквально там 4-5 стран, где, вот, что называется, и сразу нет. Да? Во всех остальных есть рост. Ну, понимаете, невозможно получить совокупный рост континента там, в 4,5%,
1: да.
2: Если бы у вас там вот настолько все было плохо, да, но этого бы просто бы не было. А сейчас есть. Соответственно, очень многие страны, например, в то, ну, вот мы говорим там Кения, Гана, Габон, Алжир, там, Египет, ЮАР, у них очень хорошие инвестиционные рейтинги. Даже можно сказать, что выше, чем у многих стран Центрально-Восточной Европы.
1: Угу.
2: Просто по показателям, по стратегическим возможностям, по ресурсности, по возможности отклика местного бизнеса на самом деле.
1: А если мы возьмем, например, вот Сомали, Чад и так далее, что эти страны отличают от, собственно, стран, которые все-таки находятся в фазе развития
2: их
1: активного?
2: Отличает более печальная история. Соответственно, их отличает меньше ресурсность. Если берем про Сомали, в основном, соответственно, там экспортируют там, либо там стройматериалы, живых животных и так далее, да, то есть там песок, там бетонная смесь и прочее, да. Угу. То есть это изначально государство, которое, ну, не построило хорошую, сильную промышленность, да, то есть они могли бы воспользоваться, например, строительством портов, да, там, тот же порт Берберы, там известный, да, и так далее, для того, чтобы, ну, вот, наработать на транзите. Да, собственно, сейчас там Сомалиленд и Пунтленд, которые, значит, там то хотят независимости, то, значит, говорят, что мы подождем, и так 25 лет происходит, регулярно заявляют в прессе, что мы хотим быть африканским Сингапуром.
1: Угу.
2: Просто потому, что это Баб-эль-Мандебский пролив, это Аденский залив, это дальше выход на Суэц, это транзит товаров и в Европу, в Азию, и там в Россию, значит, там, через Турцию и так далее. Пока нет. Почему? Потому что превалирует вот эта этническая компонента, да, то есть там клан Дарот дерется с кланом Иса и так далее, значит, все остальные тоже пытаются как-то найти свое место.
1: В общем, борьба эго пока что идет.
2: И это проблема, то есть нету, опять же, единой централизованной работающей системы управления. Mm-hmm. И пока вот эта клановость есть, то же самое в ЦАР, то же самое в ЧАДа, да, то есть страна разделена на несколько группировок, но в ЦАР и ЧАД еще больше проблема, да, мы вот там много лет назад, ну, как 14-15 год, там 10-11 лет назад, говорили о том, что вот массовое влияние радикалистских группировок террористических, да, естественно, ну, там, говорили про запрещенные там и Боко Харам, иначе, да, и там то, что там ОФЦАР, огромное количество организаций этих местных, да, запрещенных присоединяется к всемирному джихаду Аль-Каиду, вот эти все страшные вещи, да, они, мало того, что они там присоединялись, да, значит, они захватывали шахты. Они начинали работать с подлогом лицензионных документов на добычу и переправку алмазов. То есть это быстрые деньги. Угу. Естественно, за этим пошел наркотрафик, за этим пошел черный рынок вооружений, и вот тут, как говорится, закрутилось. Выйти из черного рынка, серого рынка, который очень хорошо работает, невозможно.
1: Да.
2: Конечно. Поэтому закон, да, черного рынка, рынок запрещен, и поэтому он существует. То есть если вы запретили, это точно будет работать. Абсолютно точно. Вот, к сожалению, это печальная логика Сомали, печальная логика Йемена, если немножко, да, вот чуть-чуть да. через дорогу, да, что сейчас мы последние два года наблюдали в новостях не столько сомалийских пиратов, сколько их соседей йеменских, которые тот же самый Йемен, этот самый регион южного Йемена, северного Сомалиленда, этот вот кусочек перешейка Бабаль-Мандебского пролива, они точно там же орудовали, где орудовали сомалийские пираты. Тут, ну, просто они по очереди это делают. Да, поэтому получается, что черный рынок вооружений африканский, он безумно выгоден. И не столько африканцам, сколько поставщикам, топ-пятерки поставщиков.
1: Угу.
2: К сожалению, поэтому эта проблема будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. То же самое с несчастной Ливией.
1: Понял. Давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, так Африка сейчас, как бы, да, в нее привносят свои системы, там, бизнесы, технологии и так далее, разные страны. Но есть ли что-то в Африке, что, наоборот, мы можем подчерпнуть и чему-то научиться?
2: Скорее всего, да. Я бы сказала две вещи. Но одна такая в виде менталитета, другая, собственно, экономическая. Начнем с экономической. Чем больше у вас пул партнеров, тем легче вам переносить какие-то экономические кризисы или политические кризисы. То есть меньше на вас воздействует внешняя среда. Вам не страшны сильно риски глобализации или там, очередного миграционного кризиса и так далее, если у вас плюс 50 гарантированно, ну, в хорошем смысле, зависимых от вас партнеров, которые платежеспособны, которые вам могут что-то подпоставлять и так далее, которые, в общем-то, не выдвигают там каких-то политических там требований, претензий и так далее. Ну, иногда даже готовы за вас в ООН проголосовать, если получится. Это как бы интересная такая как бы политико-экономическая компонента, вот так сильно на пальцах. А вот интересная философская компонента, ну, психологическая, у африканцев, вот во многих африканских языках, например, ну, могу сказать по амхарскому языку, нету понятия «будущее время». Вот я буду делать, у них будет звучать, как я делаю. И то, что то есть просто в грамматике не заложено наличие каких-то конструкций, там, да, там, будущего времени. Почему? У многих так, ну, не беру арабскую часть, у них, да, свой сюжет. Почему? Вот это характерно для многих, значит, африканских стран. У них акцент, если говорить языком бизнеса, ориентация на процесс. То есть постоянно находиться вот в этом потоке взаимодействия. То есть у вас всегда время настоящее. Вы не думаете, что а вот через 50 лет будет, и вот, значит, к этому сроку вот тогда и заживем. А вот у них сейчас. У них горизонт планирования сейчас. То есть от сегодня и до заката дня. Это очень интересные особенности. Иногда это работает, да, что-то жить сегодняшним днем, жить вот этим процессом. Да, это во многом работает. Да, могут накладываться там религиозные особенности, значит, там местные верования, значит, там христианство или там мусульманство и так далее. Могут. Но вот это вот во многих языках, вот когда переводите, просто нету будущего времени. Нету, есть сейчас. Мы сейчас торгуем, мы сейчас взаимодействуем. Да, и вот это интересная особенность. То есть договориться на сейчас. А сейчас у вас может длиться очень долго. И каждый раз вы будете это пересогласовывать. Это менталитет. Ну, есть, конечно, минусы, да, что африканцы могут время так трактовать очень сильно растяжимо, на самом деле, да,
1: то есть
2: встреча, да, поскольку нету будущего времени, да, то и назначать встречу на вторник на 2 часа, в общем-то, бесполезно. Да, потому что они придут, когда захотят. Время-то все время настоящее, мы помним, да. То есть вот этот менталитет, он немножко, вот он сложный для восприятия, но если к этому привыкнуть, немножко, так сказать, это выучить, то да, возможно, интересное взаимодействие.
1: Смешно. А про культурные университеты, смотрите, и правильно ли я понимаю, что там такая история, что, по сути, как бы разные страны создают свои вот эти культурные университеты для того, чтобы насаждать свою культуру в определенных регионах, да? То есть, ну, пускают корни.
2: О внешних, да, игроках,
1: да,
2: говорю.
1: Да, внешних,
2: да, это, ну, конечно, классический пример здесь, это система институтов Конфуция, да, то есть африканцев учат китайскому языку,
1: ага.
2: Да, и это, опять же, вот это вот воздействие Китая, да, то есть привнести свое, включая язык, потому что, ну вот, да, это удобно. Да, это сейчас, ну, конечно же, классические, там, да, все французские школы с французским языком, конечно же, с английским языком, и, конечно, сейчас это школы русского языка. Либо это секция отдельная там при посольстве, либо отдельная культурная миссия и так далее. То есть это, вот эта вот многогранность языков, не африканских, которые сейчас туда приносятся как часть мягкой политики различных государств. Это очень интересный тренд. Африканцы, на самом деле, очень восприимчивы к языкам, да, и они, особенно северные, да, они воспримут и китайский, и русский, и хинди, и так далее, да, особенности, если там долгое время делать. И это очень интересный компонент, мне кажется.
1: А вот, кстати, по поводу таких тоже особенностей, мы с вами затронули это в начале, но это же как бы очень смешная история про то, что на мировой карте Африка, она достаточно маленькая, да?
2: Ну, ты смотри, какая карта. На самом деле, тут надо очень аккуратно с атласом.
1: И если классический атлас, к которому мы все привыкли...
2: Ну, там так полстраницы-то будет, там больше займет.
1: Но примерно, больше, если мы наложим, она будет выглядеть как Европа, а на самом деле она...
2: Это если глобус там с... Да, искажение взять, да, действительно будет немножко сложнее. Как Европа, она выглядеть не будет точно. Это у вас
1: хорошо,
2: неправильная карта, выкиньте ее, пожалуйста.
1: Она будет выглядеть даже не как Россия, она будет как пол России выглядеть. Но суть в том,
2: ну, странные карты, ну да ладно.
1: Не-не-не, это вот классический, самый классический атлас, если мы просто...
2: Ну там огромная такая картинка обычно нарисована.
1: Ну не знаю, на всех, это же прям вот типа такой феномен про то, что по сути, как бы мы воспринимаем ее визуально воспринимаем Африку, как достаточно маленькая. На самом деле она...
2: Ну, по-разному на самом деле, да.
1: Такого нет.
2: Нет.
1: А, нет, это на самом деле...
2: Сразу со школы было видно, да, что вот там это Австралия, значит, там, да, это там Индия, Китай, вот это Африка, огромный этот кусок, да. То есть, на самом деле, у меня наоборот воспринимало, что Латинская Америка меньше, картину, как картиночка, да, вот там в школьном там учебнике, чем, собственно, континент. И, собственно, Европу надо было приближать, искать, да, вообще, где вот граница между там Бельгией, Голландией, да, и так далее. А здесь было все очень крупно. На самом деле, да. Но опять же, зависит от...
1: Ну, возможно, это
2: там,
1: на самом деле такой большой тренд в интернете сейчас прям даже на эту тему.
2: Понятно,
1: вот эти короткие видео про то, что вот, посмотрите, какая Африка, какая она на самом деле. Вот ее
2: площадь. Это, видимо, какие-то пиаровские такие вещи, которые, конечно...
1: Африка продвигается.
2: К учебникам географии не имеют отношения.
1: Хочется, знаете, смотрите, вот какая задача. Нас ребят смотрят, которые так или иначе смотрят куда-то в будущее, в какую-то перспективу, и они сейчас хотят как бы вот всю информацию, которую мы сегодня обсудили, подвести какой-то итог для себя, какой-то вывод сделать. Вот давайте попытаемся сформулировать, какой вывод мы, как там деятельные люди, должны сделать вообще про Африку и про африканскую экономику. Я не знаю, 1, 2, 3 ключевых тезиса.
2: Ну, я бы сказала, что вывод номер один. Африканская экономика сейчас развивается быстрее, чем общемировая. Это абсолютно колоссальная вещь. Второй вывод, что африканцев через очень небольшой промежуток времени для истории будет больше всех. Их может быть даже больше, чем китайцев через какой-то момент. Поэтому, соответственно, это та сила, с которой нужно считаться. В экономическом плане, в политическом плане и в социальном плане тоже. Но, то есть Африка — это не только там комок каких-то проблем, это еще и огромный ассортимент возможностей. То есть я бы ориентировалась именно на то, что это очень интересные возможности для инвестиций и для любого абсолютно бизнеса, любого уровня.
1: Супер. Спасибо вам большое. Открыли для меня целый пласт новой информации.

0: Личный коуч.
1: Сегодня мы с вами погружаемся в мир краудфандинга. Попробуем разобраться, что это вообще такое и как оно на самом деле работает.
2: И начнем, пожалуй, с одной очень впечатляющей цифры – 34 миллиарда долларов. Да-да, именно в такую сумму оценивается мировой рынок краудфандинга. И поверьте, речь идет далеко не только о сборах на какие-нибудь прикольные гаджеты.
1: Так что же это за зверь такой – краудфандинг? Ну, если совсем по-простому, это когда огромное количество людей – тысячи, а то и десятки тысяч – скидываются деньгами через интернет, чтобы какая-то классная идея или проект смогли родиться на свет. Часто это именно те задумки, на которые, скажем, обычный банк денег бы просто так не дал. Вся суть краудфандинга, по большому счету, сводится к одному главному выбору. Выбору между двумя основными подходами, от которых зависит, ну, просто все. С одной стороны, модель, основанная на вознаграждении. Это та самая классика с Kickstarter. Вкладываешь деньги, а взамен получаешь сам продукт, когда его, наконец, сделают. По сути, это такой предзаказ. А с другой стороны, инвестиционная модель. Здесь все серьезнее. Вкладываешь деньги и получаешь уже не продукт, а долю в компании. То есть становишься ее совладельцем. Разница, как видите, колоссальная.
2: Так вот, модель с вознаграждением. Чем она так хороша? Ну, во-первых, все юридически довольно просто. Плюс так сразу же собирается база самых первых, самых преданных клиентов. Но есть и обратная сторона. Для тех, кто вложился, никакой финансовой выгоды нет. А для создателей это огромное давление. Ведь нужно не просто собрать деньги, а потом произвести и доставить всем реальный продукт. И да, главный риск для спонсора – он может просто ничего не получить.
3: А вот инвестиционная модель – это совсем другая игра. Тут можно привлечь куда более серьезные капиталы, но и правила здесь намного строже, все очень зарегулировано. И риски. Риски тут огромные для инвесторов. Если стартап, как говорится, не взлетит, а такое бывает часто, можно потерять вообще все до копейки.
1: Окей, с моделями более-менее понятно. Теперь давайте посмотрим на картину шире, на мировую арену. Потому что правила игры, скажу я вам, очень сильно отличаются в зависимости от того, где именно запускается компания.
4: И вот тут перед нами два совершенно разных мира – Соединенные Штаты и Евросоюз. В Штатах действует так называемый Jobs Act. Его главная цель – помочь стартапам найти капитал, но при этом и защитить инвесторов, например, установив лимиты на суммы вложений. А в Европе – свой регламент ACSP. Там идея немного другая – создать единый рынок для всего ЕС, чтобы было проще инвестировать через границы. Но из-за этого к самим платформам предъявляются очень жесткие требования. Опять же, чтобы снизить финансовые риски.
2: Если говорить об американском рынке, то там есть настоящие титаны. Все наверняка слышали про GoFundMe. Он в основном для личных сборов, на лечение или какую-то помощь. И, конечно, Kickstarter. Это просто мекка для творческих проектов и всяких технологических штук. Их успех отлично показывает, насколько важна узкая специализация платформы.
1: Но Штатами и Европой история, конечно, не ограничивается. На самом деле, самый бурный рост сейчас мы видим совсем в другом регионе. И это Азия. И азиатский подход, он особенный. Возьмем, к примеру, Дубай, Сингапур. Там создают целые экосистемы, причем часто с очень мощной поддержкой от государства. И фокус там часто смещен на кредитование малого и среднего бизнеса. Получается такой, знаете, третий путь со своим собственным взглядом на регулирование и управление рисками.
2: Звучит все довольно радужно, но пора добавить, так сказать, дозу реальности. Потому что там, где крутятся большие деньги, всегда есть и большие риски.
1: И это подводит нас к самому, наверное, главному вопросу, а насколько вообще надежна вся эта экосистема? И вот вам одна тревожная цифра. По некоторым оценкам, почти каждая десятая компания, до 9%, попросту не выполняет свои обещания. И что интересно, часто это происходит не из-за злого умысла, а из-за банальных просчетов. Проблемы с поставками, недооценили стоимость производства, и это мы еще даже не говорим об откровенном мошенничестве. Так что помимо провалившихся проектов есть и другие проблемы. Во-первых, да, это откровенный обман, который подрывает доверие ко всей системе. Во-вторых, очень высокие барьеры для входа. Без серьезного бюджета на маркетинг даже самая гениальная идея рискует просто затеряться. Ну и в-третьих, это регуляторная мозаика. Попытка запустить глобальную компанию может превратиться в настоящий квест с юристами. Хорошо, с рисками все понятно. Но что же делать? Как, зная все это, все-таки провести успешную кампанию и обойти все эти подводные камни?
5: На самом деле все сводится к довольно простому плану из 4 шагов. Первое – нужно досконально проанализировать свои

0: аудиторию. Второе. Выбрать правильную платформу и модель, которая подходит именно вашему проекту. Третье. Вложиться в качественную цепляющую презентацию. И четвертое. Активно, очень активно продвигать проект через все возможные каналы.
1: В конечном счете, успех в краудфандинге – это совсем не про удачу. Это про стратегию и тщательную подготовку. И вот с этими инструментами и знаниями остается только один вопрос. Какая блестящая идея может быть воплощена в жизнь уже завтра?

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как правильно общаться с адвокатом? Первое, что вы должны помнить, что адвокат не ваш подчиненный, даже если вы ему заплатили деньги, гонорар. Адвокат – это очень тонкий инструмент, высокоточное оружие, и надо очень внимательно слушать, что он вам советует. Задача адвоката, безусловно, убедить клиента делать так, как он ему говорит. Если это по каким-то причинам не получается, скорее всего, нужно прекращать сотрудничество. Очень важно точно исполнять все то, что говорит адвокат. Четко придерживаться плана. На каждый допрос, на каждое следственное действие разрабатывается план. И если вдруг план меняется не по вашей воле, а следователь, например, поменял что-то, у вас есть право посовещаться с адвокатом прямо во время допроса. Пользуйтесь этим. Безусловно, адвокат должен вам быть в помощь. Он не может все говорить за вас. Это тоже ошибка считать, что если вы пришли с адвокатом, он может за вас отвечать на вопросы. Нет. Он может лишь помогать вам ответить и задавать встречные вопросы, если это, например, очная ставка. Или ходатайствовать о том, чтобы следователь внес его вопрос в протокол. За вас отвечать он не может. Иногда бывает, что адвокат ходит и дает показания от имени своего доверителя. Это происходит в том случае, если доверитель в силу тех или иных уважительных причин не может явиться к следователю. И обычно следствие это не сильно удовлетворяет. Все равно продолжают искать и вызывать свидетеля. Также нужно не ругаться с адвокатом, а особенно на глазах у следователя. Если следователь увидит, что в ваших рядах нет согласия, он обязательно этим воспользуется. И в конечном итоге предложит вам пообщаться с глазу на глаз один на один. Никогда этого не делайте. Если у вас есть какие-то разногласия, решите их потом, вне стен правоохранительных органов. Если вам не нравится, как адвокат себя ведет, то вы можете жаловаться на него в Минюст. Адвокаты боятся только этой организации, потому что только Минюст ставит вопрос о лишении адвоката его статуса. Временно, но все-таки лишение. И уже коллегия адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации по представлению Минюста решает, надо лишать адвоката его статуса и насколько, или нет. Адвокаты в своей деятельности руководствуются законом об адвокатуре и адвокатской деятельности, а также кодексом профессиональной этики адвоката. Между прочим, адвокат не имеет права отказаться от защиты своего подзащитного, если с ним заключили соглашение. И, к сожалению, многие этим пользуются. Но вы должны понимать, что если адвокат с вами в конфликте, то и защищать он вас будет тоже, спустя рукава. Поэтому нужно очень внимательно выбирать адвоката. Первое. Второе. Верить ему. Если нет доверия, ничего не получится. Ну и третье. Слушаться. Если адвокат говорит, что молчим, как бы вам ни хотелось что-то рассказать, лучше молчать. Потом с ним разберете эту ситуацию, и он вам потом объяснит, почему было правильно смолчать, а не что-либо ответить. Дело в том, что вы на допросе в состоянии стресса. Это касается лично вас, и вы прекрасно понимаете, чем это может для вас же закончиться. Адвокат – это сторона. Он смотрит за тем, чтобы вы не наговорили глупостей, а следователь вам не угрожал и не загонял в ловушки. Вот и все. Он абсолютно беспристрастен. Для него это уже не десятый, и не сотый, и не тысячный иногда допрос. Он четко понимает, к чему все идет. Очень важно, чтобы адвокат был определенной специализацией. Вам не нужен адвокат, который может все. И участвовать в делах о ДТП, о разделе имущества, и защищать убийц, насильников. Вам нужен конкретный адвокат по экономическим преступлениям, чтобы он больше ничем все эти 20 лет не занимался. И не забывайте, что ваш адвокат – это ваш кошелек. Если вы выглядите сдержанно, спокойно, а ваш адвокат в золотых роликсах, это тоже о многом говорит следствию. Либо за вас платят, либо вы хотите прикинуться не очень состоятельным человеком. Также не позволяйте своему адвокату хамить. Дело в том, что и следствие, и суд четко понимают, что если адвокат себя ведет вызывающе, если он грубит, угрожает, это значит, что вы, как доверитель, ему позволяете это делать. Во всех уголовных статьях есть так называемая вилка, где написано, сколько дадут от до. Так вот, запомните, если вы позволяете своему адвокату орать, кричать, ругаться, угрожать, дадут до. Именно вам, а не ему. Такова практика. Поэтому всегда пресекайте своего адвоката, если он вдруг переходит на личности или начинает кипятиться. У него должна быть холодная голова. Но в конечном итоге вы в ответе за того, кого вы же наняли. Имейте это в виду. И не забывайте, ваша безопасность в ваших руках.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Да? Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это неудивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Сегодня во всех городах и муниципалитетах Дагестана прошло масштабное шествие бессмертного полка, посвященное 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступили Министерство по делам молодежи совместно с муниципалитетами Республики Дагестан. В Махачкале в шествии приняли участие более 30 тысяч человек. Вместе с жителями столицы участие приняли в Рио главы Дагестана Федор Щукин, председатель парламента региона Заур Аскендеров, в Рио председателя правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов. Как отметил в Рио министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, всего в республике участие в шествии «Бессмертный полк» приняли более 140 тысяч человек. Парад Победы в этом году продолжался около 45 минут. В нем приняли участие только пешие колонны, в том числе более 1000 бойцов спецоперации и расчет военнослужащих из Северной Кореи. Впервые по Красной площади прошли представители недавно сформированных войск беспилотных систем. Вместе с Владимиром Путиным за торжественным маршем наблюдали лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии. Фицу заявил о важности исторической связи России и Словакии. Во время переговоров в Кремле премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что две страны объединяет общая история, которую нельзя искажать. Он подчеркнул, что выступает за суверенную политику Братиславы и развитие дружественных отношений со всеми странами, готовыми к сотрудничеству. Фицо также напомнил, что в Словакии сохраняют память о роли СССР в событиях 1944 года и поддержке словацкого восстания. Бессмертный полк прошел в Индии. Участники несли георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. После шествия участники возложили цветы у памятной таблички индийским военным, награжденным советскими и российскими орденами. Также состоялась передача частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве. В Кремле заявили о готовности принять делегацию США по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова принять американских представителей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, конкретных договоренностей пока нет, однако Россия открыта подобным контактам. Ранее Дональд Трамп допустил возможность отправки делегации в Москву, если это поможет переговорному процессу. Прогулки оказались бесплатным лекарством почти от всего. Ученые напоминают, что обычная ходьба помогает бороться с депрессией, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает работу мозга. По данным исследования, каждые дополнительные 1000 шагов в день уменьшают риск смерти от болезни сердца на 15%, а 7000 шагов способны снизить его почти вдвое. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества. Это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают. Они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Переговоры без поражения. Гарвардский метод. Суть переговоров не в том, чтобы поделить все поровну или убедить другую сторону в правильности вашего мнения. Неважно, кто победит, а кто проиграет. Нацеливаясь лишь на победу, вы заведомо обрекаете себя на провал. Цель переговоров – найти решение, которое удовлетворит обе стороны, не испортив при этом отношения. Как же этого добиться? Вот четырехшаговая схема, которая прокачает ваши навыки переговорщика. Шаг первый. Отделите человека от проблемы. До начала переговоров представьте вертикальную линию. С одной стороны человек, с другой – проблема. При этом всегда ставьте человека на первое место. Переговорщики – это прежде всего люди. Ваша цель – быть мягким по отношению к человеку, но жестким по отношению к проблеме. Часто мы проявляем мягкость к человеку и становимся мягкие к самой проблеме. Это провальная стратегия. Или же наоборот, вы рушите отношения, потому что слишком жесткие и к проблеме, и к человеку. Избегайте категоричности. Делайте комплименты и цените приложенные усилия. На каждом этапе переговоров спрашивайте себя. Я уделяю человеку достаточно внимания? У людей разные точки зрения, их самолюбие уязвимо. Каждый видит мир через свою призму восприятия и истолковывает события по-своему. Большинство людей не могут прямо сказать о своих желаниях и намерениях, поэтому собеседнику ничего не остается, кроме как додумать их самому. Помните, что вам нужно найти такое решение, которое устроит обе стороны. Ваша предвзятость помешает успешному проведению переговоров. Для эффективного общения важно уметь слушать и слышать собеседника. Наладьте отношения с другой стороной до начала переговоров, особенно если видите человека впервые. Приходите пораньше, чтобы немного поболтать, и задержитесь после, чтобы обсудить, что понравилось и не понравилось. Такое неформальное взаимодействие значительно облегчит процесс переговоров. Результаты исследований подтверждают, что предварительное знакомство увеличивает вероятность успеха переговоров на 30%. Шаг второй. Сначала интересы, потом мнение. Одна из самых распространенных проблем в переговорах – зацикленность на своем мнении. Эти споры бессмысленны. Переключите внимание на интересы собеседника. Сделать это непросто, особенно во время жаркой дискуссии. Но усмирите свое эго и подумайте, в чем заинтересован ваш собеседник. Его позицию вы уже наверняка знаете, а вот его интересы, скорее всего, скрыты или расплывчаты. Спросите себя, почему это так важно для другой стороны? Попытайтесь взглянуть на ситуацию с их точки зрения. И как только доберетесь до сути, озвучьте ее. Человеку важно быть понятым. Так вы обретете мудрость и доброту в его глазах. Если вы хотите, чтобы к вашим интересам прислушивались, научитесь прислушиваться к интересам других. Озвучьте то, в чем вы заинтересованы. Будьте прямолинейны. И заранее подумайте, как превратить свои интересы в потенциальную выгоду. Шаг третий. Справедливые стандарты. Даже если вы осознаете намерения другой стороны, конфликт неизбежен. Вы снимаете квартиру и хотите платить меньше. Но хочет ли этого арендодатель? Вместо того, чтобы спорить, опирайтесь на объективную оценку. Объективная оценка – это беспристрастный взгляд на ситуацию, не зависящий от личного мнения. Это могут быть условия рынка, законодательство, экспертное заключение, принятые стандарты. Кого-то они могут не устраивать, но это не ваша прихоть, а непредвзятая оценка. Если другая сторона запрашивает высокую цену, скажите, ваша цена за услуги выше рыночной. Вы предоставляете скидки? Давайте найдем справедливый ценник, который устроит обе стороны. Когда вы взываете к справедливости, то создаете общую цель и интересы. Четвертый шаг. Взаимовыгода. Всегда важно искать креативные, взаимовыгодные решения. Как их найти? Устройте мозговой штурм и обговорите все возможные сценарии развития событий. Позвольте идеям течь свободно. На первом этапе собирайте информацию, внимательно слушайте и не давайте оценок. Отбор будет позже. Как организовать мозговой штурм? Выберите несколько участников. Смените окружение. Создайте неформальную атмосферу. Определите свою цель. После мозгового штурма начните с самых многообещающих идей. Обсудите пути развития. помните о том, что разногласия — не проблема. Различия во мнениях приведут к поиску решений. Вы можете сказать: «Хорошо, все эти правила звучат справедливо, но что, если другая сторона играет нечестно? Что, если они игнорируют правила? Или у них больше власти, если они переходят на личности?» Вот как нужно действовать в каждой из этих ситуаций. Давайте начнем с грязной тактики. Это ложь и использование рычагов давления. Распознавание уловок часто нейтрализует их. Говорите прямо: «Давайте не будем тыкать пальцами и выяснять, кто здесь хороший, а кто плохой. Мы собрались здесь, чтобы прийти к единому мнению». Вы ставите вопрос в лоб, тем самым обезоруживая оппонента. Здесь нет плохих и хороших. Вы партнеры. Будьте осторожны, обсуждая тактику другой стороны. Избегайте личных нападок. Сосредоточьтесь на проблеме, а не на человеке. Что делать, если у другой стороны больше власти? Да, у них есть серьезное оружие, но не превращайте переговоры в перестрелку. Лучшее, что вы можете сделать — мыслить масштабно. Представьте, что вы пришли на собеседование, получив до этого множество отказов и не имея других предложений. Как бы вы себя чувствовали? Самооценка занижена, вы считаете себя неудачником. Думаете, переговоры о зарплате пройдут успешно? А теперь представьте, что вы приходите на собеседование, и у вас уже два достойных предложения о работе. Разница колоссальная. Теперь вы на коне и не чувствуете себя жертвой ситуации. Чем меньше привязанностей, тем больше власти. Масштабное мышление позволит вам определить минимально приемлемые условия и повысит вашу планку. Всегда разрабатывайте план действий, не ведите переговоры вслепую. Не позволяйте другой стороне переходить на личности. Соблюдайте дистанцию. Агрессия в ответ на нападение — это естественная, но тупиковая реакция. Вы давите на собеседника, он давит на вас, и вы оказываетесь в тупике. Что делать? Использовать переговорное джиу-джитсу. Уклонитесь от атаки. Первое. Когда от вас что-то требуют, не отвечайте «да» или «нет». Спрашивайте: «Почему? Почему это так важно?» Второе. Если каждое ваше слово воспринимают в штыки, попросите совета. «Что бы вы сделали на моем месте?» Так вы направите энергию собеседника в другое русло. Третье. Поощряйте критику. Вместо того, чтобы отстаивать свои идеи, спросите, что с ними не так. Это поможет вам узнать об интересах другой стороны. Беспокоиться о том, кто выиграет в переговорах, все равно, что спрашивать об этом в браке. Кто побеждает, муж или жена? Если вы сосредоточены на победе, то упускаете самое главное. Истинная цель — работать сообща и найти решение, удовлетворяющее интересы обеих сторон. В этом и заключается искусство ведения переговоров. Личный

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С

0: Томатный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров. И 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
2: Ну, во-первых, мы пошли.
1: Плиз.
2: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы. Угу. Но это закончилось же как-то.
1: Понял. То есть намерения были?
2: Не намерения.
1: Ну, были, уже даже говорю, не это. Даже уже вот хочу, уже могу, делаю.
2: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
1: Понял.
2: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
1: Понял. Ну... Это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там, поселок, который вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? То есть вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
2: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели... довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
1: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
2: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельная реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница. Хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница — это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много примеров того, что, ну, там... Есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
1: К слову про тренды, я слышал...
2: Но вдруг не навсегда это.
1: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды, я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить, там, в магазине, там, и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
2: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
1: Ну, тем не менее, это сейчас все-таки...
2: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка — это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
1: В каком плане?
2: Ну, так быть не должно.
1: А можете конкретно объяснить?
2: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем. У вас рядышком магазин. Ладно.
1: Я был. Ну, я видел на углу.
2: Да. Да. Да. И там есть эти доставщики.
1: Да.
2: Но это же издевательство. Ну, это, ну так не должно работать.
1: А это, вы зашли, посмотрели?
2: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да, но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса. Понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век, развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
1: Угу.
2: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
1: Дроны.
2: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там. Роботы человекоподобные, которые будут разносить. То да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
1: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что, как бы, есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что, как бы, вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и, условно, те же самые курьеры приезжают,
2: что
1: и
2: вот для них, вот, возможно... Я думаю, что это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это не так.
1: Ну, это не дубайская статья.
2: Да.
1: Что? Слушайте, это статья, это где так. Разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история.
2: Да. Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость,
1: да.
2: Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там, существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальное время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать... Вот
1: я эти... понял, очень бедные, очень богатые, просто языком.
2: Да, да. И тогда, но из-за того, что московские инвесторы считают, что за этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса датируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не датировалось.
1: Ну, понятно. Но
2: поэтому,
1: это, по сути...
2: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
1: интересный взгляд, учитывая то, что, понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
2: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
1: эффективность передвижения.
2: Загрузку. Ну, как бы быстрее. Ну, ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих... колл-центров, барышня, мне там это самое такси на Дубровку, там это...
1: Помню это время.
2: Да. Вы видите, вы даже эти...
1: Я помню.
2: Старперские мемы
1: даже, понимаете. Чтобы вы понимали, это, я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
2: А мем про такси на Дубровку вы...
1: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
2: Знаете, конечно. Слава богу.
1: Я не настолько молод.
2: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, ну, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, ну, не так.
1: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, затыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
2: Да.
1: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
2: Ну как, вот для этого и нужен диалог, что
1: ну,
2: ты
1: да,
2: разбираешься.
1: Ну да, у меня картина мира расширилась.
2: В картине мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, ну, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества там, труда человеческого у нас вот там, ну, в разы меньше, чем у маркетплейсов.
1: Угу.
2: И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
1: Ну, нет, он окупается, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
2: или не
1: быстрого,
2: окупается.
1: Да.
2: Но это, ну, на самом деле, розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют, и да, мы во многом сейчас уже похожи на некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Ну, что ты пришел в магазин, и я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а там,
1: за столом, за разговором, да.
2: А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. Долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это там полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, да, наверное. Потому что, ну, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это... не описание каких-то вот там концепций там реалистичного мира, там видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем, да, мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
1: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
2: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
1: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
2: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство, вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический, и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где, ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта, некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и, а это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
1: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
2: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
1: Актуальный навык, да.
2: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценность и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
1: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
2: Буду стараться проще и яснее излагать.
1: И так было
2: вижу,
1: вполне.
2: Вижу, что тяжело.
1: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
2: Спасибо.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Мир говорит нам, что сила измеряется количеством. Чем больше ты имеешь, тем выше твоя ценность. Большой дом, громкое имя, быстрая машина – это язык современного успеха. Но что, если это ложь? Что, если сила не в обладании, а в свободе от нужды? Задумайтесь. Когда мы говорим о человеке сильном, что мы имеем в виду? Того, кто способен купить все, что хочет, или того, кто способен отказаться? Философ Зигмунд Бауман писал, что современное общество построено на жидких желаниях. Они текут, меняются, не имеют конца. Сегодня ты мечтаешь о новой вещи, завтра она уже теряет смысл, ты снова хочешь большего. И эта гонка никогда не заканчивается. Эпиктет говорил просто: «Не тот свободен, кто делает, что хочет, а тот, кто не делает того, чего не следует». Это не отказ от жизни, это ясность. Мы путаем силу с возможностью потреблять. Мы думаем, что чем больше у нас вещей, тем безопаснее мы становимся. Но правда в обратном. Чем больше мы имеем, тем больше боимся потерять. Посмотрите вокруг. Люди живут в постоянном страхе. Потерять работу, потерять статус, потерять чужое одобрение. Этот страх превращается в привычку. Мы даже не замечаем, как каждое новое приобретение добавляет новую цепь. Кредит, подписка, обязательства. Каждая мелочь требует времени, внимания, энергии. И в какой-то момент человек уже не владеет вещами, вещи владеют им. Бауман говорил, что современный человек не свободен, он плавает в потоке бесконечных желаний. И чем больше он пытается удержаться на поверхности, тем сильнее тонет. Это не философская метафора, это реальность. Мы работаем не чтобы жить, а чтобы обслуживать систему, которая кормится нашим страхом не иметь. А теперь вопрос. Когда вы в последний раз чувствовали себя по-настоящему свободными? Не в отпуске, не в короткий момент отдыха, а свободными от необходимости что-то доказывать, свободными от сравнения. Большинство не может вспомнить, потому что свобода сегодня – редкость. Мы научились измерять успех чужими мерками. Сравниваем, завидуем, стремимся. Но чем сильнее стараемся выглядеть сильными, тем больше теряем внутреннюю устойчивость. Философ Сенека говорил, что богатство – это не количество имущества, а способность жить без излишков. Он писал: «Беден не тот, у кого мало, а тот, кому не хватает». Это простая мысль, но она разрушает весь современный миф о силе. Настоящая сила начинается там, где исчезает зависимость. Когда человек может сказать себе «мне этого не нужно», когда его внутреннее равновесие не зависит от одобрения других. Мы живем в культуре, где тишина воспринимается как слабость, где скромность – это не достоинство, а недостаток амбиций. Но посмотрите глубже. Сколько энергии уходит на то, чтобы поддерживать иллюзию силы? Сколько времени мы тратим, чтобы доказать, что у нас все под контролем? Настоящая сила не в демонстрации, а в устойчивости. В способности стоять спокойно, когда мир вокруг шумит. Это не философская абстракция, а стратегия. Человек, который не зависит от излишков, меньше уязвим. Его невозможно купить, невозможно запугать. Он действует, а не реагирует. Подумайте об этом. Может быть, сила – это не в том, чтобы держать, а в том, чтобы отпустить. Когда вы перестаете гнаться за тем, что не нужно, вы впервые чувствуете, что значит быть собой. И в этот момент сила перестает быть маской. Она становится сутью. Он жил без дома, без имущества, без титула. Но перед ним склонялись цари. Его звали Диоген. Он не писал книг, не создавал школ, не стремился к славе. Он просто жил так, как думал. И этим разрушил весь порядок своего времени. В Афинах, где богатство и положение определяли ценность человека, Диоген стал живым вызовом. Он спал в бочке, ел на улице, говорил то, что думал, и не стыдился ни одного своего поступка. Его жизнь была манифестом. Он не проповедовал простоту. Он демонстрировал ее. Люди смеялись над ним, но не могли игнорировать, потому что в его безумии скрывалась сила, которой им не хватало. Однажды Александр Македонский пришел к нему. Самый могущественный человек мира стоял перед философом, который имел только солнце. «Проси, чего хочешь», — сказал правитель. Диоген ответил спокойно: «Отойди. Ты заслоняешь свет». В этот момент все поняли. Тот, у кого нет ничего, сильнее того, кто владеет всем. Что это за сила? Это не сила оружия и не власть над людьми. Это внутренняя независимость. Диоген не нуждался ни в чем, и потому никто не мог ничего у него отнять. Его философия была проста. Чем меньше ты зависишь, тем меньше тобой управляют. Он называл это автаркея, самодостаточность. Философ Мишель Фуко писал, что власть не всегда проявляется в форме насилия. Иногда она прячется в желании соответствовать. Диоген разрушил эту форму власти. Он перестал играть в игру, отказался от правил, которые удерживают людей в страхе. Когда все бежали за признанием, он просто вышел из круга. Многие считали его безумцем, но, как писал Ницше, безумие одного часто оказывается истиной для всех. Диоген был зеркалом. Он показал, что вся цивилизация может быть построена на страхе. Страхе быть не как все, и пока ты боишься, ты раб. Сегодня его образ кажется диким, но его смысл остался прежним. Диоген был не отшельником, а стратегом. Он выбрал независимость вместо иллюзий и показал, что человек, которому нечего терять, это человек, которого нельзя победить. Посмотрите вокруг. Все построено на желании. Реклама говорит, что вы недостаточно хороши. Соцсети напоминают, что у других лучше. Мир шепчет: «Купи, докажи, заработай». И пока вы слушаете, вы становитесь частью механизма, который питается вашим страхом. Современное общество не заставляет нас подчиняться силой. Оно делает это мягко, через удобство, через комфорт, через постоянное сравнение. Философ Бюнг Чульхан называл это психополитикой. Мы больше не живем в эпоху внешнего контроля. Мы контролируем себя сами. Мы работаем дольше, стремимся к идеалу, соревнуемся, но думаем, что делаем это по собственной воле. На самом деле нами управляет система желаний. Мы не видим цепей, потому что они сделаны из удовольствий. Новый телефон, новый статус, новая цель. Все выглядит как выбор. Но этот выбор задан заранее. Нас учат потреблять, а не понимать. Мы больше не владеем вниманием. Мы его сдаем в аренду. Гедебор писал, что современный мир превратился в общество спектакля. Люди больше не живут, они играют роли. Их жизнь становится витриной. Каждое действие направлено не на смысл, а на видимость. Мы создаем образы, чтобы их любили другие. И чем больше лайков, тем глубже пустота. Долги, кредиты, подписки – это не просто финансы. Это инструменты управления. Вы берете в долг не деньги, а будущее. Вы отдаете свои дни, часы, силы. И чем больше у вас долгов, тем меньше у вас свободы. Система не хочет, чтобы вы перестали работать. Она хочет, чтобы вы работали вечно. А теперь подумайте, кто выигрывает от того, что вы устали? Кто получает выгоду, когда вы не можете остановиться? Это не случайность. Это архитектура зависимости. Каждый новый шаг в сторону удобства, шаг в сторону потери контроля. Чем больше вы окружаете себя вещами, тем труднее отказаться. Бюнг Чульхан писал, что человек сегодня живет в состоянии добровольной эксплуатации. Он сам себя заставляет. Он устает, но называет это продуктивностью. Он болен, но говорит, что просто старается. Мы превратили изнеможение в знак достоинства. И чем сильнее вы гордитесь своей занятостью, тем глубже ваша клетка. Это ловушка, построенная на потребностях. Сначала вам предлагают выбор, потом делают этот выбор нормой, а затем вы начинаете бояться жить без него, без обновления, без уведомлений, без статуса. Мы боимся тишины, потому что в ней слышим себя. А это самое пугающее. Диоген, живший 2500 лет назад, видел тот же механизм. Он просто был проще. Люди думали, что свобода — это владение, но он знал. Владение — это форма страха. Сегодня механизм стал изощреннее. Мы зовем его комфортом. Но его цель та же — отвлечь, отвязать от сути, сделать послушными. Подумайте, что происходит, когда вы теряете интернет на один день. Нервозность, ощущение пустоты. Мы привыкли, что внимание должно быть занято, и в этой постоянной занятости теряется способность к глубине. Сила современного контроля в том, что он невидим. Он не приказывает, он предлагает. И вы соглашаетесь. Вы думаете, что выбираете, но на самом деле просто следуете за потоком. Мы больше не живем под властью императоров, как Диоген. Но наш император — экран, кредит, лайк. И он управляет куда эффективнее, потому что он делает это с вашего согласия. Вопрос простой. Когда вы в последний раз что-то хотели по-настоящему? Не потому, что это модно, не потому, что все делают то же самое, а потому, что это ваше. Если вы не можете ответить, значит, кто-то уже решил за вас. Если ты хочешь вернуть себе силу, начни с простого. Перестань множить лишнее. Сложность не делает жизнь глубже. Она делает ее тяжелой. Простота — не отказ, а стратегия. Это не жизнь без целей, это жизнь без шума. Философ Сенека писал, что спокойствие достигается не тогда, когда у тебя много, а когда тебе хватает. Он говорил, человек, который мало нуждается, ближе к богам, чем тот, кто обладает всем. Эта мысль не про бедность, она про контроль. Когда ты сам решаешь, что тебе нужно, никто не решает это за тебя. Простота — это не отшельничество, это ясность, это способность сказать «нет» всему, что тянет энергию. Проведите мысленный эксперимент. Представьте, что у вас нет долгов, нет лишних обязательств, нет страха упустить что-то важное. Как бы вы действовали, сколько решений приняли бы быстрее, сколько ошибок не совершили бы из усталости. Простота — это экономия силы. Генри Торо, автор книги «Уолден», ушел жить в лес не потому, что устал от людей. Он хотел понять, что действительно нужно для жизни. Он писал, «Я пошел в лес, чтобы жить осознанно, чтобы не обнаружить на пороге смерти, что я так и не жил». Он не бежал от общества, он искал глубину и нашел ее в простоте. Когда ты очищаешь пространство, освобождается внимание. Когда ты освобождаешь внимание, появляется энергия. А когда появляется энергия, приходит ясность. Это закон. Он работает всегда. Но большинство живет наоборот. Мы добавляем задачи, вещи, связи, пока не начинаем тонуть. Простота — это форма дисциплины. Это фильтр. Все, что не приближает к цели — убирается. Это не аскетизм, это точность. Человек, который знает, чего он хочет, не нуждается в избыточности. Его путь прямой. Философ Ницше писал, что сильный человек умеет ограничивать себя. Он называл это волей к стилю. Когда ты отбрасываешь лишнее, твоя жизнь приобретает форму. Сила — это не в том, чтобы иметь возможности, а в том, чтобы уметь выбирать. Современный мир внушает противоположное. Нам говорят, что успех — это расширение. Больше проектов, больше связей, больше дел. Но часто «больше» означает «хуже». Потому что энергия конечна. И когда она распыляется, исчезает глубина. Попробуйте простой метод. Уберите одну привычку, которая ничего не дает. Одну вещь, которую вы держите просто потому, что привыкли. Отмените одно бесполезное обязательство. вы почувствуете, как становится легче дышать. Это и есть начало силы. Сенека писал: «Не бедность делает человека несчастным, а жадность». Когда вы перестаете хотеть всего, вы начинаете видеть то, что действительно важно. Вы снова чувствуете вкус времени, вкус покоя, вкус настоящей свободы. Сильный человек не тот, кто идет быстро, а тот, кто идет ясно. Простота делает шаг уверенным. Она снимает шум, оставляя суть. И чем чище путь, тем мощнее движение. В современном мире простота становится редкостью. Но именно поэтому она – источник власти. Когда ты умеешь обходиться малым, ты становишься неуязвимым. Никто не может манипулировать тем, кто ничего не боится потерять. Так что спроси себя, что действительно твое, а что навязано? Ответ на этот вопрос – начало новой стратегии. Стратегии, где сила не в накоплении, а в управлении собой. Простота не убивает амбиции, она делает их точными. Когда человек больше не зависит от чужого одобрения, от вещей, от статуса, он становится по-настоящему сильным. Сила не в количестве побед, не в титулах и не в богатстве. Сила в устойчивости, в способности стоять прямо, когда все вокруг рушится. Виктор Франкл писал, что у человека можно отнять все, кроме одного – свободы выбирать свое отношение к обстоятельствам. Это и есть высшая форма власти. Когда тебе нечего доказывать, никто не может управлять тобой. Когда ты не боишься потерять, ты уже все приобрел. Мир сегодня строит культ достижений, но достижения не равны смыслу. Люди бегут за успехом, потому что боятся остаться ни с чем, а ведь именно в этом ничем и прячется истина. Диоген понимал это лучше всех. Он лишил себя всего, чтобы остаться собой, и в этом был непобедим. Истинная сила не требует зрителей. Ее не нужно показывать. Она проявляется в спокойствии, в том, как человек реагирует на страх, на боль, на одиночество. Сильный не тот, кто не падает, а тот, кто знает, зачем встает. Когда ты живешь просто, ты начинаешь видеть структуру вещей. День становится яснее, желание тише, решение точнее. Простота рождает контроль, а контроль рождает уверенность. Это и есть настоящая свобода. Не бегство от мира, а владение собой внутри него. Диоген однажды сказал: «Он владеет всем, кто владеет собой». Это не красивая фраза, а руководство к действию. Сила начинается там, где исчезает зависимость. Там, где ты больше не боишься потерять то, что не определяет тебя. Мир будет продолжать шуметь. Он всегда будет предлагать новое, блестящее, ненужное. Но человек, который нашел покой в простоте, слышит этот шум как фон, а не как приказ. Он идет своим путем, не потому что бежит от системы, а потому что выбрал быть выше нее. Мораль проста. Нельзя стать свободным, копируя чужие идеалы. Свобода – это не подарок и не результат. Это выбор, сделанный каждый день. Выбор – не подчиняться страху, не продавать внимание, не мерить жизнь количеством. Сила – это не обладать. Сила – это не нуждаться. И когда ты осознаешь это, ты становишься тем, кем хотел быть всегда. Человеком, которого нельзя купить, сломать или заставить. Человеком, который принадлежит только себе.
0: Мысли вслух.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Звук – это волны. Звук – это то, что нас постоянно окружает, на что мы чаще всего не обращаем внимания. Услышать тигра в кустах, где-то там, раньше, чем его увидеть, было критически важно для выживания вида, вообще человека. И если говорить про кино, конечно же, мы смотрим фильм. Если не совпадает эмоция у актера, который переозвучивал сам себя или кого-то другого, то наш мозг говорит: «Я не верю». Звук и на экране, и в окружающем нас мире, он состоит из, скажем так, 5 базовых слоев. Мы это делим все на речь, вербальная информация, синхронная шумоатмосфера, спецэффекты, музыка. Музыка как один из слоев. И в целом мы вот в этой экосистеме живем. При этом каждый из этих слоев — это огромные и информационное, и эмоциональное воздействие на человека. То есть от того, как я скажу ту или иную фразу, процежу ее сквозь зубы вот так, скажу: «Какая ты классная!» Вот, или там: «Как я вас всех очень люблю, ребята!» Или: «Ну, у меня был прекрасный день». Фраза одна и та же. Темпо-ритм разный, рисунок ритмический разный, потому что голос — это прекрасный музыкальный инструмент. То, что мы слышим в атмосфере, это огромное воздействие на человека в эмоциональном плане. То есть мы сейчас можем слышать, здесь где-то холодильник там вдалеке, здесь свет звенит, вон там на улице птички, а вдруг дождь пошел. Или гроза. А гроза какая? То есть это раскаты грома вдалеке, и мы предчувствуем, что сейчас что-то наступит. Или она уже гораздо ярче, она ближе. Или мы слышим, как шум нарастает, и мы понимаем, что дождь приближается. Это огромный дождь. Просто стена дождя сейчас нас метет. Это слой, которым можно управлять через драматургию. Это режиссура звука. Звукорежиссеры по-прежнему пишут разные атмосферы, транспорт, предметы окружающие, потому что наш мир трансформируется. И звучание дискового телефона, который, ну, наверняка многие там старше 40 лет знают прекрасно, как он звучит. Кнопочных телефонов, например. Ребятам, которым сейчас там 10-15 лет, сложно объяснить. У них нет такого звукового опыта, и для них даже физически этот объект будет очень странным. Поэтому запись современного мира – это возможность запечатлеть то, что есть сейчас, схватить момент времени. И, естественно, есть устаревание старых фактур. Старых, имеется в виду, записанных там 40 лет назад. И они полезны и в кино, и в играх компьютерных, и в медиаматериалах, потому что, ну вот, как звучали 40-е годы? Тебе нужно сейчас воссоздать, где найти это, как? А если 19 век? И тогда уже вступает в роль саунд-дизайнер, потому что ему нужно придумать, как это звучало. А на самом деле это не придумать, а это воссоздать. И здесь исследовательская работа. Все, что нас окружает, это мир дизайна. Да, если тебе удобно сидеть на стуле, это дизайн хороший. Если тебе удобно открывать дверь автомобиля, и ты не обращаешь на это внимания, насколько там удобно, классно, ручка по размеру сложная, это хороший дизайн. Если ты слышишь звуки сообщений мобильного приложения, и тебе комфортно, и это тебя не раздражает, как iPhone 3-летней давности, например, вот этот динь, который, да, ужаснейший. Они, к слову, переделали это. Им потребовалось 10 лет, чтобы осознать, что звук вообще тоже важная штука. Это все про дизайн. И поэтому, когда мы создаем дизайн, а такие задачи были. Для выставок мы делали в Третьяковской галерее несколько выставок. Нужно было создать, ну, такая концепция. Я придумал, что вот картина будет звучать. А как он звучал тот век? И ты закапываешься в библиотеке, ты читаешь книги, ты перелопачиваешь огромное количество материала. Чаще всего, на самом деле, ты такой ходишь, записываешь, классно, но той фактуры, которая тебе нужна, нет. Поэтому есть студии шумооформления, есть шумооформители, целая отдельная профессия. И в целом большую часть звуков сейчас сам дизайнеры делают, сидя в студии. Звуковой дизайн в целом появился до того, как появился я на свет. Он существовал всегда, люди всегда придумывали какие-нибудь музыкальные инструменты, необычные, играли на них звуковые шумелки, шуршалки и как-то пытались разнообразить свой быт. В театре, в кино, когда появилось кино, на радио и так далее. На BBC в 60-е годы, задолго до моего рождения, уже был звуковой дизайн. Но мне посчастливилось попасть в то время, в 2008-м. У меня был прекрасный преподаватель, Роланд Артавазович Казарян, во ВГИК, который очень любил звук и очень любил акустику. Он залезал вот так вот под стол и говорил: «Послушайте, а вот сейчас мы слышим отражение от стола вот совершенно по-другому». Немножко сумасшедшая история, но это дало понимание, что есть люди, которые любят то, что они делают, настолько глубоко в этом разбираются. И в 2008 году я работал на киностудии Горького, но уже был финальный год, залез в интернет И такой, ну вообще, я занимаюсь саунд-дизайном, я хочу саунд-дизайн делать, а что-то заказы не приходят на саунд-дизайн, есть на звукорежиссуру. Я такой в Яндексе, саунд-дизайн. Яндекс мне в ответ, сауна-дизайн. Бани-дизайн, наверное, ты это имел в виду? Я такой, да нет, вроде. Там был Яндекс Wordstat, я говорю, а сколько там запросов? Ноль. Ну ладно, окей. Значит, буду рассказывать всем про саунд-дизайн, потому что люблю это дело. И вот с тех пор читаю лекции, хожу, выступаю. А раз институт построил, то надо заниматься исследованием, потому что институт – это про исследование. И мне нравится, интересно. Это не только звучание города, это звучание мобильных интерфейсов. Мы 6 лет вот сейчас работаем над проектом, а звучание электротранспорта, он должен звучать. Но если он будет звучать некомфортно, то человек он будет раздражать. А нужно, наоборот, делать так, чтобы транспорт становился тише, но при этом фундаментально было понятно, что вот это большая такая железная штука, которая едет достаточно быстро, и она может быть опасной. То есть это такой дизайн-подход и дизайн-мышления, и человекоориентированная работа. Люди обычно идут навстречу. Если тебе нужно записать в кафе атмосферу, где есть куча людей, но тебе не нужна музыка, а музыка есть практически всегда, то ты можешь прийти с микрофоном, с наушниками, и все такие, что вы делаете? Типа, вы кто вообще? Ты говоришь, ну, вы знаете, я там для кино хотел бы записать атмосферу людей, можно без музыки? Они такие, да-да, сейчас, а может, вот эти сейчас выгоним отсюда? Или, ну, это очень мило, как люди идут навстречу, всегда стараюсь тебе помочь.
2: Есть люди, которые не любят музыку Ханса Циммера, и это прекрасно. Есть люди, которые любят его музыку, и это тоже прекрасно. Как человек, который занимается концепт-дизайном, он один из лучших в мире. Если это Dark Knight, Темный рыцарь, он пишет не просто симфонический оркестр и валторны, он пишет двойной, тройной состав валторн, потому что когда они тихо звучат,

0: Очень много видео посвящено этому. Рецепта идеального музыкального трека и идеального звукового дизайна нет. Есть звуковой дизайн и музыка, которые концептуально и контекстуально подходят к тому, что происходит на экране или в игре, или в окружающем мире. Контекст очень важен. Если говорить про будущее звукового дизайна, это генеративные модели, на ходу создающиеся истории в том формате, в котором тебе приятно воспринимать ту или иную информацию. Мы работаем над генерацией голоса, над распознаванием речи. По сути, сейчас каждый может с этим поработать. Сейчас самый главный навык у человека, который может быть, и в звуке тоже, это совмещение разных моделей и файн-тюн. То есть ты берешь разные модели, open-source, ты их можешь доточить, добросить в них свои данные и дальше выстраивать свою систему. То есть я думаю, что в ближайшее время мы будем жить в прекрасном мире, когда у тебя дома своя нейросеть, у меня дома своя нейросеть.
1: Синтезированный звук или оркестр?
0: Я всегда за то, чтобы взять все, конечно, я жадный. Оркестр. Потому что настоящие люди.
1: Что нужно для домашней студии?
0: Если кратко отвечать, для того, чтобы писать музыку и делать звук, тебе нужен любой компьютер, наушники и погнали. Все. Сейчас вход в любую профессию минимальный. И это классно.
1: Идеальные наушники существуют?
0: Нет идеальных наушников, нет идеальных колонок. Потому что у нас даже слух устроен у всех по-разному.
1: Почему в кино нет сцен с абсолютной тишиной?
0: А в кино нет тишины. Не то чтобы ее совсем нет, просто если ты не дашь никаких звуков, будет тишина абсолютная, то зритель услышит соседа, который жует попкорн, он услышит кинопроекционный аппарат, он услышит атмосферу кинотеатра. И значит, он выйдет из контекста того, что происходит на экране. А если абсолютная тишина, то это очень стрессовая такая штука для организма. Есть комнаты, специальные измерители. Через 5 минут ты начинаешь слышать пульсацию кровеносной системы. 10 минут у тебя уже такое неприятное ощущение, ты уже ощущение, что ты оглох, все плохо. Это интересно, потому что ты начинаешь слышать себя.
1: Есть ли у тебя профдеформация?
0: Да это профдеформация вообще. Слышать мир. Слышать и прислушиваться. И любопытно же становится. А как эта птичка? Там, слышишь, вот сейчас в холодильник. Это там, да, это... Что у нас нотка какая? Я ля-бемоль, что это?
1: Любимый звук.
0: Подходящий.
1: Любимая часть работы.
0: Общение. А в результате рождается у тебя классный саундтрек, звуки, джингл.
1: А нелюбимая?
0: Тоже общение.
1: Что в работе главное?
0: Сделать на 120%, на 150%. Я потрачу на это время, силы, и, скорее всего, это будет овертайм, ночная работа, что-то еще. Я хочу очень хорошо.
1: С кем из композиторов ты хотел бы поработать?
0: Мне очень нравятся Шнитке. Я бы хотел с ним познакомиться, но не могу уже.

0: Что тебе нравится в профессии?
1: Мне нравится все. Я никогда не хожу на работу в формате там, о, 6 часов закончилось, я скорее все, закрыть. И в этом минус. Я никогда не работал в жизни. И никогда не отдыхал.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Документы у разных фирм, а ошибки в словах одинаковые. Стиль написания один в один. Для налоговой это не совпадение, а признак, что все в компании ведет, скорее всего, одна рука. Единый почерк в документах. Расскажу, почему одинаковые орфографические ляпы могут вам дорого обойтись. И, кстати, дело не только в содержимом договоров, но и даже в стиле их оформления. Но представьте себе, что в счетах-фактурах трех разных предприятий одинаково неверно расписался человек. Ну, то есть видно, что он за кого-то расписывался, и есть закорючки такие прямо одинаковые. Или они все используют какой-нибудь шрифт, там, Comic Sans, и те же самые отступы по 1,27 сантиметра. Часто одна и та же канцелярская какая-то фраза, допустим, возникновение обстоятельств непреодолимой силы, скопировано под копирку. То есть налоговый инспектор моментально просекает слишком много совпадений. Разные компании не смогли случайно выбрать одинаковый шрифт и делать одни и те же орфографические ляпы. Итог, что? Вывод о централизованном управлении. Была ситуация, ну, назовем компания А и компания Б, подавали одинаковые договора поставки, проверки были камеральные. Ну, как всегда, проверки идут, но отличались лишь только шапки. Но шрифт, интервалы, формат, цитаты и, главное, одна и та же ошибка в слове «покупатель», ну, там было «покупатель» было написано в обоих документах. Так, представляете, попало это одному инспектору все. Хотя это было совпадение. В более чем 15% случаев инспекторы при проверках указывают вот эти вот орфографические ошибки или пунктуационные в документах разных компаний как признак дробления. Если же налоговик найдет такие совпадения, то он точно решит, что все юрлица обслуживают, ну, либо одна бухгалтерия, либо один юрист. Это тоже объединяет и усиливает подозрения о едином центре управления. Что в результате? До начисления налогов за весь период, возможные штрафы, пересчет в БАС, ну и так далее. Просто потому, что однажды сэкономили на уникальном оформлении и забыли проверить орфографию. Теперь давайте пойдем по тому, на что надо посмотреть. Во-первых, уделяйте внимание деталям. Если компании реально независимы, их стили документов, шрифты, форматы и словари не будут идеальной копией. Поэтому не нужно здесь на это скупиться. Во-вторых, разные юридические подрядчики. Ну, давайте так. Это редко, когда одни и те же компании у одного и того же юриста обслуживаются. Обычно в разных. Понятно, что совпадения бывают, но если у вас еще и компании под одним руководителем, ну, сори. Тогда получается, что нужно, чтобы это были разные люди, чтобы не было таких зацепок. Проверяйте документы перед отправкой. Всегда избегайте копипаста, вот этих вот копий, опечаток. Одна ошибка может стоить кучу денег.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы привыкли задавать себе сложные вопросы. Как заработать много денег, рентабельно ли получать высшее образование, как понравиться другим людям. Но все эти вопросы бесполезны, поскольку являются следствиями простых. И пока мы не ответим на простые вопросы, нет смысла пыжиться над этими. Среди базовых, первостепенных вопросов есть особый, уникальный вопрос, который я задаю себе каждый день. Звучит он просто. Зачем? Это один из главных жизненных вопросов. И чем чаще он будет звучать, тем понятней и проще будет жизнь. Это фундаментальный вопрос понимания себя. Он чрезвычайно прост даже для моего канала. Но не обманывайтесь, ответить на него будет нелегко. Есть одно волшебное правило. Всегда уходи на 7 слоев вниз. Приведу пример. Предположим, я хочу заработать много денег. Я спрашиваю себя, зачем? После некоторых раздумий приходит очевидный ответ. Хочу быть успешным и иметь много вещей, гаджетов и автомобиль. На этом моменте уже можно сделать вывод. Мне нужны не деньги, а то, что они дают. Но я не останавливаюсь на том, что мне нужно много успеха и вещей, а иду глубже и спрашиваю себя, зачем мне все эти вещи? Разум отвечает, хочу, чтобы меня уважали и хочу быть авторитетным человеком. Вот я еще только на втором уровне, но уже понятно, что мне нужны не деньги и не успех с кучей дорогих вещей, а авторитет и уважение. Но идем дальше, на третий уровень. Зачем мне нужны авторитет и уважение? Чтобы привлекать важных людей в мою жизнь, чтобы меня любили и чтобы я мог проявлять свою любовь. Вот от денег я прошел долгий путь до простой нужды в важных и близких людях, в их любви ко мне и моей любви к ним. Чем глубже по уровням я спускаюсь в свое сознание, тем лучше я начинаю понимать себя. Шелуха навязанных ценностей опадает, а истина открывается. Чтобы быть счастливым, мне всего-навсего нужно быть полезным. И только лишь покореженное сознание общества сумело меня убедить, будто я должен всю жизнь посвящать заработку, словно это мой бог. Но отгадайте что, я и на этом не остановлюсь. Я буду и дальше задавать себе эти вопросы, и в конечном счете приду к тому, ради чего мне стоит жить. И когда я это пойму, все встанет на свои места. Однако это вовсе не значит, что я не буду зарабатывать деньги. Просто у этого появится более глубокая мотивация. Расскажу притчу. Три человека ворочили камни, одного из них спросили, «Что ты делаешь?» Он вытер пот со лба и ответил, «Горбачусь». Подошли ко второму и спросили, «А ты что делаешь?» Он закатал рукава и деловито сказал, «Деньги зарабатываю». Спросили у третьего, «А что делаешь ты?» Он посмотрел наверх и сказал, «Храм строю». Вы можете всю жизнь перекладывать одни и те же бумажки с места на место, но если вы научились задавать себе правильные вопросы, вы строите храм. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Личный коуч. В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
1: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
0: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
1: Поспешность при принятии решений.
0: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
1: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
0: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
1: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
0: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
1: Опишите ваш проект одной фразой.
0: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
1: 3-5 предложений.
0: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
1: Поделитесь вашей идеей.
0: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
1: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
0: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
1: Не извиняйтесь.
0: Фразы типа
1: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
0: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
1: Внимательно слушайте, что вам говорят.
0: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
1: Не записывайте.
0: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
1: Не перебивайте.
0: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
1: Задавайте уточняющие вопросы.
0: Копайте глубже.
1: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
0: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
1: Записывайте сразу после окончания разговора.
0: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
1: Найдите свою аудиторию.
0: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
1: Изучите своих потребителей.
0: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
1: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
0: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
1: Язык.
0: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
1: Истории.
0: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и уча сделать это наилучшим образом.
1: Как искать?
0: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
1: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
0: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
1: Рыночный тест.
0: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
1: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
0: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса.
2: Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги.
0: Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
1: Покажитесь аудитории.
0: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
1: Сайтах, блогах, форумах.
0: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе.
2: В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе.
0: Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку. То есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
1: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
0: Продажи начинаются с установления доверия, поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
1: Skype и подобные инструменты.
0: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
1: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
0: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
1: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
0: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
1: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
0: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент. А это как раз то, что нужно.
1: Представьте вашу идею.
0: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
1: Предложите купить.
0: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
2: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
0: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
1: Итак, взлетит или нет?
0: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
2: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь. Личный код.

0: принял электровоз-депо и выезжаю на вокзал под поезд. То есть туда поезд вытаскивает тепловоз. Мы подъезжаем к этому поезду, сцепляемся. Скорость прицепки не более 3 км в час, но мы делаем это еще плавнее, чтобы не тревожить пассажиров, которые садятся, потому что, я думаю, никому не нравится, когда вы заходите в вагон, а вагон начинает куда-то двигаться. Это неприятно, мне кажется.
1: До какой максимальной скорости ты разгонялся?
0: 200 км в час. Но я работал помощником на поезде «Невский экспресс». Мне очень нравится. Я, можно сказать, даже в этом депо работаю, потому что пассажирские поезда, они ездят, естественно, быстрее, чем грузовые поезда. Но 200 км в час, ты потом, когда тормозишь на ограничение на 120 км в час, так ощущение, что ты пешком идешь. Быстро ездить круто. Сейчас поезда много где ездят по пределу, то есть надо машинисту прям, там, если тебе надо ехать 100, ты едешь 100. Надо будет ехать 140, надо ехать либо 139, либо 140. Иначе ты выбьешь все поезда. А за тобой, как правило, сапсаны.
1: Может ли поезд превысить разрешенную скорость?
0: Это физически не получится сделать, потому что прибор безопасности при превышении скорости остановит поезд экстренным торможением. В кабине создается свой домашний уют, потому что в кабине мы проводим большое количество времени. И ребята там делают свой фэншуй, кто-то пылесос вообще приносит, чтобы пылесосить кабины. То есть там пылесос стоит, у кого-то кофеварочка стоит. Как правило, мы надели спецобувь, и в ней должны находиться всю поездку. Но старики всегда одевают тапочки в кабине. Но скажу минус один этих тапочек, да, когда что-то случается нестандартное, куда-то надо бежать, там, особенно если это на улицу, а ты в тапочках, как минимум тебе надо переодеться, а это время. А так как мы работаем на главном ходу, время у нас в обрез. Потому что поставить главный ход, чтобы все поезда стояли, это очень чревато. На каких-то электровозах у нас есть микроволновки. Например, на электровозе ИП-20 есть микроволновочка. На электровозе ИП-2К микроволновки нет, но зато есть холодильник, чтобы продукты не испортились. Поэтому, на самом деле, как правило, я ем каши, потому что их заварил кипяточком, она горячая и полезная, в принципе, да. И бутерброди какой-нибудь вкусный съесть. Еду, как правило, мы с собой берем. Но с фирменными поездами, спасибо начальникам фирменных поездов, бывает, приносят к локомотиву покушать что-нибудь, вкусняшек. Бывают, блинчики даже приносили. А если есть хороший помощник, то он может тебе спокойно заварить кашу и сделать чай. Я называю таких помощников помощник бизнес-класса. Помощник машиниста у меня занимается, на самом деле, ответственным делом. Он следит за тем, чтобы я не накосячил. Потому что поезда, в основном, которые возят два лица, они долгие по времени, да, хода. Помощник машиниста также может помочь в экстренной ситуации. На самом деле, от помощника машиниста зависит, как пройдет твоя поездка. В плане даже какого он человек. Если сам по себе он общительный, доброжелательный, то поездка проходит легко. А так он также следит, как и я, за всеми показаниями манометров, скорости, контролирует, чтобы я не превышал, смотрит наличие ограничений скорости, подсказывает мне заблаговременно, чтобы, затормозил. Если я не торможу, он напоминает мне, говорит, скажет, там, Макс, впереди ограничения, давай-ка притормозим.
1: Тебе приходилось встречать Новый год на работе?
0: Мы Новый год как чаще всего встречаем на работе. И хочется же его тоже хорошо встретить, да? Берем безалкогольное шампанское, тортик какой-нибудь. И вот я помню свой Новый год, самый крутой, когда мы ехали, украшаем гирляндами электровоз. И ровно в 12 мы тифоним. Гудок я использую для того, чтобы либо поздороваться с коллегами, либо оповестить людей о том, что я еду, особенно людей, которые переходят железнодорожные пути. И мы используем сигнал повышенной громкости, это называется у нас тифон.
2: Или человек.
0: Ну, а свистком ты там подаешь сигнал бдительности, допустим, того же работника, которого мимо проезжаешь, он держит флажок, ты ему свисточком подаешь сигнал, он, что все, ты его заметил. Стук колес мне очень нравится. Бывает такое, что я дома не могу уснуть. Я включаю на телевизоре, как какой-нибудь поезд едет куда-нибудь. Ну, шум, как шум дождя, только стук колес. Я засыпаю спокойно. А стук появляется из-за того, что вместе соединения рельс, одна соединяется с другой, и вот здесь, грубо говоря, зазор. Когда колесо проезжает, оно оказывает давление, и, грубо говоря, наезжает на другое, и из-за этого возникает стук.
2: Вот эти штучки – это черные ящики.
0: Это называется кассета регистрации «Клуб», куда записываются все параметры того, что делал машинист, там, давление, все даже свистки, когда я нажимал, скорость также туда записывается. И после поездки мы их сдаем, их смотрят в расшифровке и проводят профилактику с машинистом. То есть смотреть, как он водит поезд, да, там, подсказывать, там, вот, лучше, там, допустим, ехать так, или что ты делаешь неправильно. Да? То есть устранять, грубо говоря, будущие какие-то косяки твои. При приемке локомотива всегда обращаем внимание на экипажную часть, осматриваем колеса, естественно, проверяем машину, как она едет, то есть я ставлю вход на тормозах, да, то есть я смотрю, включаются ли у меня все контактора, работают ли все двигатели, не срабатывает ли защита. Проверяю пневматические тормоза, электропневматические тормоза.
3: Помощник машиниста продувает электровоз, продувает тормозную магистраль. Весь состав – это просто длинная труба, в которой находится воздух. Когда воздух из нее выходит, срабатывают тормоза. У нас в депо есть еще ручные стрелки. Стрелки нужны для того, чтобы поезд с одного пути переехал на другой. Грубо говоря, как развилка на автомагистрали.
0: В машинном отделении помощник, на самом деле, заходит во время поездки, да, то есть каждые полчасика он должен ходить, осматривать машинное отделение. Напряжение у нас 3000 вольт, токи доходят там, до 1000 ампер спокойно. Курицу можно сразу приготовить.
1: Тебе попадались зацеперы?
0: Да, встречался. Снимал. Ну, не физической силой, разговором. Останавливались на техстоянку, поезд «Красная стрела» была. И отправились. Нам по радиосвязи сообщают, что у вас зацепер. Мы остановились. Я пробежал 13 вагонов очень быстро. Он прятался в кустах. Я говорю, друг, вот если ты сейчас еще раз залезешь, я говорю, я уже культурно разговаривать с тобой не буду. Он говорит, я больше не полезу. Я говорю, ну, мы друг друга поняли, мы уехали, все. Ну, как правило, ребята убегают. Мне, как машинисту, без разницы, кто там куда залез. Больше жалко, что он упадет. Его просто там перемолят. Родителей жалко, на самом деле. Надо заниматься детьми, мне кажется.
1: Ты сбивал человека?
0: Был случай, это был случайный человек, который переходил и не смотрел по сторонам. Пережил спокойно, потому что не я гнался за этим человеком. Применил я все вовремя, заблаговременно. Сделал все, что мог. Поэтому моя совесть чистая, и мне переживать, в принципе, не за что. У меня, на самом деле, много предотвращений наезда на людей. Предотвращал наезд на человека, который сидел пьяный на рельсах. Докладывал навстречу идущему поезду. Ну, там Сапсан, по-моему, был, да. И он тоже снижал скорость. 20 км в час он проезжал, потому что человек был в неадекватном состоянии. Но какой бы он ни был, он не заслуживает того, чтобы его переехали. Мы обучаемся также оказывать первую медицинскую помощь, да. Лоси бегают. Им почему-то очень нравится вот эта долина железных змей, так мы ее называем. И они почему-то очень часто на пути выходят. Не знаю, с чем это связано. У них вроде есть тропа, да, где они должны просто из точки А в точку Б пройти. Но вот почему-то они останавливаются на железнодорожных путях. Но, как правило, везде заборы стоят, чтобы такого не было. Но бывает, что особенно большие лоси, они перепрыгивают спокойно этот забор. Вот крупные. Они по высоте, наверное, до лобового стекла электровоза могут достать. Бывает, что столкновение, особенно с большими дикими животными, повреждается кабина достаточно серьезно. То есть у меня было такое, что автосцепка вообще в бок ушла. Очень сильный дыш был.
1: Может ли птица врезаться в стекло локомотива?
0: Постоянно, особенно чайки. Они что-то не особо думают, куда они летят. Ну, стекло спокойно выдерживает. Стекла у нас не бронированные, но они рассчитаны на такие приключения.
1: Зачем используют стоп-кран?
0: Само слово «стоп-кран» — надо остановить поезд. В каких случаях его применяют? Если угроза жизни кому-то, да, там, тем же опаздывающим пассажирам, которые просто, вот им жизнь и смерть надо успеть на поезд, да, и они вот на поручнях уже висят, а поезд едет, проводник дергает стоп-кран. Также я еду в голове поезда, и я могу что-то не слышать, или начальник поезда не может мне дозваться по рации, да, там, ну, всякое в жизни бывает, и ему нужно остановить экстренный поезд. То есть какая-то неисправность у него возникла в вагоне, да? И он срывает стоп-кран. Ты можешь сорвать этот стоп-кран. Только все задержки поездов повесят на тебя, там можно очень под хорошую статью попасть.
1: Когда нужно экстренное торможение?
0: Чаще всего применяешь экстренное торможение из-за того, что у тебя на пути человек, который, как правило, идет в капюшоне, в наушниках и не слышит тебя. Мы применяем экстренное торможение. Также экстренное торможение применяется, там, светофор у тебя перекрылся, да? С зеленого на красный, допустим. Ты тоже применяешь экстренное торможение. Пассажиры, как правило, его сильно-то и не заметят. Ну, просто, ну, остановились, ну, дернулось в конце только, и все. То есть, что такого, как в фильмах показывают, что колеса искрят, там, вот эта вся мистика, такого нет.
1: Что будет, если поезд остановится не у платформы?
0: А ты уже ничего не сделаешь. Назад там нельзя осаживаться. Все. Как встал, так встал. Проводники открывают ступеньки в пассажирских вагонах, и люди слазят на путь. Ну, такое, как правило, очень редко бывает. На моей практике я не помню, чтобы у нас так было.
1: Что будет, если поезд проедет станцию?
0: Ну, это катастрофа для машиниста. Машинист проехал платформу. Кто-то не вышел на этой платформе. Получается, на себя берет ответственность компания доставить этого пассажира до его пункта назначения. То есть это все равно затраты. А сколько таких пассажиров может выйти? И это уже не один автобус даже получается. Такие проблемы могут быть потом у машиниста. Ну, могут снять помощники обратно.
1: Как регулируют движение на железной дороге?
0: С обычными дорожными знаками схожести вообще никакой нет. То есть у нас свои знаки. Светофоры имеют разные показания. Разные показания светофоров ты должен проехать с разной скоростью. Один светофор тебе может подсказывать о том, что следующий светофор будет открыт, но надо его будет проследовать с уменьшенной скоростью, потому что ты поедешь с отклонением по стрелочному переводу. То есть знать надо очень много. Если у нас желтый сигнал светофора, проезжаем его со скоростью не больше 60 км в час. С готовностью остановиться, следующий светофор закрыт. Следующий светофор у нас будет красный. И за 400 метров до красного светофора мы должны следовать со скоростью не более 20 км в час. Это, естественно, все сделано для безопасности движения.

0: Как по правилу подъезда мы должны ехать со скоростью более 20 км в час до красного светофора и остановиться перед ним. Тут у нас прожектор, тускло, ярко и освещение кабин. Здесь это у нас микропроцессорная система управления, ну, грубо говоря, компьютер. Здесь машинист видит по машине вот этот ток тяговых двигателей. Это как автомат у вас дома в щитке, значит, токоприемники, чтобы подсоединиться к контактной сети. Контроллер управления, значит, электровозом, с помощью него мы разгоняем поезд. Также, на самом деле, ему еще можно тормозить, есть такой тормоз электродинамический. То есть мы тормозим самим электровозом, но тормозим двигателями. Ну, естественно, радиосвязь, чтобы поговорить, допустим, с дежурной по станции, с диспетчером, с начальником поезда. Короче, можно пообщаться со всеми. И самая интересная для людей штука – это ТСКБМ называется, есть часы у меня на руке.
1: Тут два контакта, и когда они одеты, изменяется сопротивление кожи, эта штука видит, передает сигнал в локомотивное устройство.
0: Блок, который находится непосредственно в самом электровозе. Часы автоматически коннектятся, и если я начинаю засыпать, появляется желтая полоса, я должен нажать кнопку. Если ничего не, я не нажимаю, огонек загорается красным, и раздается сильный свисток. Если я ничего не нажимаю, поезд останавливается. Так что можете не переживать, спать спокойно, машинист здесь не уснет.
2: В эфире рубрика

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение.

0: Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как правильно нужно действовать, чтобы достигать своих целей? Для того, чтобы достигать своих целей, прежде всего, номер один, что вы должны сделать, это исправить свое намерение или определить свое намерение. Проблема в том, что многие люди ставят себе цель, но не определяют намерение. А что такое намерение? Намерение – это декларация Всевышнему о ваших истинных целях. Смотрите, бывает, когда вы ставите цель, бывает цель, ту, которую вы декларируете внешне, а бывает та цель, которую вы внутри себя преследуете. Так вот, намерение – это про внутреннюю цель, про то, что вы в действительности хотите. Почему намерение имеет такую вот важность? Дело в том, что при достижении какой-либо цели очень важно, чтобы у вас было полное согласие между вашим рациональным мозгом и вашим подсознанием. Если не будет согласия между вашим рациональным мозгом и подсознанием, то вероятность достижения цели практически равна нулю, потому что ваше подсознание превращается в силу противодействия. Вот эти силы содействия, противодействия и взаимодействия, они происходят не только во внешнем мире, они происходят и внутри вас. Поэтому, когда ставите цель, обязательно поставьте свое намерение, пропишите свое намерение. Например, в моей практике я заметил такую вещь, вы знаете, я занимаюсь образовательной платформой, я заметил такую вещь, что когда у нас показатели начали падать, я пришел в компанию и своему исполнительному директору говорю: смотри, надо нам исправить намерение, мы где-то отошли от пути. Наше намерение и мое намерение все время было так: обучать людей и благодаря этому зарабатывать. Но в какой-то момент мы начали отходить от курса и начали зарабатывать деньги на обучении. А это совсем другое. Одно дело обучать людей и на этом, благодаря этому зарабатывать, а другое дело зарабатывать на обучении. Намерение – это то, что говорит вам, куда направлена ваша душа. Если ваше намерение обучать людей и благодаря этому зарабатывать, то ваша душа, все ваши фибры вашей души направлены на обучение. А если ваше намерение зарабатывать на обучении, то все ваши фибры направлены только на деньги и ни слова о людях. Ну и, соответственно, формируется ваше поведение. Поэтому любое ваше действие, если в нем будет неправильное намерение, то, поверьте мне, у вас не будет ни повторных покупок, ни постоянных клиентов, ни лояльных клиентов, и неудовлетворенности у клиентов тоже не будет. Поэтому прежде чем достигать любой цели, напишите на бумажке, какое у вас истинное намерение. Это первый момент. Второй момент. После того, как вы определили свое истинное намерение, нужно произвести учет внешних сил, задав себе три вопроса. Первый вопрос. Правильное ли это время для того, чтобы это делать? Если мы вспомним про рыбака, то идти в обед, наверное, не самая лучшая идея. Рыба обычно клюет либо утром, либо вечером. Поэтому нужно задать себе вопрос, правильно ли это время для того, чтобы это делать. И это касается не только рыбалки, это касается всего в жизни. Второй вопрос. В правильном ли месте я нахожусь для этого действия? Это, если мы вернемся к рыбалке, то правильное место определяется наличием водоема с рыбой. В правильном ли месте, в клевом ли месте я нахожусь? И третий вопрос, который вы должны задать себе, складываются ли обстоятельства в мою пользу? Если мы возьмем пример с рыбалкой, то надо посмотреть берег водоема, есть ли там удобные подходы, как вообще погода, в твою пользу или нет, ветер и так далее, и так далее. И в жизни тоже вы можете посмотреть на настроение общества, посмотреть, куда в целом политика идет и так далее. И с учетом этих всех обстоятельств можете понять, что в вашу сторону обстоятельства складываются или нет. Поэтому после того, как вы определились с намерением, вам нужно четко понять, в какую сторону работают внешние силы путем задавания трех вопросов. И после того, как вы определили вот эту вторую часть, учет внешних сил, вот тогда наступает время для составления плана. И этот план, он учитывает первое – ваше намерение, второе – учет внешних сил, и третье – ваши действия. И после этого, пожалуйста, действуйте. И самое главное, не забывайте такие вещи, что мы не живем в вакууме. Мы живем в динамичной среде, мы живем в обществе. Общество – это совокупность всех людей, у которых есть свои желания, свои хотелки, они, у них свои цели, они тоже двигаются к своим целям. И ваша задача не бороться с ними. Поэтому помните, вы живете не в вакууме. Второе. Помните, что самая главная внешняя сила в этом мире – это Всевышний. Поэтому исправьте свое намерение или пропишите свое истинное намерение. Потому что вы будете достигать именно своего истинного намерения, а не своих целей. Важно, чтобы ваши намерения и цели совпадали. И третий момент – обязательно учитывайте внешние силы. Потому что без учета внешних сил вы просто будете грести 24/7 против течения. И после этого уже составляйте план и действуйте на здоровье.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: В списке компаний с самой высокой рыночной стоимостью первые 6 строчек занимают матчмейкеры. Среди частных компаний стоимостью от 1 миллиарда долларов, так называемых единорогов, матчмейкеры занимают первые 3 строчки. Однако бизнес-модель матчмейкеров или многосторонних платформ берет начало еще в античности. А аналоговые матчмейкеры знакомы каждому. Это, например, журналы и торговые центры. До недавнего времени эти компании не имели ни названия, ни своих экономических моделей. Последние 2 десятилетия, благодаря взрывному развитию интернета и мобильных технологий, матчмейкинг вышел на новый виток развития. Многосторонние платформы меняют или уничтожают целые отрасли. От туризма и транспортировок до банкинга. Матчмейкеры не производят товары и услуги, а создают место, платформу, которая помогает разным категориям клиентов найти друг друга. Экономика таких предприятий существенно отличается от экономики традиционных компаний, так как матчмейкеры имеют дело с взаимозависимым спросом и косвенными сетевыми эффектами. Многосторонние платформы — это не просто высокотехнологичный бизнес. Прежде всего, матчмейкеры должны решить проблему курицы и яйца. Набрать достаточно клиентов с одной стороны, чтобы стать привлекательной для другой категории клиентов, и наоборот. Как правило, если платформе не удается набрать критическую массу клиентов в первые 2 года развития, компания уходит с рынка.
2: Экономика многосторонних платформ. Кто такие матчмейкеры?
1: Платформа — физическое или виртуальное место, где встречаются различные категории клиентов.
2: Стороны платформы.
1: Цель платформы — упростить взаимодействие между ее сторонами, уменьшив силы трения на рынке. Именно при объединении 2 или более категорий клиентов создается ценность платформы. Часто компания матчмейкер не берет плату или предоставляет исключительно выгодные условия для наиболее важной группы клиентов. Если матчмейкер объединяет 2 категории клиентов, то компанию называют двусторонней платформой.
2: Матчмейкинг тесно связан с понятием экономики совместного потребления.
1: Когда у одной стороны есть нереализованные мощности, а другой выгодно эти мощности арендовать.
2: Технологии.
1: Технологии позволили платформам увеличить охват пользователей и снизить затраты на установление связи между ними.
3: Главные драйверы многосторонних платформ — интернет и широкополосная мобильная связь.
1: В 2018 году средняя скорость загрузки по мобильному интернету составила 23 мегабайта в секунду. Благодаря развитию технологий появились фундаментальные многосторонние платформы — сервисы, которые являются платформами для других платформ. Речь идет, например, об интернет-провайдерах и операционных системах. Мы можем их не замечать, но это двигатели экономики платформ. Сервисы, к которым пользователи подключаются с их помощью, называются edge-провайдерами или контент-провайдерами.
3: Фундаментальные платформы, особенно мобильные платформы, связывают офлайн и онлайн миры. Мы движемся в сторону единого мира, в котором физическое пространство подключено к облаку.
2: Сетевые эффекты.
1: О внешних сетевых эффектах в экономике заговорили с появлением телефонии в конце 19 века. Каждый новый пользователь телефона увеличивал ценность всей сети. В случае с многосторонними платформами сетевые эффекты разделяют на прямые и косвенные, которые, в свою очередь, могут быть положительными и отрицательными.
2: Прямые сетевые эффекты.
1: Новый клиент платформы влияет на клиентов из этой же категории. Вы охотнее присоединитесь к социальной сети, в которой уже есть ваши друзья. В то же время для, к примеру, рекрутинговой платформы каждый новый соискатель — это негативный эффект для остальных соискателей, так как увеличивается конкуренция за места.
2: Косвенные сетевые эффекты.
1: Новый клиент платформы влияет на клиентов из другой категории. Допустим, сервис для аренды жилья объединяет арендодателей и съемщиков. Чем больше вариантов жилья, тем привлекательнее платформа для съемщиков. И наоборот. Журналы — это трехсторонняя платформа. Фирмы покупают у журналов рекламные полосы, а читатели покупают журналы. Если рекламы в журнале слишком много, то это негативно влияет на другую категорию клиентов — читателей.
3: Чтобы сработали сетевые эффекты, нужно не просто абстрактное увеличение клиентов с какой-либо стороны, а количество правильных клиентов в правильном месте.
1: Торговый центр премиум-класса не выиграет от большого числа неплатежеспособных клиентов. А ресторану в Санкт-Петербурге все равно, сколько человек пользуется сервисом резервирования столиков в Новосибирске. Кроме того, один и тот же клиент может принадлежать к разным категориям в зависимости от момента времени. Считается, что в войне стандартов при прочих сопоставимых характеристиках побеждает тот формат, который запустится раньше, потому что он сможет раньше набрать критическую массу пользователей. То есть для технологического предпринимателя важно сначала захватить рынок, а потом уже думать о деньгах. Так называемое преимущество первопроходца не срабатывает в случае многосторонних платформ, потому что в дело вступают подкрепляющие косвенные сетевые эффекты.
2: Шесть проблем многосторонних платформ.
1: При проектировании платформы ее создатели должны решить шесть фундаментальных проблем.
2: Силы трения.
3: Матчмейкеры создают ценность, снижая силы трения на рынке. Если силы трения недостаточно большие, то платформа, скорее всего, провалится.
1: В 1999 году силой трения номер один на китайском B2B рынке была проблема доверия. Недобросовестные поставщики, некачественный товар, ненадежная доставка. Когда Джек Ма с партнерами создал интернет-площадку для бизнеса Alibaba, он прежде всего сконцентрировался на создании доверия в системе. Продавцы проходили аутентификацию и получали сертификат Trust Pass. А клиенты, в свою очередь, могли оставить открытую обратную связь. Для набора критической массы сервис долгое время оставался бесплатным. Позднее Alibaba вышла на рынок B2C,
2: компания Taobao, Tmall, AliExpress,
1: на котором также взялась за решение проблемы доверия. Компания придумала платежную систему Alipay. Деньги за товар списывались с клиента только после подтверждения получения. Сейчас Alibaba — это совокупность интегрированных B2B и B2C платформ, логистических, платежных, маркетинговых.
2: Набор критической массы.
1: Термин «критическая масса» впервые появился в физике и означал количество вещества, необходимое для запуска цепной реакции.
3: В случае с платформами понятие критической массы имеет близкое значение. Какое количество клиентов с каждой стороны нужно привлечь, чтобы платформа могла раскачаться и появилась положительная обратная связь? Набор критической массы для платформ иначе называют проблемой курицы или яйца. Для роста клиентов с одной стороны нужно привлечение клиентов с другой и наоборот.
1: Эту взаимосвязь можно представить в виде кривой, где каждая точка — это количество клиентов со стороны 1 и 2. Точки ниже этой кривой
2: или границы критической массы
1: означают, что платформе не хватает клиентов для запуска цепной реакции, а точки выше — платформа сможет разгореться.
2: Три стратегии обеспечения критической массы. Стратегия зигзага.
1: Попеременное привлечение аудитории с каждой из сторон путем небольших улучшений.
2: Двухэтапная стратегия.
1: Сначала набирается аудитория платформы, а на втором этапе подключаются рекламодатели. Это стратегия трехсторонних платформ.
2: Стратегия обязательства.
1: Одна сторона присоединяется при гарантии присоединения с другой стороны. Например, Microsoft запустил производство видеоприставок после достижения договоренностей с разработчиками видеоигр.
3: Платформы могут использовать разные стратегии на каждом из этапов своего развития.
1: Для реализации этих стратегий используются разные тактики. Например, самоснабжение.
2: Производство контента своими силами.
1: Или тактика привлечения первоклассных клиентов.
2: Якорные арендаторы в торговых центрах.
1: Мультихоминг. Это практика, когда один человек может быть клиентом нескольких платформ. Например, платежных систем. Недостаточно первым собрать критическую массу клиентов на платформе, даже если вы — крупнейшая социальная сеть. Однако, если клиент вынужден сделать серьезное финансовое вложение,
2: например, купить игровую приставку,
1: это уже затрудняет его переход на другую платформу.
2: Балансирование цен.
3: Косвенные сетевые эффекты создают взаимозависимый спрос. Спрос одной категории клиентов зависит не только от цены, но и от спроса другой категории клиентов.
1: Как следствие, матчмейкеры вынуждены балансировать между интересами нескольких сторон платформы, что приводит к более сложному ценообразованию. Прежде всего, матчмейкеры должны определиться со структурой цен. Какую долю своего дохода она получает от каждой стороны? В большинстве случаев эта структура смещенная. Одна из сторон платит больше или платит все 100%. Как правило, более чувствительная к цене сторона платформы платит меньше. В зависимости от экономической ситуации может меняться структура цен для сторон платформы.
3: Пользователи чувствительны к цене онлайн-контента, поэтому контентные платформы получают большую часть дохода от рекламодателей.
1: Обычно компании не устанавливают цены ниже себестоимости. Исключением являются, например, ритейловые компании и цены на товар-локомотивы. Матчмейкеры для максимизации прибыли могут установить цену ниже затрат на производство дополнительной единицы продукции. И эта практика не является рекламным ходом, а может быть постоянным решением. Набирая клиентов в одной категории, платформа стимулирует присоединяться клиентов из другой категории. При этом субсидированная категория клиентов может получить товар ниже себестоимости, а расходы компенсирует так называемая денежная сторона.
3: Банки берут комиссию за покупки по карте с продавцов, а покупатели могут даже получить кэшбэк.
1: Еще одна особенность ценообразования матчмейкеров – наличие платы за доступ и платы за использование. В случае с кредитными картами мы платим фиксированную сумму за обслуживание карты
2: – плата за доступ,
1: и комиссию за перевод денежных средств
2: – плата за использование. Формирование экосистемы.
1: Экосистема состоит из людей, институтов, компаний и прочих организаций, с которыми взаимодействует платформа и которые влияют на создаваемую ею ценность. Поэтому при проектировании платформы важно нарисовать структуру всей экосистемы, прописать связи и правила взаимодействия.
3: Элементы экосистемы влияют на выбор компании бизнес-модели.
2: Проектирование платформы.
1: Наличие большого числа участников не обязательно сделает платформу более привлекательной для другой стороны. Платформе нужны не просто много игроков, нужны отборные игроки.
3: К примеру, кадровые агентства сначала проводят скрининг соискателей, прежде чем включить их в свою базу резюме.
1: Хотя часто участники одной из сторон не рады присоединению новых игроков из-за роста конкуренции, однако им выгодно, чтобы на платформе были первоклассные участники, те, кто привлекают больше клиентов с другой стороны. Например, якорные арендаторы в торговых центрах создают большой клиентский трафик. Что касается остальных магазинов в торговом центре, то при проектировании владелец центра может создавать агломерации.
2: Несколько схожих магазинов рядом.
1: Либо наоборот, разносить похожие магазины на разные концы центра, чтобы создать дополнительный трафик на проходе от одного магазина к другому. Финальное решение зависит от договоренностей с владельцами этих магазинов.
3: После привлечения клиентов на платформу, матчмейкеру нужно стимулировать взаимодействие между ними, потому что именно на взаимодействиях платформа зарабатывает.
1: Для этого онлайн-платформа с помощью сложных алгоритмов улучшает качество поиска. Оффлайн-платформа,
2: например, платежная система,
1: может расставлять сигнальные устройства,
2: наклейки с эмблемами карт на кассах. Правила платформы.
1: Платформа похожа на город. Место, где живут, встречаются и взаимодействуют люди. Как и в городе, платформе нужны механизмы, регулирующие поведение сторон. Человек своими действиями создает внешние поведенческие эффекты. Производит дополнительное благо или вред для третьей стороны, без какой-либо отрицательной или положительной компенсации. Если вы за свой счет высадили кустарники вдоль дома, значит, создали дополнительное благо для его жителей. Это положительный внешний поведенческий эффект. Если достали дрель и шумите на весь дом, отрицательный внешний поведенческий эффект. Для балансирования этих эффектов вводятся правила. Например, сверлить можно в строго отведенное время.
3: Примеров недобросовестного поведения на платформах множество. В случае социальных сетей диапазон нарушений простирается от размещения пиратского или непристойного контента до доведения до самоубийства.
0: Личный код.

0: Мысли вслух.
1: Люди будут учить тебя, что жертва – это благородно, что отдавать себя ради других – высшая добродетель. Не верим. Они хотят, чтобы ты был уставшим. Они хотят, чтобы ты был пустым. Потому что человек, который всегда ставит других на первое место, предсказуем. А предсказуемого легко контролировать. Макиавелли писал не для слуг, он писал для государей. И в «Государе» он сказал прямо: «Люди менее остерегаются обидеть того, кто внушает любовь, чем того, кто внушает страх». А еще, люди по природе своей таковы, что их больше связывает выгода, которую они получают, чем страх перед наказанием. Значит, вывод прост. Если ты не поставишь себя на первое место, тебя съедят. Сегодня ты получишь 10 законов, по которым живут те, кого невозможно сломать. Те, кто не просит разрешения. Те, кто движется первым. Те, кто выигрывает еще до начала игры. Готов? Тогда начнем. Закон первый. Ты, государство, государь должен иметь только одну цель – сохранение и укрепление своей власти, – писал Макиавелли. Ты не просто человек, ты – суверенное государство из плоти, крови и воли. У любого государства есть первый закон – выживание. Государства рушатся не потому, что мало отдавали соседям. Они рушатся, потому что истекали кровью ради всех подряд. Твое тело – территория, твой разум – столица, твое время – казна. Если столица пала, все, что ты построил, превратится в пепел. Большинство мужчин сегодня – слуги в собственном доме. Они отдают время, здоровье, силы за похлопывание по плечу, которое никогда не придет. Они не суверенны, они в колонии, ты нет. С этого момента твое здоровье не обсуждается. Твой фокус не обсуждается. Твоя энергия не обсуждается. Ты – двигатель. Двигатель, который сгорел, никому не нужен. Самоприоритет – это не эгоизм. Это долг государя перед своим государством. Закон 2. Милосердие без клыков – приманка. Лучше быть скупым, чем щедрым до расточительства, потому что щедрость без меры ведет к ненависти. Глава 16 «Государя». Доброта без силы – не добродетель. Это реклама слабости. Человек, который прощает все, дает все, извиняется за все, становится ковриком. Его не уважают. Его используют и вытирают ноги. А человек, который сначала построил силу, навыки, деньги, тело, репутацию и только потом, по своему выбору, проявляет милосердие. Вот его милосердие ценят, его боятся потерять. Люди скорее забудут смерть отца, чем потерю наследства. Жестко? Да, но правда. Пока у тебя нет клыков, держи улыбку за закрытым ртом. Сначала построй рычаг, потом решай, кому подарить прощение. Милосердие – это роскошь сильных. Слабым она не положена. Закон 3. Контролируемая холодность – оружие. Люди переменчивы, легко убедить их в чем-то, но трудно удержать в этом убеждении. Эмоциональный человек – марионетка. Каждая обида, каждый лайк, каждый звонок дергает за ниточки. Тот, кто не умеет отстраняться, раб чужих эмоций. Контролируемая холодность – не бесчувственность, это точность. Ты не гонишься, ты выбираешь, ты не цепляешься, ты командуешь. Когда ты перестаешь раздавать внимание направо и налево, люди начинают тянуться к тебе. Дефицит рождает ценность. Молчание висит тяжелее тысячи слов. Макиавелли советовал государям быть великими притворщиками и лицемерами. Не потому, что он любил ложь, а потому, что эмоции выдают тебя врагу раньше, чем ты успеваешь вытащить меч. Оставайся холодным, и ты увидишь ходы, которые другие пропустят. Ты будешь двигаться первым, а тот, кто движется первым, выигрывает. Закон четвертый. Репутация – доспех, который ты надеваешь до войны. Люди судят больше глазами, чем руками, ибо видеть дано каждому, а осязать – немногим. Репутация входит в комнату раньше тебя. Она шепчет врагам: «Не связывайся». Она притягивает возможности без единого твоего слова. Большинство мужчин уничтожают свою репутацию сами, просят прощения за то, что не сделали, хвастаются тем, чего еще не достигли, объясняют, почему не могут. Не хвастайся, не оправдывайся, не объясняй. Пусть результаты говорят. Пусть молчание создает тайну. Пусть другие гадают, насколько глубоко твоя сила. Репутация – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет рядом. Пиши эту историю сам. Или ее напишут за тебя, и тебе не понравится. Закон 5. Границы – стены с воротами, а не рвы с дырами. Государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любовь, то избежать ненависти. Границы – это не просьба. Это закон твоего государства. Слабые мужчины говорят: «Ну ладно, в этот раз можно». Сильные просто закрывают ворота. Без крика, без объяснений. Люди проверяют границы не потому, что им так нужно. Они проверяют, насколько ты тверд. Каждый раз, когда ты поддаешься, ты расписываешься в слабости. Слухи разносятся быстрее ветра. Когда ты тихо, но железно держишь линию, люди сначала злятся, а потом начинают уважать. Их «нет» становится ценнее золота. Потому что «да» теперь надо заслужить. Стены высокие, ворота – по твоему решению. Ты – непроходной двор. Закон 6. Монополия на ресурсы – время. Энергия. Фокус – это твоя нефть, твое золото, твоя армия. Большинство раздает их, как будто у них бесконечный запас. Каждое «да» – это солдат, которого ты отправляешь на чужую войну. Большинство этих войн тебя не касаются. Макиавелли. Государь должен избегать всего, что сделало бы его ненавистным или презренным. А самое быстрое, как стать презренным, быть вечно доступным. Научись говорить «нет» с королевским спокойствием. Без оправданий, без вины, просто «нет». Охраняй сон. Охраняй внимание. Охраняй энергию. Тот, кто владеет этими тремя ресурсами, владеет своей жизнью. Остальные владеют только усталостью. Закон 7. Асимметричные ходы. Побеждай, не вступая в борьбу. Никогда не следует допускать беспорядок ради избежания войны, ибо война тем самым не устраняется, а только откладывается к твоей невыгоде. Не дерись со свиньями в грязи. Заставь свиней драться друг с другом, а сам займи трон. Большинство тратит жизнь на симметричные битвы. Спорят, доказывают, отвечают на каждый выпад. Это рабский труд. Асимметрия – это когда ты

0: точным выбором момента и союзников. Думай, как Чезаре, двигайся, как тень. Бей, когда противник еще натягивает сапоги. Закон 8. Маска и зеркало. Люди так просты и так подчиняются необходимости, что тот, кто обманывает, всегда найдет того, кто даст себя обмануть. Маска – это то лицо, которое ты показываешь миру. Зеркало – это то, как ты видишь себя и других без иллюзий. Маска должна быть безупречной. Спокойствие, контроль, сила, загадка. Люди не хотят видеть твои сомнения. Они хотят верить, что ты – скала. Дай им эту веру, и они сами вручат тебе власть. Но маска без зеркала – самообман. Каждый вечер смотри в зеркало без жалости. Где я был слаб? Где предсказуем? Где дал себя использовать? Только тот, кто видит себя без прикрас, может носить маску, которая никогда не треснет. Маска наружу, зеркало внутрь. Так рождаются легенды. Закон 9. Лояльность по проекту, а не по просьбе. Наемники и союзники ненадежны и опасны. Они не связаны с тобой ничем, кроме платы. Люди не бывают лояльны просто так. Лояльность – это инженерная конструкция. Она строится из трех вещей – выгоды, страха потери и веры в твою непобедимость. Не проси верности. Создай такие условия, при которых предательство будет дороже лояльности. Награждай лояльных щедро и публично. Карай предателей быстро и навсегда. И никогда, никогда не отдавай все ключи от трона одному человеку, даже самому близкому. Макиавелли предупреждал: «Тот, кто помог тебе стать государем, может помочь другому стать им вместо тебя». Лояльность не про любовь. Лояльность про правильно выстроенные рычаги. Закон 10. Неприкасаемый стандарт. Корона внутрь, сталь наружу, фортуна, женщина. И кто хочет с ней совладать, должен бить и толкать ее. Внутри – корона. Это абсолютная власть над собой. Никакая привычка, никакая эмоция, никакое «потом» не правит тобой. Ты просыпаешься и первым делом надеваешь корону. Не надел – день проигран. Снаружи – сталь. Это то, что чувствуют другие. Спокойная, тяжелая, неизбежная сила. Ты не кричишь. Ты не доказываешь. Ты просто есть. И этого достаточно, чтобы люди подстраивались под тебя. Корона создает суть. Сталь создает восприятие. Вместе они делают тебя неприкасаемым. Макиавелли закончил «Государя» словами: «Фортуна дает случай, но доблесть должна его использовать. Ты – доблесть. Случай уже здесь. 10 законов ты получил. Теперь выбор за тобой. Продолжать быть удобным или стать неизбежным. Продолжать отдавать себя или начать править».
1: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Савур етер муратха, савурсуз галыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Савур етер муратха, савурсуз галыр уятха. Көп ашасаң татывы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татывы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йокну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йокну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: В чем отличие наценки и завышения стоимости? Как это выявляют?
2: Смотрите, вот встречаюсь с клиентом. Он мне рассказывает ситуацию по одной сделке. Ну, проконсультировался хорошо, и потом пошли на обед. И просто в рамках обеда он, в рамках доверительной беседы, мне рассказывает про новый госконтракт, связанный с искусственным интеллектом. Я говорю, а ты понимаешь, что это очень большие риски? Потому что у тебя прямой госконтракт на выполнение определенных работ. Он очень дорогостоящий, экспертов нет, по срокам ты ничего гарантировать не можешь, ответственность очень большая, качество померить невозможно. Ты понимаешь, что это уголовные риски? Он говорит, да ну, какие уголовные риски? И вот ему пришлось растолковывать. Особенно то, что связано с услугами. Одно дело, если ты выполняешь хотя бы какие-то работы, которые имеют материальный результат, это еще куда ни шло, ну, в виде стройки. И то там много рисков. Если ты поставляешь товары какие-то, еще легче. Но и там много рисков. А вдруг цена завышенная? И об этом я сейчас тоже расскажу. Но если ты выполняешь какие-то услуги, разработку программного обеспечения, или, возможно, разрабатываешь какие-то блоки, работающие на искусственном интеллекте, то, что невозможно померить, сколько стоит. У нас достаточно много было уголовных дел, когда выполняются эти услуги, приемочная комиссия принимает, все хорошо. Потом, спустя некоторое время, приходит либо счетная палата, либо БЭП начинает интересоваться, ну, и ППК, и проводят свое исследование, а потом в рамках уголовного дела экспертизу. И говорят, ну, слушайте, вы потратили 80 миллионов на разработку там программного обеспечения, а мы провели экспертизу, взяли по рынку, аналогично посмотрели, это стоит 3 миллиона. Да как же так, 3 миллиона? Вот смотрите, вот этот блок, вот этот, один вот этот блок, вот столько разработчиков было привлечено и так далее. Нет, нас не интересует. Вот смотрите, экспертиза. Мы дополнительно? Нет. В суде? Нет. И люди были осуждены за хищением к реальным срокам. Потому что, да, вот вы похитили 77 миллионов рублей. А когда ты заходишь в проект, государственный контракт имеется в виду, и где критериальность размыта по качеству, по объему и в связи с этим по цене, то риск очень серьезный. И не поможет какой-то дядя, который тебя прикрывает, потому что этот дядя может уйти, ситуация может измениться и так далее. Поэтому предприниматели сейчас в очень рисковой зоне находятся при работе по госконтрактам. Даже если ты поставляешь оборудование. У нас есть много клиентов, которые осуществляют поставки оборудования по госконтрактам. Риск даже в этом случае, потому что, допустим, торги проходят, ты даешь какую-то цену, какой-то дилер появляется, какой-то конкурент появляется, который начинает играть с ценой, ты там тоже где-то снижаешь для того, чтобы хоть какую-то выгоду получить. А потом к тебе приходит и говорит, подожди, а смотри, ты по этому госконтракту условно за 10 продал, а по предыдущему так госконтракту за 11 продал. И никого не интересует, что появился там конкурент какой-то, что изменилась ценовая политика. Курс доллара или евро там начинает играть. Никого это не волнует. Говорят, нет, ну вот смотри, ты же заработал. Или вот у нас было уголовное дело, когда ребят производили микросхемы и сами в госконтрактах не участвовали, но продавали тем, кто участвует в госконтрактах. И обычная вроде коммерческая деятельность. Они продавали эту микросхему по там, 8 долларов. Ну, если переводить в доллар. И за границей можно эту было микросхему купить за 22 доллара. Понятное дело, что лучше за 8, чем за 22. И многие поставщики переключились на потребление этих микросхем у нашего клиента. Но, соответственно, конкуренту уже это не понравилось, который импортировал за 22 доллара и продавал, и имел высокую маржу, он начинает инициировать уголовное дело. Приходят сотрудники правоохранительных органов и говорят, слушай, ты микросхемы делаешь? Делаешь. Сколько стоит производство? Он говорит, 2 доллара. А продаешь ты за сколько? За 8. Значит, 6 ты похищаешь. Логика, вот ее не преодолеть. Это ни прибыль они считают, ни какой-то коммерческий успех. Это то, что ты похитил. Он говорит, так я же всегда за 8 продаю. Мне не важно, я в рынок продаю. Я продаю тем, кто потом в госконтрактах участвует. Мы не участвуем, у меня рыночная цена. Так человека арестовали. Он 2 месяца у нас в следственном изоляторе провел. И мы прекращали уголовное дело через, сколько прошло, 6 с лишним месяцев. Поэтому с этим нужно быть аккуратней. И со сроками. У нас сколько уголовных дел, возбужденных из-за сроков? Ты берешь обязательство, выигрываешь контракт, берешь обязательство, начинаешь делать, ну там, в частности, вот, по прошлому году тоже трубопровод. Делаешь, делаешь, делаешь, упираешься потом в спецсети, ну там, сети ФСО. Их не было в плане. Ты говоришь, давайте менять документацию. Ну, невозможно ж так делать. Говорят, ну, не хочешь, не делай. Либо решай как-то вопрос, как хочешь. А сроки срываются. Потом говорят, ну, смотри, ты изначально выиграл этот контракт для чего? Для того, чтобы похитить денежные средства. Ты же и не намеревался делать ничего. Смотри, вот уже сроки вышли, а ты ничего не построил. Почему не построил? Да потому что ты просто деньги хотел. Вот этот аванс, который тебе заплатили, ты хотел похитить. А вменяют еще и всю сумму контракта.
0: Юридическая рубрика

Разные мысли. Носорог плохо видит, но при его весе это не его проблемы.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.